0: государства бюджет в июне был исполнен с профицитом 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и нефтегазовых доходов. Как отметил президент, необходимо обеспечить дополнительную поддержку регионов России бюджетом.
1: Нужно в этой связи, конечно, обеспечить дополнительную поддержку субъектной федерации и их бюджета, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов. И, конечно, чтобы продолжить реализацию программ развития на местах. По инициативе «Единой России» в июне было принято важное решение. Срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам перенесен с текущего 2026 года на 2030 год. Это означает, что в распоряжении регионов только в текущем году появляется дополнительно свыше 100 миллиардов рублей.
0: Владимир Путин также привел оценку Минэкономразвития. ВВП России, согласно этим данным, в мае рост скромными темпами, но все-таки находился в позитивной зоне 0,3%. Всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%, сказал президент. Вооруженные силы России взяли под контроль артельные, освободили благодатные, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом артельной Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Рубежная, Новоалександр и Черноглазовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Дежурные средства ПВО за 12 часов уничтожили 80 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами, заявили в Минобороны. Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Курской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистические объекты маркетплейса. По ее словам, компания уже обратилась в профильные государственные органы, чтобы помочь разработать меры. Глава маркетплейса также отметила, что действующие страховые продукты для крупных промышленных объектов не покрывают риски ударов беспилотников.
3: А что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы были разработаны другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов. Ну, для наших продавцов, в принципе, для любого бизнеса.
0: Wildberries начал выплаты малым продавцам, пострадавшим от атак дронов. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Механизм симулятора продаж дорабатывается, рассказала Татьяна Ким. На русскую равнину прорвался новый атлантический вихрь, под натиском которого антициклон перебрался с русской равнины к отторгам Урала. Таким прогнозом поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Он отметил, что в ближайшие дни атмосфера в регионе продолжит дестабилизироваться. В такой ситуации жара начнет понемногу спадать, и с сегодняшнего дня после вчерашних плюс 30 столбики термометров в Барнауле станут колебаться в диапазоне плюс 25 плюс 28. На Урале благодаря антициклону день в пострадавших от паводка районах пройдет без существенных осадков, так что здесь ситуация продолжит постепенно стабилизироваться, сказал метеоролог. Специалист добавил, что русскую равнину ждут грозовые дожди. В среду в зоне, вне зоны ненасти окажутся только низовья Волги, Дона, Кубань и Кавказ, а самые сильные ливни пройдут в северной половине региона. Местами может выпасть свыше 10-20 миллиметров влаги. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве в четверг синоптики обещают кратковременный дождь, и днем в столице плюс 21, плюс 23 градуса.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть.

0: Audio Stories.
1: Американский доллар. Всемирно известная валюта. Но столь же известным стало и его неофициальное название – бакс. Оно давно укоренилось в разговорной речи и распространилось по всему миру. Происхождение слова «бакс» уходит корнями в Америку колониального периода XVIII века. Переселенцы того времени активно вели торговлю с местными племенами индейцев, обменивая товары на ценные предметы, включая шкуры животных. Особенно востребованными считались оленьи шкуры, которые называли на английском «бакс скинс». Само слово «бакс» означало «оленя», и шкуры этих животных служили не только материалом для изготовления одежды, но и выступали своего рода деньгами. Прочность, универсальность и доступность сделали их мерилом ценности. Первые купцы и торговцы нередко фиксировали стоимость товара в баксах. Например, цена винтовки равнялась 20 баксам, то есть двум десяткам оленьих шкур. Появление первых американских бумажных денег не вытеснило привычного термина. Напротив, в 19-м столетии, когда доллар официально утвердился в качестве национальной валюты США, понятие «бакс» постепенно перешло в повседневную речь, обозначая деньги в принципе. Краткость и выразительность сделали этот термин популярным среди простого народа и коммерсантов. Постепенно бакс трансформировался из меры стоимости шкур в синоним самого американского доллара. Широкая популярность термина пришлась на 19-20 столетие, когда американская культура начала доминировать на международной арене. Слово «бакс» регулярно использовалось в литературе, кинематографе и музыке, прочно войдя в массовое сознание американцев и жителей других стран.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: На земле цветочных горшков иногда появляется белый налет. И для этого есть несколько причин. Первое – избыточное внесение удобрений. Некоторые из них содержат соли кальция, магния и калия. Если подкормки вносятся чрезмерно часто или в больших количествах, соли накапливаются в почве и образуют белесые отложения на поверхности грунта. Из-за солей в жесткой воде также может появляться налет. Вторая причина – жесткая вода и перелив. В жесткой воде также содержится множество солей, которые и оседают на поверхности. А постоянно влажная почва способствует накоплению минеральных веществ, особенно солей, которые поднимаются вверх вместе с влагой и оседают на поверхности субстрата. Третья причина – это недостаточный дренаж и неправильно подобранный грунт. При плохом дренаже лишняя вода остается в грунте, вызывая застой влаги и образование солевых отложений. Использование некачественного или неподходящего субстрата также может привести к появлению белого налета, поскольку некоторые грунты изначально содержат избыток минералов. Чтобы избавиться от белого налета на почве цветов, нужно регулярно рыхлить верхний слой грунта, использовать для полива мягкую воду и умеренно вносить удобрения.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о литературе. Ну и начнем разговор, конечно, с Пушкина Александра Сергеевича. А с кого же еще? Ведь Пушкин – это наше все. И слово предоставляется Игорю Ружейникову.
2: Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем все, у меня ни тени иронии. Это, конечно, не наше все. Но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
1: Не совсем поняла, почему же Пушкин не наше все, но сейчас не об этом. Ведущий сказал «говорю о нашем все». Но на самом деле в этом выражении склоняются оба слова. О нашем всем должно быть. И, кстати, вы помните, кто сказал эту фразу? Кто автор выражения «Пушкин наше все»? Многие приписывают эти слова Достоевскому, но их впервые употребил в 1859 году писатель и литературный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу» со смерти Пушкина. А теперь еще один вопрос, связанный с Пушкиным. Его поднимет гость школьной программы для взрослых Юрий Доманский.
3: Другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
2: Вот, а я не помню,
3: да, вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Мы знаем имя отчества, да. Причем, когда нам говорят
2: обычно
3: это
2: наоборот,
3: имя отчества, да. Мы сразу понимаем, о ком речь, потому что других Арин Родионовн мы, наверное, не знаем все-таки, да?
1: Других Арин Родионовн. Это правильно. Действительно, имена и фамилии могут иметь множественное число. Ведь случается такое, что несколько людей носят одинаковые имена и фамилии. Поэтому много Арин Родионовн. Много Татьян Юрьевн. Это нормально. Но вернемся к вопросу, прозвучавшему в высказывании Юрия Доманского. А какая фамилия была у знаменитой няни?
3: А фамилия у нее была Яковлева.
2: Яковлева?
3: Яковлева.
1: Да, действительно, Арина Родионовна Яковлева. Ее отец крепостной Родион Яковлев. А звали знаменитую няню на самом деле Ирина. А имя Арина на тот момент было разговорным вариантом от Ирины. И только позже оно стало самостоятельным именем. Ну а мы переходим к другим литераторам вместе с Борисом Ореховым, гостем программы «Физики и лирики».
4: Есть же у нас специальные термины в литературоведении для людей, которые занимаются исследованием творчества какого-то писателя.
2: Там так.
4: Достоевский, вот им кто занимается? Есть мнение, что Достоевский.
5: А
4: может быть, достоевист. А вот Маяковским, по идее, должны заниматься маяковеды, которые одновременно могут исследовать и маяк тоже. Как радио и как предмет.
1: Очень интересный завязался разговор. Действительно, а кто же занимается изучением творчества великих поэтов и писателей? У знатоков Достоевского и правда есть несколько названий. Достоевист, достоевед и достоевсковед. Того, кто изучает Маяковского, тоже можно называть по-разному. Маяковсковед и маяковед. Что интересно, все эти слова в словарях не значатся. Соответственно, их можно назвать литературоведческим жаргоном. А вот является ли маяковед еще и человеком, который изучает маяки? Сомневаюсь. Опять же, в словарях об этом ни слова. А что самое главное, в русском языке есть специальное слово, которое означает специалиста по маякам. Это фаролог. А фарология – область знаний, изучающая маяки и сигнальные огни. Произошли эти слова от греческого «фарос» – маяк и «логос» – наука. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Великий аттрактор или Большой аттрактор – это загадочная область пространства во Вселенной, которая обладает огромной гравитационной силой. Она притягивает соседние галактики и скопления галактик, включая нашу местную группу. Он расположен примерно в 250 миллионах световых лет от Земли. Впервые существование Великого аттрактора было предположено астрономами в конце 20 века, когда были обнаружены аномалии в движении некоторых галактик нашей окрестности космоса. Оказалось, что большинство ближайших галактик движется к одной общей точке пространства быстрее, чем ожидалось бы, исходя из стандартной модели расширения Вселенной. Есть две гипотезы происхождения аттрактора. Согласно первой, Великий аттрактор представляет собой невидимое суперскопление галактик, которое преимущественно состоит из темной материи. Вторая гипотеза утверждает, что два крупных кластера столкнулись друг с другом миллионы лет назад, образовав зону притяжения. Так появился аттрактор. Однако точное происхождение и природа Большого аттрактора пока остаются предметом научных исследований и дискуссий среди астрофизиков.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: На территории китайской провинции Ганьсу в пустыне Гоби введена в эксплуатацию крупная энергетическая установка, которая работает на принципе концентрированной солнечной энергии. Это самый крупный объект солнечной термальной генерации. Он состоит из двух башен, каждая из которых имеет высоту в 200 метров. Пространство вокруг башен занято приблизительно 30 тысячами подвижных зеркал-гелиостатов, которые точно следят за движением Солнца и фокусируют солнечные лучи на приемниках, расположенных на вершине каждой башни. Общая площадь поля зеркал достигает 800 тысяч квадратных метров, что обеспечивает эффективное поглощение солнечного излучения. Особенность проекта – применение расплавленных солей в роли теплоносителя и средства накопления тепловой энергии. После попадания сконцентрированного солнечного света на приемнике они передают большое количество тепла солям, доводя температуру жидкости до отметки в 500 градусов Цельсия. Полученное тепло сохраняется в специальных резервуарах, что позволяет накапливать значительное количество энергии и поддерживать выработку электричества круглосуточно, независимо от погодных условий. Эту тепловую энергию используют для нагрева воды и образования перегретого пара, который подают на паровые турбины. Турбина, которая приводится в движение паром, запускает генератор, который производит электроэнергию. Процесс похож на функционирование классических тепловых станций, однако в данном проекте энергия получается экологически чистым способом, без потребления ископаемых ресурсов. Установленная мощность способна ежегодно производить почти 2 миллиарда киловатт в час, что достаточно для покрытия потребностей примерно 170 тысяч домашних хозяйств. Китай – ведущий игрок в области развития возобновляемой энергетики, реализует подобные проекты в рамках своей программы по увеличению доли альтернативных источников энергии.
0: Audio Stories. Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики в гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Мне, товарищи мои, рассказали, что есть на свете так называемая красная лампа. Если честно, я думал, что мы будем обсуждать привидения, какие-то духи. Но я так понял, что сейчас у народа появилось подспорье для самолечения.
0: В поисках темных сторон светолечения. Красная лампа. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

Вот опять небес темнеет ввысь, вот и он.

0: Audio Stories.
1: Охладители атомных реакторов играют ключевую роль в обеспечении безопасной эксплуатации ядерных установок. Основная задача охладителей заключается в отводе тепла, которое выделяется в активной зоне реактора в результате цепной реакции деления ядер топлива и передачи его дальше для преобразования в электроэнергию либо использования в промышленных целях. Теплоноситель, обычно вода, газ или жидкий металл, циркулирует внутри корпуса реактора и поглощает тепло. Затем нагретый теплоноситель поступает в теплообменники, где передает тепловую энергию воде второго контура. Вода первого контура превращается обратно в пар, вращая турбины генератора электроэнергии, а затем возвращается охлажденной обратно в активную зону реактора. Самые распространенные современные системы охлаждения – водяные. Как правило, это большие озера, которые находятся рядом с атомными электростанциями. Реактор забирает воду из озера, пропускает через себя и выбрасывает обратно горячую воду в водоем.
0: Audio Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по 5 морским судам в акватории Черного моря и в порту Черноморск. Как сообщили в Министерстве обороны, целями стали 4 сухогруза и 1 балкер, которые использовались украинской стороной для доставки грузов военного назначения в интересах вооруженных сил Украины. Все назначенные цели были успешно поражены. В Минобороны отметили, что удары наносились в рамках системной работы по перекрытию каналов морского снабжения украинской армии. Поражение судов, задействованных в логистике ВСУ, направлено на подрыв возможностей противника по переброске вооружений, боеприпасов и других грузов в порты Одесской области. Трудности, которые создают для России на топливном рынке, временные. Они не в состоянии повлиять на общую картину в экономике, заявил Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
2: Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво. Даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, в некоторых других секторах. При этом вновь хочу подчеркнуть, трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят, безусловно, временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику. А она сейчас такова. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае рос скромными темпами, но все-таки рост находится в позитивной зоне 0,3%. А всего за первые 5 месяцев текущего года прирост составил 0,2%.
0: По словам главы государства, бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 миллиардов рублей за счет как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов. И те, и другие во втором квартале росли. При этом ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть в годовом выражении. 3 танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся, заявили в корпусе стражи Исламской революции. Там вновь подчеркнули, что контролируют Ормузский пролив, который остается полностью закрытым, пока США продолжают акты агрессии в регионе. А любое судно, которое попытается пройти водную артерию без согласования с иранской стороной, ждет та же участь. В Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что начали сегодня ночью новую волну ударов по Ирану. Американская армия бомбит территорию Исламской Республики 12-ю ночь подряд, сообщила пресс-служба ведомства. Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания приступила к выплатам финансовой поддержки продавцам, чьи товары находились на складе в Электростале, пострадавшим в результате атак беспилотников. По ее словам, работа над механизмами поддержки началась сразу после первых атак на логистические объекты компании.
3: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростале, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Почему, объясняю, была вызвана такая задержка, несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары. В этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы. И, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
0: Татьяна Ким также уточнила, что компания изменяет условия по досрочному выводу денег и запускает кредиты на специальных условиях как от ВБ-банка, так и от банков-партнеров. Работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Аномальная жара около 40 градусов, которая сейчас фиксируется в Японии, скорее всего, не дойдет до Дальнего Востока, сообщила агентство ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она пояснила, что такой температуры в тех регионах вообще никогда не было. Абсолютный рекорд для Дальнего Востока чуть меньше 36 градусов, и сейчас рекорд, скорее всего, побит не будет. Марина Макарова также сообщила, что жара, превышающая 40 градусов, которая наблюдается в некоторых европейских странах, может дойти и до России, однако в ближайшие 5 дней этого не произойдет. По словам метеоролога, обычно волны жары смещаются с запада на восток, так что до России добраться все-таки могут, однако их скорость неизвестна, и какое время они могут держаться на месте. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня четверг, 23 июля. В Санкт-Петербурге местами возможен небольшой дождь, плюс 19, плюс 21. В Москве кратковременный дождь, днем в российской столице плюс 21, плюс 23.

«Маяк». Это

0: Аудиосторис.
1: Петролонская пещера находится на греческом острове Халкидике. В 1960 году местные жители обнаружили здесь почти идеально сохранившийся человеческий череп. Он застыл в стене пещеры на уровне чуть выше половины.

полметра над полом и был покрыт слоем коричневого кальцита. Череп сохранился лишь частично, у него отсутствует нижняя челюсть. Особенности строения затруднили точное определение его принадлежности к какому-то определенному виду человека – гоминидам, типа Homo sapiens или неандертальцу. Вопрос о возрасте петролонского черепа долгое время оставался открытым. Ранние научные гипотезы предлагали широкий диапазон датировок – от 170 до 700 тысяч лет назад. Недавнее научное исследование значительно уточнило оценку возраста черепа. Примененный метод уранториевого анализа основывается на изменениях соотношения количества урана и образовавшегося в результате его распада тория в минеральных слоях, которые покрывают череп. Эти слои образовались в пещере и включают небольшие примеси урана, который распадается с постоянной скоростью. Проведенное исследование позволило установить минимальный возраст черепа в районе 277 тысяч лет. Новая оценка возраста черепа из Петролоны заставляет пересмотреть знания о населенности Европы в древности. В регионе могли одновременно обитать представители различных групп древнего населения еще до появления классических неандертальцев или параллельно с ними. Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода льет дождик с небосвода.

0: Audio Stories.
1: Комплекс водяных мельниц Барбигал был открыт учеными в 1937 году. Он расположен на юге Франции и считается выдающимся образцом римского технического прогресса. Этот уникальный объект был возведен в начале II века н.э. и стал первой промышленной фабрикой в европейской истории. Сам комплекс устроен на крутом холме и состоит из 16 отдельных мельниц, которые выстроены двумя параллельными рядами по 8 устройств в каждом ряду. Система подачи воды была организована с помощью 9-километрового акведука, который обеспечивал последовательное заполнение всех механизмов. После прохождения верхнего уровня поток падал ниже, заставляя двигаться соседнюю мельничную установку. Такое решение обеспечило максимальную экономичность использования водных ресурсов. Предположительная производительность комплекса оценивалась специалистами от 4,5 до 25 тонн муки ежедневно, что соответствовало потребностям крупного поселения. Анализируя осадочные породы в дренажных каналах, исследователи установили, что работа мельничного хозяйства осуществлялась циклично, с периодическим перерывом. Возможно, кроме снабжения мукой местного рынка, продукция мельниц использовалась и для коммерческих целей. Продажа кораблям, которые прибывали в местные гавани сезонно. Римские суда плавали преимущественно весной-летом. Соответственно, зимой и осенью деятельность существенно сокращалась. Комплекс работал непрерывно вплоть до 3 века н.э., но начал медленно разрушаться и окончательно прекратил свою деятельность к 5 веку, когда Западная Римская империя пришла в упадок.
0: Аудио сторис.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, ха! Уноси готов.

померит, все бы силы мне померит, все бы силы, чертом черт меня возьми. Цик-цик-цик-пау, носи готовенького, цик-цик-цик-пау, кто на новенького, кто на новенького.

0: Audio Stories.
1: В 1922-1923 году владелец земельного участка Лалабита в Испании Армандо де Сото Морильяс натолкнулся на древнюю постройку – дольмен. Де Сото продолжил копать в надежде найти сокровища, но драгоценностей найдено не было. После уговоров супруги земледелец продолжил изыскание и обнаружил полное строение памятника. О находке стало известно немецкому ученому Гугу Абермайеру. Археологические работы под руководством Абермайера проводились в 1924-1926 годах, в результате чего впервые документально зафиксировали устройство и размеры комплекса. А также была опубликована книга с отчетом экспедиции. К сожалению, большая часть найденных предметов уже была вывезена самим Морильясом и продана. Де Сото рассматривал дольмен как свою личную собственность, и только в 1931 году монумент получил статус национального достояния Испании. Внешне он представляет собой округлый холм диаметром примерно 80 метров. Внутри холма находится каменная структура в форме буквы V. Этот проход длиной около 21 метра, который постепенно расширяется от узкого входа шириной всего 80 сантиметров и высотой 1,5 метра до камеры размером 3x4 метра. Конструкция состоит из вертикально установленных крупных камней, которые сверху укрыты массивными горизонтальными плитами. Центральная камера предназначалась для захоронений. Строительный материал, который использовали при возведении монумента, включает в себя преимущественно мелкообломочную осадочную горную породу, которая содержит сланцы, кварц и пылевые шпаты. Головной камень имеет высоту в 3,5 метра, а весит порядка 21 тонны. Многие блоки сделаны из андевальских вулканических пород, привезенных издалека, что свидетельствует о значительных затратах сил при сооружении дольмена. Предположительно, сначала он был построен около 3000 лет до нашей эры и позже преобразован путем перестройки. Особое внимание привлекают многочисленные рисунки-петроглифы, вырезанные на поверхности более чем 43 камней. Среди изображений встречаются фигуры людей, сосуды, оружие, геометрические символы и орнаменты. 60% камней покрыты остатками древних красителей, которые свидетельствуют о практике окрашивания для повышения контрастности рисунков. Архитектурная ориентация дольмена подчеркивает важность связи между смертью и природой. Проход расположен таким образом, что лучи утреннего солнца проникают внутрь структуры и достигают центральной камеры дважды в год, в дни весеннего и осеннего равноденствия, символизируя возрождение умерших и подчеркивая понимание сезонных солнечных ритмов. Аудио Stories.

ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: 18 февраля 2004 года примерно в 4 часа утра на железнодорожной станции недалеко от города Нишапур в Иране неожиданно самостоятельно тронулся состав из 51 вагона. Набирая скорость, он прошел около 20 километров, прежде чем сошел с рельс около Хайям. Сошедшие с путей вагоны врезались друг в друга, переворачивались и мгновенно воспламенялись. Местные жители поспешили к месту аварии, привлеченные шумом катастрофы. Спасательные службы, включая полицию, пожарных и представителей властей, прибыли на место ЧП около 9:30 утра. Началась борьба с огнем, эвакуация пострадавших и попытки спасти оставшихся в живых. Однако прибывшие на помощь специалисты еще не знали содержимого вагонов, которое оказалось крайне опасным. Среди прочих материалов в составе находились 17 вагонов с серой, 6 с бензином, 7 с нитратными удобрениями и 10 с хлопком. Вскоре последовал взрыв огромной силы, равный примерно 180 тоннам в тротиловом эквиваленте. Глубокая воронка образовалась там, где ранее стояли вагоны, а деревня Хайям оказалась практически стерта с лица земли. Повреждения наблюдались также в расположенных поблизости населенных пунктах. Звуки взрыва были слышны вплоть до города Мешхеда, расположенного почти в 70 километрах от места трагедии. Там многие приняли произошедшее за сильное землетрясение. Очаги пожара продолжали гореть в течение нескольких следующих дней. По словам министра транспорта Ирана, груз официально не считался опасным. Именно поэтому меры предосторожности не соблюдались должным образом. Причины, почему поезда потеряли сцепление с путями, остаются неясными. Первоначальные предположения о землетрясении впоследствии были отвергнуты властями. Эта трагедия привела к гибели 295 человек и оставила ранеными еще порядка 460 местных жителей. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Ло Винь, известный фотограф, родился в северной части Вьетнама. После завершения учебы в области искусства и литературы во французском вузе в 43-летнем возрасте он женился и переехал с женой в Сайгон, убегая от власти коммунистов. Фотографирование стало основным средством заработка семьи, которое впоследствии было передано сыну. Ло Ман Хун появился на свет приблизительно в 1956 году в Южном Вьетнаме в период активного обострения конфликта. Хун провел детство рядом с отцом в лаборатории обработки фотографий, изучая технику работы с пленочными негативами и печати снимков. Уже к 11 годам в условиях войны мальчик помогал отцу на городских улицах Сайгона. К началу 1968 года в 12-летнем возрасте Ло Ман Хун стал полноценным военным фотокорреспондентом. Во время тэцкого наступления, широкомасштабной атаки Вьетконга и северянских войск на силы юга и американцев, Хун сопровождал подразделения армии Южного Вьетнама в опасные зоны, занятые неприятелем. Мальчик делал фотографии сцен боевых действий, которые затем поставлял различным информационным агентствам. За одну такую фотографию тогда давали $10. Огромные деньги по меркам Вьетнама. Их хватало, чтобы содержать семью целый месяц. В мирные дни отец и сын путешествовали по столице на мотоцикле, документируя важные государственные мероприятия, свадебные церемонии, прибытие гостей в аэропорту, торжества, пожары и любые значимые происшествия, достойные освещения в прессе. Позже Хун эмигрировал из Вьетнама и обосновался в Сан-Франциско, открыв здесь собственное фотоателье. Дальнейшие подробности жизни Хуна неизвестны. Вероятно, он также живет в Америке, продолжая заниматься фотографией и ведет спокойную, незаметную жизнь вдали от горячих точек и военных конфликтов.
0: Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Я тебя люблю, а не иную для тебя. Готов хоть на луну я ночь и день брожу, как тень.

Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса. Капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга, но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск «Аудио Сторис» «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть за лето «Войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Белый налет на шоколаде появляется из-за так называемых сахарного и жирового поседения. Когда шоколад хранится в условиях повышенной влажности, сахар в составе шоколада может поглощать влагу из воздуха. Это приводит к образованию кристаллов сахара на поверхности плитки. Эти мелкие кристаллы придают шоколаду белый оттенок. Так проявляется сахарное поседение. Если шоколад подвергается резким изменениям температуры, масло какао, которое в нем содержится, может начать отделяться от остальной массы и подниматься на поверхность. Здесь оно образует тонкий слой жира, который выглядит белым или серым. Сахарное или жировое поседение совершенно безвредны и никак не влияют на вкусовые качества продукта. Однако внешний вид шоколада ухудшается, и многие потребители воспринимают такое покрытие как признак испорченности. Чтобы избежать появления белого налета, нужно хранить шоколад в сухом месте при комнатной температуре, избегая прямого солнечного света и перепадов температур.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке опровергло утверждение Корпуса стражи Исламской революции Ирана о том, что его силы контролируют вход и выход из Ормузского пролива. Отмечается, что КСИР лишь пытается заставить суда использовать только обозначенный им маршрут прохождения пролива. Коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных, подчеркнули в командовании. Тем временем, ранее военное командование Ирана заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив, проходящий вблизи побережья Омана, заминирован. По данным иранской стороны, сегодня ночью три нефтяных танкера предприняли попытку несогласованного прохода через Ормузский пролив, в результате чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Маниле состоится в 6 часов 50 минут по московскому времени и продлится около получаса, следует из опубликованного Госдепом расписания. Накануне глава МИД России заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в столице Филиппин. Переговоры в Маниле на полях мероприятий станут четвертой личной встречи Лаврова и Рубио. Накануне российский министр выразил уверенность, что она в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у американского коллеги о том, какую именно позицию сейчас занимает США по украинскому урегулированию. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в интервью агентству ТАСС сообщила о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших.
1: Из-за того, что отсутствуют дипломатические отношения, любые отношения между странами, нет обмена документами. И получается, если, например, на территории России умирает человек, боец, то выплаты должны получить кто? Его жена, его дети, мама, папа. А если, предположим, у него мама и папа там жили на Украине, и даже уже умерли. Но если нету справки, то эта часть денег замораживается. И то же самое происходит на территории Украины. И это касается и пенсионных вопросов, и каких-то выплат, льгот, пособий. Поэтому мы договорились о том, что у нас теперь есть прямой канал коммуникации. Мы передаем друг другу в стопке прям писем и обращений. И потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается. Это очень важное направление.
0: Ранее омбудсмен анонсировала новый обмен пленными с Украиной. По словам Лантратовой, подготовка к новому обмену между двумя сторонами уже вышла на финальную стадию. Однако точные сроки его проведения намеренно не разглашаются. Валберис обсуждает с государственными органами возможность налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших во время атак беспилотников на склады и маркетплейсы, рассказала телеканалу «Россия-24» основатель магазина Татьяна Ким.
2: Мы разговаривали с одним из ведомств, ну, это ФНС, по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей. Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена, ну, какая-то там отсрочка и так далее. По кредитам я уже сказала, что к нам с предложением, во-первых, наш банк, соответственно, разработал все меры поддержки для предпринимателей, мы их уже анонсировали, и вот ВТБ и Сбербанк тоже предлагают там льготные финансирования для наших селлеров. А что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы были разработаны другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов.
0: Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников на склад Wildberries в Электростали, начнут получать первые выплаты при помощи механизма симулятора продаж, заявила Татьяна Ким. Задержка с выплатами, как она пояснила, была связана с доработкой механизмов. Компания разрабатывает так называемый симулятор продаж. Облачная погода сконцентрирована сейчас в нескольких зонах на севере, востоке, центральной России и на юге. Таким образом, поделился прогнозом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Он сообщил, что в ближайшие дни русская равнина останется во власти атмосферных фронтов. По словам метеоролога, Нижний Новгород находится в стороне от основного похолодания, зато почти в самом эпицентре дождей. В этом городе до конца недели плюс 22-25, что близко к климатической норме. Но каждый день будут отмечаться небольшие ливни с пиком интенсивности в пятницу-субботу, сказал синоптик. На юге России же, по его словам, ожидается жаркая погода. В Краснодаре до начала следующей недели плюс 25-20-31 градус, обойдется без дождей.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве дождь и до 23 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг на календаре, 23 июля, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс передач, которые только готовятся к эфиру. Ваши сообщения мы принимаем на номер +7 967 103 5533. А отправлять послание можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Начнем сегодня с прогулки в лес. Да, там вот вы идете, под ногами мягкий мох. Вот оказывается, если вы ученый, то вы присматриваетесь ко всему. И вот американские ученые решили присмотреться к мхам. Ну, во-первых, напоминают нам, что это довольно примитивное растение, без внятной сосудистой системы. Именно поэтому мхи стелятся под ногами у нас, а не нависают сверху. Хотя мы знаем, охотно мхом могут там порасти какие-нибудь стволы деревьев. Да, ну и кроме того, мох — это что-то вроде коралла, только коралл — это животное, а мох — это растение. То есть мох — это не одна какая-то вот такая сущность, а конгломерат из множества маленьких мхят таких, каждый из которых является клоном предыдущего. Но новость не об этом, дорогие друзья. Дело в том, что, как выяснилось, у мхов есть способность обмениваться электрическими сигналами, и ученые, которые взяли и измерили эти электрические волны, пришли к выводу, что вот эти вот микромхи вот эти могут обмениваться друг с другом информацией. И даже сравнили ученые мох с человеческим мозгом, по нему тоже, по мозгу имею в виду, распространяются электрические волны. В целом, конечно, если воткнуть электроды куда угодно, можно поймать какие-то электрические сигналы. Довольно много роликов в интернете, видео имею в виду, которые посвящены тому, как пульс, например, при помощи современных фитнес-браслетов измеряют у чего угодно. Если приложить лазерный датчик к банану, то и банан, знаете, что-нибудь да покажет. Поэтому нет ничего удивительного, что в мхах тоже нашли некие электрические волны. С другой стороны, когда вот читаешь новости про то, как москвичей призвали не обниматься с ежами, вот все эти заголовки, ну, у ежей тоже бывает бешенство, на всякий случай. Просто сибирякам, мне кажется, не надо про это напоминать, а жителям крупных городов, наверное, надо. Так они рады видеть ежика, что иной раз готовы лезть к нему с объятиями. Так вот, да, не следует действительно обниматься с дикими животными. Помимо бешенства, там еще много других интересных заболеваний можно подхватить, и потом врачи будут ломать голову, откуда это у вас. Просто, знаете, иной раз возникает мысль, что ученые даже в разумность мха поверят охотнее, чем в разумность современного горожанина. Четверг, я понимаю, уже начало недели довольно далеко, все ближе выходные, наверняка чувствуется некая усталость, но давайте все-таки поднапряжемся, может быть, и ученые в нас поверят. Давайте дружно встречать этот четверг под музыку на маяке. No,

0: вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита» напоминает нам ученые о том, что не следует в жару нагружать кишечник, есть тяжелые, жирные или очень сладкие блюда даже на завтрак. А что же такое полезный завтрак, по мнению врачей? Ну что, это в целом как класс легкие сбалансированные блюда, не перегружающие пищеварение, но при этом доставляющие в организм белок, витамины, клетчатку, сложные углеводы. Тут ничего нового. А что рекомендуют, например, врачи? Вы знаете, рекомендуют на завтрак овсяную кашу холодного приготовления. Для этого надо с вечера к завтраку приготовиться, залить хлопья водой, йогуртом или кефиром. А тут, конечно, назревают фракции, как с окрошкой. Да, вода против йогурта, йогурт против кефира. Три фракции, да. Да, так вот, нужно, значит, залить хлопья водой, йогуртом или кефиром, добавить семена чиа. Без них, мне кажется, ни один сегодня фитнес совет не обходится. Корицу можно тоже. И убирайте это все в холодильник, а утром будет готово прохладное, сытное блюдо, богатое клетчаткой. Ну так, дорогие друзья, можете попробовать как-нибудь, но правда, если прямо сейчас хотите, то уже поздновато. Нам же нужно ждать с вечера, а потом утром. Как представить себе, что это получится? Ну, надеюсь, что вам будет вкусно так или иначе. Чем все это запивать, сегодня будет рассказывать Артем Гоников в проекте «Как знать», в программе «Как знать». Артем является генеральным директором чайного проекта «Гималайский экспресс». Сегодня речь пойдет об обычаях и традициях чаепития в английской культуре. Ну, там тоже принято еще и перекусывать. Опять же, сторонники дробного питания ликуют, естественно, когда при них упоминаешь британский «Five O'Clock». Напомню, что программа «Как знать» у нас в эфире после 14. И сейчас мы обратимся к эфиру этой передачи и вспомним, о чем шла речь в понедельник. А тогда Никита Горбачев, это врач-невролог, говорил о том, нужен ли нам дневной сон, какие у него преимущества и недостатки. Естественно, полную версию разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а прямо сейчас у нас отрывок.
2: Ну, я бы сказал, что не для всех он характерен, этот дневной сон. То есть не у всех есть эта потребность. Но, опять же, если это короткий, да, как мы уже подчеркнули, сон 20-30 минут, то это, в принципе, на здоровье сильно не сказывается. Но вот если говорить про пожилых, среди пожилых достаточно распространено это явление, да, поспать после обеда во второй половине дня. Почему? Потому что продолжительность ночного сна небольшая, да, то есть там в 5 утра уже человек встает, и все, как бы ему уже спать не хочется. И он как бы добирает это, соответственно, в течение дня. Но иногда бывает так, что это очень большая продолжительность сна, и здесь как бы есть вот обратная сторона вот этих наших культуральных особенностей. Нам хочется, да, то есть вот у некоторых семей, да, принято спать днем, да, то есть, ну, и как бы такая вот есть привычка у них. И вот было недавно проведено исследование, в котором показали, что те пожилые люди, ну, это от 59 до 82 лет, посмотрели и выяснилось, что все-таки дневной сон для них, для вот этой категории пациентов, он скорее вреден, чем полезен, потому что считается, что у них производительность их когнитивных способностей немножечко хуже, то есть в целом как бы с возрастом, да, наши когнитивные способности, к сожалению, уменьшаются, но в условиях еще дневного сна, когда есть дневной сон, это как бы еще больше может нарастать.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Рубрика «В мире животных». Прежде всего, птицы. Давайте поговорим о них. Оказывается, птицы способны испытывать искреннюю радость, особенно если находятся под влиянием свободы перемещения. Ну, то есть, все вот эти метафоры про полет и про эмоции от него, оказывается, все это, в общем, правда. И писатели, поэты понимали, видимо, чувствовали о природе что-то такое, о чем даже биологи не подозревали, пока не провели целый ряд экспериментов, в том числе на кокоду. Ну, правда, кокоду это не совсем обычные птицы. Я бы даже сказал, что это подавляющее меньшинство. Они даже к попугаям не совсем относятся. Но вот, тем не менее, биологи из Утрехтского университета решили, что именно на розовых кокоду и нужно проверить свою теорию. И вот, оказывается, радость птицам тоже доступна. Имеется в виду радость как эмоция. Так что, дорогие друзья, если вам нравится выпускать птиц на волю, знайте, что благодаря этому радости в мире становится больше. Ну и коль скоро у нас сегодня Всемирный день китов и дельфинов, вот вам новость про кашалотов, которые являются зубатыми китами. Оказывается, кашалоты развили коммуникацию до такой степени, что предупреждают сородичей о появлении морских судов. Да, вот что-то такое тяжелое с пропеллерами, с винтами грибными, то, что может переехать даже китообразное существо, весьма немаленькое. Вот, оказывается, щелкающий звук специальный придумали кашалоты, чтобы друг друга предупреждать об этом. Чтобы выяснить этот факт, вот проникнитесь, 4 года записывали крики, вообще звуки, издаваемые 15 кашалотами, обитающими у берегов Карибского острова Доминика. Ну, то есть командировочку на 4 года себе биологи выписали, чтобы выяснить этот очень важный, безусловно, для нас факт. О том, как животные лечат себя, сегодня пойдет речь в шоу «Физики и лирики». В полдень ожидается в гостях молекулярный биолог Сергей Харитонов, частый гость наших эфиров. Так что сегодня что-нибудь узнаете про животных еще новое, но это буквально через несколько часов. А пока музыка на маяке.

0: спали.
1: С предупреждением на сей раз ученые к нам обращаются, напоминают о том, что если даже вам кажется, что на рынке покупать что-то очень здорово, летом это не всегда так. Уличные торговые точки и рынки – это все то, что требует осторожного подхода, потому что особенно внимательно следует относиться к скоропортящейся пище, а за другой мы на рынок в целом и не ходим, мы же этим свежие. Ну вот, мясо, рыба, молочная продукция – все это требует повышенного внимания. Да, принюхайтесь, да, уж не знаю, дадут ли потрогать, но вот тут говорят, что поверхность скоропортящихся продуктов не должна быть блестящей и липкой. Наличие кисловатого запаха, темных пятен говорит о том, что стартовал процесс гниения, что нехорошо, естественно. Молочные продукты должны содержаться в охлажденных витринах. Чистота упаковки, отсутствие расслоения – это то, что позволит продлить вам ваше существование. Ну, опять же, ну, если вдруг заметили нечто подобное, не следует это приобретать. Ну и в целом, знаете, так все устроено, что планета наша вращается, и даже если витрина сейчас, в настоящий момент, не под солнцем, она могла быть под воздействием прямых солнечных лучей буквально час-другой назад, и радостно бактерии там размножились на поверхности продуктов. В общем, дорогие друзья, будьте внимательны, мойте уж как минимум купленные овощи и фруктов, это касается, разумеется, в первую очередь. Даже зелень, знаете, рекомендуют замачивать в слегка соленой воде, чтобы лишняя живность ваша организм не попал. Если вы ждали, когда в цикле 100 минут, который на этой неделе посвящен рынкам, речь уже наконец-то пойдет о самых, что непосредственно о рынках в самом прямом смысле этого слова, то вы дождались, дорогие друзья. Сегодня про самые колоритные рынки мира пойдет речь после 13:00. Напомню, да, это программа «Физики и лирики», цикл 100 минут. Естественно, как и весь наш архив, бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». А мы перенесем сейчас во вторник и послушаем профессора кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ Юрия Даманского. Он говорил о темной стороне великой литературы.
2: Что касается архетипов, когда этот термин стали использовать немножко так метафорически, стали, да, говорить об архетипических персонажах, типа там Дон Кихот, Дон Жуан, Фауст. И вот те, которые представляют, напротив, может быть, такую темную сторону, они же тоже стали архетипами. Потому что Дракула, ведь он достаточно поздний персонаж в литературе. Это Брэм Стокер, это, в общем-то, по меркам истории наши дни фактически, да, ну, конец 19 века. И он создает персонажа, который, в общем-то, наверное, призван воплотить зло, но в итоге-то получаются все его интерпретации, по большей части ведут к тому, к его личной трагедии чаще всего, что вот это вот зло, которое он несет, это его личная трагедия, и что он
3: вечно хочет зла и делает добро как-то там.
2: Да, делает благо, да. Это относится именно к булгаковскому Воланду, этот персонаж тоже именно такого плана. Хотя, казалось бы, Воланд – это сатана, это враг рода человеческого, это дьявол, ну вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, казалось бы, он должен быть антагонистом Бога, у них должно быть какое-то противостояние, они должны бороться за мир, за душу человека. Вот Бог с одной стороны, дьявол с другой. А между тем, достаточно рано ведь возникают концепции, согласно которым сатана – это не антагонист Бога, а ну, что-то вроде сферы исполнения наказания при Боге.

0: вы спали.
1: День мозга был вчера, 22 июля. Если отмечали, расскажите, как. Плюс 7967-103-5533. Через Макс, WhatsApp и Telegram можете рассказать, как порадовали собственный мозг, какими новыми эмоциями. Ну, а тем временем нам рассказывают, сколько же в этот мозг можно всего уместить. 2,5 петабайта информации. Это приблизительно 2,5 миллиона гигабайт. Если пересчитать в самые дешевые смартфоны с памятью в 128 гигов, это примерно 20 тысяч получается, ну, соответственно, на свой смартфон пересчитайте самостоятельно. Я вот думаю, конечно, огромное вместилище памяти у нас в голове имеется. Вопрос только в том, почему в этом хранилище никогда ничего нельзя найти, а когда находишь, это вот, как знаете, в мешке что-то искать, если вещевой мешок держали в руках без отделения, вот так вот, вечно что-то не то в руки попадается, и со словами ровно так же. Как с ними правильно обращаться, нам рассказывает Татьяна Юрьевна Гартман. И прямо сейчас очередной урок русского языка.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении в именах существительных. У нас набралось несколько интересных ошибок, и начнем мы с проблемного слова, в котором довольно часто ошибаются, что доказывает несколько примеров от гостей и ведущих маяка.
4: Я бы достаточно хорошее решение, кстати. Вот, насчет дороговизны, но тут опять же вопрос наличия... Опять же, не всегда самые дорогие деревья будут самые лучшие.
5: Просто на самом деле получается, что вот эти все приметы по поводу дороговизны, кстати, то же самое касается соли, по-моему. Соль была очень дорогая.
3: Дороговизна, дороговизны – это неверно. Правильно, дороговизна. Ударение в этом слове падает на суффикс «изн». Во всех формах там и остается. Дороговизна, дороговизны, дороговизной и так далее. А какой антоним у этого слова? На этот несложный вопрос ответит Арамис Каримов, гость программы «Как знать».
6: Благодаря этому они привязывали чужие экономики к своим продуктам. Благодаря дешевизне, красивому, так скажем, внешнему облику.
3: Дешевизна – тоже неверно. В этом слове, опять же, ударным должен быть суффикс «изн». Дешевизна – дешевизне. И, кстати, парой эти слова запомнить удобнее. Дешевизна, дороговизна, ударение однотипное. Далее мы дадим слово Сергею Насибяну, ведущему программы «Провокация».
7: И вот эту эмоциональную холодность, эмоциональную недоступность, вы как бы и начинаете там возникать напряжение, которое вы не выдерживаете.
3: Холодность. Неверно. Правильно, холодность. Ударение в этом слове такое же, что и в исходном существительном. Холод, холодность. Легко запомнить. Ну а теперь мы послушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кирнарскую. Ее я буду хвалить изо всех сил. Вот что она сказала.
8: Вот такая плясовая шуточная песня. Шуточная такая, хитренькая, знаете, такая вот, с прищуром. Вот эти песни начали уже появляться в середине войны.
3: С прищуром, прищур, и это правильно. Очень часто я слышу это слово с ударением на первом слоге, но это ошибка. Наша гостья произнесла слово «прищур» абсолютно верно. Прищур, прищура, прищуром. Всегда ударение в этом слове ставим на второй слог. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами на некоторое время, но новые ошибки долго лежать без дела не будут. Так что до скорого свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: знаете, материя потерялась. Тут про темную материю, темную энергию нам рассказывают ученые, что вот, дескать, много ее, но увидеть не получается. Знаете, даже с обычной барионной материей все не так просто. Тоже ее по расчетам где-то 17% от всего, что есть во Вселенной. И вот 10 видно, а куда еще 7 делись, непонятно. И вот тут придумали такой способ, как ее обнаружить при помощи таких вспышек, быстрых радиовсплесков, которые определенным образом затухают, это затухание можно измерить, и вот тут-то все и найдется. Вы знаете, я верю, что рано или поздно и про темную материю с темной энергией нам расскажут, даже, может быть, переименуют ее в что-нибудь не темное, но вот где наши братья по разуму, так и останется загадкой. Феномен НЛО обсуждали в прошлый четверг в программе «Пойми себя, если сможешь», Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Там у Артема есть личная история, его дедушка коллекционировал вырезки из прессы, посвященные НЛО. Вот о том, откуда у советского человека и появился интерес к неизведанному, и шла речь. Давайте слушать фрагмент.
1: Как мы с тобой в одном из эфиров уже упоминали, позднесоветский человек в массе, да, был, наверное, самым образованным человеком вообще когда-либо живущим на Земле. Он очень много что знал. Достаточно посмотреть даже на язык массовой печати. Ну, да, это очень богатый язык и синтаксически, и лингвистически. Вот. То, что люди интересуются НЛО, причем интересуются не только как свидетельство, на уровне свидетельств, но и на уровне гипотез, как это физически возможно. То есть в этой статье, что я сейчас читал, про другие измерения, какие-то там кремниевые и так далее составы. Я думаю, у меня просто такая сейчас мысль возникла, я к ней веду, возможно, вот этот вот невероятный объем знаний, технических знаний, которые мы с детства на самом деле получаем, ведь до сих пор русский школьник там в 10 классе, попадая куда-нибудь за рубеж в школу, он там самый умный, он больше всего знает. Он знает и биологию, и химию, и физику, и астрономию, если в школе преподают. То есть,
2: ну и на несколько классов опережает.
1: По именно количеству знаний, да. Да. Это не значит, что он умеет сопоставлять, анализировать, там, планировать и так далее, но количество знаний фантастическое. Плюс у нас научная журналистика, если так можно сказать, такой спорный термин, была всегда очень развита в советское время. И вот это огромное количество знаний совершенно непонятно, куда применять. Зачем они нужны? Вот знаю там, как расщепляется атом.
2: Это как мы вот прочитали заметку про умельца, который, значит, сам создает машины. Ты прочитал заметку про бензин больше не нужен, потому что какой-то сотрудник, значит, в своем москвиче...
1: Я думаю, отдельный эфир сделаем про эти статьи.
2: В своем москвиче установил реактор по расщеплению, по выделению водорода из воды и ездит, значит, с этим реактором.
1: В багажнике.
2: Ну, то есть эта цивилизация была удивительная, такой стимпанк советский.
1: Абсолютно. И если ты вобьешь в интернете топ-10 изобретений 80-х годов, которые умерли в 90-е, какой-нибудь такой, ты обалдеешь, чего в Советском Союзе наизобретали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитательный знак.
1: Нам будет трудно воздать хвалу тому великому значению, что может сделать книга и чтение в духовно-нравственном становлении ребенка. А далее во всей его культурной жизни. Книга и чтение будут утончать его чувства, мысли, отношения, расширят сознание, обогатят фантазию, помогут в определении мировоззренческих взглядов. Книга и чтение станут неиссякаемыми источниками прекрасных образов, которые обогатят духовный мир. В чем же наша родительская забота? Она в том, чтобы воспитать в ребенке любовь к книге и умение избирательно относиться к ней, умение размышлять над книгой и извлекать уроки из прочитанного. Чтобы ребенок полюбил книгу, давайте начнем с того, чтобы с раннего детства он воспринимал человека с книгой. Пусть ребенок, пока еще маленький, не раз увидит: у нас в руках книга, мы листаем ее, читаем, стоим у книжной полки, достаем книгу, раскрываем, что-то находим, кладем обратно. Если это будет обычная картина нашей семейной жизни, или же мы, зная, что воспитывая в ребенке любовь к книге, должны воспитывать то же качество в самих себе, тогда великолепный образ любви к книге и чтению пустит в душе ребенка свои корни.
0: Шалва Аманашвили, педагог. Маяк. Пока вы спали.
2: Стиль жизни, культурный код. Так называется фестиваль, который проводится в Казани. Это уже пятый международный подобный форум. Это этно-фестиваль. И, естественно, как яствует из названия, тут речь идет о некоем балансе между инновациями, историческим наследием. И участвуют в этом во всем и журналисты, и благосфера, ну и, конечно же, исполнители. Участие уже подтвердили свыше 300 мастеров, представителей предприятий, народных промыслов, дизайнеров, экспертов. География охватывает 30 российских регионов и 10 зарубежных государств. Ну, в общем, понятно, что речь идет о предметах материальной культуры и о этом культурном разнообразии, каковое, в общем, и составляет ткань нашего бытия. И все это, конечно, полезно вспоминать в год единства народов России, который у нас продолжается. Культурный код британцев тут взломали при помощи группы Oasis. Трек «Wonderwall» вернулся в чат Billboard спустя 30 лет. Все, конечно, из-за чемпионата мира по футболу, в котором Англия продержалась очень-очень долго. Для многих даже, наверное, непонятно долго. Ну, а болельщики, которые скандировали буквально слова этой песни, это действительно хит-хитович группы «Оазис». Все это заставило людей, которые не знакомы с этой песней, искать ее на стримингах, и таким образом популярность взлетела. А Billboard на это отреагировал. Billboard Hot 100. В последний раз Wonderwall там был в 95 году. И вот, представляете, прошло 30 лет и 27 место. Ну что ж, поздравим братьев Геллахеров. Я уж не знаю, разговаривают ли они в данный момент друг с другом, но, я думаю, могут друг друга поздравить дистанционно. О том, как в музыке происходили намеренные обманы и как в мире музыки бытовали подделки, об этом шла речь в воскресенье в школьной программе для взрослых. Музыкант, писатель и музыкальный критик Владимир Зисман как раз и говорил о музыкальных мистификациях во всем их разнообразии. И я напомню вам, дорогие друзья, что полную версию разговора, как и весь наш архив, вы можете найти на медиаплатформе «Смотрим». Ну а мы завершим час небольшим фрагментом.
3: Михаил Эммануилович Гольштейн был прекрасный скрипач. Он был братом знаменитого Буси Гольштейна, знаменитого в 30-е годы и 40-е, солиста, скрипача, которого отправляли на все конкурсы мира тогда, отправляли тогда штучным образом. Пойди вернись, не получив первую премию. И он остался в тени своего замечательного брата. Но это был уникальный совершенно персонаж. Он был выдающимся скрипачом. Это без, не преуменьшая. Он был музыкальным журналистом. Он был прекрасным композитором. То есть он ухитрился на одном из конкурсов, где подавали музыку под девизами, ухитрился получить 3 первые премии.
4: Молодец какой.
3: И когда вызывали победившего...
4: Но он просто не уходил со сцены.
3: Он не выходил на сцену.
4: А, не
3: он
4: выходил.
3: Не выходил. Он после третьего вышел, выяснил, что первые два тоже его, и это уже была крайне неловкая идиотская ситуация.
4: Конечно,
3: в общем, короче говоря, это выдающийся человек. В числе прочих своих достоинств. От нечего делать. Писал музыку, он композитор-то выдающийся, но он никому не нужен вот в этом социуме историческом. Он писал музыку, выдавая ее за чьи-то произведения. Да? Соната Бородина для виолончели, которую до сих пор играют с удовольствием, это его произведение. Соната для альта Ивана Евстатьевича Хандошкина. Чудесный был, кстати, композитор, такого пятого, я бы сказал, ряда, но музыка очень хорошая. Написал, значит, произведение, концерт для альта, его до сих пор играют, и прекрасная, между прочим, музыка.
0: Пока вы спали.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Операторы ударных беспилотников группировки российских войск «Восток» сорвали подготовку ВСУ в контратаке в Запорожской области, уничтожив более 5 боевых бронемашин и свыше 7 единиц автотехники, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожена живая сила ВСУ, находившаяся в машинах рядом с ними. Потери вооруженных сил Украины в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 120 тяжелых квадрокоптеров и 42 беспилотника самолетного типа, заявил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады Теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка, Харьковской области и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 4 управляемых авиационных бомбы, 4 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 5 баражирующих боеприпасов и 120 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, буксируемая гаубица «Богдана-Б» и боевая машина РСЗО «Верба».
1: Потери вооруженных сил Украины в результате действий южной группировки за сутки составили 44 наземных робототехнических комплекса, а также 22 пункта управления беспилотной авиацией и 4 терминала спутниковой связи, добавили в Минобороны. При ракетном ударе США в районе иранского погранперехода на границе с Ираком погибли 2 человека, еще 11 получили ранения, сообщает агентство ИРНА и ФАРС. В момент атаки, согласно заявлениям властей, опубликованным кадрам, среди пересекающих границу были паломники. Работа погранперехода продолжается. По данным телеканала Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражи Исламской революции, 3 нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок на юге Армузского пролива. Один из них подорвался на мине и загорелся. После этого 2 других судна развернулись и покинули опасный район. Тем временем Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке опровергло утверждение иранской стороны о том, что его силы контролируют вход и выход из Армузского пролива. Отмечается, что КСИР лишь пытается заставить суда использовать только обозначенный им маршрут прохождения пролива. Поиск бойцов, пропавших без вести, идет до последнего. Время от времени в живых находят тех, про кого давно не поступало никакой информации. Об этом рассказала в интервью агентству ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
3: Бывают такие случаи, когда приходят матери, когда там их сын пропал без вести уже год, нет никакой информации, и все выплаты как за пропавшего без вести, как за погибшего семья получает, а потом нам удается найти этого человека. И это счастье, это радость. И я очень часто привожу этот пример, когда нельзя отчаиваться, когда всегда есть шанс. Его могут найти в госпитале, он был там без сознания, или не могли установить из-за этого документы, его данные, или он находится в плену на территории Украины. Это очень важно, поэтому всегда шанс есть, всегда надо бороться, и мы вот ведем борьбу до последнего.
1: Уполномоченный по правам человека в России также сообщил о запуске прямого канала коммуникации с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом. Стороны договорились об оперативном обмене справками, необходимыми для получения социальных и пенсионных выплат семьями погибших. Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания обсуждает с властями возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших в результате атак на логистический объект.

0: Wildberries начал выплаты малым продавцам, пострадавшим от атак дронов. Для средних и крупных готовят отдельные меры. Дожди в московском регионе прогнозируются минимум на ближайшие 5 дней, но они будут небольшими и умеренными. За сутки не выпадет более 7 мм осадков, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. К началу выходных в российской столице ожидается потепление, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Он отметил, что сильных ливней в Москве ждать не следует. По словам метеоролога, сегодня и завтра в столице плюс 22, плюс 23. Что немного ниже средних многолетних значений, но с пятницы воздух станет прогреваться. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня обещают кратковременные дожди, днем плюс 21, плюс 23 градуса.

0: спали.
1: 23 июля на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Продолжаем наши разговоры. Поговорим еще и об актуальных новостях. И послушаем пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и кое-что об эфирном будущем нашем я вам тоже расскажу. Номер для ваших сообщений тоже сообщу. Плюс 7 967 103 5533. Макс, WhatsApp и Telegram. Все эти мессенджеры к вашим услугам. Ну и день сегодня какой? День знаковый для нашего человека. День дачника, дорогие друзья. Самое время вспомнить, что дача — это наш великий подарок человечеству. Мало того, что слово это перекочевало в целый ряд языков абсолютно без изменений. Но вы знаете, смысл, выхолащивается прямо на наших с вами глазах. А ведь когда-то с 15 века дача — это ведь была не собственность какая-нибудь там вам. Нет, это был земельный надел за службу. И вот пока служишь ты стрельцом каким-нибудь или еще что-нибудь полезное для государства делаешь, дача у тебя вот это есть. А потом дача превращается в отнячу, и все, и уже извините, никакой пенсии дачной быть не могло. Потом, конечно, произошла трансформация к 19 столетию. Все вот это стало таким вот рекреационным местом. Есть соответствующая часть нашего наследия литературного, посвященная дачам и дачникам, начиная даже не от Вишневого сада, но его включая, безусловно. И если вам доводилось бывать в окрестностях Петербурга, на северном берегу Финского залива, вот эта бывшая часть Великого княжества Финляндского, там еще сохранились вот эти вот дача, это Северная Ривьера, все вот это, и сразу этот быт легко вспоминается. Но потом, знаете, советская действительность заставила вспомнить, что дача — это не место для отдыха. Вообще праздность на советской даче была, конечно, под запретом, и вот это микроземледелие на шестисотках не терпело безделья и бездельников. Там всегда было чем заняться. Либо домик поправить, либо что-нибудь прополоть. Если вдруг делать тебе нечего, и лет тебе еще немного, вот, держи в лапке бутылку и собирай колорадских жуков. Ну и кто же не помнит это все в своем советском детстве, если оно у вас было, конечно. Но вы знаете, тут обнаружилось в информационном пространстве, что до сих пор колорадский жук актуален. Числится среди главных вредителей дачных. Наряду с такими животными, как тля, долгоносик, неведомый мне, но, возможно, знакомый вам, мучнистый червец. Довольно симпатичное, надо сказать, существо. Жалко, что вредное. Что там еще? Медведки, конечно. Все это есть, дорогие друзья. Но ведь чем дачник отличается от простого человека? Ничего-то он не боится. Никакими членистоногими его не запугать. Никакой мотыгой не отвадить от этого досуга на шести сотках. Сейчас тоже говорят, что претерпевает все это изменения. Рекреационные форматы снова в моде. Но мы все-таки помним. Мы помним, мы не забудем. В общем, дорогие друзья, если этот праздник к вам относится, с днем дачника вас, под музыку на маяке.

0: спали.
1: Оказывается, мозг в подростковом возрасте временно может потерять доступ к детским воспоминаниям. К такому выводу пришли исследователи, которые изучали, правда, мышей. Но и у мышей, как и у нас, есть ретросплениальная кора. На самом деле, это очень важный отдел мозга, в частности, за составление вот этих пространственных картин и за ориентацию в пространстве тоже отвечает именно она, если верить энциклопедиям. Так вот, вот в этой области мозга, которая участвует в том числе в извлечении эпизодических и контекстных воспоминаний, на рубеже детства и подросткового состояния, у мышей это тоже бывает, происходят такие изменения, которые иногда блокируют детские воспоминания. Может быть, кстати, поэтому с подростками так сложно иной раз найти общий язык, но, на счастье родителей, есть Никита Карпов, подростковый психолог, и его проект «Трудности перехода». В прошлый четверг вот с такой ситуацией обратилась слушательница. 18-летний сын много времени проводит за компьютером, учится вроде неплохо, но все равно родители тревожатся, критичен парень к своей внешности, ну и как дать импульс полюбить себя. А вот об этом порассуждал Никита Карпов. Давайте послушаем отрывок.
2: Ему что может помочь? Ну, во-первых, общение со сверстниками. Чем больше коммуникации, чем больше общения, тем, ну, просто спокойнее. Потому что в конечном итоге переживание за то, что я плохо выгляжу, это переживание, что со мной не будут дружить. Вот, если друзья будут, если будет общение, то переживание, получается, автоматически становится нерелевантным, в общем, и уходит. А вторая важная штука, если хочется этот процесс как-то интенсифицировать, то здесь толково ему пообщаться было бы с психологом. Но здесь мы возвращаемся к моему изначальному вопросу, был ли у него запрос на помощь. Потому что если этого запроса не было, то и это были возмущения в воздух и переживания в воздух, то, в общем, весьма вероятно, явного стремления пообщаться с психологом и не будет. Но это тот шанс, который можно попробовать и предложить. Слушай, хочешь ли пообщаться, поработать, чтобы тебе вообще стало попроще, полегче. Можно не заострять на внешности, потому что внешность, она даже для обсуждений тема достаточно болезненная. А логика примерно такая. Ну и поменьше переживать. У нас еще такой эффект, знаете, бывает, срабатывает. Мы очень часто, честно говоря, бросаемся в проблему не ту, которая важная, а ту, которая нам сейчас доступная. У вас важное отселение сына, его уход, да, в самостоятельную жизнь. И это важно, это нервно, это тревожно, это напряженно, неизвестно, как оно пойдет. Мы себя при этом ощущаем обычно еще плохими родителями, да, что его отправляем в жестокую самостоятельную жизнь. И это важно. Но этот процесс идет, мы не знаем, как на него влиять, что там делать, поэтому мы сосредотачиваемся на чем-нибудь менее масштабном и по ощущениям как будто более контролируемом.
1: Пока вы спали. Никита Карпов и проект «Трудности перехода» сегодня в эфире «Маяка» после 17.00 по Москве. Естественно, можно будет послушать все это и в записи тоже на медиаплатформе «Смотрим». Вопросы свои можно задавать как загодя, так и прямо в процессе эфира. Ну, а гораздо раньше, после 7 утра, стартует шоу Сергея Стиллавина и его друзья. В 10.30 Михаил Жебрак, ведущий телеканала «Россия Культура», в рубрике «Меценаты» будет рассказывать о Павле Михайловиче Третьякове. Это тот самый, в честь которого галерея, да. Это его галерея. Более того, она дома у него и располагалась. Ну а во вторник продолжится цикл первооткрывателей и Александр Романов о другом нашем великом соотечественнике рассказывал. Речь шла об Александре Степановиче Попове. Ну давайте послушаем сейчас отрывок, посвященный биографии этого прекрасного ученого. Александр Романов появляется в эфире, а я прощаюсь. Желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
3: В 82-м году он защищает кандидатскую, я прочитаю название, о принципах магнитно- и динамоэлектрических машин постоянного тока. И, собственно, вот здесь начинается его научная карьера. Он получает приглашение преподавать физику, математику, электротехнику в минном офицерском классе в Кронштадте. И вот здесь интересно, он мог остаться в университете на большей зарплате, но пошел вот в этот вот минный офицерский класс в Кронштадт. Почему? Потому что физический кабинет в минном офицерском классе был самый лучший в стране.
4: То есть
3: просто для того, чтобы иметь доступ к лаборатории, иметь возможность ставить эксперименты, которых он еще не ставил, он туда пошел. плюнул на деньги, плюнул на доход. Он в целом был такой бессеребренник немножко. Кстати, может быть, это и ответ про то, почему Маркони часто известен в мире больше и шире, чем Попов. Потом наступает этап, который мне особенно близок в жизни Попова. Это этап Нижегородской ярмарки. Нижегородская ярмарка, место знаменитое. Если про соляной городок известно мало, то вот про Нижегородскую ярмарку мы знаем много. В 1887 году он сюда приезжает. И что притягивает его внимание? На Нижегородской ярмарке находится крупнейшая и современнейшая на тот момент электрическая подстанция. Он оказывается на этой ярмарочной станции. Эта подстанция работает именно на то, чтобы обслуживать уличное освещение. 28, по-моему, фонарей уличного освещения было на Нижегородской ярмарке установлено, плюс несколько тысяч лампочек, которые были вмонтированы в Триумфальной арке. В Нижнем Новгороде, если вы были когда-нибудь, там сейчас нет, вы не видели, но раньше были Триумфальные арки, а одна из них, кстати, руки Шехтеля.

0: на правах рекламы.
1: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
2: Доброе утро, дорогие друзья. И в эфире снова Ассамблея автомобилистов. В студии Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик, ведущий большого автомобильного шоу «Утилизатор». Вот. И мы сегодня будем говорить про топливо. Опять про топливо, вернее, даже про проблемы после применения не очень хорошего топлива. Но сейчас мы с этим столкнулись, ничего страшного. Вот. В одном из прошлых эфиров мы уже рассказывали по поводу такого, ну, как бы быстрого эффекта после применения различных видов топлива. Может быть, там некачественных или качественных, для каких, на какие машины это влияет, на какие не влияет. В итоге выработали определенную концепцию о том, что если, ну, сразу же ничего не произошло, то, в принципе, можно заправляться разным видами топлива. Что значит сразу? То есть вот через 100-200 километров произошел какой-то эффект, машина встала, мы объяснили, что это такое и так далее. Но мы остановились на том, что у нас немножко не хватило времени рассказать про то, что у нас будут, могут быть при использовании не того топлива, которое надо, долговременные угрозы. То есть какие, как с ними бороться. То есть вначале ничего не произошло, но есть накопительный эффект. Вот как раз сегодня мы это и хотели бы обсудить. Ну и, конечно же, ответить на ваши вопросы, которые обязательно задавайте нам в наших мессенджерах. Я сейчас вам дам номерочек. 8-967-103-5533. Еще раз сейчас повторю. 8-967-103-5533. Туда вы можете писать свои вопросы по поводу вашего автомобиля. Может быть, есть прецедент по поводу того, что у вас возникнут какие-то, уже вернее, возникли какие-то отклонения от обычной работы двигателя, что с ними делать. И вот как раз мы на это постараемся на все ответить. Ну, на то, что успеем, на то, что не успеем. Вы сможете мне задать вопрос вполне в моих мессенджерах. Они все называются одинаково. Юрий Сидоренко просто про авто. Вы, пожалуйста, пишите под любым постом комментарии. И я на них, ну, как правило, отвечаю довольно-таки быстро. Итак, обсуждаем проблему топлива. И у меня в гостях сегодня мой очень хороший знакомый. Это Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Миш, привет.
3: Доброе утро. Да, доброе утро.
2: Ну, я примерно обозначил саму тему. То есть мы уже ее как бы... как это сказать, спойлерили, или как это называется, в предыдущем эфире. Вот. Итак, вот, отложенные проблемы от заправки различными видами топлива. Вот, меня сейчас часто спрашивают про это, причем пишут мне вот эти вот вопросы. Юр, вот я заправлялся, у меня как бы все нормально. Но что может быть? Что мне вот, как бы, вот что может быть с моей машиной? Вот хотел бы сейчас вот с этого.
3: Ну, смотрите, да. Что касается отложенных проблем. Значит, мы говорили о том, что бензин – это многокомпонентная история, на самом деле. Тот, который конкретно должен попадать уже в бак автомобиля. И мы никогда не можем в точности знать, какого качества компоненты и ингредиенты в него были замешаны, где, на каком заводе, под какой стандарт и так далее и тому подобное. Поэтому каждый раз немножко такая лотерея. Но если у вас как бы машина нормально работает на бензине, вы заправились и как бы все в порядке, это не значит, что там не происходит каких-то не очень приятных процессов. Неприятные процессы, они происходят всегда, даже с самым лучшим, волшебным, чистейшим бензином, как бы они будут происходить, потому что невозможно на 100% эффективно организовать, например, процессы сгорания топлива там, во всех режимах существования вашего автомобиля. Если бензин некачественный, то эти неприятности будут просто усиливаться потихонечку, понемножечку. Главное из них, конечно, это загрязнение. Они будут накапливаться. Не могут накапливаться довольно долго, прежде чем двигатель покажет какие-то трудности в работе. А главная трудность может возникать из-за смол. Мы уже обсуждали их в прошлой передаче и говорили, что они могут дать быструю реакцию, быстрый эффект, потому что они могут образовываться прямо в топливе при хранении даже и откладываться очень быстро во всяких узких тонких местах и как бы нарушать впрыск. Но они могут делать это и медленно.
2: Вот, кстати,
3: Миша,
2: да. Секундочку, я тебе сейчас сразу же хотел сказать. Ну, в общем-то, вот за вот этот период, который с прошлого эфира прошло, у меня сервис небольшой. Приехал ко мне один человек, именно как приехал, его привезли. С проблемой того, что у него реальный засмол, прилипли клапана. То есть, понимаешь, да?
3: Вот
2: насколько он заправился некачественным топливом. Но меня порадовало одно, что он купил его с рук. Что значит порадовал? В кавычках порадовал, потому что, по крайней мере, это не было куплено на брендовые заправки. Потому что лет 25 назад у нас были случаи, причем много довольно-таки, когда на брендовых заправках люди заправлялись, а потом их оттуда привозили. Вот. Скорее всего, из-за смол произошло, потому что, ну, как правило, вот это... они прилипают прям конкретно. Мы их еле выбили оттуда.
3: Это как в том анекдоте, да, больной перед смертью потел, это хорошо. Вот, да, значит, это хорошо, что удалось установить проблему, когда проблема ясна, с ней можно бороться и так далее. Значит, эти смолистые отложения, они дают действительно проблемы в самых тонких и высоко нагруженных местах. Высоко нагруженные места – это работа клапанов подсумок, например, которые очень много раз в секунду должны открываться-закрываться, причем на нужное расстояние двигаться эта игла должна. Если она начинает залипать в каком-то положении, или она не полностью перекрывает, скажем, форсунку, или у вас возникли загрязнения в распылителе, то, соответственно, у вас будет кривое распыление, плохое размещение воздушно-топливной смеси, по крайней мере, сгорание, некачественное сгорание и так далее. Значит, при всем при этом что происходит? Форсунка, она по одной штуке на цилиндр приходится, да, поэтому они все начнут работать в разнобой. Какая-то будет раньше залипать, какая-то, наоборот, может прочиститься там от движения просто температуры, иногда и такое бывает. И в результате двигатель начинает работать неравномерно, он троит, особенно на холодную, да, он трудно запускается, дольше жужжит, потому что неправильно распыленный бензин труднее поджечь. Плавают холостые обороты, потому что она то залипает, то потом отлипает, значит, электроника пытается с этим как-то бороться там и так далее и тому подобное. Может происходить даже это плавание оборотов или мощности прямо на ходу машины, опять же, потому что где-то бывает пробило форсунку, потом, значит, залепило обратно. И так далее и тому подобное. Значит, вот эти вот неравномерности — это первое подозрение на форсунке. И, конечно, такие вещи могут вызываться и другими причинами. Но одна из этих причин может быть вот топливо полное всяких смол, да?
2: То есть первое, если я почувствовал, что у меня что-то не то именно в работе двигателя, то уже это такой звоночек хороший, что надо прямо вот обратиться уже в сервис, чтобы разобрать, что происходит. Правильно?
3: Ну, конечно, любое отклонение как бы от того, что было вчера, сегодня машина ведет себя как-то по-другому. Это, конечно, звоночек. Это, ну, как бы не предмет для паники еще пока, но чем раньше вы обратите на это внимание, тем проще будет справиться с проблемами. Это вот совершенно точно. Поэтому лучше всего, конечно, доехать до внятной диагностики и показать это специалисту, чем там что-нибудь померить, и убедиться в том, что это либо то, либо другое. Значит, второй характерный симптом, да, это когда машина становится вялой. Вот жмешь педаль, а она все тупит, никак не хочет разгоняться. Может быть, не очень ровный ход, действительно, при движении, иногда ее отпускает чуть-чуть, потом она опять начинает тупить. Это более такая равномерная история, как бы нет разнобоя по цилиндрам. Скорее всего, то есть, ну, опять же, одна из причин — это может быть накопление сажи. А сажа — это другая история загрязненного топлива, это тяжелые углеводороды, которые не успели догореть. Сажа может выступать агентом при преждевременной детонации, потому что она раскаленная, и от этого способствует тому, что бензин воспламеняется раньше времени. Но, соответственно, она затрудняет горение, потому что искажает объем камеры сгорания, дает неправильную нагрузку температурную на детали и так далее и тому подобное. Значит, это отнимает мощность автомобиля. Опять же, если вот... Да.
2: Миша, извини, пожалуйста, хотел просто добавить. И, кстати, вот сажа как раз, она способствует износу масла очень сильно, потому что она его начинает загрязнять в итоге.
3: Есть такая история, да, действительно. А что еще может быть у нас? Может быть такая картина диагностическая. Машина нормально заводится, все окей. Более-менее работает нормально на холостых оборотах. А даже при малых нагрузках, в спокойном режиме движения, нет никаких с ней проблем. Ничего не заметно. Но когда начинаешь разгоняться там по трассе или нужно вдруг внезапно пойти на обгон на хорошей скорости, то машина не разгоняется. Вот именно под высокой нагрузкой она просто в стену упирается и отказывается работать. Да? А на малых нагрузках как бы нормально. Здесь можно подозревать проблемы с насосом и общим давлением в топливной системе. Это значит, всему двигателю в топливной рампе не хватает давления. И, соответственно, не хватает бензина на впрыске, потому что его малое количество попадает. Значит, это подсел насос. Что-то с ним случилось, тоже какие-то загрязнения произошли.
2: Ну, мы говорим про топливный насос, я так понимаю, правильно?
3: Ну, естественно, да.
2: Чтобы
3: вот, то есть это, да, общая система. Ну, еще могут быть проблемы со свечами, которые могут давать пробои из-за всяких там токопроводящих отложений, которые берутся из бензина. Примерно такая история. Вот это симптомы, которые могут проявиться в результате накопления этих загрязнений в соответствующих частях отделов топливной системы. Через 1000, 1500, 2000, столько, там 5, столько вы заправляетесь подозрительным бензином долгое время.
2: Слушай, ну как бы это уже ты рассказал, прям проблема. То есть, ну, тут-то вопрос как
3: симптомы, раз... Симптомы, да, на которые бы надо реагировать. Да.
2: Слава богу, что автомобилист сейчас пошел как бы другой опять. То есть люди пытаются предотвратить эти проблемы. То есть именно вопрос стоит, знаешь, в чем? Мне пишут как: Юрий, я вот ездил, заправлялся. Сейчас там вроде ситуация выровнялась. То есть я заправляюсь только там 95-м, например, бензин. То есть у меня все нормально, но... Я боюсь, чтобы у меня могло что-то уже произойти. Как вот мне сейчас вот, ну, застраховаться, очистить систему, в конце концов, от того, что было? Это же пока еще, знаешь, вот как вот, ну, такая накопительная проблема. То есть она все больше, больше, больше. Если сажа начала образовываться, если ее оттуда не убрать, например, то она будет дальше все накапливаться, накапливаться. Чем больше, чем хуже. А потом в итоге произойдет то, вот как раз о чем ты вот только что рассказал. Вот давай мы сейчас как бы... Ты знаешь, как это
3: снимем страхи? Да, страхи снимать очень просто. Нужно съездить на диагностику. Да, если все в порядке, но вы не уверены, съездите на диагностику. Ну, что касается сажи, например, очень просто. Запустите эндоскоп в цилиндр, как бы не надо при этом ничего там особенно разрушать в двигателе, разбирать. И посмотреть, не начала ли образовываться сажа на клапанах и на донышке поршня. Это совершенно нехитрая история. Для всего остального тоже там есть какие-то диагностические методы, которыми можно поймать проблемы до того, как она стала достаточно выраженной, чтобы вы ее поймали ухом там или какими-то вибрациями почувствовали и так далее. Да? То есть волнуйтесь, съездите на диагностику. Это самый простой способ все волнения убрать. Значит, второе, это загрязнение. Раз это загрязнение, значит, их можно чистить.
2: Вот.
3: До определенной степени, конечно. Иногда бывают такие, что уже не вычистишь. Но это прям редкий случай. Это уже прям очень надо себе постараться. Невозможно слишком сильно очистить топливную систему. Это надо очень сильно. Имеется в виду, что там как бы можно пользоваться чистящими средствами, всякими добавками, растворителями и так далее и тому подобное чаще, чем даже на них написано, как бы. От этого вреда топливной системе особенно не наступит. Это надо найти прям какое-то катастрофически ядовитое средство и использовать его очень долго для того, чтобы как бы повредить, что называется, систему очисткой. Поэтому можно немножко поплотнее ее почистить, чем даже, например, сказано на каких-то средствах. Можно заехать на СТО и сделать аппаратную чистку системы, просто профилактически, предварительно. Уверяю вас, там есть что почистить. Даже, еще раз повторюсь, в самом нормальном бензине, при самом нормальной работе машины, все равно загрязнения образуются просто очень-очень медленно. Их можно всегда почистить. Можно использовать какие-то покупные средства из магазина, зайти и купить какой-нибудь... Да.
2: Вот как раз, вот как раз я к этому и подвожу. В компании «Супротек» есть очистители. Очиститель топливной системы.
3: Есть.
2: Вот он в данном случае поможет же?
3: Конечно, да. Там у нас есть очиститель топливной системы, есть моющая присадка постоянного применения. Если очень волнуетесь, можно купить и то, и другое, использовать вместе, потому что они некоторым образом дополняют там, друг друга по составу. Там, очиститель,
2: Можешь чуть-чуть более, подожди, вот ты сказал два средства уже, давай начнем поэтапно. Вот я поездил, да, я человек, который поездил на машине, да, я заправлялся, я знаю, что заправлялся, ну, будем так говорить, не очень хорошим бензином, иногда 92-м, иногда 95-м, но это частая история вот именно вот в моей клиентской базе, например. Вот я поездил, дальше вот я вот сейчас, вот я, у меня все в порядке с машиной, но я нервничаю, диагностику не стал делать, но хотел бы почиститься. Вот с чего мне начать? Вот хорошо, вот берем компанию «Супротек».
3: Ну, если как бы... Да, если никаких симптомов нет, есть просто волнение и желание, так сказать, подложить соломки, рекомендую тогда начать с многофункциональной присадки. Вот у нас есть там СГА для бензина, СГА для дизеля. Это штука постоянного применения, то есть маленький флакончик в каждый бак. Идея в ней в том, что она предотвращает в первую очередь возникновение отложений. Да? Если там есть какие-то загрязнения очень активные в бензине, то присадка будет их связывать до того, как они прилипли к металлу. Ну и плюс она еще там от коррозии избавляет и так далее.
2: Она
3: и старые начнет потихонечку растворять. Значит, покатайтесь на этой присадке, пару баков выкатайте, и вы почувствуете, что машина стала лучше тянуть. Она на любой топливной системе, даже чистой и нормально работающей, дает такой эффект. Вот, небольшое сокращение расхода топлива, как правило, возникает. Ощущение по мощности немножко улучшается, потому что даже микроскопическая очистка, скажем, распылителей форсунок, она дает эффект лучшего сгорания топлива. Вот, если, еще раз повторюсь, да, это просто беспокойство, нас тут слушатели пишут нам в студию, что если все в порядке, а вы волнуетесь, то это к вам психологу. Безусловно, да, повышенная.
2: Да, к психологу.
3: Я абсолютно согласен. Повышенную тревожность, да, иногда можно снимать без исследования автомобиля. Вот. Но, тем не менее, автомобиль можно поддерживать вот этими присадочками. Значит, начинаете их применять. Машина начинает работать немножко получше, вы успокаиваетесь, на ней уже теперь можно съездить к психологу, как бы, и все будет отлично. Если у вас есть подозрение, что вы что-то такое почувствовали, вот из того, что я описывал раньше, да, машина где-то затроила или что-то там слишком долго запускается, то рекомендуется применить очиститель топливной системы. Это разовое средство, которое в нормальной ситуации там применяется раз в 7-10 тысяч километров, значит, если есть подозрение, что не всегда удается найти нормальный бензин, можно использовать там раз в 5-7 тысяч пробега. То есть это вот один раз. Да. Вот первый раз можно использовать одновременно флакон очистителя, один флакончик присадки. Они делают комплексную такую как бы очистку на бегу. И дальше вы просто присадкой это дело поддерживаете, не даете новым загрязнениям откладываться. Примерно такая история.
2: Миш, сейчас, секундочку, еще вот. К чему вообще вот эту вот тему сейчас поднимаю? Объясню, потому что мне звонят и говорят: Юр, вот можно у вас сделать сразу же промывку всего? Я говорю, что значит промывку всего? Сделать общую промывку двигателя, первое. Второе, сделать промывку ультразвуком форсунок. Я говорю, все это, в принципе, можно сделать, вопрос, зачем? Вот нужно ли сразу же бежать и вот делать такие конкретные прям уже процедуры? Потому что я называю это конкретную процедуру. Общая промывка двигателя – это, в принципе, неплохая штука, но надо знать, что после общей промывки, ребят, это когда аппарат подсоединяется прямо к топливной системе и работает на определенном средстве. Вы должны поменять свечи и масло, просто чтобы вы имели в виду. Вот. Когда вы снимаете ультразвук, вот эти форсунки, это тоже это маленькая точечная история, вот. Но вы тоже должны потом форсунки обслужить. Это не просто так.
3: Я не могу всерьез отговаривать людей от того, чтобы предпринять какие-то гигиенические процедуры, понимаете, от автомобиля. Другое дело, что иногда это бывает слишком сильное средство для текущего положения вещей. Поэтому, может быть, можно обойтись и без аппаратного вмешательства. Особенно, если использовать какую-то химию, да.
2: Так, ну хорошо, давайте вернемся после рекламы.
3: Давайте.
2: Вот. На всякий случай я напомню телефон, по которому можно узнать все пока продукции Супротек. Это 8 800 200 0661. Там всегда специалисты, которые вам ответят на ваши вопросы. Можете им звонить. И там сидят именно технические специалисты. Важный момент.
3: Да, сайт Супротек.ру. Заходите.
1: Маяк.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Махарадзе. С понедельника по четверг. С двух часов дня. На «Маяке». «Маяк». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Еще раз доброе утро. С вами опять Ассамблея автомобилистов, в студии Юрий Сидоренко. Профессиональный автомеханик, ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». Мы продолжаем говорить про проблемы от топлива, которые могли возникнуть у вас, накопительные проблемы. Вот тут есть, кстати, вопрос очень интересный. Вот мы говорили сейчас про промывку системы, мягкую промывку, аккуратную, специальными средствами. Не вот эту вот мощную, которую я уже озвучил тоже в предыдущем кусочке. Доброе утро. Григорий Джан пишет. А не забьют ли смытое отложение, то есть если мы добавляем средства для очистки прямо в бак? И без того микроскопические отверстия распылителей форсунок. Вот, Миш, вот такая вот история.
3: Да, ответ в 99,99% случаев нет, потому что они на это специально рассчитаны. Это все-таки растворители, которые работают на молекулярном уровне, растаскивают те лаковые пленочки, которые уже в этих распылителях образовались. Вот, поэтому они, значит, там протекают и вытаскивают эти отложения, буквально там молекула за молекулой или очень-очень маленькими сгусточками, так сказать, обволакивая их, так, чтобы они прекрасно везде проскакивали. Так что этого бояться не стоит.
2: Вот, это очень важный момент. Дальше, вот Ольга пишет здесь вопрос. Оль, вы вопрос вы видите, вы мне напишите, пожалуйста, мою группу «Юрий Сидоренко просто про авто». Вот, можно в Максе написать, только ищите в каналах, пожалуйста, меня. Я вам отвечу на ваш вопрос лично, потому что он такой не очень общий. Вот смотрите, Андрей пишет: здравствуйте, лили форсунки после чистки ультразвуковой и установкой начали распылять. Совершенно верно, для этого и делается ультразвуковая
3: чистка
2: форсунок.
3: Это, да, прекрасное свидетельство как раз того, о чем мы говорили, о том, что при начальных симптомах все это еще можно почистить. Дело в том, что если вы долго эксплуатируете автомобиль, который демонстрирует симптомы вот этого утроения, льющих форсунок и прочего, то там начинают наступать некоторые механические изменения. Неправильно детали себя начинают вести, и стираться, изнашиваться неправильно и так далее. И в результате это может просто вывести форсунку из строя, тогда она идет под замену. Никто ее перебирать не будет, современную форсунку. Поэтому чем быстрее спохватитесь и съездите на какую-то чистку или осуществите ее доступным вам способом, тем лучше.
2: Слушай, и, конечно, самое главное, вот частый вопрос сейчас по поводу... Все, глубоко не погружаются все в проблемы топлива, но все услышали про серу. Вот сера в топливе, ее содержание, она там содержится, она убивает все это. Она повреждает она систему дожигания, ЕГР, лямбда-зонды, сажевые фильтры и все остальное. Вот вопрос.
3: Да.
2: Что с
3: серой? Значит, во-первых, да... Во-первых, это все правда. Другое дело, что это надо довольно долго кататься на сернистом топливе и современном двигателе, который крайне чувствительный. Значит, первая жертва действительно это системы всевозможной очистки выхлопа. Проблема в том, что сера образует соединения, которые осаживаются на каталитических площадках, вот там, где как раз есть драгоценные металлы всякие, платина, палладий, иродий и так далее, которые и участвуют в процессе очистки каталитическом. Сера их блокирует, и там все начинает умирать. Потом вслед за этим начинается уже просто механические загрязнения. Но это довольно долго. Надо эту всю систему убивать. Второй вопрос – это то, что сера попадает в масло. В виде оксидов серы, в виде там кислот, связываясь с водой, их образует. Да, это значит понижает там щелочное число масла, оно начинает окисляться, плохо работает, двигатель страдает от коррозии. Окей, эта система тоже понятна, но это надо постоянно заправляться сернистым топливом довольно долго. Ну, вот если у вас пробег, например, 10 тысяч километров, вы сколько там раз заправляетесь? Ну, примерно 25, скажем. Если вы из этих 25 раз, там, 5, 6, 7 случайно заправились топливом Евро-3 с превышающим содержанием серы, ничего суперкритического с вашим маслом не произойдет. Оно все-таки настроено на то, чтобы бороться с загрязнениями такого рода, и как бы оно выдержит. Если у вас есть подозрение, что вы постоянно заправляетесь таким высокосернистым топливом, тогда, значит, ресурс работы масла надо сокращать потихонечку. Ну, там, на 20%, там, на 40%, в зависимости от объема ваших подозрений. Вот, сера, да, сера улавливается носом, уж извините, надо подышать вот выхлопными газами, не полной грудью, пожалуйста, очень коротко. Если там пахнет какой-то тухлый запах, соответственно, какого-то гниения, вот это вот сера в топливе.
2: Слушай, вопрос, Миш, да. Вот, знаешь, иногда раньше, когда ездишь, и перед тобой едет машина с катализатором, вот, почему-то пахнет вот как раз с тухлыми яйцами. Это, значит, ненормальная работа? Или это нормальная работа, все-таки вот тут разобраться? Или это бензин был плохой?
3: Катализатор не может бороться с серой. Она так или иначе из него выскакивает, как бы, значит, в потоке всякие серные соединения. Они дают этот запах, да. Они попутно, значит, этот катализатор убивают, но катализатор не может, он предназначен, чтобы дожигать углерод, азот окислять, значит, точнее, убирать оксиды азота, а не на то, чтобы с серой бороться. Кроме того, я еще хочу подчеркнуть, что с серой невозможно бороться никакими химическими присадками и добавками. Если вдруг где-то вы встретили там, что сказать, средство, добавьте меня в бак, я вам очищу его от серы, этого не бывает. Если бы это было так просто, все бы его использовали еще при производстве бензина. Нет, надо проходить, значит, гидроочистку, это сложнейший процесс, там каталитический тоже и так далее. А поэтому не надо вестись, к сожалению, с серой вот так вот побороться не выйдет ни при каком условии.
2: Слушай, ну вот. Коротенько хотел спросить, а если прожечь двигатель? У нас просто осталось 10 секунд практически.
3: Вот да, это поможет? Да, это очень хорошая история. Если подозреваете, что серные загрязнения есть, выкатываетесь на трассу, поднимайте обороты. Не скорость, а обороты. Можно на пониженной передаче немножко попытаться разогнаться, минут 20 так поездить. Это дает температурную нагрузку на катализатор, и вот эти вот серосульфаты, некоторые отделяются от катализатора, от лямб до зондов, выгорают, условно говоря, и вылетают в выхлоп. Такая температурная прочистка. Она не дает 100% очистки катализатора, но довольно заметно поддерживает всю эту историю и камеру сгорания тоже, кстати говоря. Так хорошо. Что да, это полезная история для машины.
2: Спасибо большое. Ну, предупрежден, значит вооружен. Друзья, пишите вопросы свои нам в соцсети. Большое спасибо. Счастливо, удачи. Миша, пока.
3: Всем до свидания.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 44 наземных роботехнических комплекса, а также 22 пункта управления беспилотной авиации и 4 терминала спутниковой связи, сообщили в Минобороны. Сбито 4 беспилотника противника. В зоне работы группировки войск «Север» за прошедшие сутки двое военных ВСУ сдались в плен. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В Сумской области нанесено поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 250 военнослужащих. Два бронетранспортера М-113 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль американского производства, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана», боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба» и станция радиоэлектронной борьбы противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
0: Накануне российские военные ударными беспилотниками поразили еще два сухогруза, которые следовали в порты Одессы и Черноморска, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, суда перевозили грузы в интересах ВСУ. Они были атакованы во время перехода морем. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио несколько минут назад начали переговоры в столице Филиппин. Встреча глав внешнеполитических ведомств началась в 6 часов 54 минут по московскому времени. Она проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Анонсируя предстоящие переговоры накануне, Лавров говорил, что планирует поинтересоваться у Рубио о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить украинскую тематику с главой российского МИДа. По меньшей мере 2 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате удара США по погранпереходу на границе между Ираном и Ираком. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики. По этим данным, работа КПП продолжается. Пострадавшим оказали помощь на месте. Ранее в корпусе стражи Исламской Революции Ирана заявили, что 3 танкера не смогли пройти Армузский пролив заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся. Валдберрис обсуждает с госорганами возможность налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших во время атак беспилотников на склады. Об этом телеканалу «Россия-24» рассказала основатель маркетплейса Татьяна Ким.
3: Мы разговаривали с одним из ведомств, ну, это ФНС, по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей. Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена, ну, какая-то там отсрочка и так далее. По кредитам я уже сказала, что к нам с предложением, во-первых, наш банк, соответственно, разработал все меры поддержки для предпринимателей, мы их уже анонсировали, и вот ВТБ и Сбербанк тоже предлагают там льготные финансирования для наших селлеров. А что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы были разработаны другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов.
0: Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников на склад «Валдберрис» в «Электростали», начнут получать первые выплаты при помощи механизма симулятора продаж, рассказала также Ким. Задержка с выплатами, как она пояснила, была связана с доработкой механизмов. Компания разрабатывает так называемый симулятор продаж. Число вечерних заказов еды в Москве во втором квартале этого года увеличилось на 22% по сравнению с первым кварталом этого же года. Об этом свидетельствует данное исследование одного из сервисов доставки, пишет ТАСС. Самым популярным товаром стало безалкогольное пиво. На вечер приходится 38% всех заказов этого напитка в сутки. На втором месте по доле вечерних заказов снеки 37%. На третьем мороженое 36%, говорится в исследовании. Высокий спрос в вечерние часы также наблюдается на холодный чай и газированные напитки, готовую еду, молочные коктейли и морепродукты. Сегодня в Москве 22-23 градуса, что немного ниже климатической нормы. Пройдут небольшие дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
1: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров ОБС, сегодня облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Днем в северной столице плюс 19-21 градус. В Москве кратковременный дождь и 21-23 градуса в дневные часы. Ну а в эти минуты в российской столице температура воздуха составляет плюс 15 градусов. В некоторых районах идет небольшой дождь. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в проекте «Черты города», как всегда, с нами Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия и культура». Михаил Юрьевич, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро. Ну, я сегодня в Ярославле. Да, тут вообще Кремля не сохранилось, одна башня, но о Кремлях мы поговорим с вами.
3: Да, сегодня у нас тема «Пять Кремлей России». Меня, конечно, впечатляет больше всего судьба в таком и в комичном, и в трагичном совершенно смысле судьба Серпуховского Кремля, которого демоны решили, значит, разобрать для украшения метрополитена, а потом разобрав, вот тут самое-то прикол, разобрав, вдруг поняли, что камень-то не подходит.
4: Не, ну на забутовку, на в технических, нет, доехало все-таки до Кремля. Ну, понятно, что отделка у нас с другими материалами, но все равно использовали. Но обидно, да, остался фундамент только от Серпуховского Кремля.
3: Да. Ну, Михаил Юрьевич, но у нас сегодня такие не фантомные, да, Кремли?
4: Нет, не фантомные. Да, вообще, вот хорошо, что вы вспомнили Серпухов, потому что считают там, кто 50 Кремлей насчитывает в России. В основном, конечно, около 20. Во-первых, Кремлями считают монастыри иногда, которые стоят в центре города и, в принципе, могли бы быть крепостями, да, но не являются Кремлями. И также, опять же, ну, был Кремль, от него валы остались, да, или одна башня. Ну, с одной стороны, это Кремль, а с другой стороны, ну, все-таки очень сложно без исторической реконструкции и специальных знаний, в общем, представить, что же здесь было. Так что мы будем говорить о тех, которые стоят, да? Которые,
3: да,
4: можно,
3: конечно,
4: осмотреть.
3: Конечно.
4: Ну,

0: Кремль одного человека. Кремль для нас это какой-то такой шедевр всегда, да? Уникальный. Вот. Но я хотел начать с самого большого российского Кремля и самого боевитого. Это крепость Смоленска. Это 6 километров крепостных стен. Большая часть их сохранилась. И легендарная была история. Смоленский Кремль построен зодчим конем. И в Смоленске прекрасный памятник работы Комова. Такой очень романтичный архитектор сидит. Тоги почти. Вот. И построено это на рубеже 16-17 веков. И вот эти 6 километров стен сначала с поляками в одну сторону, в другую крепость переходило и сражение. Потом Наполеон брал Смоленск и сильно его разрушил. Бои были в Великую Отечественную войну. То есть это заслуженная крепость. И так как она огромная, то она, в общем, формирует вид всего города. Не центральной его части, не Детинца, да, не центрального холма, а всего города из разных точек. Если смотреть на Смоленск, ну, центральную, естественно, его часть, то видны башни Прясла. Вот. Так что это вот действительно самый большой наш, самый протяженный, самый боевитый Кремль. Если говорить о самом красивом, опять это субъективное мнение, понятно, что все Кремли, они уникальны и интересны, то тут, наверное, спорят два Кремля. Это Казань и Нижний Новгород. Это зависит от того, что вы хотите. Фотографировать или фотографироваться. Издали лучше, конечно, смотрится Казанский Кремль. А живописнее, вот фотографии изнутри Кремля, это Нижегородский Кремль. И из Нижегородского Кремля виды прекрасные, а скорее на виды на Казанский Кремль хорошие. Но и Нижний Новгород, и Казань, их Кремли, ну, Нижегородский чуть побольше, Казанский чуть поменьше, построены в одну эпоху, Нижегородский в начале 16 века, а Казанский во второй половине 16 века. Они оба показывают, как в наше время Кремли используются. Это такое соединение музейных каких-то начинаний и власти. Вот. Ну, это так московский Кремль такое положил. У нас такое, знаете, консервативное использование музеев. От слова консервация. Да, там музеи и власть. Вот. Самый фотогеничный Кремль, по моему мнению, это Псков. Тут Псков, опять же, я думаю, что все, когда говорят красиво, вспоминают Казань и Нижний Новгород. А когда говорят о древних Кремлях, то тут Великий Новгород и Псков. Потому что официально в Великом Новгороде самый древний Кремль России. Ну что значит древний? Ну это когда-то был построен первый еще первая деревянная крепость. А вот то, что мы сейчас видим своими глазами, да, понятно, что были все время реконструкции, ремонты, но в общем окончательное какое-то строительство. Все-таки здесь постарше будет Псков. А у него там 1460-е годы, то, что мы видим, а у Новгорода 1490-е годы. Вот. И в Пскове фантастическая вот эта башня, которая выходит на слияние рек, одинокая, там сохранились захабы, это такие узкие между стенами проулки, чтобы враг, пока дойдет до ворот, он оказывался под обстрелом со всех сторон. И такая самая интересная городская стена Пскова. Ну и Новгород и Псков — это круглые крепости, еще такие древние, не прямолинейные, они круглые. И у Пскова самая круглая ее часть, выдающаяся, ну, на полевую сторону, где самый был мощный, если что, приступ, она называется Перси. Не надо путать ни очи, ни ланиты, ни рамена, а вот именно Перси. Причем, если крепость все-таки это, ну, мужское дело, это защита, должны быть рамена, плечи. А здесь вот что-то такое нежное и женское, такие выпуклые стены, это Перси. Вот. Самый аутентичный Кремль, мне кажется, это Коломна.
1: Да.
0: Коломенский Кремль, он был построен после московского, похоже, что теми же самыми мастерами. Там, значит, в 1525 году начали и за 5-6 лет закончили.
1: А Михаил Юрьевич, но там ведь в Коломне-то тоже опять какая проблема. Частично утрачена стена. Куда-то разобрали кирпич.
0: Ну, это частично.

0: Коломенский Кремль хорош чем? Он такой честный. Честный и настоящий. Я говорю, он аутентичный. Во-первых, он красивый, то, что сохранилось, это действительно еще то первое укрепление, не приукрашенное потом столичным статусом. Без наверший, да, без лишней резьбы, такой еще боевой Кремль. Вот. Но при этом, если всюду в Кремле, там уже музейщики, власти, охрана, пропускной режим, ночью закрыто, то в Коломне Кремль – это часть города. Он проходной, там люди живут. И это очень здорово. Причем там горожане жалуются, что вот в 90-е годы какие-то богатые отцы города построили там все виллы в Кремле. Ну и прекрасно, ну и в 18 веке там были дома богатеев, в 19 веке, и в 20 веке тоже дома богатых горожан. Ну так и должно быть. То есть это абсолютно живой город. Там тоже есть музей, там внутри есть монастырь, там много чего есть. Но там есть не только туристы, да? Но там есть жители. Мне кажется, что это очень важно. Вот. И Коломна, за счет того, что стена разобрана, ты можешь подойти сбоку и посмотреть, как строились крепости, вот, начиная с 15 века и заканчивая Федором Конем в Смоленске, делается бутерброд. Внешняя и внутренняя стена из кирпича, основание белый камень, а между кирпичными стенами забутовка и залита раствором. Получается твой трехслойный такой сайдинг, пирог, и он гибче. И он противостоит и разрушению времени, и воздействию неприятеля. То есть стена получается более прочной, более гибкой. Так что нет, даже в этом разрушении есть какая-то польза для зрителей. А потом, ну, крепость зачастую, когда ее вылезали, нет, это очень красиво, но она иногда становится аттракционом. А когда она так чуть руинирована, в меру, конечно, это исторический объект. В 18 веке, когда Екатерина приказала всем городам дать регулярное устройство, в Коломну, это все-таки не последний город, был послан Казаков. Матвей Казаков, он оставил рисунки. Вот, так что существует Кремль еще в рисунках Матвея Казакова. Это очень здорово. Горожане это знают, у них там где-то на видных местах висят плакаты с увеличенными рисунками Матвея Казакова. То есть они свой Кремль любят и эксплуатируют, видите, его виды по-разному. Вот. Ну, и мы о пяти Кремлях говорим. Вот. И самый современный, по моему мнению, Кремль – это Измайловский. Вот так, неожиданно. Потому что у нас Кремлем любят называть все. Это нормально. Кремль – это хорошее название, почему бы его не дать новым объектам. Вот, например, в центре Ростова стоит Митрополичий дворец. Окруженный стеной мощной, но, если честно, декоративный. Хотя на ней прекрасно снимали эпизоды «Иван Васильевич меняет профессию», то есть он выступал московским Кремлем, но это декоративная стена. Кремль построен уже в конце 17 века, когда на Ростов никто не собирался нападать. И митрополит строил свою резиденцию, чтобы так немножечко отгородиться от суеты, чтобы придать ей значимости. Поэтому то, что называют Ростовский Кремль, это резиденция митрополита. Вот. Или, например, построили Кремль в Йошкар-Оле недавно. Ну, это да такой вот... Да, да, да. Это такое ярмарочное увеселение, такой декоративный городок. Ну, какая-то фестивальная постройка. Я говорю, что вот, ну, Кремль – это серьезно, поэтому идеи строить Кремль нас не оставляют. В Калининграде, я, по-моему, даже как-то говорил, когда с вами беседовал, стоял замок, его разобрали. После войны он сильно порушенный стоял и еще стоял в руинах. Может быть, если бы руины дожили до нашего времени, их восстановили, но их таки разобрали. И на этом месте начали строить главное правительственное здание Калининграда. И так его и не построили. Это такой долгострой бетонный был. И вот его, наконец, тоже начали разбирать. И вот что на этом месте ставить?
1: Да, это большой вопрос. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура». И мы сегодня говорим о пяти, с точки зрения Михаила Юрьевича, самых интересных кремлях в нашей стране. Их немало, несколько десятков, по разным оценкам от 20 до 50, но 20 точно. И вот история с Калининградом. Да, ведь в нашем детстве, Михаил Юрьевич, помните, на заставках прогноза погоды на завтра, значит, на центральном телевидении обязательно в Калининграде показывали вот этот вот бетонный такой вот сложной конструкции с какими-то дырами.
0: Да, он интересный такой, с просветом посередине, две башни. Не помню, но это молодцы, потому что это же такая крайняя точка и любопытная. Вот его разбирают, потому что так его и не достроили. И вот в городе я встречался с людьми, у которых есть такое мнение. Я не знаю, сколько горожан и какие, в общем, силы поддерживают этот проект, но такой проект тоже был. Я встречался с этими людьми, они говорят, давайте построим Кремль там. Я говорю, как Кремль? Они говорят, ну так, русские люди, куда приходят, делают Кремль. Это правильно, вот Иван Грозный взял Казань и, естественно, стал там строить каменную крепость. Опасное направление, сложное. Стало русский Астрахань, построили там Кремль. Я это все понимаю, но вроде уже 21 век. И я так осторожно спрашиваю, а чем же будет заполнен Калининградский Кремль? Они говорят, ну, там, фестивали, музеи, культура какая-то. Вот русский дух. Ну, не знаю. Мне показалось, что это такая странная идея. Вот. Ну, вот видите, в Йошкар-Оле построили, но построили в Измайлово. Я вот считаю, мне Измайловский Кремль нравится. Мне кажется, это вот самый современный Кремль. В нем есть такие черты, которые свойственны вообще историческим Кремлям. Потому что города и потом крепости в них создавались на пересечении торговых путей очень часто. И Измайлово создавалось, да, на месте рынка вот для того, чтобы укрепить, укрупнить его, украсить. Вот. Измайловский Кремль построен хаотично. Там разновременные постройки, есть деревянные, есть из разных материалов. Они все в русском стиле стилизованы, но они разные. Как, в общем, всегда создавались исторические города. Он очень разнообразный, Измайловский Кремль. Там есть и школы, и музеи, ну, торговля, понятно, и рестораны, и общежития. То есть он, в общем, так вот...
1: Михаил Юрьевич, на тему ресторанов, вот я слышал отзывы людей, которые туда первый раз попали, значит, не так давно, говорят, вот заходим, значит, вот такое, ух ты, и вдруг в нос ударяет крепкий аромат шашлыка. Мне кажется, что вот в те времена, к которым, ну так, метафизически относятся эти постройки, как бы вот это вот некоторое противоречие, мне кажется, между...
0: В Москве тоже есть ордынка, да. Нет, это абсолютно точно. Я даже знаю, где в Москве появился первый шашлык как блюдо высокой кухни. В ресторане «Петергоф» напротив Кутафьей башни на Воздвиженке. До этого шашлык подавали в кухмистерских, которые держали выходцы с Кавказа. И это было такое блюдо простой народной кухни, национальной. А вот в ресторанах оно появилось с легкой руки такой центральной гостиницы «Петергоф». Но сейчас это обычное блюдо, да, шашлык, в общем, ресторанной кухни. Вот. И Измайловский Кремль, он еще, помимо вот этой вот основанной на торговле, хаотичной застройки, русского духа, разнообразия, он еще густо населен, да? Там вот народу, потому что, ну, в любой такой исторический Кремль самый красивый, Нижний Новгород, прекрасно, да? Там и учреждения есть, и музеи, и просто туристы через него проходят, он открыт, да, можно спуститься вниз через него. Но все равно там такие просторы, и понятно, что где-то есть места, куда и не особо и не ходят, ну и там не надо топтать травку под стенами, да, там уже газоны, вот. А Измайловский Кремль, он очень густо набит, так как был набит любой Кремль. Там же помещалось все население города, да? И военные, и торговцы, и рыбаки, и строители, и юродивые, да, и приезжие, и крестьяне, которые приехали в город торговать. Так что вот не знаю, мне кажется, что Измайловский Кремль, с одной стороны, всем кажется, что это такой Диснейленд, декорация, да? А он работает. Он же живет своей жизнью, он выполняет свои функции. Он нас развлекает, и он нас кормит, он нас там, не знаю, обогревает, одевает. Вот. Мне кажется, это вот очень правильное, современное отношение к Кремлю. Хотя, конечно, центр города, Вот, губернаторский дворец, музеи, в основном Кремли мы используем вот так. Ну вот, я вот рассказал о пяти, там чуть побольше, конечно, удалось захватить, таких главных, сохранившихся или заново построенных Кремлях России. Кремль – это украшение любого города. Может быть, восстанавливать утраченное не нужно. Ну вот я не считаю, что если восстановят в Коломне все прясла стен, достаточно. Одна проездная башня, Маринкина башня с легендами, да, Марии Мнишек. Вот, это очень здорово. Вот опять же, есть где-то Кремли, и они стоят просто целостные. И вроде не убавить, не прибавить. А Коломенский Кремль, он с такой с лакунами, их надо как-то восстанавливать. И поэтому горожане это активно делают. Придумывают какие-то побасенки о Кремле, да, как-то его используют, делают его символом города. Ну, вот Маринкина башня, часть Кремля, да, это один из символов города. Так что вот он работает, может быть, даже лучше, чем сохранившийся Кремль. И мне кажется, не надо восстанавливать то, что уже потеряно. То, что есть, этого достаточно, ну, в Коломне, в частности. Так что вот так вот. Но если какие-то города не упомянул, то, простите, города с Кремлями многочисленны, и они очень интересны.
1: Михаил Юрьевич, ну вы вот сейчас в Ярославле, какие погоды-то стоят? Как дела в городе?
0: Ну, смотрите, Ярослав вообще безумно красивый город, он очень уютный. Вот в нем есть такой какой-то хорошая архитектура и дух большого города, но он очень уютен, он так поменьше, не так вылизан, что приятно, он чистый, он благоустроенный. Я имею в виду такую вот нарочитую вылизанность, понимаете, о чем я? Когда, в общем, город немножко в музей превращается. Вот. Я сейчас собираюсь идти на набережную. Сейчас отведут детей в церковь, мы посмотрим росписи Гурия Никитина.
1: Да, так я смотрю, Михаил Юрьевич, у вас, да. У вас отпуск уже который месяц продолжается.
0: Нет, это не отпуск, это занятие детьми, я их просвещаю.
1: Да-да, вот это жизнь. Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия Культура» в нашем проекте «Черты города». Спасибо ему большое.

0: низкораннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова, глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в столице Филиппин. Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит на полях мероприятия по линии АСЕАН. Анонсируя предстоящие переговоры накануне, Лавров говорил, что планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить украинскую тематику. Это пятая встреча Лаврова и Рубио с января прошлого года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. 5 судов с военными грузами в Черном море и порту Черноморск поражены беспилотниками «Герань», сообщила Минобороны. Удары были нанесены по 4 морским судам типа «Сухогруз» и одному судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. Накануне министерство заявило о серии ударов по украинским портам и судам с грузами для ВСУ. Удары наносились в рамках системной работы по перекрытию каналов морского снабжения украинской армии. Группировка войск «Запад» в свою очередь уничтожила САУ «Паладин», производство США, буксируемую гаубицу «Богдана», боевую машину РСЗО «Верба» и 120 тяжелых квадрокоптеров. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады Теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Изюм, Студенок, Комаровка, Харьковской области и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 4 управляемых авиационных бомбы, 4 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 5 баражирующих боеприпасов и 120 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США, буксируемая гаубица «Богдана Б» и боевая машина РСЗО «Верба».
0: Оператор ударных БПЛА группировки войск «Севера» ликвидировали дроны «Ждуны» подразделения ВСУ, установленные в засаде на дорогах в Сумской области, сообщила также Минобороны. Двое украинских военнослужащих сдались в плен бойцам северной группировки. От действий южной группировки противник потерял 44 роботехнических комплекса, 22 пункта управления беспилотной авиации и 4 терминала спутниковой связи «Старлинк». В результате удара США по погранпереходу на границе между Ираном и Ираком по меньшей мере 2 человека погибли, еще 11 получили ранения, сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики. По этим данным, работа КПП продолжается. Пострадавшим оказали помощь на месте. Ранее в корпусе стражи Исламской Революции заявили, что 3 танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся. Дожди в столичном регионе прогнозируются минимум на ближайшие 5 дней, но они будут небольшими, умеренными. За сутки не выпадет более 7 миллиметров осадков, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. К началу выходных в российской столице ожидается потепление. Синоптики отмечают, что сильных ливней в Москве ждать не следует. Сегодня и завтра в столице 22-23 градуса, что немного ниже средних многолетних значений для этого периода июля. Но с пятницы воздух начнет прогреваться, потеплеет до 24-25 градусов. Однако в четверг жителям Москвы следует готовиться к очередному похолоданию. На 23 июля столбики термометров в Москве показывали 23-25 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет плюс 16 градусов. Дождь уже почти везде закончился. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит». Об этом заявил председатель совета директоров столичного футбольного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Футбольная московская «Динамо», между тем, выставила на трансфер нападающего Эль-Мехди Моухуба. О неожиданном решении команды расскажет Даниил Моногаров.
2: За несколько дней до старта чемпионата России руководство столичного клуба решило попрощаться с марокканским нападающим. Как сообщает портал «Чемпионат», права на Моухуба предложили выкупить другим командам за 3,5 миллиона евро или взять игрока в аренду. Причина – нарушение режима. При этом Моухуб не последний игрок в «Динамо». За 21 матч во всех турнирах он забил 3 мяча и отдал столько же голевых передач. Напомню, тренерский штаб «Белоголубых» возглавил Сандра Шварц. Учитывая строгость специалиста, вероятно, он и принял такое решение. При этом портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро, а два года назад его приобрели из марокканской «Раджи» за 1,5 миллиона. Далеко не факт, что кто-то решится заплатить почти в 2,5 раза больше. Тем более после таких громких заголовков в прессе. У Моухуба в «Динамо» спорная репутация. Он стал автором первого за 7 лет хет-трика в футболке клуба. Оренбург тогда удалось обыграть 6-3. Было и скандальное удаление в дерби с ЦСКА за атаку на вратаря. Тогдашний главный тренер команды Марцел Личко назвал поступок Моухуба глупостью и раскритиковал форварда за то, что он не сумел сыграть с холодной головой.
1: Агент полузащитника «Расинга» Густаво Пуэрте опроверг информацию о том, что «Зенит» ведет переговоры с испанским клубом о трансфере колумбийского футболиста. В приоритете у Пуэрте два варианта с командами из Англии и Испании, а информация об интересе со стороны «Зенита» лишь на уровне слухов. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость Пуэрте в 18 миллионов евро. Карточка с автографом российского хоккеиста Александра Овечкина продана на аукционе за 256 тысяч долларов. Она была выпущена в единственном экземпляре. Это были новости спорта.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
7: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
8: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
7: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
8: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
7: Или просто позвоните в студию во время эфира.
8: Каждую среду и четверг с 17:00.
7: Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
9: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Пикрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
10: Товарищ в пути.
9: Да, совершенно верно.
7: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир.
8: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
7: Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
11: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
7: Тайны литературы.
8: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Главная проблема поцарапанного тефлона, она все-таки психологическая. Много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены и, собственно, вот Вилка ел,
4: испортил сковородку.
7: Что скрывает антипригарное покрытие? Видеоподкаст «Корпорация зла. Тефлон». На медиаплатформе «Смотрим».
10: Товарищи, возможно, вы не ожидали, но сегодня в рамках нашего проекта «Путевка в жизнь» мы поговорим о профессии автомобильного механика. Как говорится, хирурга в мире автомобилей. Ну, конечно, наша цивилизация в последние там четверть века приучила нас к очень нехорошей истории. Сломалась? Выбрасывай, покупай новое, да, Владислав Александрович? Но, на самом деле, если говорить об автомобилях все-таки, на транспорте, то, конечно, автомеханики очень важны. Это не только техническое обслуживание, это и ремонт, и замена деталей. Ну, все мы автомобилисты прекрасно себе представляем, что это такое. И важно, чтобы мастера были хорошие, да, талантливые, и чтобы их учили профессионалы этому ремеслу. С нами сегодня Роман Александрович Фомин, директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева. Роман Александрович, доброе утро.
12: Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Да, и также Алексей Александрович Титаев, мастер производственного обучения Московского автомобильно-дорожного колледжа, опять же, имени Николаева. Алексей Александрович, доброе утро. Здравствуйте.
13: Доброе утро.
10: Да, Алексей Александрович, давайте тогда с вами начнем, да? Вот в чем уникальность этой профессии, если учитывать, как сегодня делают автомобили, да? Ну, началось это достаточно давно, и такое складывается ощущение, что там, в принципе, очень много блокового ремонта, да? Так вот, в самые мелочи не влезают, как, может быть, там лет 60 назад или 70, да? Сломалось что-то, коробка вынимается, на ее место новое вставляется, и поехал дальше. Как на самом-то деле выглядит эта работа?
13: Ну, в чем-то вы правы, то есть блочный ремонт начинает превалировать в обслуживании автомобилей, но есть еще какие-то системы, которые все-таки подвержены ремонту, и зачастую ремонт выходит дешевле, чем замена какой-либо детали, что будет экономически выгодно для обывателя. То есть,
10: наверное, особенно вот в последние несколько лет, да, когда у нас сбежали от нас некоторые многие бренды, да,
13: западные, да,
10: и восточные, и приходилось как-то окольными путями добывать эти запчасти, а потом, может быть, и выяснилось, что можно что-то и починить, да, чем менять сразу все, сразу, да?
13: Да, совершенно верно. То есть есть производители, которые выпускают ремкомплекты, детали для восстановления агрегатов. И это вполне приемлемо, да, в ремонте автомобиля. Угу.
10: Алексей Александрович, а вот насколько сама эта профессия за последние годы изменилась? Потому что, почему спрашиваю, в моем детстве, я помню, был журнал «Крокодил», где автомеханика все время изображали алкоголиком. Все время считалось, что автомеханику надо за работу дать пол-литру, и, соответственно, все будет как следует. Насколько сегодня действительно вот изменилась профессия?
13: Нет, в настоящее время таких механиков на пушечный выстрел не подпускают к автомобилю клиента, потому что любой сервисмен чтит свое имя, вот, старается поддерживать реноме, репутацию, поэтому современный автомеханик – это высокоинтеллектуальный человек, который понимает, как работают агрегаты, как они диагностируются, какие неисправности возможны, какие новые методы ремонта существуют, вот, какое оборудование при этом лучше применять. Вот, поэтому современный механик по ремонту автомобилей – это практически инженер.
10: Алексей Александрович, но это творческая работа, потому что, вот смотрите, из опыта обращения на так называемые сертифицированные автомобильные станции, естественно, да, люди наверняка, многие слушатели наши этим это могут вспомнить в своей биографии, там есть как бы от автопроизводителя четкий список того, что надо сделать, то есть надо выполнить инструкцию, а вы говорите об инженерном характере этой профессии, то есть есть место творчеству, да, я правильно понимаю?
13: Да, совершенно верно. То есть для правильного ремонта все-таки инструкцию соблюдать рекомендуется настоятельно, но те же операции по диагностике, либо нестандартные ситуации, которые, возможно, не прописаны в мануалах производителя, они требуют интеллекта, жизненного опыта, нестандартных подходов для ремонта. И чем выше этот уровень развития у механика, тем он будет круче.
10: Да-да-да. Алексей Александрович, ну а если вот говорить о вас как о мастере именно производственного обучения, да, я напомню, вы представляете Московский автомобильно-дорожный колледж имени товарища Николаева, то вот чему учат у вас непосредственно, да, и, ну, то, что студент выходит от вас уже как бы инженером, это я понял, а что действительно человек изучает у вас?
13: Ну, мы не стараемся не зацикливаться на какой-то определенной структуре в автосервисе. То есть мы даем студентам весь спектр для дальнейшего развития. То есть мы учим от простых операций по техническому обслуживанию, шиномонтажу, там, замене масла, колодок. То есть также мы предоставляем знания по диагностическим операциям, пользованию диагностическим оборудованием. Плюс мы даем знания по кузовному ремонту, сварочной работы, работы на стапеле, измерения геометрии кузова. Плюс мы даем знания по малярному искусству, не побоюсь этого слова, потому что любой маляр в душе – это художник. Вот. А дальше уже человек сам выбирает, какое направление ему ближе к душе, и старается развиваться в этом направлении.
10: То есть у вас есть такая история, как у врачей практически, да? То есть человек может скорректировать свое направление учебы, да, в процессе?
13: Ну, по сути, ремонт автомобиля и его обслуживание – это и есть некоего рода лечение этого механизма. Поэтому наши профессии в чем-то схожи, и да, мы во многом повторяем путь врачей.
10: Алексей Александрович, а если говорить о тех ребятах, вот, которые хотят стать автомехаником, есть ли у них какая-то... ну, скажем так, зацепка, может быть, в характере, в способностях, в наклонностях, которые вот объединяют автомехаников, по которым, возможно, и наши слушатели или родители таких ребят, которые выбирают профессию в жизни, они могут понять, что вот, вот это из этого паренька-то выйдет хороший автомеханик.
13: В любом случае, это любовь к технике, стремление понять, как она работает, как она устроена, за счет чего происходят различные процессы внутри нее. Плюс это постоянное желание развиваться, то есть не останавливаться на достигнутом, постигать какие-то новые знания, изучать новое оборудование, новые технологии и не застопориваться на каком-то одном своем реноме, стараться шагать и в сторону, и вперед.
10: А вы вот наблюдаете за ребятами. Есть у нас такие ребята?
13: Конечно,
10: есть. Потому что складывается ощущение, что все ребята сидят в телефонах с утра до ночи. Большой ли отсев? Вот приходят ли ребята, например, которым вы вынуждены, например, отказывать? Или, соответственно, до вас уже добираются такие убежденные автомеханики в душе в своей?
13: Нет, ни в коем случае не отказываем, то есть даже если человек, может быть, не имеет стремления к этой профессии, мы стараемся нащупать те нотки, которые, может быть, ему будут интересны. То есть помимо ремонта же есть еще и направление по запчастям, есть направление по программированию блоков. То есть, может быть, он в душе великий программист, а мы его... не пустили на наш порог. Таких мы все всегда берем к себе, и в любом студенте мы стараемся найти то зерно, из которого мы сможем вырастить это прекрасное дерево.
10: Алексей Александрович, а вот вы лично эту профессию почему выбрали? Вот как случилось-то так в жизни?
13: Вы знаете, с детства мечтал о таком развитии своем. Всегда стоял в автобусе, если помните, ЛиАЗы были, возле водителя, смотрел, как он там совершает свои чудодейственные манипуляции, управляя этим агрегатом. Вот. Потом в 15 лет с отцом перебрал первый.

0: молодому человеку, чтобы, ну, не добраться до квалификации преподавателя, конечно, но чтобы стать вот таким вот уже мастером с золотыми руками, как вот ваш опыт подсказывает?
1: Ну, с начала обучения и вместе с практическими знаниями, я думаю, года 4-5, и если у человека есть предрасположенность и любовь к этому делу, он выйдет на прекрасный уровень.
0: Дорогие друзья, сегодня мы говорим о профессии автомеханика. Алексей Александрович Титаев, мастер вот производственного обучения.
2: Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется в 23.30 в пятницу 24 июля и продлится до 13.00 в субботу 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции, которая обеспечивает водой район. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. Мотопробег, посвященный Дню Крещения Руси, пройдет в области. С 24 по 26 июля 200 мотоциклистов проедут по маршруту Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово. В пробеге примут участие представители клуба «Ночные волки». Основная программа пройдет 25 июля в Кириллове. На берегу Сиверского озера состоится Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора по водно-моторному спорту. В программе мотошоу, концерты, ярмарка, мастер-классы и выставка ретро-техники. Молодой человек на сабборде утонул в Шекснинском округе. ЧП произошло на реке Бажай у деревни Дьяконовская. Череповчанин отдыхал на берегу с девушкой и родителями. Пара решила покататься на сабборде. В какой-то момент течение отнесло их на глубину. Молодой человек потерял равновесие и упал в воду. Предварительно он не умел плавать. По данным МЧС, год назад в области произошли две подобных трагедии. Специалисты напоминают, на сабборде, лодке или катере спасательный жилет должен быть на каждом. Перед выходом на воду нужно проверить исправность плавсредств, а также учитывать ветер и течение. Шестьдесят торговых объектов по всей области оформили в едином стиле. В работе используются мотивы, отсылающие к традиционным ремеслам и природным особенностям, узнаваемые элементы региональной символики. Часто соблюдение дизайн-кода позволяет предпринимателям получить дополнительные преференции, например, приоритетное право на продление договора, отметили в правительстве области. Телефон здоровья работает сегодня для жителей области. Врач-психиатр Любовь Ермакова расскажет о том, как поддержать здоровье головного мозга. Задать вопросы специалисту можно с 15 до 16.00 по телефону в Череповце 55 18 47. Музыкально-поэтический фестиваль пройдет в Грязовце. Гостей ждут в городском парке 25 июля. Откроет программу в 13.00 музыкально-поэтический конкурс. Участники будут соревноваться в номинациях «Чтецы», «Авторы-исполнители» и «Песня». Вечером выступят вокально-инструментальные ансамбли. На концерте прозвучат каверы и авторские композиции, джазовые, блюзовые мотивы, рок и поп-хиты.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце +22, в Вологде +21 градус. Атмосферное

0: давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в Маниле. Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит на полях мероприятий по линии АСЕАН. На Филиппинах, анонсируя предстоящие переговоры, накануне Лавров говорил, что он планирует поинтересоваться у американского коллеги о взглядах Белого дома относительно перспектив урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь Рубио подтвердил, что он также намерен обсудить украинскую тематику с главой МИД России. Перед встречей с российским министром госсекретарь США отказался отвечать на вопросы американских журналистов. Представителям СМИ было разрешено снять первые кадры переговоров. Это пятая встреча Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. Российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 Сикер» по 5 морским судам в акватории Черного моря и в порту Черноморск. Как сообщили в Минобороны, целями стали 4 сухогруза и 1 «Балкер», которые использовались украинской стороной для доставки грузов военного назначения в интересах вооруженных сил Украины. Все назначенные цели были успешно поражены. 10 июля российские войска высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА нанесли около 20 групповых ударов по инфраструктуре портов Одессы, Черноморск, Измаил и Южный в Одесской области, которые ВСУ используют для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России. За последние сутки расчетами дронов Южной группировки войск на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены полсотни антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления БПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 4 беспилотника противника.
1: Группировка «Запад» уничтожила САУ «Паладин» американского производства и РСЗО «Верба». Потери ВСУ в результате действий западной группировки войск за сутки составило 120 тяжелых квадрокоптеров и 42 беспилотника самолетного типа. Расчеты ПВО группировки войск «Север» уничтожили более 40 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь. Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания приступила к выплатам финансовой поддержки продавцам, чьи товары находились на складе в Электростали, пострадавшим в результате атак беспилотников. По ее словам, работа над механизмами поддержки началась сразу после первых атак на логистические объекты компании.
4: Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тысяч человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки. Почему, объясняю, была вызвана такая задержка? Несмотря на то, что у нас уже был подобный случай, когда у нас горели шушары, в этот раз мы хотели чуть побольше доработать механизмы. И, в общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах. И для тех предпринимателей, которые у нас находятся на индивидуальных условиях, это в основном крупные продавцы, крупные производители, для них дорабатываем немножко другой пакет мер, потому что, естественно, понятно, что на них приходятся все основные продажи на нашей площадке.
1: Татьяна Ким также уточнила, что компания изменяет условия по досрочному выводу денег и запускает кредиты на спецусловиях как от ВБ-банка, так и от банков-партнеров. Работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, пообещала глава компании. Дожди в московском регионе прогнозируются минимум на ближайшие 5 дней, но они будут умеренными. К началу выходных в столице ожидается потепление. Подробности о погоде на сегодня и завтра рассказал специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
1: Тем временем аномальная жара около 40 градусов сейчас фиксируется в Японии. И, скорее всего, она не дойдет до Дальнего Востока. Об этом говорят российские синоптики. Они поясняют, что такой температуры в тех регионах вообще никогда не было. Абсолютный рекорд для Дальнего Востока чуть меньше 36 градусов. Но сейчас рекорд, скорее всего, побит не будет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили только что синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня местами небольшой дождь и 18-20 градусов. В Москве кратковременный дождь и 21-23.

0: сниму на суточно-ру.
1: 6+.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Здравствуйте, граждане. Хорошего вам всем дня. И я приветствую и нашу мамочку, и нашу вторую мамочку. Тоже всех их приветствую горячо и радостно. И спрашиваю одну из них: а какая сегодня погода в Первоуральске? Потому что интересуюсь этим очень серьезным образом, поскольку на Урале вообще в тех краях очень сильные осадки. Да, и Первоуральск снова топит водой. Подтопления очень много. Какая сегодня погода там будет, Аннушка?
2: А вот сегодня, сейчас там 25, потом к обеду будет 28, и стоит ясно. Никаких осадков пока не ожидается.
1: Но будем надеяться, давайте перейдем к новостям оттуда.

0: Первоуральцы. Друзья мои, ну, чтобы вы представляли масштабы, там сотни домов и даже тысячи, да, вот число позатопленных приусадебных участков больше 3000, чтобы мы понимали. Что касается недовольства первоуральцев, жалуются, давайте поможем людям, жалуются на круглосуточный бар в жилом доме номер 46 по улице Ватутина. Каждый день драки, битье, морд, посуды, шум, спать невозможно, люди пишут письма во все инстанции, обращаются в администрацию, в Роспотребнадзор, вызывают полицию, а проблема не решается. А проблема вот в чем, я вам скажу, и она тотальна для нашей страны, потому что в жилых домах, в которых люди ночью обычно спят, разрешено внизу на первом этаже устраивать бары. Вот в чем проблема. И хотелось бы, ну, хотя бы в преддверии выборов сентябрьских депутатов как бы попросить вымолить у них предвыборную такую милость. Слушайте, ну запретите вы увеселительные заведения размещать на первых этажах чисто жилых домов. Вот сделайте доброе дело для людей. Дальше. Еще беда. Питбайкеры, как также во всей стране, надоели первоуральцам. Юные вот эти подростки, которым дураки родители покупают мотоциклы, ездят прямо по центру города, а экипажи ДПС, ну, видимо, заняты более важными какими-то делами. Ну и, наконец, друзья мои, по всей стране, и в Свердловской области, в том числе и в Первоуральске, с 6 по 18 августа пройдет подсчет воробьев. Друзья мои, появились данные о том, что надо сделать. В эти дни, с 6 по 18 августа, найдите куст, на котором сидят воробьи. Сфотографируйте воробья. Определите координаты через Яндекс.Карты. Занесите эти данные на сайт. Помогите нам пересчитать всех воробьев до последнего. Давайте перейдем к обычным новостям, друзья.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Друзья мои, большая-большая проблема у нас у всех, потому что за последние 4 года, с 20-го, начиная с ковидлы, выросло невероятно количество ожирения у детишек. До 14 лет ожиревших на 28% стало больше, у подростков с 15 до 17 на 30% больше. Ну а дальше что? Дальше изменение формирования организма из-за того, что гормональный фон нарушен, правильно? А в этот период самые важные перестройки.

0: организма происходит, и потом болезни. Да, кстати, о ранних болезнях, которые одолевают молодежь, мы сегодня отдельно поговорим, потому что мы тут все находимся в некой прелести о том, что все так молодо выглядят кругом. Так женщины так вообще в 50 выглядят на 30. Так здорово. А у молодежи почему-то случаются инфаркты и инсульты. А почему? Вот мы об этом сегодня поговорим. Эксперт Ракушкин объяснил, как определить хороший мужской костюм. Ну, во-первых, друзья мои, брюки должны держаться без ремня. Сами по себе. И при этом ткань ровно облегать все тело и все ноги. Ну и что касается материала, качественная костюмная шерсть, по словам Ракушкина, должна быть приятной на ощупь. Дальше. Наши женщины тратят на красоту не из-за того, что им хочется праздника, а у них стресс. И причем мужчины, оказывается, неверно оценивают те размеры запасов денег, которые нужны для того, чтобы женщине быть красивой. Ну, во-первых, 48% мужчин считают, что, конечно, женщины могут тратить деньги на красоту, но эти расходы должны быть умеренными. Но каждый мужчина практически недооценивает реальные расходы женщин. Представляете, 40% мужчин уверены, что женщина тратит на себя, на свою красоту всего 5000 рублей в месяц. Мамаша, Аннушка, скажи, пожалуйста, в сколько раз мужчины заблуждаются, вот, если думают, что пятеркой дело ограничивается, а? В сколько раз?
1: В 2 то точно они заблуждаются. В 10.
0: Да. А там ведь, извините, и уход за волосами, и косметика, и декоративная косметика.
1: Маникюр, педикюр один стоит 10
0: вот,
1: тысяч.
0: Вот, один конечно. Десять тысяч один, да. Парфюм, брови, ресницы, бровисты, надо же нарастить ресницы, одежда, ну, это ужасно. Женщина, это дорого, друзья мои. А вы думали, в ЗАГС сходил и все?
1: Нет. Красивая женщина, это дорого.
0: Вот именно. Да, а другие нам и зачем? Врач Литвинов объяснил, что не надо мазаться при солнечном ожоге сметаной, как это испокон веков делали. Говорит, наоборот, хуже станет. Ну ладно. Гражданам посоветовали не бронировать никаких экскурсий на отдыхе, потому что многие приезжают, начинают сразу бешено бегать, все успеть посмотреть, везде побывать. Я лично могу предложить свой рецепт. Вообще, в принципе, приезжаете куда-то туда, где раньше не бывали, и стараетесь просто жить жизнью обычного местного человека. Не спеша, пешочком, элегантно. Не надо действительно ездить как сумасшедшие по экскурсиям, ребята. Просто втянуться в местную атмосферу, почувствовать, как вы это говорите, вайб. Во. Дальше. Автор скульптуры Аленка. Помните, Аленка замечательная была, не похожая на человека, изваял новую статую. Это теперь статуя семьи. Скульптор Николай Карпов открыл вот на днях эту прекрасную композицию. Там четверо или пятеро людей. Я так вот был, честно говоря, очарован этим монументом. Ну, в принципе, получше, поточнее получилось. Хорошо. В Сочи установили рекорд по числу 100 бальников на едином госэкзамене. Я так понимаю, что школьники сейчас, они учатся в школе только для того, чтобы сдать ЕГЭ. Да, они не знаниями
1: вот
0: наполняют
1: себе. Всегда. Не, ну почему? По ЕГЭ же потом
0: так всегда было, конечно. Последние 20 лет, я понимаю. Да, но смотрите, в Сочи 38 сразу получили по 100 баллов, а две девочки, Олеся и Виктория, аж по 200, представляете, аж по 200, да. А кардиологи заявляют, что до 5 чашек кофе в день безопасно для большинства здоровых людей, так. Дальше, мамаша, мне понадобится ваша консультация, я вчера вас заставил поработать немножко вечером и обратиться к нашим специалистам. Дело в том, что многие информационные агентства бьют тревогу, говорят о том, что в июне у тысяч женщин по всему миру сбился цикл. По этому поводу вчера выступили два гинеколога. Гинеколог Лузина заявила, что всему виной отпуска. Отпуска, да? А гинеколог Казакова заявляет, что женщины читают соцсети, там другие женщины пишут, что у них якобы сбилось, и сбиваются у тех, кто читает соцсети. Я вас попросил узнать у наших специалистов, настоящих профессоров от гинекологии, почему так происходит, действительно ли массово сбился цикл у женщин, а?
1: Меня смутило ваше заявление по миру, но в целом, да. Вот первый гинеколог, который сказал насчет отпусков, просто летом уменьшается продолжительность ночи, да, и сбивается, и женщины позже ложатся, ну, режим сбивается, и фертильность падает, и из-за этого может поскакать цикл. А второе заявление по поводу соцсетей, да. И, значит, повторов, да, других, ну, сбоев других женщин, это тоже может быть вероятно, потому что цикл, за цикл отвечает гипофиз. И женщина все так. В голове, короче. Весь цикл находится в голове.
0: А,
1: так
0: все, что, цикл у нее в голове.
1: Они правы.
0: Хорошо, в России депутат Останина снова выступила. Она назвала способ оградить детишек от зарубежного контента. Она говорит, что нужно создавать контент, который будет интересен детям. Я, честно говоря, не очень себе представляю, как это можно сделать, если западный контент, он просчитан психиатрически, да, и попадает точно, так сказать, в цель, да, как можно перебить каким-то, соответственно, вливанием миллиардов еще очередных, да, вот то, что уже влито на Западе в эту индустрию, не понимаю. Гастроэнтеролог Бережная заявляет, что сыры с плесенью недостаточно исследованы, они вроде как считаются безвредными, но подобные продукты, по мнению некоторых альтернативных специалистов, представляете, могут вызвать всплеск аутоиммунных заболеваний. То есть люди пристрастились к хорошему сыру с плесенью, кушают его, думают, что помогают здоровью, а у них в итоге с иммунитетом проблемы.
1: Потому что плесень есть плесень.
0: Конечно, конечно. Евший, кушавший, давайте так, кушавший бананы на опоре линии электропередач «Приморец» вновь сбежал из психиатрической лечебницы, был пойман в аэропорту Артема. В ближайшее время его снова отправят на принудительное лечение. Он прославился тем, что залез на линию электропередач, на ЛЭП, там ел банан и передавал привет своим товарищам. Да? Дальше. В Ярославле водитель автобуса закрыл на жаре пассажиров в салоне и пошел в пункт выдачи заказов за своим вонючим заказом. Вот это автобус номер 8, который ездит в 15-й микрорайон. Надо принять меры. А в Беларуси замечательные у нас все-таки люди. Они слова еще помнят прекрасные советские. Смотрите, какая новость. В Беларуси нерадивых работников, пьяниц, лодырей, лентяев будут отправлять на военно-воспитательные сборы. Вот это решение. Отлично. Пьяниц, лодырей, лентяев. У нас они тоже есть, но их никуда не отправляют. Вот в чем проблема. Да? ГИБДД проводит сегодня рейд. В барах, да, сидят в 3 часа ночи. В ГИБДД Москвы проводит сегодня рейд по электросамокатам и другим средствам индивидуальной мобильности. Я только единственное не понимаю, зачем вы предупреждаете об этом? Они же не поедут никуда. Кого вы будете ловить? Да? Ну и, наконец, я хочу порадоваться за полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Ему 21 год. Он в этом году, месяц назад, женился на женщине Подшибякиной. Ей 30. И он счастлив, друзья. Вот берите все пример с товарища Батракова и с товарища Подшибякиной. Говорит, Ира, говорит, покорила меня своей харизмой. Совет да любовь, ребята. Давайте перейдем к женщинам. Даже не знаю, без чего, да. Женщина в Бразилии из ревности пыталась отравить подругу ртутью. Представляете? Да, вот так вот. Подсыпала ртуть женщине другой. Ай-яй-яй, вовремя спасли. Красноярка сняла на видео неприличные действия мужчины в автобусе. Суть действий в новости, к сожалению, к счастью, извините, не раскрывается. Бритни Спирс вновь вышла из тени, опубликовала фото топлес. Она позировала в красных стрингах и коричневых туфлях на каблуках. Вот, опять у нее обострение пошло, а то сидела молча пару месяцев. Ксения Алферова заявила, что современные мультфильмы раздражают нервную систему детей. То есть, в смысле, не раздражают, не выбешивают, а портят. Она назвала компьютерные мультфильмы страшными. Вот так вот, да. Ну и, наконец, как бывает, друзья мои, женщина в Сургуте купила навороченную Bluetooth-люстру. Сейчас, видите, эти устройства для связи вставляют во все, что угодно. Это только ночные горшки, наверное, еще без Bluetooth у нас продаются. Она купила люстру и 2 года слушает соседский интимный контент через свою люстру. Представляете? То есть люстра с Алиэкспресс каким-то... Нет, она не просила. Она хотела при помощи гаджета переключать, ну, яркость ламп, цвет, ну, понимаете, да, чтобы как бы красиво было в помещении. А люстра начала ловить данные с какой-то соседской колонки, которая транслирует ей люстра, транслирует ей фильмы для взрослых от соседей. Ужас, что творится в мире. Давайте перейдем к капитализму.
2: Новости капитализма.
0: Ну, буквально пару сообщений. Знаменитый шеф-повар, который прославился в интернете своими чудо-блюдами и называл себя доктор, извините, фуд, то есть доктор-жрачка, получил пожизненное лишение свободы за то, что варил наркотики, на самом деле. То есть вот какая ведь, понимаешь ли, история-то. Они нам рассказывают, эти блогеры, что они успешны, потому что они талантливы. А на самом деле это просто дилеры. Вот в чем прикол, да? Это вот мамаши, как нам рассказывали 30 лет западники, что они так хорошо живут, потому что у них демократия. А на самом деле потому, что они из Африки вывозили бесплатный этот уран. Вот и все, все на самом деле по-другому, абсолютно, чем они нам рассказывают. Ну и что, предполагаемого поставщика женщин-моделей для Эпштейна нашли мертвым во Франции. Видите, зачистка следов продолжается. И очень грустная новость для нас с вами. Ученые выяснили, международная команда, что обезьяны умеют решать геометрические задачи не хуже дошкольников. А может быть даже вот и так лучше. Да, давайте перейдем к нашим криминальным историям. Наши, наши! Ну что у нас? Продолжается эта зараза спидбайками. Все решают в разных регионах. А давайте не будем разрешать им заправляться на заправках, да? Или давайте продавать эти устройства как-то вот только взрослым, или ставить их на учет. И пока наши законодатели ничего не могут сделать путного в этом направлении, очередной болван, 16-летний подросток, без прав, естественно, какие права в 16 лет, катал подружку на своем спидбайке. Сначала сбил двух человек, а потом там-то девка упала еще с этого мотоцикла без шлема. Вот, то есть, я так понимаю, все, кошмар этот продолжается. В Псковской области осудили мужчину, который держал знакомого на цепи, ну, такое бывает. В Ульяновске мужчина разгромил ларек с алкогольным мороженым, объелся на 60 тысяч, вы представляете, на 60 тысяч, и скрылся в лесу. Да, ну и во Владимире пассажир на ходу выпрыгнул из автомобиля, который преследовала бригада ДПС. Такие новости.

0: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. АНО «Культурный центр. Федеральная территория «Сириус». ОГРН 1212300074250.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Переговоры главы МИДа России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле закончились. Встреча продлилась более получаса, передает ТАСС. В ходе беседы стороны планировали уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине. Как отметил накануне Лавров, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на Аляске. Как сообщил дипломатический источник, американская сторона стала инициатором встречи главы МИДа и госсекретаря США. С российской стороны в переговорах приняли участие замглавы МИДа Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента России при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер, спецпосланник президента США Серджо Гор. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 44 наземных роботехнических комплекса, 22 пункта управления беспилотной авиации, 4 терминала спутниковой связи, рассказали в Минобороны. Сбито 4 беспилотника противника. В зоне работы группировки войск «Север» за сутки двое военных ВСУ сдались в плен. Подробности сообщил начальник пресс-центра северной группировки Василий Межевых.
2: В Сумской области нанесено поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 250 военнослужащих. Два бронетранспортера М-113 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль американского производства, 10 автомобилей, самоходно-артиллерийская установка «Богдана», боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба» и станция радиоэлектронной борьбы противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
0: Накануне российские военные ударными беспилотниками поразили еще два сухогруза, которые следовали в порты Одессы и Черноморска, сообщили в Минобороны. Суда перевозили грузы в интересах ВСУ. Они были атакованы во время перехода морем. В результате удара США по погранпереходу на границе между Ираном и Ираком по меньшей мере 2 человека погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики. Работа КПП продолжается, пострадавшим оказали помощь на месте. Ранее в КСИР заявили, что 3 танкера не смогли пройти Ормузский пролив заминированным южным маршрутом. Один из них подорвался и загорелся. 40-градусная жара, которая сейчас фиксируется в Японии, скорее всего, не дойдет до Дальнего Востока. Такой температуры в регионах ДФО вообще никогда не было, пояснила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Абсолютный рекорд для Дальнего Востока – плюс 36 градусов. Но сейчас этот максимум, скорее всего, побит не будет. При этом Макарова не исключила, что 40-градусная жара, которая наблюдается в некоторых странах Европы, может дойти до нашей страны. Однако в ближайшие 5 дней этого точно не произойдет. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Сегодня в столице максимальная температура воздуха составит 21-23 градуса. Возможен кратковременный дождь. Днем будет облачно с прояснениями. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов. Уже без осадков. Атмосферное давление 743 миллиметра.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит». Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Шансы футбольного «Зенита» приобрести опорника сборной Колумбии, между тем, уменьшились. Лидер атаки махачкалинского «Динамо» успел вернуться с чемпионата мира к старту первенства России, а «Краснодар» проявляет интерес к вингеру сборной Уругвая. Эту тему продолжит Александр Ниценко.
2: Агент полузащитника сборной Колумбии Густаво Пуэрте дал понять, что его клиент не рассматривает «Зенит» в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры. Напомню, что 22-летний опорник выиграл «Сегунду» с «Расингом» из Сантандера и прекрасно проявил себя на чемпионате мира. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Пуэрте 20 миллионов евро. Однако, по словам агента, игрока Мигеля Кардоне, у него есть более выгодные предложения из Англии и Испании. Пока что информация о России лишь на уровне слухов, заключил Кардоне. В махачкалинском «Динамо» подтвердили информацию о возвращении в команду с первенства планеты нападающего Хазема Мастури, который сможет принять участие уже в первом туре РПЛ. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, тунисец, забивший мяч в ворота Нидерландов на Мундиале, в начале недели уже приступил к тренировкам в составе дагестанского клуба. В свою очередь Краснодар проявил интерес к 27-летнему вингеру Флуминенса Агустину Канобио, который выступал за Уругвай на чемпионате мира. Правда, по версии бразильских медиа, клуб из Рио не получал официального предложения от вице-чемпионов России, а сам футболист и его представители не проявили особого интереса к варианту с клубом из РПЛ. Флуминенсе готов к продаже Канобио, но если ему предложат хорошую сумму компенсации. Уругвайцам также интересуется аргентинский грант «Ривер Плейт».
1: Ну а бразильский «Атлетико Минейро» отклонил предложение ЦСКА по трансферу центрального полузащитника Мамади Сисе. Московский клуб предлагал за гвинейского футболиста 5 миллионов евро, однако бразильцев не устроили условия выплат. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
3: Дорогие товарищи, несколько дней назад мне попался материал в СМИ, в медийке, который, честно говоря, пошатнул мои представления, такие радужные в хорошем смысле слова, о том, в каком состоянии находится у нас в физическом, я имею в виду, народонаселение, потому что отовсюду слышны разговоры, и всякие академики об этом рассказывают, о том, что как прекрасна у нас и молода старость, и как молодежь у нас может и до 40 лет быть молодежью, и красивые женщины, по которым нельзя вообще определить, сколько им лет. И так вот ты мысленно думаешь, наверное, где-то 40+, но выглядит на 25 максимум, да? И бабульки с палками в парках, и такие все молодящиеся, и худые, стройные, замечательные, да, и худеют, и здоровеют. И вдруг приходит сообщение о том, что среди молодежи, я несколько вот новостей на эту тему читал, среди молодежи обострились заболевания, которые принято, ну, условно говоря, считать возрастными. Там за 40, когда человеку за 50, а тут молодежь. И речь шла и о сердечно-сосудистых заболеваниях, и о проблемах с сосудами головного мозга, и в том числе с онкологическими проблемами. Вот я прочел материал о том, что рост случаев выявления заболеваний, считавшихся возрастными среди молодых граждан, связан с ускорением биологического старения. То есть вы вдумайтесь в это. Внешне все моложе и моложе. Прямо ягодка опять хоть в 60, да, а внутри выжженная пустыня. Ну, я, конечно, по-журналистски утрирую, но, тем не менее, вот автор этого материала, на которого ссылаются журналисты, Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских наук, профессор, президент национального проекта «Здоровье нации». Я очень рад, что Дмитрий Аркадьевич нашел время для нас с вами, да, поделиться этой мыслью. Дмитрий Аркадьевич, доброе утро и спасибо за ваше время.
4: Здравствуйте, уважаемый Сергей. Здравствуйте, уважаемый слушатель «Маяка». «Маяк», да, кстати, это моя с детства любимая телестанция.
3: Радиостанция, да. Моя тоже.
4: Дмитрий Аркадьевич. Извиняюсь, радиостанция, но это еще с советских времен. «Маяк» был, конечно, самым основным.
3: Конечно. Дмитрий Аркадьевич, ну давайте вот не полагаться на журналистов, потому что они иногда слова докладчиков как-то перевирают в силу, ну, своего образования или в спешке. Как вот в реальности, давайте из первых уст ваших, выглядит ситуация и с чем она связана?
4: Ну, давайте мы коснемся, наверное, двух основных, трех, точнее, основных показателей. Это заболеваемость раком у людей до 50 лет, которая с 90-го года выросла на 24%, и уже есть прогноз, что она продолжит расти. Это гипертоническая болезнь и ожирение, диабет второго типа, который у нас очень быстро растет среди молодежи в нашей стране. Ну и если по ожирению, то вообще есть уже данные, что оно выросло до 27%. Ну и это, наверное, депрессия и потребление. Российской Федерации опять бьет рекорды по потреблению различных лекарственных препаратов, связанных с депрессией. И здесь из года в год, причем последний год, там последние, точнее, два года почти на треть выросло потребление. Здесь, конечно, есть несколько факторов, которые мы понимаем, что также возрастают с тем, что у нас появились средства транспортные, когда, ну извините за то, что скажу, Сергей, но до ближайшей мусорки люди уже ездят на машине.
3: Да-да-да, Дмитрий Аркадьевич, а я в этом связи можно маленькую ремарку, чтобы просто слушатели понимали величину проблемы и глубину с тем, что люди не хотят ходить ножками. А я, Дмитрий Аркадьевич, являюсь фанатом скандинавской ходьбы, если так, между нами, да? Но, значит, история такая, разговаривал с риэлторами, ну, у нас большая аудитория и докладчики из самых разных сфер, разговаривал с риэлторами, люди готовы доплачивать, вы вдумайтесь, 300 тысяч рублей при покупке паркинга, ну вот, подземного, да, потому что часто с парковками плохо, да, и людям некуда прятать машину на улице, они, значит, хотят ее под землю упрятать. Люди готовы доплатить 300 тысяч рублей, чтобы от машины места до лифта пройти на 15 шагов меньше. Вы представляете, это ужас какой-то. То есть они настолько физически обленились вот ногами, что они готовы даже заплатить там нереальные деньги просто за то, чтобы это машиноместо было ближе к лифту. Представляете, это ужас. Да, ну и так вот маленькая ремарка, да, просто.
4: Сергей, больше вам могу сказать, что в центре Москвы машиноместа за квадратный метр стоят дороже, чем квартиры. Это тоже в качестве ремарки. А это первая часть. И вторая часть. Вы большой умница, что ходите в скандинавскую ходьбу, потому что это, наверное, один из самых полезных видов движения. Ну, если можно, чуть позже я этого коснусь обязательно. А второй фактор, конечно, это употребление обработанной пищи. Сегодня все чаще и чаще мы покупаем глубоко обработанную пищу, богатую сахаром, солью. В нашей стране есть дефицит витамина D. К сожалению, в нашей стране очень много людей курят, причем с появлением еще так называемых электронных сигарет. Но это совсем беда. Так же, как и вроде как в нашей стране снижается потребление алкоголя, но вот по пиву, мы говорим по крепкому алкоголю, но вот по пиву мы пока впереди планеты всей. У нас идет эпидемия ожирения среди молодежи, и это вы хорошо видите, если сегодня придете в школу, достаточно много уже полненьких ребят, эта эпидемия развивается, ну и то, о чем мы сказали, это постоянное психоэмоциональное напряжение, которое влияет на нервную систему и сердечно-сосудистую.
3: Дмитрий Аркадьевич, а в связи с этим, и опять же, памятуя о вашей, ну, статье, которая на вас ссылается, насколько велика разница между тем, как человек выглядит, получается, снаружи, да, и износом его внутренних органов внутри? Потому что, ну, вот я говорю, косметология, да, и вот этот культ молодости приучает нас к тому, что люди в 50, ну, которые хотят выглядеть хорошо, да, они выглядят очень хорошо. Но статья ваша базируется на том, что человек молодой, а у него болезни того, кто его, можно сказать, вдвое старше. Да, вот в чем проблема.
4: Сергей, ну скажу такое наблюдение мое личное, да, то есть так как мы смотрим все-таки сегодня возраст людей, включая так называемые эпигенетические данные, то для Москвы большинство из тех, кто так или иначе попадает к нам. Да, внешне прекрасно выглядят, использование современных косметических хороших качественных средств, использование витаминов, биологически активных добавок, наконец, наша любимая всеми пластическая хирургия действительно меняет внешний возраст. Но внешний возраст – это не возраст клеток. А вот когда мы начинаем смотреть возраст клеток, то здесь мы в среднем получаем до 5 лет разницы между паспортными данными и внешним видом. Поэтому внешний вид вроде как прекрасный, немножко подрезали глаза, сделали круговую утяжку лица, подкололи ботоксом, а вот, к сожалению, с клеточками все плохо. И когда мы проводим исследования, эти исследования три этапа, это оно как бы комплексное исследование, это опросник, это биохимические данные и эпигенетический анализ человеческого организма, включая, сегодня, к счастью, в Москве появилась возможность сделать генетические исследования на наследственные заболевания, тем самым делать, как бы, знаете, так, вперед уже заглядывать в будущее и ориентироваться на ту или иную болезнь, которая, скорее всего, с точки зрения генетики придет.
3: Дмитрий Аркадьевич, я понимаю, что вот тема очень непопулярна, скажут, опять два мужика сели и судачат про нас женщин, женщины не любят, когда о них говорят в таком, в критическом ключе, но у нас же трагедия самая настоящая с первым первенцем, да, у нас 30 лет, это уже в среднем в России возраст, когда женщина рожает, по всем советским, я насколько помню, меркам, это уже старородящая женщина, женщины очень не любят это слово, они прям корчат от него, как будто их каленым железом, да, но они говорят, ну мы же прекрасно выглядим, смотрите, какие мы красавицы, ну реально, в 45 лет сегодня девочка в Москве, она, ну вон, сегодня была новость, футболист женился на женщине старше себя на 10 лет, да, и счастлив, 20-летний, да, и выглядит замечательно, просто пара шикарная, красавцы, да, но проблема в том, что внутренние-то органы, они не в таком состоянии благостном находятся, да, вот мы являемся в этом смысле заложниками, ну, скажем так, вот этого политкорректности, что людям не надо говорить неприятные вещи, а у них настроение портится, да, и многие из публики, они могут находиться просто в неведении о реальной ситуации, да, с их организмами, потому что они не хотят слышать, а им не хотят говорить, ну, потому что это рейтинги снижает или популярность, да, у СМИ, у медийных людей, если они будут говорить людям правду в глаза, а не, так сказать, вот убаюкивать их, да, вот насколько, с вашей точки зрения, вот эта безграмотность в отношении состояния организма сильна у нас сейчас в стране? Ну, реально, восприятие реальной картины, то, что есть действительно внутри нас.
4: Сергей, ну давайте мы с вами откровенно говорить. Да, есть проблема сегодня того, что в связи с урбанизацией, в первую очередь, ну, наверное, образование и урбанизация, у нас снижается рождаемость. Мы понимаем, что рождаемость России гораздо ниже, чем во многих наших южных республиках. Я имею в виду не Российская Федерация, бывшего Советского Союза, где нет высшего образования, где в основном, скажем так, сельское население. Это всегда связано, это первая часть, а вторая часть, наверное, это определенная социальная среда, в которой мы живем. Ну, с чего начинает сейчас женщина, просыпаясь? Она открывает Инстаграм и смотрит, ну, как бы тот образ жизни, который навязывает окружающая социальная среда, причем это нередко не российская социальная среда, это общемировые определенные тренды, есть уже так называемые ломы социальной среды, у которых миллионы, десятки миллионов подписчиков, ну и которые навязывают определенный образ жизни, в том числе и уменьшение количества детей. Это первая часть. А вторая часть, я вам могу сказать, что, знаете, в медицине есть такая шутка. Говорят, что у мужчины два возраста. Первый возраст, когда его к врачам приводит мама, и второй возраст, когда приводит жена. К сожалению, это правда, и вот здесь то, о чем вы говорите, женщины нередко смотрят за собой, за своими биологическими часами более внимательно и к этому более аккуратно относятся. Причем, тоже по секрету скажу, я особенно у мужчин никогда не видел, ну, какого-то персонального плана борьбы со старением. Вот у женщин многих, особенно тех, кто следит за собой, есть персональный план борьбы со старением. Но мы его можем раскрыть, если это интересно для слушателей.
3: Я так понимаю, что это борьба с внешним старением, правильно, в первую очередь?
4: Нет, Сергей, это модификация образа жизни. Есть очень много исследований, которые говорят, что есть несколько факторов, ну или столпов, которые, на которых строится борьба со старением. Но есть такая наука, называется геронтология. Вот геронтология выделяет 4 столпа основных. Первый столб – это физическая активность. Вообще физическая активность считается самым мощным, то, о чем вот вы сейчас сказали, немедикаментозным средством борьбы со старением. Она, если заниматься упражнениями регулярно, то в первую очередь происходит защита ДНК у нас. Есть, вот вы сказали, что вы любите скандинавскую ходьбу. Это так называемая аэробная тренировка, которая по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и врачей многих стран мира, включая Российскую Федерацию, да, должно составлять не менее 150 минут.
5: Да, Дмитрий Аркадьевич, давайте мы сразу после короткой рекламы продолжим. Очень интересный у нас разговор получается. Дмитрий Еделев с нами, доктор медицинских наук.
0: Маяк. С первого пути.
6: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о грибах. Этот сезонный продукт очень любят в нашей стране. Но чтобы получить от даров леса пользу, нужно знать о важных правилах. Ежегодно десятки человек погибают от грибных отравлений, а сотни других попадают в больницы с серьезными недомоганиями. Особый риск возникает для детей и людей с ослабленным здоровьем. Грибы ценят за вкус, аромат, высокое содержание белка и низкое содержание жира. Но современные исследования показывают, что потенциальный вред от их употребления может значительно превосходить пользу. Грибницы, простираясь под землей, впитывают из почвы радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. Концентрация вредных веществ в грибах может в разы превышать их содержание в субстрате. Даже грибы, собранные в экологически чистых районах, могут быть загрязнены из-за атмосферных выбросов или последствий засух и пожаров. Специалисты предупреждают, грибы – это тяжелая пища. В них содержится большое количество особой клетчатки – хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому грибы не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употреблять грибы следует лишь изредка и в составе комплексных блюд. Особую осторожность следует проявлять в отношении детей. Максимум отравлений приходится именно на детскую аудиторию, ведь малыши могут съесть гриб из любопытства. Родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок и не допускать употребления любых найденных грибов. Детям до 14 лет грибы категорически противопоказаны из-за незрелости пищеварительной системы. Поговорим о тихой охоте. Выбирайте для сбора чистые места подальше от дорог и промышленных зон. Помните, что многие грибы условно съедобны и требуют предварительной варки. Собирайте только те грибы, в идентификации которых вы абсолютно уверены, избегая старых, червивых или сомнительных образцов. Никогда не пробуйте сырые грибы. Правильная обработка – ключ к безопасности. Грибы необходимо обработать в день сбора. Переберите, отсортируйте и тщательно промойте грибы, удалив все сомнительные экземпляры. Условно съедобные грибы следует замачивать и варить не менее 45 минут, дважды меняя воду, чтобы минимизировать содержание вредных веществ. Для соления используйте посуду из стали или стекла. При покупке грибов обращайтесь только к проверенным продавцам на официальных рынках или в магазинах, где продукция проходит лабораторный контроль. Избегайте стихийной торговли. Упакованные грибы должны иметь этикетку с информацией о товаре и сроках хранения. Симптомы отравления грибами развиваются спустя 6-10 часов. Возникают ощущения слабости, боль в животе, тошнота. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи. Наблюдается увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, цепенение и судороги. Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, то необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай, также можно применить активированный уголь. Относитесь к сбору и приготовлению грибов крайне внимательно и будьте здоровы. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле. Встреча продолжалась 35 минут. Как сообщалось ранее, на ней планировалось обсудить позицию США по украинскому урегулированию и возможность конструктивной роли Соединенных Штатов в решении кризиса. Накануне Лавров выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают в Вашингтоне по украинскому урегулированию. Рубио со своей стороны сказал, что намерен обсудить с Лавровым вопрос о том, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль. Как позже сообщил МИД России, Лавров рассказал Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Также на сегодняшней встрече Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Министр иностранных дел России также акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Глава МИД России и госсекретарь США обсудили также нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Кроме того, Лавров и Рубио отметили возобновление контактов Роскосмоса и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей. Российские военные нанесли удары беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 Сикер» по 5 морским судам в акватории Черного моря и в порту Черноморск. Как сообщили в Минобороны, целями стали 4 сухогруза и 1 балкер, которые использовались украинской стороной для доставки грузов военного назначения в интересах вооруженных сил Украины. В Минобороны подытожили, что все назначенные цели были успешно поражены. В зоне спецоперации расчетами дронов южной группировки войск на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 50 антенн связи ВПЛА, 4 терминала Starlink ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: За сутки противник потерял более 140 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 4 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи ВПЛА, 4 терминала Starlink, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 22 пункта управления ВПЛА, а также 2 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбиты 4 беспилотника противника.
1: Группировка «Запад» уничтожила САУ «Паладин» американского производства и РСЗО «Верба». Потери ВСУ в результате действий этой группировки за сутки составили 120 тяжелых квадрокоптеров, 42 беспилотника. Расчеты ПВО группировки войск «Север» уничтожили более 40 БПЛА противника в Харьковской и Сумской областях за ночь. Россия создает собственные технологии для добычи и переработки редкоземельных металлов, так как это стратегическое сырье. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, попытки наладить сотрудничество с западными партнерами, когда это было возможно, не принесли никаких результатов, ведь делиться технологиями просто так никто не желает.
4: Поскольку это стратегическое сырье, мы здесь должны иметь свои суверенные технологии. Никто ими не делится вообще. Поэтому здесь мы просто вынуждены разработать свои собственные технологии по получению отдельных оксидов по каждому элементу редкоземельных металлов.
1: Валберис обсуждает с госорганами возможность налоговых каникул и других мер поддержки для продавцов, пострадавших во время атак беспилотников на склады. Об этом рассказала телеканалу «Россия-24» основатель маркетплейса Татьяна Ким.
5: Мы разговаривали с одним из ведомств, ну, это ФНС, по поводу того, что, возможно, будут разработаны меры по облегчению, так скажем, налогов для пострадавших предпринимателей. Не в плане, что их отменят, а в плане того, что там, возможно, будет предоставлена, ну, какая-то там отсрочка и так далее. По кредитам я уже сказала, что к нам с предложением, во-первых, наш банк, соответственно, разработал все меры поддержки для предпринимателей, мы их уже анонсировали, и вот ВТБ и Сбербанк тоже предлагают там льготные финансирования для наших селлеров. А что касается безопасности товаров, ну, опять повторюсь, как бы страхование не предусматривает сейчас просто на законодательном уровне возможность страхования от таких случаев. Но мы тоже сейчас выступили с инициативой для того, чтобы рассмотреть возможность, чтобы было разработано другие, ну, как скажем, допущения там для страховки в таких случаях для наших продавцов.
1: Малые предприниматели, чьи товары пострадали при атаке беспилотников на склад Wildberries в Электростали, начнут получать первые выплаты при помощи механизма симулятора продаж, рассказала также Ким. Тем временем еще один склад маркетплейса поврежден при атаке БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона. При этом он не уточнил название маркетплейса. Известно лишь, что пострадала кровля и фасад складов. Правительство обсуждает различные предложения по совершенствованию госуслуг. Одно из них – сделать портал универсальной цифровой экосистемой, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что у госуслуг есть важные преимущества. Каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами. Однако финальные решения по стратегии развития портала еще не приняты. Дискуссия продолжается. Следим за развитием событий. События на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня местами небольшой дождь и 18-20 градусов. В Москве кратковременный дождь и 21-23 градуса.

0: Кости Лавин и его друзья на маяке.
1: Прекрасная осень и...

0: Пушкина, ну и изобразительных искусств музей, Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет собственной античности, мне показалась эта тема очень любопытной. Я понимаю, что к искусствоведам, наверное, обращаться в этом смысле нет, как бы, так сказать, особой логики, потому что есть такая цеховая круговая порука, и кто его знает, в каких они там друг с другом отношениях. Поэтому, конечно, я сегодня заручусь поддержкой, ну, позиции какой-то определенной, да, у профессиональных историков. Единственное, что посмотрел биографию вот этой отставленной Лихачевой, она вначале-то была юристом поначалу и работала в Федеральной миграционной службе. Мигрантами занимался человек, а потом вот перестроился на, значит, соответственно, искусствоведа, да, и заявила, что у России нет собственной античности, чем возмущена Мария Захарова. И я сегодня, как говорится, если уж в этих терминах МВД говорить, да, где служила Лихачева, значит, привлек к нашему эфиру сегодня Евгения Юрьевича Спицына, историка и публициста, и Германа Анатольевича Артамонова, профессора кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, доброе утро. Здравствуйте.
1: Да, да, доброе утро, Сергей. Я единственное хотел подчеркнуть, что, во-первых, спасибо вам за песню, которая была в эфире, побольше таких песен двухподъемных. Во-вторых, с Германом Анатольевичем мы знакомы почти 40 лет вместе, учились на одном из факе, мы дружим. Он замечательный историк, это второе и третье. Если это госпожа искусствовед, то я балерун Большого театра. Слушаю вас.
0: Так, ну, это хорошо, это, так сказать, межличностные у нас могут быть дискуссии, но, тем не менее, Евгений Юрьевич, если нашим слушателям, которые, ну, вот, например, прочтя у Захаровой этот пост, или, в принципе, что-то услышав, или даже из моих слов сейчас узнав вообще о таком противостоянии, давайте по факту, да, что имеется в виду под античностью, и на чем базируется позиция вот этой самой Лихачевой, и что в реальности было в нашей истории, в древней?
1: Ну, вы знаете, на мой взгляд, эта мадам, она дурно образована. Она не знает элементарных вещей, которые знает любой прилично учащийся школьник по поводу так называемого античного наследия. Я просто напомню, что ведь Римская империя, она состояла из двух частей. Из западной и восточной. И знаменитая Византия, это, в общем-то, научный конструкт. Такого государства не было. Была восточная арамейская держава. И сами они себя называли не византийцами, а арамеями. А мы были прямыми наследниками традиций той самой арамейской восточной державы. Правда, это случилось не сразу, но тем не менее, это культурная основа в нашей национальной культуре была. Да, мы, как полиэтничное государство, впитали в себя не только культуру Византии или восточно-арамейской державы, но и других соседних народов и государств. Я не буду распространяться относительно той ерунды, которую она несла по поводу кокошников, по поводу архитектурного наследия, которое мы якобы слямзали у стран Западной Европы. Я приведу один хорошо известный и легко доказуемый факт. Посмотрите на памятники нашей культовой архитектуры до Монгольской Руси. Многие, вернее некоторые из них, они стоят до сих пор и радуют глаз. Приезжайте в Новгород, вы своими глазами увидите там величественный Софийский Новгородский собор, который был на минуточку построен в 1045 году. То есть ему без малого 1100 лет. Никакого отношения архитектурные формы этого собора не имеют, например, к европейской культуре. Ни к готике, ни к классицизму, ни к барокко, ни к чему. Приезжайте, пожалуйста, в Владимирскую землю, и вы увидите там на реке Нерли величественный собор, построенный в эпоху Андрея Боголюбского в 1116 году. Церковь Покрова на Нерли. И далее по списку. Вот я вам, кстати, хочу сказать, что

0: Великой Отечественной войны цивилизованные европейцы, в частности испанцы, которые по праву гордятся многими памятниками своей и средневековой культуры, и культуры нового времени, стояла под Новгородом та самая голубая дивизия, которая сознательно и методично разрушала памятники древней русской культуры. Вот мне кажется, что мадам Шолохова, она из числа бойцов, вероятнее всего, этой
1: голубой. Единственное, Лихачева. Дивизии. Лихачева, да, не, да, перепутали фамилию. Да, Евгений Юрьевич, а да, с нами же еще и Герман Анатольевич Артамонов, конечно, профессор истории. Вы, как вы уже сказали, давно знакомы. Герман Анатольевич, доброе утро. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору, да.
2: Доброе утро, коллеги, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, хочу отметить, что вот в целом пассажи госпожи Лихачева, они производят очень странное впечатление. Именно в силу, ну, просто каких-то очень невежественных заявлений, которые, ну, вообще-то, конечно, даже школьник должен знать. Ну, например, вот русский – это прилагатель. Ну, вот странно, что она не знает. Филологами давным-давно установлен процесс, когда существительное переходит в прилагательное. Лингвисты его называют субстантивация. Ну, скажем, военный, пожарный, больной, это не прилагательное, это существительное. Более того, большинство народов мира, их самоназвание, это тоже, ну, по классификации госпожи Лихачева, это прилагательное, а не существительное. Ну, скажем, народов немцев его нет. Самоназвание немцев – это Deutschland. Так вот, Deutschland – это прилагательное. Прилагательное – English. Прилагательное все называют американцы, это тоже прилагательное. И вот если проходить дальше по списку всех ее заявлений, вообще мировоззренчески она, в общем-то, не высказала ни одной оригинальной мысли. Это все штампы, которые формируются в зоне Европейского Союза, которые объявляют, по сути дела, нормой то, что нормой априори не является, и, в общем-то, навязывается по всему миру. И вот ее представление о русской культуре, которая сводится вот в ее представлении к балалайке, там, валенкам и кокошнику, ну, это вот, это ведь не русская культура, это представление таких записных русофобов в стиле а-ля рюс. Алло, прошу прощения, меня слышно?
1: Да-да-да, да-да-да, слышно.
2: В этом же ряду и, собственно, медведи на Красной площади. Но вот все это, ну, подчеркиваю, странно для искусствоведа, потому что это, может быть, даже для обывателя, в общем-то, с имеющего среднего образования, такие вещи, ну, нужно просто знать. Вот свести тысячелетнюю культуру народа, то есть она что, не знает слова о полку Игореве, она не знает слова о законе и благодати митрополита Илариона, Андрей Рублев. А почему это-то...
0: Нет, она, Герман Анатольевич, она про Андрея Рублева как раз говорила, но вы абсолютно правы. Она что, не знает такое уникальное явление нашей национальной культуры, именно нашей национальной культуры, как и записанные своды? Это же были так, не только хроники. Да, например, те же... Да. Это были... сводные памятники национальной культуры и литературы. Понимаете? Дальше, я прошу прощения. Да, я прошу прощения,
2: еще...
0: что...
1: Евгений Юрьевич, давайте договорим. Дальше вы.
0: Да, вот еще, что я хотел бы добавить. Послушайте, вот она говорит о том, что якобы Европа питала античное наследие. Слушайте, ну есть такое понятие «темные века». Европы. Разрушение всего античного наследия. И создание так называемых варварских государств. Вы посмотрите, какой термин, какое определение дали историки этим государствам. Причем западные историки. Всем этим лангобардам, остготам, вестготам и так далее, и так далее. Они разрушали это античное наследие. Они стали воспринимать это античное наследие гораздо, значительно позже, чем стала формироваться наша национальная культура. Я поддерживаю все то, о чем сказал уважаемый Герман Анатольевич, потому что он тысячу раз прав. Ну, Я передаю ему слово, пожалуйста.
2: Да, спасибо, Евгений Юрьевич, конечно. Достаточно просто пройтись, кстати, вот продолжение вашего тезиса по музеям Ватикана и насладиться, когда вы начинаете посещение залов именно высочайшей античной культуры. И дальше, когда вы вступаете в залы Средневековья, ну, вы просто, ну, как вот Мамай, Батый прошелся, потому что это утрачено буквально все. И, ну, достаточно привести пример, скажем, высочайшая гигиеническая культура античности, я уже вам не говорю обо всем остальном, даже в этой сфере, водопровод, который появится там только в 19 столетии. А, кстати, если говорить об античном наследии научном, философском, то как раз-то на тему проникновения этого наследия, приобщения его к Древней Руси уже написаны, ну, буквально сотни работ. И в этом смысле вот Запад, который от этого античного наследия отрекся вандализмом, и Древняя Русь, которая им пронизана, и в наследии, в том числе летописном, эта связь веков, безусловно, сохраняется. Ну, вот подчеркиваю, в устах искусствоведа это очень странно. Более того, даже вот те примеры а-ля Рюс, которые она приводит, они тоже совершенно некорректны. Ну, скажем, вот Евгений Юрьевич упомянул кокошник, который якобы бы, по мнению госпожи Лихачевой, свистнули у итальянцев там, в 15 веке. Значит, ну это глупость абсолютная. Дело в том, что вообще-то кокошник, он присутствует во всех славянских языках как обозначение головного женского убора и у восточных, и у западных, и у южных славян, что лингвистически однозначно указывает на то, что он возник в глубокой древности, потому что с 6 века нашей эры, когда о славянах впервые заговорили письменные источники, они уже не представляют ни экономического, ни политического, ни культурного, ни этнографического единства. Они разобщены на огромных территориях. А слово сохраняется. Это означает, что оно очень древнее. И, кстати, форма этого кокошника, она вовсе не вот сводится вот к той, ну, известной сегодня форме, там, напоминающей маковку церкви. Он совершенно уникален. Он, и, кстати, имеет свои этнографические особенности, в том числе по форме. Или, там, допустим, ее рассуждение о кжеле, которое там мы свистнули. Да вот только да. Сейчас мы...
1: Товарищи, а можно вам обоим вопросы, Евгению Юрьевичу и Герману Анатольевичу? Вот знаете, вот в выступлениях и вас, и ваших товарищей, да, которых я тоже с удовольствием слушаю, вижу в сетях, в социальных, но уже не первый год говорится о том, что у нас в стране действует пятая колонна, некая, да? И это всегда так аморфно обходится стороной вопрос персоналий. Но в данном случае, я так понимаю, вот это действительно, когда льют грязь на нашу историю, не подкрепленную научным знанием, да, но мы же имеем дело вот с самым первосортным вот этой как образчиком как раз той самой пятой колонны, которая засела в культурных учреждениях, научных учреждениях, лингвистических, да, в музейных структурах в том числе, да, и которые позволяют себе совершенно бессовестно даже вызывать реакцию властных структур, я причисляю к властным структурам Марию Захарову, да, реагировать на себя, но они не боятся этой реакции. Я верно понимаю ситуацию?
0: Естественно, потому что в самих этих высоких чиновничьих кабинетах сидят представители той самой пятой колонны. Они аплодируют таким персонажам. Это единая команда, только она затаилась. Вы не думайте, что она сидит только на уровне каких-то управлений культуры, народного образования и так далее. Они имеют очень высоких покровителей именно во властных кабинетах. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Надо иметь в виду, что эта мадам, она не просто дурно образована, она сознательно фальсифицирует историю. Вот когда мне, например, говорят о том, что товарищ Спицын или господин Спицын, а почему вы не дискутируете с либералами и с перебожниками? Я говорю, я готов с ними дискутировать, но с ними бесполезно это делать, поскольку спорить можно только по научным историческим фактам, основанными на источниках разного происхождения. А наши оппоненты, так называемые, все время используют фальсификацию, то есть сознательное искажение исторических фактов, и вот на этой фальсификации истории они и строят свои ложные конструкты. Вот мадам Лихачева занимается ровно тем же, чем занимаются так называемые историки из нашего ну, мягко говоря, оппонирующего лагеря. Так что вот таким образом.
1: Герман Анатольевич, если что добавить по поводу, вот еще раз, темы, которую мы сегодня затронули, о том, что русская античность — это якобы миф, по заявлению отдельных, так сказать, личностей?
2: Она, этот тезис абсолютно ложен. Он, в общем-то, она вторит русофобским штампом, известным довольно-таки. Причем вообще вот во всем интервью, я бы сказал, она не высказала на самом деле ни одной оригинальной, собственно говоря, мысли. В общем-то, это все некая калька, клише, действительно исходящее вот, в общем-то, из всего того, что мы называем пятой колонной, принижающее, в общем-то, национальное достояние, национальную культуру нашей
1: товарищи,
2: страны.
1: А тогда вопрос, хотя бы... Герман Анатольевич, да-да-да, и Евгению Юрьевичу, и вам обоим вопрос короткий, на пару минут буквально. А почему, скажем, ну давайте так, я так виртуально выражусь, почему именно сейчас дали команду выступить с подобными заявлениями? Что такого, так сказать, на горизонте историческом наметилось, что надо сейчас лажануть наше прошлое?
0: Слушайте, ну я думаю, что это не была дана какая-то команда сверху. Я думаю, что они сами просто начали просыпаться, поднимать голову напоминать, что называется, о себе. Я еще хотел сказать о том, что вот сама форма подачи материала, она, конечно, не выдерживает никакой критики. Ну, у меня такое впечатление, что это связано с теми комплексами, которые у этой мадам просто возникли в раннем детстве, и она подобным образом решила компенсировать эти комплексы вот такой эпатажной, вычурной, совершенно непотребной формой своего интервью. Не думаю, что это была дана команда сверху. Просто они уже сами, что называется, истосковались, потому что они перестали быть властителями дум. Они опять хотят вернуться на этот пьедестал, и поэтому начинают активничать именно в информационном пространстве с подобного рода русофобскими заявлениями и интервью.
1: То есть правильно я понимаю, что русофобия — это не чисто западная история, она и здесь существует?
0: Естественно, конечно. Слушайте, но вспоминайте великого Достоевского и его персонажа Смердякова. Что он там говорил? Ненавижу, ненавижу Россию. А потом то ли руки на себя наложил, то ли от этой ненависти сдох. Понимаете? Вот эти Смердяковы, они и заполонили Россию. Особенно в 90-е.
1: Годы. Да, да. Друзья, я благодарю Евгения Юрьевича Спицына, историка, публициста, Германа Анатольевича Артамонова, профессора кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Мы подискутировали немножко о русской античности, которой якобы нет.
3: Маяк. Защита Отечества — долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Сергей Лавров рассказал Марку Рубио о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом, как сообщил российский МИД, шла речь на встрече в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине. Также министр иностранных дел России и госсекретарь США на встрече с госсекретарем США акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили нормализацию условий работы дипмиссий двух стран. Лавров и Рубио отметили возобновление контактов Роскосмоса и НАСА, высказались за развитие межпарламентских обменов и культурных связей. Сообщили в МИДе по итогам получасовой встречи Лаврова и Рубио. Запрос на встречу на полях саммита АСЕАН был с американской стороны. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
0: Переговоры Лаврова и Рубио длились около получаса. Они стали пятой двусторонней встречей главы МИД России и госсекретаря США с 2025 года. ФСБ пресекла деятельность агентов украинских спецслужб в Луганской Народной Республике. Оперативники задержали трех местных жителей. По заданию Киева они собирали данные о российских военных и сотрудниках администрации региона.
3: Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске. И об ополчении, вооружении, которое здесь находится.
4: Я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе.
0: Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Задержанным грозит пожизненное лишение свободы. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над территорией России, сообщила Минобороны. Атаки были предотвращены с 8 вечера среды до 8 утра четверга. Дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской областями, над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской областями, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, над Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовской моря. Цена газа на бирже в Европе в ходе торгов впервые с 19 марта превысила $750 за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи. Такая динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке. 40-градусная жара, которая сейчас фиксируется в Японии, скорее всего, не дойдет до Дальнего Востока. Такой температуры в регионах ДФО вообще никогда не было, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Абсолютный рекорд для Дальнего Востока – плюс 36 градусов. Но сейчас этот максимум, скорее всего, побит не будет. При этом Макарова не исключила, что 40-градусная жара, которая наблюдается в некоторых странах Европы, может дойти до нашей страны. Однако в ближайшие 5 дней этого точно не произойдет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем синоптики обещают 21-23 градуса, кратковременный дождь, сейчас в столице плюс 17 градусов, без осадков, дует порывистый западный ветер, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, за права на игрока клуб из Санкт-Петербурга предложил 5 миллионов евро. Футбольному ЦСКА пока не удалось договориться с «Атлетико Минейро» о приобретении защитника. Ильзат Ахметов нашел себе новый клуб, а мексиканский «Леон» наконец обозначил «Спартаку» сумму компенсации за форварда сборной Уругвая. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: «Атлетико Минейро», который в середине бразильского сезона в Серия находится на 10-м месте, отклонил предложение ЦСКА о приобретении 19-летнего центрального полузащитника Мамади Сисе, который уже принял участие в 2 матчах за основную сборную Гвинеи. Армейцы были готовы заплатить за африканского таланта 5 миллионов евро, однако клуб из Белого Оризонти запросил сумму в 2 раза больше. В текущем сезоне у Сисе 18 матчей во всех турнирах и 1 забитый мяч. 28-летний центральный полузащитник Ильзат Ахметов, который стал свободным агентом, судя по всему, нашел себе новый клуб. Им должен стать «Рубин», с которым игрок тренируется в настоящий момент. Ранее Ахметов принадлежал «Зениту», в составе которого заполучил статус чемпиона страны и обладателя национального кубка. В предыдущем первенстве России Ильзат на правах аренды отыграл 31 матч за «Крылья Советов», забив 2 мяча и сделав 8 передач. Как сообщает «Спортэкспресс», стала известна сумма, которую мексиканский «Леон» хочет выручить у московского «Спартака» за продажу ему прав на форварда уругвайской сборной на чемпионате мира Федерико Виньеса, ранее выступавшего в испанском «Овьедо» в аренде. Красно-белым необходимо будет раскошелиться на 15 миллионов евро. Напомню, что ранее агент 28-летнего нападающего подтвердил наличие официального запроса от «Спартака», также добавил, что у Виньеса, несмотря на его интерес к российскому варианту карьеры, есть и более статусные предложения.
1: Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин не перейдет в «Зенит». Об этом заявил председатель совета директоров столичного клуба Александр Ивлев. Он отметил, что у футболиста действующий контракт с «Динамо», и этим все сказано. Ивлев добавил, что история с возможным трансфером Тюкавина в «Зенит» закрыта. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Мороженое, чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
8: 6+.
9: Сергей Стиллавин.
10: Друзья мои, еще одна наша рубрика по текущим событиям. Несколько дней назад вышла новость о том, что немцы, нынешние немцы, радостно отрапортовали, что да, говорит, мы нашли, а-я-я, говорят по-немецки, а-я-я, говорят, да, говорит, нашли мы замену русскому газу. Наконец-то у нас все наладится. Ну, эта новость приходит на фоне того, что огромное сокращение у Volkswagen, у Porsche и так далее продолжаются. Но вот вроде как нашли газ вместо нашего. Давно мы не встречались с Русланом Сафаровым, политологом, экспертом финансового университета, автором, ведущим телеграм-канала, вообще канала Геополитбюро. Руслан, доброе утро, рад нашей новой встрече, здравствуйте.
11: Да. Доброе утро, Сергей, взаимно, и приветствую всех наших слушателей, конечно же.
10: Да, Руслан, так вот, где нашли немцы, и если можно, как говорится, на пальцах, на цифрах, насколько это, в принципе, возможно, вот те поставки, ради которых несколько ниток подводного газопровода было построено в свое время, да, и некоторые из них уже разрушены благополучно тем же немцами, американцами и якобы украинцами, да, и насколько возможно вот эти мощности чем-то заменить сегодня?
11: Ну, речь идет о том, что здесь был визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин. И, собственно говоря, были озвучены заявления, что вот Азербайджан поставляет газ в Германию. Это целых 1,5 миллиарда кубометров. Ну, сейчас подробнее поговорим об этом. И вот есть возможность расширения и так далее. Очень многие СМИ подхватили, что ну все, вот как бы проблема для Германии наконец-то решена. Теперь у Германии все будет хорошо, все будет замечательно, мы как бы без России обойдемся. Но дьявол кроется действительно в деталях. Вы правы, что здесь надо поговорить о цифрах. Действительно, если говорить о поставках, которые осуществлял «Газпром» до вот, специальной военной операции, той, как бы это сказать, истерии санкционной, в которую Германия в первую очередь попала, там, конечно, объемы были намного существеннее. Если мы говорим о нитках «Северного потока», Северный поток 1, Северный поток 2, это суммарно где-то порядка 55-55 миллиардов кубометров, то есть 110. Так что 1,5 и 110, да, как бы мы чувствуем разницу определенно. А то, что касается заявлений, да, действительно, президент Азербайджана заявил о том, что Азербайджан готов наращивать поставки, проблем нету, кроме двух очень небольших проблем. Первое заключается в том, что все мощности, то есть сами газопроводы, которые идут из этого государства в Турцию, дальше в Европу, они уже заполнены по максимуму. Соответственно, надо строить новые нитки. И вот здесь начинается то, о чем он опять-таки сделал заявление, что здесь надо как бы немножко изменять политику Евросоюза, которая заключается должна в том, чтобы, во-первых, выделять деньги на строительство этих газопроводов, а эта сумма будет существенной. Я вам могу сказать, что те ТАП и ТАНАП, два вот таких газопровода, которые, значит, основные по поставкам в Европу, в свое время это обошлось в 40 миллиардов долларов, так между нами, сумма немаленькая. Вот. И объем, который поставляет Азербайджан на европейский рынок, суммарно, это 12,5 примерно миллиардов кубометров. 1,5 из них попадают в Германию. То есть, соответственно, это огромные деньги, которые должны быть вложены. При этом есть проблема, связанная с тем, что, во-первых, в Европе действуют так называемые зеленые законы, суть которых заключается в том, чтобы максимально сокращать поставки, значит, нефти, газа и так далее, переходить на ветряки, там, солнечную энергию и прочие вещи, что усложняет вот подобного рода инвестиции. А вторая проблема заключается в том, что Европа по газу пытается ввести принцип биржевой. То есть, условно говоря, практически каждый день вы должны определять, по какой цене вы этот газ продаете. Чего хотят поставщики? Тот же Азербайджан, чего хочет Катар, например, и так далее. Длинных контрактов. Потому что инвестиции сумасшедшие, огромные объемы денег надо вкладывать. Это огромные трудозатраты и так далее, все это выстраивать. И дальше любой поставщик, он не готов к тому, что у него цена будет каждый день скакать. Сегодня это там, условно говоря, 700 долларов за 1000 кубов, завтра это 100 долларов за 1000 кубов. Вот с такой неопределенностью никто работать не готов. Поэтому по итогу заявлений было сделано очень много. По итогу СМИ раструбили, значит, что все вот здесь, значит, уже все проблемы решены и так далее, и так далее. А по факту, на самом деле, как было у старика Крылова, ВОСПа она не там. То есть в данном случае заместить вот те объемы, которые были из России, вот так вот по мановению волшебной палочки, ну, остается по-прежнему невозможным. Мы с вами где-то месяца полтора назад говорили по поводу трансафриканского газопровода. Ну, вот это примерно такая же история здесь получается. То есть как бы проекты фантастические, проекты как-то очень такие все масштабные, серьезные и так далее. А по факту выясняется, что да, меморандумы, заявления какие-то делаются, а заместить российский газ по-прежнему остается огромной, серьезной проблемой.
10: Друзья мои, Руслан Сафаров с нами. Руслан, тогда мы плавно перейдем, потому что тем много, а вы человек разносторонний, я с удовольствием смотрю ваш канал Геополитбюро, даже оказался однажды в вашей студии, да, что... Да, слушайте, Руслан, вот если говорить о тех же поставках, да, мы видим, что опять пошло обострение, я думаю, что как и вы, да, каждый из людей, которые вовлечены в процесс, ну просто в жизнь с утра встают, берут в руки смартфон, да, и одни лезут смотреть на красивую жизнь виртуальных женщин, а другие, значит, смотрят, что произошло за ночь в мире. И каждый день, последнюю неделю, и сегодня утро было не исключением ранним, я вижу, что американцы опять жахнули, да, по Ирану. Те, видимо, ответили опять, хотя этих сообщений я что-то сегодня именно не встречал, наверное, был невнимателен. Опять обострение. Очень странная вот эта история с так называемыми иранскими умеренными, да, которые вообще пошли на соглашение с американцами. Вот, ну, этот меморандум, там 14 пунктов, Версаль, да. И хотя, казалось бы, пора бы уже научиться прекратить верить американцам. Ну, и они им дали передышку, вот они воспользовались, вот опять ударили. Вот эта вся история в связи, опять же, с поставками энергоносителей на мировой рынок, потому что была уже задержка во время первой этой кампании, начавшейся 28 февраля, да, этого года, и вроде как все говорили, сейчас цены пойдут, но как-то то ли задержка такая большая, да, в транспортной логистической сети, то ли еще какие-то факторы, как-то вот нет того самого, у меня ощущение, нет того самого мирового чудовищного кризиса из-за прекращения хождения танкеров через Ормузский пролив. Вот, Руслан, можно об этом ваше экспертное мнение?
11: Сергей, кризис есть на самом деле, потому что то, что мы наблюдаем на рынке фьючерсов, что там цены, в принципе, очень... Мы сейчас, давайте немножко так сарказма, минуту сарказма на радио Маяк. Мы, конечно, так сказать, наблюдаем небольшое повышение цен, там, примерно процентов на 20 за, там, условно говоря, неделю. Просто рынки уже настолько привыкли к вот этой лихорадке, что 20% за неделю, то, что раньше называлось бы кризисом, сейчас воспринимается как такие, знаете, нормальные биржевые флуктуации. Извиняюсь за такие термины. На самом деле проблема очень серьезная. Почему? Потому что действительно Ормузский пролив перекрыт, и существует проблема, связанная с поставками реальной нефти, реального сжиженного газа из того же Катара и так далее. Это вызывает очень серьезные энергетические по всей мировой экономике. В чем проблема на сегодняшний день? Проблема заключается в том, что в том соглашении, которое Дональд Трамп так весело в Версале подмахнул, там было условие, которое стояло у иранской стороны, что да, действительно, перемирие заключается на 60 дней, в ходе которых Иран никоим образом не будет препятствовать проходу кораблей через Ормузский пролив, в том числе тех же самых танков. Но через 60 дней Иран возвращается к полному контролю и получению, так сказать, доходов, в том числе с прохода этих судов. Это было прописано. Иранцы об этом говорили многократно. Американцы, собственно говоря, в какой-то момент осознали, что фактически это капитуляция, это серьезная проблема для них. И я так понимаю, что определенные круги надавили на Дональда Трампа, он решил продемонстрировать свою мощь. В том числе, там еще был один момент, связанный с американскими генералами, которые, так сказать, Ормузский пролив, он, две страны имеют выход к нему, это Иран и, собственно говоря, султанат Оман. Иранцы сказали, бога ради, через Оман тоже могут проходить корабли, определенный есть процентаж, кто куда будет ходить и так далее, и так далее. Американские генералы начали очень серьезно насыщать, давайте это так назовем, оманскую сторону. Побольше кораблей, давайте оттуда пойдет. Иранцев это возмутило, они пригрозили. Ну вот началась новая итерация этого конфликта. В чем проблема для американцев? Проблема для американцев заключается в том, что на сегодняшний день они гасят вот эту нехватку нефти, нефтепродуктов на мировых рынках поставками из своих запасов, из своих резервов. Но проблема заключается в том, что эти резервы не бесконечны. Они сейчас фактически подходят к концу. Там вопрос заключается в одной, двух, может быть, трех неделях. То есть такие объемы, которые Дональд Трамп любит хвастаться, что мы, так сказать, чуть ли не мировые лидеры теперь по поставкам нефти и так далее, это все происходит за счет накопленных за долгие годы резервов, которые они очень так серьезно тратят. Они распродают это все. Но эти резервы заканчиваются. Я напомню,
10: Руслан, а вот можно маленькая ремарка? Но ведь они хапнули в начале года Венесуэлу. А мы не учитываем, да, вот этот, да, факт.
11: Хапнуть-то они хапнули. Проблема заключается в том, что Венесуэла дает порядка 1 миллиона баррелей в сутки. Мировой рынок — это 100 миллионов небольшим в сутки. Венесуэла сейчас дает порядка 1 миллиона баррелей. Для того, чтобы Венесуэла начала наращивать эти объемы, она это может сделать. Для этого потребуются очень серьезные инвестиции, это десятки миллиардов долларов. И самое главное, это время. Даже если вы сейчас придете в Венесуэлу и скажете: дорогие венесуэльцы, сколько стоит увеличить там в 3 раза добычу нефти, выйти на пики венесуэльские. Венесуэла в свое время давала 3-3,5 миллиона баррелей. А сколько это будет стоить? Они скажут вам, ну там, не знаю, 40 миллиардов долларов, например. Вот вам 100, нам нужно завтра. Так не работает. Это годы. Понимаете, это годы. Это годы разработок, это годы, так сказать, выстраивания всей добычной инфраструктуры и так далее, и так далее. Это все не работает по мгновению волшебной палочки. Ну, разве что в мечтах Дональда Трампа. Вот я сейчас взял Венесуэлу, все, я теперь могу сколько угодно кончать оттуда нефть. Поэтому это все равно время, это серьезное, да, очень длинное время. Это, скорее всего...
10: Руслан, ну, а давайте мы, вот, зная, что у нас будет короткая реклама, да, и такой вопрос затронем сразу после ее окончания. А какая модель поведения будет у Трампа, учитывая осенние выборы в США, да, и с какими результатами ему хорошо бы подойти к этому этапу голосования? Руслан Сафаров с нами, после короткой рекламы мы вернемся к микрофону.
7: Маяк.
0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
4: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется в 23:30 в пятницу, 24 июля, и продлится до 13:00 в субботу, 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции, которая обеспечивает водой район. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. Мотопробег, посвященный Дню Крещения Руси, пройдет в области. С 24 по 26 июля 200 мотоциклистов проедут по маршруту Москва-Вологда-Кириллов-Ферапонтово. В пробеге примут участие представители клуба «Ночные волки». Основная программа пройдет 25 июля в Кириллове. На берегу Сиверского озера состоится Всероссийский мотофестиваль и Кубок губернатора по водно-моторному спорту. В программе мото-шоу, концерты, ярмарка, мастер-классы и выставка ретро-техники. Молодой человек на сабборде утонул в Шекснинском округе. ЧП произошло на реке Бажай у деревни Дьяконовская. Череповчанин отдыхал на берегу с девушкой и родителями. Пара решила покататься на сабборде. В какой-то момент течение отнесло их на глубину. Молодой человек потерял равновесие и упал в воду. Предварительно он не умел плавать. По данным МЧС, год назад в области произошли 2 подобных трагедии. Специалисты напоминают, на сабборде, лодке или катере спасательный жилет должен быть на каждом. Перед выходом на воду нужно проверить исправность плавсредств, а также учитывать ветер и течение. Торговых объектов по всей области оформили в едином стиле. В работе используются мотивы, отсылающие к традиционным ремеслам и природным особенностям, узнаваемые элементы региональной символики. Часто соблюдение дизайн-кода позволяет предпринимателям получить дополнительные преференции, например, приоритетное право на продление договора, отметили в правительстве области. Телефон здоровья работает сегодня для жителей области. Врач-психиатр Любовь Ермакова расскажет о том, как поддержать здоровье головного мозга. Задать вопросы специалисту можно с 15 до 16.00 по телефону в Череповце 55 18 47. Музыкально-поэтический фестиваль пройдет в Грязовце. Гостей ждут в городском парке 25 июля. Откроют программу в 13.00 музыкально-поэтический конкурс. Участники будут соревноваться в номинациях «Чтецы», «Авторы, исполнители» и «Песни». Вечером выступят вокально-инструментальные ансамбли. На концерте прозвучат каверы и авторские композиции, джазовые, блюзовые мотивы, рок и поп-хиты.
7: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Маниле на полях министерского саммита АСЕАН. Инициатором стала американская страна. Обсуждали украинскую проблематику, а также обстановку в Персидском заливе и договорились продолжить контакты по линии дипведомств. Из столицы Филиппин с подробностями корреспондент ВГТРК Алексей Петров.
3: Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Главное событие в Маниле, за которым следит вся мировая пресса. Диалог Сергея Лаврова с госсекретарем США. Журналистов запускают в зал буквально на несколько секунд. Ограниченный пул – 10 человек с каждой стороны. Работа без операторов, только корреспонденты. Интерес к встрече огромный. Непосредственно во время встречи один из американских журналистов выкрикнул вопрос российскому министру. Последний раз Лавров и Рубио общались лично в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Затем неоднократно созванивались. Пресса уверена, что среди ключевых тем Украина, а также Иран и обстановка в Ормузском проливе. Некоторые детали переговоров стали понятны из сообщений МИДа.
4: При обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран до сих пор стремящихся нанести России стратегическое поражение. Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
3: Сразу после протокольной съемки первые комментарии от Марии Захаровой.
5: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
3: Уже известно, встреча продолжалась чуть более получаса. Беседа с госсекретарем США стала финальным пунктом в программе визита Сергея Лаврова. На Филиппинах он провел 3 дня, а сегодня, чуть раньше, принял участие в 33-м региональном форуме АСЕАН, где в повестке ключевые мировые темы и развитие Азиатско-Тихоокеанского региона.
6: Алексей Петров, Вести, Манила.
1: Российские вооруженные силы ночью продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине, сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в Одессе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ. Рассказали в Минобороны. Ранее российские войска с помощью беспилотников «Герань-4» нанесли удары по 4 сухогрузам и 1 морскому судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. 3 женщины и мужчина получили тяжелые ранения в результате ударов ВСУ по городскому рынку и магазину в Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. Подробностей пока нет. ФСБ пресекла деятельность агентов украинских спецслужб в Луганской Народной Республике. Оперативники задержали 3 местных жителей. По заданию Киева они собирали данные о российских военных и сотрудниках администрации региона.
7: Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске. И об ополчении, вооружении, которое здесь находится.
8: Я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Задержанным грозит пожизненное лишение свободы. Биржевые цены на газ в Европе впервые с 19 марта превысили $750 за 1000 кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи. Такая динамика отмечена на фоне очередного витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке. Граждане Бельгии начали обращаться в посольство России за получением виз традиционных ценностей, рассказали в российской дипмиссии в Брюсселе. По этой программе было выдано 17 виз за прошлый год и 9 за этот, заявил сотрудник посольства РИА Новости. Ранее в консульском департаменте МИДа сообщали, что более 1100 иностранцев получили такие визы в прошлом году. Указ о выдаче соответствующих виз президент Владимир Путин подписал в августе 2014 года. Дожди в московском регионе прогнозируются минимум на ближайшие 5 дней, но они будут умеренными. К началу выходных в российской столице ожидается потепление, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
1: Несмотря на то, что погода в ближайшие дни прогнозируется дождливая, солнце все равно будет появляться и будет активным. Поэтому при прогулках по-прежнему нужно соблюдать осторожность, предупреждают синоптики. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и 18-20 градусов. В Москве кратковременный дождь, облачно с прояснениями и 21-23 градуса. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, без осадков, облачно с прояснениями. Дует западный ветер с порывами до 4 метров в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: «Русский этикет».
1: Дорогие друзья, ну что же, Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве Российской Федерации, вновь с нами в проекте «Арабский этикет». Сегодня мы продолжим наши образовательные беседы. Сегодня мы поговорим об арабском гостеприимстве. Игорь Александрович, доброе утро. Да, здравствуйте.
2: Сергей, доброе утро. Очень рад опять быть на вашей передаче, на нашей общей передаче и приветствовать всех радиослушателей.
1: Да-да-да. Игорь Александрович, ну, мы сосредотачиваемся на арабских, да, культурных традициях, но если говорить в принципе о южном гостеприимстве, да, о восточном, если так можно сказать, ну вот как-то доводилось читать в свое время, что на Востоке, в принципе, гость — это посланец, да, причем обязательно хороший, и несмотря на то, какие лично отношения могли бы быть, какие проблемы с гостем, его ни в коем случае нельзя в доме обидеть, его надо всячески, скажем, уважить, да, накормить и обойтись с ним самым благоприятным образом. Вот это отношение к гостю, оно вообще откуда идет? Вот что гость — это обязательно хорошо.
2: Вы знаете, Сергей, я хотел бы начать нашу сегодняшнюю рубрику с небольшого стихотворения, которое я написал, называется «Об арабском гостеприимстве», если позволите, потому что те вопросы,

0: стихотворение, и там, собственно говоря, отражены те моменты, которые касаются ключевых понятий в арабской культуре, в арабском этикете, которые касаются именно гостеприимства, отношения к гостям. Это даяфа, от слова дейф, гость. Это целый такой кодекс, да, в рамках общего арабского этикета, кодекс гостеприимства. Латафа – это то, что вот в средневековой Европе куртуазность, да, французское слово. Латафа – это учтивость, обходительность. Джагилия – это доисламский период, когда еще арабы не приняли ислам, но там у бедуинов уже складывался аль-мурувва, кодекс чести, кодекс мужества, именно кочевников в таких сложных, сложнейших географических условиях, в пустыне. Но некоторые положения из аль-мурувва перекочевали уже в исламскую этику и в арабский этикет современный. Собственно говоря, конечно, упоминается священный Коран, заповеди пророка Мухаммеда. И, собственно говоря, несмотря на то, что, конечно, ислам адаптируется к современным реалиям, но основы гостеприимства, отношения к гостям остаются.
1: Игорь Александрович, ну вот смотрите, а в какой последовательности вообще люди в арабской культуре договариваются о том, что они, в принципе, придут в гости? Потому что если говорить о нашей, ну, знакомой нам, и многие еще помнят, как это было, действительно, до того, как появились камеры видеонаблюдений, суперумные замки, кодовые системы, да, и прочее, прочее, я прекрасно помню эту историю, что и в городах отчасти, а в деревнях 100%, да, часто очень днем двери были не заперты, люди могли, по большому счету, ну, может быть, не в праздничный день, а даже вот на бытовом уровне зайти друг к другу, да и телефонов-то не было, понимаете, не говоря уж о мессенджерах каких-то, и люди совершенно спокойно могли постучаться, прийти друг к другу в дом, это не считалось вторжением в личное пространство, что сейчас, кстати, является огромной проблемой для молодежи, которым вбили в голову вот эту приоритет личного пространства, они теперь жить друг с другом не могут, ну, я имею в виду мальчиков с девочками, потому что, типа, это как же так, в моей ванне будет плескаться другое тело постороннее, да, это ужас. А тогда это все было просто, ну, конечно, в ваннах не плескались, их тоже не было в деревнях, но, тем не менее, люди друг к другу приходили без предупреждения, да, в силу отсутствия, в том числе, и вот дистанционных коммуникативных средств. А как это в арабском мире? Нужно ли заранее договориться о том, что вот вы знаете, я вот завтра в 13:50 приду к вам в гости, вы меня ждите, да? Как вот это делается?
0: Знаете, Сергей, ну вы поставили целый комплекс вопросов. Я попробую ответить, ну, по максимуму на все из них. Тут не один вопрос. Ну, во-первых, хочу сказать, конечно, что времена меняются. И, к сожалению, мы все видим, что Ближний Восток – это макрорегион с повышенной конфликтогенностью, это регион и с внутренними конфликтами, вооруженными конфликтами, гражданскими войнами и межгосударственными конфликтами. Поэтому, ну, уже исходя даже из этих соображений, открытыми держать двери в домах в очень многих арабских странах просто не представляется возможным, да, это исключено. Потому что есть преступность в странах, то, что называют капиталоизбыточные страны, да, это проблема нахождения иммигрантов и тоже профилактика преступности, тоже не рекомендуется подданным, как бы, да, арабских монархий оставлять двери открытыми, это никто не делает. Это первый вопрос, нюанс. Второй связан с особенностями, да, этикета арабского, который все-таки варьируется от страны к стране и от субрегиона к субрегиону. Несмотря на то, что я уже сказал в самом начале нашей передачи о том, что основные постулаты, они сохраняются, и многие именно практически в неизменном виде, но то, что является принципиальным, да, как вот говорится в Коране, да, гость является проводником в райские сады. Но тем не менее, все-таки еще раз повторю, страновая специфика, особенности арабских обществ накладывают свой отпечаток. Я несколько примеров приведу из своей практики, различные арабские страны. Ну вот, скажем, если приглашают гостей в Ливане, особенно христианское население, где чувствуются вековые европейские традиции, то, конечно, это будет ресторан, зависит, конечно, от личных отношений.

0: если это близкие друзья, то могут, конечно, по какому-то поводу, подчеркиваю, не просто так, а по какому-то поводу пригласить к себе домой на какое-то торжество, но это бывает достаточно редко, все-таки ресторан. Скажем, если мы возьмем Сирию, то там традиционно люди любят показать, да, особенно вот умение хозяйки дома, да, у нас было как раз, была с вами передача по поводу женского этикета, значит, показать умение хозяйки, гордость за дом, за стол, поэтому даже люди высокого ранга, опять же, подчеркиваю, из личной практики, могут пригласить к себе домой, и чаще всего приглашают, в отличие от соседнего Ливана, да, приглашают к себе домой. В Омане накладывается, в султанате Оман, накладывается та специфика, страна расположена на берегу моря, поэтому практикуются выезды на море в виде пикников дружеских, барбекю и так далее. Значит, это вот именно оманская такая особенность, которая придает столам национальный колорит, приему гостей именно оманский колорит. Скажем, если мы возьмем Саудовскую Аравию, то приглашают специальные беседки для гостей, которые находятся на территории домовладения, да, на территории поместья или особняка какого-то, но отдельно стоящее здание на территории. То есть, с одной стороны, показывают гостям, что их как бы, ну, пускают на свою территорию, с другой стороны, они все-таки не нарушают личное частное пространство хозяев. Вот такое умение, да, чисто восточный компромиссный вариант, который тоже активно используется. Кстати, хочу сказать, опять же, из личного опыта, что у нас на Северном Кавказе аналогичные традиции, у нас тоже гостей зачастую приглашают не к себе домой, особенно если зажиточные семьи состоятельные, а вот такие же самые беседки или отдельно даже стоящие дома для того, чтобы как раз принимать гостей. То есть вот такие особенности, если сделать срезы, да, по особенностям арабского этикета, касающимся приема гостей. Что касается вообще отношений между людьми, то, конечно, зависит от цели визита и от уровня отношений. Если это друзья, это друзья, регулярное общение. Если это, скажем, очень часто используется такой прием, пригласить в гости людей, чтобы получше их узнать, нащупать какие-то слабые места, для того, чтобы обеспечить себе, если мы говорим про бизнесменов, да, максимально благоприятные позиции на переговорах. Кстати, нашими представителями, которые посещают арабские страны, я тоже как консультант рекомендую прибегать к тем же самым методам и активно соглашаться на подобного рода походы в гости для того, чтобы лучше узнавать хозяев, своих перспективных бизнес-партнеров, для того, чтобы в последующем было принять легче решение, осознанное решение, правильное решение насчет формата, формата принципов сотрудничества.
1: Игорь Александрович, а вот именно момент с уведомлением и решение, когда человек приходит, как принимается в гости?
0: Ну, опять же, все зависит от уровня отношений, да. Если это домашний прием, то могут прислать и приглашение, да, традиционное. Если это все-таки высокий уровень отношений, то, безусловно, это может быть устная договоренность и по телефону, и по электронной почте с использованием, да, современных, да, коммуникаций. И хочу сказать, опять же, из личного опыта, иногда по соображениям безопасности, это интересный момент, если в стране идет гражданская война, какой-то внутренний конфликт, и высокопоставленный человек приглашает в гости, то через помощников это может передаваться лично, не используются никакие средства коммуникации вообще, а именно лично передается и время, и место. Вот я вспоминаю в этой связи свой визит к премьер-министру Ирака. Как раз шла война, один из таких самых был сложных периодов в иракской истории, в составе нашей делегации. Вот пригласили нашу делегацию домой на плов к премьер-министру страны. Поэтому, конечно, вот эти все нюансы необходимо учитывать.
1: Игорь Александрович, а сколько нужно времени запасти, чтобы вот поход в гости оказался воспринят приглашающей стороной как состоявшееся удачно, да? И, конечно, одежда, да, тоже это важно. Если вы не являетесь сам по себе арабом, например, да, а являетесь представителем своей страны, своей родины, но, тем не менее, надо учитывать вот именно этикет костюма. Как тут дела обстоят?
0: Ну да, Сергей, ну по поводу времени еще раз скажу, все зависит от уровня отношений, формата отношений, да, ну друзьями не стоит, так сказать, уповать на то, что там какие-то официальные будут там переговоры, назначено время, просто договариваются люди между собой. Что касается дресс-кода, безусловно, тут целый ряд нюансов. Ну, во-первых, из личной практики могу сказать, хотя вот западные представители, они иногда, так сказать, следуя Лоренцу Аравийскому, да, любят иногда, подчеркиваю, не всегда далеко наряжаться, так сказать, в арабские одежды, в аравийских монархиях, галябию там и так далее. Все-таки моя позиция, основанная на, опять же, опыте общения с самими арабами, заключается в том, что мы представляем Россию, великую страну, страну, государство, цивилизацию, поэтому, ну, уподобляться, да, вот идешь, так сказать, как-то подстраиваться в одежде не стоит, надо оставаться самим собой, приходить в одежде, но она, естественно, должна, во-первых, соответствовать климатическим условиям, да, понятно, что, наверное, в полноценном костюме тройки шерстяном при температуре плюс 40, даже если везде работают кондиционеры, да, не стоит. Костюм должен учитывать особенности климата, климатические, да, безусловно. Ну, про женщин мы отдельно говорили, варьируется, да, но в целом тоже европейская одежда, хотя, подчеркну, опять же, вот бывают случаи, когда через службу протокола передают, что особенно это касается уже людей преклонного возраста, консервативно настроенных, шейхов, религиозных авторитетов, которые, скажем, могут заниматься бизнесом, или их родственники занимаются бизнесом, но они участвуют во встрече, в беседе, тогда, конечно, все эти нюансы необходимо обязательно учитывать. Но, повторюсь, если для женщин какой-то предусмотрен особый дресс-код, который более четко, так сказать, соответствует нормам шариата, строго соответствует, об этом предупредят, так сказать, протокольщики или представители той стороны, которая приглашает в гости. Опять же, зависит все от обстановки. Это какие? Официальные гости. Да, такое тоже бывает. Это какая-то рабочая деловая встреча или все-таки это дружеские посиделки? Да, и если это дружеские посиделки, то где? Как бы, да, могут ведь гости приглашать и не к себе домой, подчеркну, да, могут приглашать и в ресторан, да и в гости, кстати, в том же Ливане могут и даже в клубы приглашать. Поэтому понятно, что если человек идет в клуб, то не стоит надевать официальную одежду, но это везде, это не только арабских стран касается, Сергей.
1: Ну, конечно, да. Игорь Александрович, а вот есть ли, по вашим наблюдениям, какие-то возможные ошибки из-за незнания тонкостей какого-то этикета, да, в поведении за столом, при разговоре в гостях? Вот вы упоминали, что нельзя, не надо делать комплименты женщинам, за руки трогать никого не надо. А вот что еще, как еще можно предотвратить с вашей помощью какие-то неловкости, не злонамеренные, а в силу просто незнания?
0: Ну, Сергей, мы уже говорили, что, да, вот вы сами сейчас уже вспомнили про это в наших предыдущих передачах, мы не раз говорили, да, табу, смолток, но я сейчас добавлю, что касается уже общих тем разговора, не смолток, не вступительных, да, реплик, а общих, так сказать, тем застольных разговоров и вообще в гостях. Ну, конечно, первое, никоим образом не нужно втягиваться в обсуждение внутриполитических ситуаций соответствующих стран, потому что, ну, в ряде государств, в том же Ливане или Сирии, люди любят, так сказать, подискутировать, кого-то покритиковать, не стоит, так сказать, это все поддерживать, особенно, что греха таить, если это визит в гости к высокопоставленному представителю, то, соответственно, там может находиться и прослушивающее устройство и так далее, и можно, так сказать, себя дискредитировать, и это недопустимо, категорически недопустимо, нужно вести себя очень осторожно, также нужно, безусловно, воздерживаться от критики своей страны, и так далее. Следующий момент. Проблема израильско-арабских отношений, да, отношения к Израилю и так далее. Ну, опять же, в гостях могут находиться журналисты, и такое может быть. Потом это может использовано быть против того человека, который высказал. Все-таки позиции, скажем, России, отношений того же Ирана, арабских некоторых стран к Израилю отличаются. И поэтому здесь втягиваться в эти разговоры, безусловно, не стоит. И повторюсь, вот обсуждать, скажем, положение иностранцев, иммигрантов, экспатов, так сказать, и прочее, эти вещи тоже не нужно делать абсолютно. беседы должны носить такой дружеский характер, но нейтральный. Это может быть культура, это могут быть семейные дела, но при учете тех ограничений, о которых мы с вами раньше, Сергей, говорили, это могут быть и учеба детей, это может быть какие-то путешествия спортивные, какие-то аспекты, увлечения спортом, хобби. Но опять же, здесь зависит от уровня отношений, да. Так сказать, если уже это дружеские отношения, то, конечно, люди уже достаточно много друг о друге знают, поэтому могут обсуждать, может быть, какие-то общие увлечения, вид спорта или там коллекционирование и так далее. Все это, в общем, конечно, в правильном ключе идет на пользу укреплению дружеских отношений и способствует тому, что поход в гости принесет действительно истинное удовлетворение.
1: Игорь Александрович, ну вот несколько раз в вашей речи звучало и сегодня, и в наших предыдущих встречах о том, что люди занимаются бизнесом, да, и вообще история с тем, что на Востоке хорошо торгуют и торгуются, это не легенда, это правда. Значит ли это, что если вас пригласили в гости, что то, что вас хотят прощупать на предмет возможности с вами замутить какую-нибудь тему, как у нас говорят,
0: ну, да? Я же об этом только что сказал, честно говоря, да, то, что действительно это может быть и бывает достаточно часто, но не всегда. Опять же, все зависит от формата встречи, от уровня отношений и от цели. Если это дружеские отношения, они не обязательно совершенно могут быть основаны на каких-то деловых интересах. Хотя иногда деловые интересы примешиваются, да, и к дружеским отношениям. Ну, люди симпатизируют друг другу, но при этом есть какая-то деловая поездка, она может присутствовать. Почему нет? Восток остается Востоком. Но есть, действительно, приглашают гости, опять же, из личной практики, могут прям пригласить даже в другую страну к себе в гости приехать, погулять, пообщаться на природе, разделить совместно стол, но при этом обсудить и какие-то деловые вопросы тоже. Это абсолютно нормально, просто нужно соблюдать те ограничения, о которых я только что сказал.
1: Игорь Александрович, и вопрос с подарками, сувенирами. Нужно ли в гости в арабском мире приходить обязательно с каким-нибудь, ну, может быть, небольшим, но подарочком?
0: Это приветствуется, Сергей. Честно говоря, это приветствуется и очень позитивно к этому относится. Но, опять же, это все зависит от того, с кем вы встречаетесь. Если это высокопоставленное лицо, здесь очень надо быть аккуратным. Иногда, так сказать, стремятся какие-то супердорогие подарки подарить, но это все равно, все зависит от характера человека. Это может в ряде случаев быть воспринято очень позитивно и даже принести какие-то дивиденды, но в некоторых случаях может, наоборот, иметь негативный эффект.
1: Если, Игорь Александрович, последний короткий вопрос. Если все-таки речь идет о невысокопоставленном человеке, а просто о гостях, если тебя пригласили, ты по понятиям как бы обязан человека встречно к себе пригласить?
0: Ну, все зависит, опять же, от ситуации. Если, допустим, вы приехали к другу в его страну, ну, куда вы его пригласите? Ну, можно ответный визит пригласить в ресторан, да, но не к себе же домой. Дома-то у вас нет в этой стране, да? Вот, вы просто приехали, как бы, да, посетили своего друга или подругу. Поэтому тут, конечно, все зависит от конкретной ситуации.
1: Понимаю. Игорь Александрович, ну, как всегда, большое вам спасибо. Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. В рамках нашего проекта «Арабский этикет» мы о гостеприимстве сегодня немножко поговорили.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские вооруженные силы ночью продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине, сообщили в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. А кроме того, в Одессе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ. Глава МИДа Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятия АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона. Лавров также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже, сообщили в нашем МИДе. Предполагаемый организатор крупнейшей в России площадки бумажного НДС задержан за границей. Об этом несколько минут назад сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным СМИ, речь идет о 44-летнем Александре Осине. У него было более 35 тысяч клиентов. Он владеет компаниями «Контр» и справочной 055 из Великих Луг. В апреле Следственный комитет сообщал, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, которая создала 4000 фиктивных юрлиц и продавала фальшивые счета. Фактуры. Бюджет России в результате не получил более 1 триллиона рублей налогов. Позже ФСБ сообщило, что речь идет о пресечении работы крупнейшей площадки бумажного НДС. Несколько фигурантов уже арестованы. И вот за границей был задержан возможный организатор этой площадки. Сейчас идет работа по организации его экстрадиции в Россию, сообщает РИА Новости. Вооруженные силы Ирана заявили об уничтожении радара комплекса «ПРО-ТЭТ» системы ПВО «Патриот» на базе США в Иордании, сообщила гостелерадиокомпания ИРИП со ссылкой на заявление армии Ирана. Президент США Дональд Трамп 8 июля говорил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, больше не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Несмотря на то, что погода в ближайшие дни будет дождливой, солнце все равно будет появляться и будет активным. Поэтому при прогулках по-прежнему нужно соблюдать осторожность, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она пояснила, что солнечная активность от погоды не зависит, она развивается по своим законам. В ближайшие дни высокие облака будут несколько уменьшать поток ультрафиолета, но в середине дня все равно нужно помнить о том, что солнце еще высоко, и стоит подумать о защите глаз и кожи. Макарова также рекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками и реагировать на погоду в соответствии с текущей ситуацией. Новости доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну а сейчас в Москве температура воздуха составляет плюс 18 градусов, без осадков, дует небольшой западный ветер, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, за права на футболиста клуб из Санкт-Петербурга предложил 5 миллионов евро. В футбольном Ростове и «Факеле» объявили задачи на будущий сезон в российской премьер-лиге, который стартует уже в пятницу. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В первом туре стартующего на текущей неделе чемпионата России по футболу Ростов сыграет в гостях с Оренбургом, а «Факел» примет махачкалинское «Динамо». В среду представители обоих клубов разъяснили цели на предстоящий сезон. Главный тренер ростовчан Джонатан Альба, чья команда финишировала на 10-й позиции в предыдущем первенстве, ответил приземленно. «Наша первая задача – не вылететь, а также сделать все возможное в Кубке России». Однако, по мнению испанского специалиста, команда в Ростове стала сильнее. «Я считаю, что команда в этом году будет лучше, так как у нас появилось больше вариантов при выборе состава. Я доволен набором игроков, но изменения еще могут быть. С новым гендиректором познакомились, будем работать вместе, смотрим в будущее», – добавил Альба. В свою очередь, недавно назначенный спортивный директор «Факела» Руслан Пименов дал понять, что амбиции его клуба традиционно скромны. «Цель у нас одна – закрепиться в РПЛ. Будем выкладываться в каждой игре все вместе с болельщиками и командой, решать задачу. У нас скромный бюджет, это ни для кого не секрет, но необходимо пытаться усиливать состав. Также надо поднимать академию, смотреть на своих воспитанников, но не усиливаться мы не можем», – разъяснил Руслан Пименов. Напомню, что «Факел» в минувшем сезоне занял второе место в первом дивизионе и вернулся в элиту.
1: Хоккейный «Акбарс» подпишет новые контракты с нападающими Григорием Денисенко и Артемом Галимовым, а также с вратарем Тимуром Белялловым. Об этом сообщает издание «Чемпионат». Стороны близки к договоренностям по условиям новых соглашений. Баскетбольный «Енисей» подписал контракт с разыгрывающим защитником Чарльзом Кэллисоном. В прошлом сезоне американец выступал в Германии за «Вайсенфельс». В среднем за игру он набирал 15 очков и делал 4 передачи. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Училка против маяка.
5: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, нормы у которых изменились, причем в лучшую сторону, в пользу народа, так сказать. Речь идет о словах, в которых ударение ставили неверно, если не все, то уж точно подавляющее большинство. При этом искренне считали, что говорят правильно. И наоборот, нормативные варианты, зафиксированные в словарях, воспринимали как ошибочные. И вот первый пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
6: Посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются.
5: Догматов, догмат. Такое ударение в этом слове стало нормативным совсем недавно. А раньше нужно было говорить догмат, догматов. Сейчас узаконена двойная норма. Так что тем, кто всегда говорил догмат, можно не переучиваться. Догмат и догмат – оба варианта правильные. Далее мы переходим к наречию и слушаем, что сказал все тот же гость Марат Сафаров.
7: Это действительно... Ну, требовал не только знания своей профессии, но и вот именно что вот этих вот нюансов, которыми они, в общем-то, мастерски обладали, конечно.
5: Мастерски. Такое ударение стало нормативным всего лишь год назад. А раньше правильным вариантом считалось только мастерски. Сейчас мастерские и мастерские, оба варианта стали литературными. Ну и мы переходим к глаголам вместе с Диной Кернарской, гостьей программы «Хорошо темперированный эфир».
8: Да, исчерпали. Разделались, да. Но никогда нельзя исчерпать. Мы же просто приводим какие-то, ну, наиболее характерные примеры.
5: Исчерпать, правильно. Это слово прошло долгий путь и поменяло ударение. Раньше нормативным был вариант исчерпать. Только он один, никаких вариантов. Потом появилась двойная норма. Исчерпать и исчерпать. Но по последним сведениям, нормативным считается только вариант исчерпать. Те, кто говорит иначе, пора переучиваться на исчерпать. Переучились? Отлично. И мы переучились. переходим к следующему глаголу вместе с ведущим Александром Пушным.
0: До сих пор, вот, Елена Владимировна, спасибо вам за эфир, до сих пор многие балуются зеркалами, особенно всякие, значит, участники. Смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да, чтобы он не кривлял вот эти свои рожи.
5: Баловался, балуются. Сейчас это уже норма. Но раньше были допустимы только варианты «баловался, балуются». В самом современном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, принята двойная норма «баловаться» и «баловаться». И, кстати, Александр употребил еще одно интересное слово – «кривлял». Дело в том, что оно без возвратной части «ся» не употребляется, но ведущий употребил, и получилось неплохо. Раньше я уже сталкивалась с подобной словообразовательной схемой. Сейчас довольно модным стало слово «улыбать». Говорят так: «ты меня улыбнул» или «меня улыбнул этот мем». А вот теперь и еще один новый глагол получили – «кривлять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в Messenger Max. Там у меня есть канал. Заходите, не пожалеете. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка. Сергей Стиллавин.

0: друзья мои, рад, что вновь в нашей студии Михаил Юрьевич Жебрак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура». Несмотря на все злоключения таксомотора, Михаил Юрьевич вновь в нашей студии. Доброе утро.
1: Да. Я утонул в ваших роскошных новых креслах, а вот Павел Михайлович не одобрил бы. Сказал, ну, слишком комфортно, дорого, ну... Работать надо, экономить. Конечно, он человек был такой строгий.
0: Павел Михайлович-то, который Третьяков, наверное. Да,
1: да, да, да, да. У нас просто Павел Михайлович – это зеркало русского меценатства. Да? Глыба, матерый человечище. Удивительная судьба у нашего создателя лучшей коллекции русской живописи. Он был не богат и не знатен. И при этом вот такая коллекция, такая слава, и он спорил за работы с Александром Третьим. Может быть, Александр Третий решил собирать русскую живопись. Ну, не один Третьяков собирал, были другие, Солдатенков, другие купцы, но у Третьякова была лучшая коллекция. И когда Цветков, такой финансовый деятель, решил тоже собирать русское, он говорил, у Павла Михайловича это монография по истории русского искусства, у меня так, конспект. Так что удивительный коллекционер, и он вообще вот для меня образцовый московский купец. И с одной стороны, он действительно московский купец, очень характерный, а с другой стороны, он настолько был славен уже при жизни, потом о нем столько писали, столько думали и говорили потомки, что, в общем, его характер и наложился в чем-то на все московское купечество. То есть он сформировал не только, ну, наше представление о русском искусстве, он еще и сформировал наше представление о московском купечестве, так что это вообще удивительный человек.
0: Михаил Юрьевич, да. Ну а вот о людях-то торговых принято как говорить? Получил прибыль, опять в оборот пускаешь, и все больше, и больше, и больше.
1: Вот Павел Михайлович удивительно.
0: Искусство-то оно как бы крадет деньги-то из
1: крадет,
0: оборота?
1: Крадет, крадет, крадет. Павел Михайлович как-то обмолвился, что у моего брата, это младший брат, общий бизнес у них, что у моего брата небольшое состояние, и при этом он в 6 раз богаче меня. Но он так намекал на то, что брат больше тратит на себя из того, что получает, а у него все в дело, все на коллекцию. Удивительно совершенно. И вот московское купечество, оно, ну, традиционно, оно такое семейственное. И эта семейственность помогает, потому что, когда ты по-семейному относишься к предприятиям, когда ты не наемный менеджер, там, а член фамилии, ты о рабочих будешь заботиться, да, и как-то, в общем, ну, лишний раз станки поменяешь, а не только все выведешь с предприятия. Так вот, Павел Михайлович, когда умирал отец, братьям было 18-16, по-моему, он попросил, чтобы его компаньона, ну, такого помощника, бывшего приказчика, Коншина, чтобы не просто сделали компаньоном, а ввели в семью, чтобы за него выдали сестру. Ну, его дочь, умирающего купца, и выдали. А в дальнейшем еще одна сестра вышла за архитектора Каминского. Ну, и кто строил не только Третьяковым, но и всем московским купцам, естественно, Каминский. То есть такая семейственность присутствовала. Потом московское купечество, можно сказать, костное, можно сказать, патриархальное, сдержанное. И у Павла Михайловича это проявлялось во всем. Ну, например, он не покупал новое искусство, не очень любил Врубеля, и Врубеля приобрел только несколько рисунков к демону Лермонтова. А так, в общем, старина, старина, старина. И в этом, ну, тоже есть что-то здравое. С одной стороны, существуют анекдоты, как тот же купец Бурышкин сдавал диплом в коммерческом училище. И Губин, легендарный купец, старик, знакомый хорошо с его отцом, с ним принимает экзамен, ставит 5, ну или там 10, какая там была бальная система, высшую оценку. А потом отводит его в коридоре и говорит: молодой человек, я надеюсь, в эту систему, которую нам докладывали на своем предприятии, это новая американская система учета рабочего времени, ну такая фабричная система учета. Он говорит: надеюсь, вы эту систему на своем предприятии вводить не будете. Бурышкин совершенно с потрясением посмотрел на экзаменатора. Тот говорит: акционеры могут не понять. Вот не надо вот этого нам ничего нового. Ну и в этом есть определенный патриотизм. Павел Михайлович, он ходил в одном и том же сюртуке. Когда тот совсем уже продырявливался, он шел к портному и просил просто ткань поменять. А фасон-то, фасон хороший. Так всегда ходили. Ну и в воспоминаниях есть какие-то такие множество смешных эпизодов, когда молодой какой-то москвич, ну, из предпринимательской среды, на хорошей тройке едет по заснеженной улице, а впереди плетутся сани. Ну, такие не очень казистые, и он так их обгоняет, подрезая лихачески, чтоб, знаете, лед из-под копыт в лицо. А потом оглядывается, а там Павел Михайлович Третьяков сидит, которого вся Москва просто обожала безумно.
0: Михаил Юрьевич, да. А рискну предположить, а ведь, наверное, и с женщинами был таким прижимистым, а?
1: Он женился поздно, в 31, по-моему, год, и когда он был молод, у него была кличка Архимандрит в компании, хотя там в театр ходили, выпивали, наверное, ну, молодежь, нормально, общались, он очень музыку любил, и вот Васнецов вспоминает, что вот его как художника сформировало, ну, не только там образование и русская природа, и родной отец, много сделавший для них, но и музыкальные вечера у Третьяковых, он был вхож в дом, в большом зале стоял два рояля, дочери играли, жена, прекрасный пианист, так что ничего человеческого ему было не чуждо, но тем не менее, знаете, понимаю. Так, архимандрит.
0: Да-да-да, понимаю. Да, Михаил Юрьевич, давайте после короткой рекламы продолжим. Михаил Юрьевич Жебрак в нашей студии. Да.
2: Первого радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 13 тысяч жителей области пострадали от присасывания клещей с начала сезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за последнюю неделю зафиксирован 251 случай. Лабораторные исследования выявили возбудителя болезни Лайма в половине доставленных образцов. Также обнаружены единичные случаи энцефалита и анаплазмоза. В регионе продолжается вакцинация. Прививку от энцефалита уже получили 120 тысяч человек. Территории парков, школ и детских лагерей обработаны на площади больше 2000 гектаров. Специалисты напоминают, отправляясь на природу, используйте репелленты и проводите самоосмотры каждые 2 часа. В Вологодской области доступны программы бесплатного переобучения. Жители региона могут освоить новую профессию или повысить квалификацию по 40 направлениям – от информационных технологий и строительства до здравоохранения. По данным регионального Минтруда, обучение уже завершили более 380 волокжан для работы в образовании, культуре и сельском хозяйстве. Подать заявку на участие можно на портале «Работа в России». Летний набор продолжается. Первого августа в музее Семенкова состоится фестиваль «Вологда фолк». Он объединит гастрономический форум и всероссийский фольклорный праздник. Гостей ждут дегустация блюд вологодской кухни от шеф-повара Василия Емельяненко, а также выступления этноколлективов со всей страны. В программе также заявлены кулачные бои, исторические реконструкции, частушечные батлы и традиционные русские игры.
4: Спорта.
3: Любители бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века. Для спортсменов подготовлены дистанции 2, 5 и 10 километров. Забег состоится 26 июля в Белозерске. Гонки на аквабайках пройдут в Кириллове 25 июля. Соревнования за Кубок губернатора станут центральным событием Всероссийского мотофестиваля. Гонки пройдут у стен Кирилло-Белозерского монастыря на Сиверском озере. В состязаниях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Стартовые взносы не предусмотрены, а победители ожидают престижные трофеи. Мероприятия на городском пляже продлятся с 10 утра до 10 вечера. Торжественное открытие фестиваля состоится в 16 часов. Регистрация участников доступна онлайн.
4: Погода на маяке.
3: Сегодня днем ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Су-34 ВКС России уничтожили опорный пункт в Харьковской области и пункт управления БПЛА. Дислокации ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны. 5 авиабомб ФАП-500 прилетели точно в опорный пункт противника в районе села Черное в Харьковской области, указали в ведомстве. 3 ФАП-500 ликвидировали пункт управления БПЛА 4-й бригады Нацгвардии Украины в районе Доброполья в ДНР. Еще 5 бомб ФАП-250 накрыли пункт временной дислокации 117-й бригады обороны ВСУ в районе райгородка в ДНР. Ночью российские войска продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине, рассказали в Минобороны. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В самом городе Одессе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, которые предназначались для поставки ВСУ. Ранее российские войска с помощью беспилотников Геран-4 нанесли удары по 4 сухогрузам и 1 морскому судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны. В результате падения БПЛА в пригороде Воронеже возник пожар в частном доме. Погиб 3-летний мальчик. Родители получили ранения разной степени тяжести. Также ранен 19-летний парень. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Еще один человек погиб в результате атаки ВСУ на Крым. Еще 4 человека получили ранения, включая 2 детей. Эти данные привел глава Крыма Сергей Аксенов. И вновь к переговорам, которые провели Сергей Лавров и Марко Рубио. Госсекретарь США, что провел хороший и откровенный разговор с российским коллегой, США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. Глава МИДа Сергей Лавров заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятия «Асиан» в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона. Лавров также обратил внимание на деструктивность, активную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже, рассказали в нашем МИДе. Дональд Трамп может приказать Пентагону возобновить масштабные боевые действия против Ирана в течение нескольких дней. Об этом пишет Axios. Его источники утверждают, что 21 июля ВВС США впервые с момента новой эскалации конфликта ударили по иранской территории при помощи бомбардировщика Б-1. Это может говорить о значительном расширении американской военной кампании против Ирана. Источники Wall Street Journal, в свою очередь, говорят, что США в последние дни активно перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих, медиков, а также истребителей. Американские базы и военные госпитали в Европе, в том числе в Великобритании, приведены в состояние повышенной готовности. Предполагаемый организатор крупнейшей в России площадки бумажного НДС задержан за границей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По данным СМИ, это 44-летний предприниматель Александр Осин. У него было более 35 тысяч клиентов. В апреле Следственный комитет сообщил, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, которая создала 4 тысячи фиктивных юрлиц и продавала фальшивые счета-фактуры. Бюджет России в результате не получил более 1 триллиона рублей налогов. Позже ФСБ сообщило, что речь идет о пресечении работы крупнейшей площадки так называемого бумажного НДС. Несколько фигурантов уже арестованы. Сейчас идет работа по экстрадиции задержанного за границей организатора площадки. Газовый баллон взорвался в жилом доме в Егорьевске. Пострадали 3 человека. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. В результате взрыва произошел пожар в квартире, где проживал один мужчина. В управлении МЧС сообщили, что открытое горение после взрыва газа ликвидировали на площади 60 квадратных метров. предстоящие выходные в столичном регионе будет дождливая погода. Ожидается существенное снижение температуры воздуха в ночные часы и северный ветер. Такие данные привел РТИ синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Рабочая неделя завершится переменной облачностью. Ночью в пятницу осадков не прогнозируется. Максимальная температура воздуха в ночные часы составит 10-12 градусов. В центре Москвы от 14 до 16 градусов. Однако днем снова пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше 22-24 градусов. Такая погода будет сопровождаться северным ветром со скоростью до 9 метров в секунду. В ночь на субботу вновь будут идти дожди. Температура будет варьироваться от 13 до 15 градусов. Днем также ожидаются, это в ночные часы, а днем также ожидаются небольшие осадки, но температура воздуха не поднимется выше 24-26 градусов. В воскресенье синоптик прогнозировал облачную погоду с прояснениями и дождями, а также колебания температуры воздуха от 21 до 23 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, днем лишь 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, максимальная температура воздуха 21-23 градуса. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, без осадков, дует небольшой западный ветер, атмосферное давление 743 миллиметра.

0: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики» с нескрываемой улыбкой и счастьем. Выхожу в эфир, приветствую своего коллегу лирика Андрея Олеговича.
1: Андрей Олегович Кудряшов, да, здравствуйте,
0: да, Мария привет. Михайловна.
1: Здравствуйте все.
0: Все, здравствуйте. Да, мы заготовили для вас такую, ну, сбалансированную программу в меру лирики и физики. Начнем с самой, что ни на есть, лирики, с фольклора. Приглашаем в эфир Никиту Петрова, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАНХИКС, кандидат филологических наук. Сегодня с нами. Никит, здравствуй.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей и Маргарита.
0: Будем говорить о чуде, о механике чуда или как работают места силы. Единственное, давай с географией определимся. Кто первый начал? Про российские места, про российские, с паузой.
1: Наши.

0: подвижны в отношении
1: сейчас мы попробуем
0: и
1: все
0: и мест чудес.
2: Сейчас, подождите, место силы мы сейчас отрегулируем. У нас Никита по связи, и иногда барахлит интернет, и что-то.
1: Возможно, он тоже вместе какой-то силе находится, да?
2: Ну, или там сила какая-то мешает ему развиваться. Но как бы там ни было, я о чем говорила? Потому что вот мне довелось быть на вот этих святых местах, где вообще все началось, как говорит и Библия, и там вообще все заветы. Вот. И вот когда я была просто туристом, я такая думаю, ого, как интересно. А когда ты в это как-то вник, прочувствовал и поверил, тогда это вообще по-другому даже ощущается. И по возрасту, мне было сколько лет? 30, когда я первый раз там была. А потом, как потом, пошло-поехало. Но это не всегда с возрастом, видимо, связано. Может быть, с образованием еще.
1: Нет, может быть, с периодами жизни больше, наверное. Ты что-то уже понимаешь, что-то уже прошел, и тебе там, не знаю, вот как, может быть, глупый пример, да, перечитывать там, не знаю, «Преступление и наказание» или «Войну и мир» там несколько раз в жизни, да, совершенно сразу.
2: А, то есть вместо силы ты приходишь в этот двор, где это все произошло, он реален, и тоже думаешь, господи, вот они, видны даже силуэты этих людей.
1: Да, Никит с нами, Никит.
3: Да, я здесь. Да, когда мы говорим про область веры относительно мест силы и мест чудес, то нужно понимать, что это вера или убеждение в том, что может происходить, это ситуативная вещь. Вот, и в какой-то момент, когда наступила эпоха New Age, да, это 60-е и 70-е годы, люди, находясь в таком дисбалансированном состоянии, они вполне могли следовать за модой, но и облекаться тем, что вокруг них происходит, веря в то, что вот происходящее, да, это как раз чудо. Нужно понимать, что чудо – это вещь, которая постепенно наполняет тебя, когда ты связываешь прошлое, настоящее, будущее в единую такую цепочку и в концепцию. Поэтому, когда человек, не верящий ни во что, едет на озеро Светлояр, либо, например, на плато Путорана, где видит озеро Лама, да, и через тело он как будто бы начинает чувствовать энергетику этих мест. Видите, я даже использую слово «энергетика», потому что это слово как раз из словаря New Age культуры. Вот. И поэтому здесь, наверное, про веру говорить сложно, да? Скорее, лучше говорить про атмосферу и про ощущение этой атмосферы, которая создается этим местом и инфраструктурой, и людьми, которые приезжают на это место. То есть простыми словами, если много людей будут ездить на место сил, и вы будете среди них, вы своим телом будете ощущать некоторое присутствие чудесного, божественного, таинственного, непонятного, и связывать изменения, которые происходят с вами, с инфраструктурой тел, практик и действий.
2: Прям как, знаешь, ты как в учебнике написал.
1: Теоретический обзор. Экскурс, да, такой. Да, я уже начал думать, к чему бы мне это применить. То есть это всегда должна быть, да, группа людей, которая ездит в одно и то же место в разное время, да, и, соответственно, ты об этом читаешь, ты это хочешь увидеть, тебе это близко. Как теоретическая часть понятна, но с точки зрения практики как это происходит? То есть или...
3: В замечательном городе Сергиев Посад, и здесь есть понятное место силы, да, это лавра. Вот, и чтобы обрести вот это вот состояние, о котором мы с вами говорим, вам, Андрей, например, нужно заранее почитать, посмотреть про чудеса Сергия Радонежского, про лавру и так далее, дальше вместе с группой паломников сесть в автобус, ногами и телом пройти разные святыни, пообедать в трапезной, где священник благословит еду и после еды, после этого сесть обратно в автобус и приехать домой. Вот после этого ваше тело даст сигнал в голове в том, что вы побывали по-настоящему вместе силы, и все, что с вами будет происходить, вы будете связывать с посещением этого места. То есть, прежде всего, это такая коллективная телесная практика, что очень важно. Уж потом, зная, что вы посетили одно место, вы можете своим телом уже в одиночку поехать в другие места. И через инфраструктуру, да, этого места, где все кричит, каждый знак о том, что это невероятно и необычно, это выходит из обыденного здания, прочувствуете, как в вас входит то, что называется замечательным словом «сила», «благодать», «чудо» и так далее. Вот как
2: а когда
3: это
2: ученые
3: работает,
2: занялись этим феноменом? Потому что как-то кто-то с этим борется периодически. Какие-то группы.
1: Раз в 30 лет, да, так и возникают.
2: Ну или нет, или там в 17-м году там все места силы вообще просто повзрывали половину.
3: Не-не, ну как, есть институциональные места силы, это Мекка, Иерусалим, ну, та же Лавра.

0: это более-менее понятные вещи, с которыми бороться не нужно и бессмысленно, они входят в такую узаконенную и институциональную повестку и программу. И есть то, что называется вот эти вот вернакулярные места силы, да, New Age, дольмены, например, тоже невероятная штука.
1: Но это природа только? Или это какие-то могут быть... Это только природные места? Или это, может быть, места, где Булгаков жил и писал «Мастер и Маргарита», и туда толпы людей ездят и все время чувствуют эту силу?
0: Это важно. Ясная Поляна, Лев Толстой. Да, лучше не Булгаков, а вот Лев Толстой и Ясная Поляна – это тоже своего рода место силы. Но вокруг этих мест образуется некоторая группа людей, которая апеллирует к определенному источнику. Вот для группы людей, которые знают про Ясную Поляну Льва Толстого, читали «Войну и мир» и так далее, вот это будет местом силы. Но если вы возьмете немца, да, из Лихарда, который приезжает туда, для него, скорее всего, будет это некоторая инфраструктура, которая с местом силы ничего не имеет общего. Нужно почувствовать, начитаться, напитаться, да, и потом уже это более-менее понять. Вот. Но если вы приедете, например, к, не знаю, в Коми, там, где перевал Дятлова, для многих любителей мистики, и отечественной, и зарубежной, вот это окажется местом силы, и они тут же начнут подмечать знаки. Где-то там этот снежный человек, да, как одна из гипотез, где-то вот здесь непонятные явления, а там гора и камень с углублением, да, куда можно сунуть руку, вот, или посидеть на нем и дальше что-то сделать. Для жителей Москвы, например, это Коломенское и овраг Голосов, где есть камни, конь-камень и там девий камень. Многие просто приезжают туда, чтобы насладиться вот этой атмосферой, посидеть, поднимают руки вверх, потому что так делают другие. Дальше начинают читать и узнавать. Ну и потом у них рождается ребенок, и они такие: вот я был на месте силы. Понятно, что вот эта вот связь, да, посещения и последующих событий, она формируется человеком самостоятельно. Но это как раз очень важно для тех, кто пытается создать вот эту эмоциональную связь с группой людей, которые делают что-то похожее.
2: То есть это все равно...
0: Мы ищем похожих людей.
2: То есть все равно это некий культурный код, да? Это знание, это образование, это желание познания. То есть вот там самого простого, да, человека, ну, без всяких, да, если берешь и привозишь его и скажешь ему, что, как вы уже описали, что это место силы, он этого не прочувствует, он этого не поймет. И у меня вот там, грубо говоря, про Сергиева Лаврова тоже возник вопрос. Вот я путем паломника прошел, съездил, вернулся и ничего не почувствовал. Это мои проблемы.
0: Но если вы ничего не почувствовали, значит, вы плохо подготовились.
2: Да, ладно.
0: Да, люди, которые ездят на дольмены, да, там много разных эмоциональных ритуалов. Была исследовательница замечательная Таня Лурман, которая, ну, еще 80-е, ну, и потом показывала, как обычные лондонские женщины становятся частью Когена-ведьм, да, Когена-ведьм. Ну, вот нормальные женщины ходят по магазинам, все более-менее хорошо. Дальше потихонечку, через ритуалы при покраске ногтей в салонах, через некоторые практики, да, когда они собираются вместе и проговаривают какие-то элементы о чуде, 2-3 года, и вы как будто бы уже настоящая ведьма. Да, то есть через ритуалы, нарративы о чудесах, которые происходят в этих местах, и взаимодействие с теми людьми, которые делают что-то похожее, вы и обретаете знания о том, что это место силы, которое влияет на вас. Если вы действуете индивидуально, да, то вам нужен какой-то очень хороший бэкграунд и хорошая матрица до, такая закалка, чтобы почувствовать это. Мало того, если вы вдруг поймете, что и лавра оказывается местом силы, дальше вы будете коллекционировать эти места, различные по России, либо по миру, либо по другим каким-то отдельным штукам, да, пытаясь понять, какое место силы лучше, и получается, знаете, эта история, как семь чудес света, да, когда вы четко понимаете эту инфраструктуру чуда.
1: А если чудо и науку как-то попытаться совместить, то место силы Байконур может быть таким местом силы? Или какой-нибудь
0: Курчатовский? Это очень странная история. Да, как раз внутри антропологии есть целая дисциплина, которая исследует то, как люди, ученые, да, доктора физических и всех остальных, иногда географических наук, вот, пытаются померить, что это такое, что это за место силы. Действительно, появляются измерения геомагнитного фона, да, некоторые пытаются брать анализ почвы, чтобы понять, что происходит. Ну, классика – это какой-нибудь источник святой, и люди берут воду, да, и воду относят на анализ, чтобы понять, а что это конкретного святого. И, по сути, это тоже некоторая как бы инфраструктура, с помощью которой можно померить чудо, которое мы изучаем. Ни к чему обычно они не приводят, потому что, ну да, есть какое-то повышение фона, есть понижение фона, но для людей, которые уже осознали, что это место чуда, любое научное исследование вокруг этого будет легитимацией чудесности.
2: О, как я, мне почему-то, да, замерение чуда, мне что-то охотники за привидениями в голову вдруг...
0: Абсолютно вот, верно, вот, абсолютно верно. Ну, например, такая организация, как Космопоиск, вот она постоянно пытается померить чудо, да, и каждый раз создает списки того, как они верифицировали или не верифицировали то, что это место оказывается чудесным.
2: А существуют на планете Земля города мертвых, да? Они существуют, они тоже являются какими-то местами силы? Или это такая абсолютная мистика с легендами связанными и так далее?
0: Андрей, какие места, простите?
2: Города мертвых.
0: Города мертвых — это скорее такая легендарная история, которая существует в сетевом формате. Вот, и время от времени некоторые интервьюисты пытаются померить, насколько это работает. Ну, то есть, чаще всего это заброшенные места, где инфраструктура или образовательное предприятие перестало существовать. Вот это есть в Америке, да, иногда... У нас, кстати, такое место вполне, это почти Воркута. Да, то есть, вот, если вы посмотрите сетевую историю Воркуты, вы увидите заброшенные дома, пятиэтажки, да, вот это вот все... Потихонечку это становится таким странным местом. Но и понятно, что сразу возникают объяснительные модели, которые ориентируются на логику, а почему люди внезапно покинули это место. И дальше туда подгружаются огромное количество легенд, которые легитимируют это пространство как не только заброшенное, но и необычным способом заброшенное. Вот так работают практически все нарративы о заброшках. Вспомните Павлинскую больницу. Вот, да, которой уже нет. И вокруг
2: Нет, я имел в виду города мертвых, это оставленные города, например, там под землей, да, какие-то огромные катакомбы с останками людей, это же тоже существует там, по-моему, вот у нас в Северной Осетии, да, есть что-то такое, насколько я помню, под Парижем катакомбы, да, с огромным количеством останков людей.
1: Да вон, в Мексике
0: сколько там. Ну, города мертвых — это не более чем метафора, да, в действительности там есть могилы, да, есть различные гробницы. Вот, и это метафора, которая позволяет очень точно схватить вот эту атмосферу, которую вы получаете, спускаясь вниз. На самом деле никаких городов мертвых, конечно же, нет, но в таком буквальном понимании.
2: Ну да, да, где люди живут, да.
0: Самые понятные города мертвых или деревни мертвых — это кладбище у вас под боком, да, можно сходить и насладиться.
1: Так каждый себе вспомнил, какой под боком.
2: Начали вспоминать, да, чем
1: поблизости. Ну, кстати, зря, Никита, ты отмел моего Булгакова любимого, который и в мистике разбирался, и в чудесах, и мог это скомпоновать, и сам стал фигурой абсолютно такой, вот, как мне кажется, силы многих. И те места, которые написал, люди так и... Вот Толстой в данном случае, он, наверное, это не настолько волшебно. Так бы я сказал.
0: Ну, место силы качестве... согласен, да. И, например, на Садовой 10 дом и Булгаковский музей, вот, он всячески вообще рядом с Патриками,
1: да,
0: поддерживает эту атмосферу чуда.
1: Большой Патриарший переулок и сами,
0: да,
1: Патрики. И там, где ты даже представляешь, где ходил этот трамвай, где Аннушка пролила эту, я не знаю, что там, масло или что.
3: Подсолнечное
0: масло. Да, да, время от времени в подворотнях дома на Садовой можно найти кота, которого зовут Бегемот, который, естественно, обретает статус призрачного, вот, да, и которого фотографируют, и потом ловят запрещенные.
1: Его полицейские ловят.
2: А жители этого дома иногда разливают подсолнечное масло, да, только не на плотях.
1: Их, кстати, расселили. Вы не представляете, в 90-х там реально жили люди. А потом это все расселили, и как-то город с этим справился, и людям дали другие места проживания, а вот там сделали все-таки музей. Потому что мы еще ходили и сидели в тех подъездах,
2: да,
1: и на стенах рисовали, на стенах все то, что думали. Но я думаю, место силы мы можем перечислять сколько угодно, и у каждого, возможно, оно свое. И главные черты – это массовость, да, посещение, общая идея. Вот, может быть, ты перечислишь еще?
0: Да, чтобы массовость, как-то... эмоциональный опыт, коллективное погружение, коллективные эмоции, телесное проживание. Да, это очень важный момент, телесное проживание практики, потому что без этого практически ничего не будет работать. Но часто в таких местах специально обученные люди, да, которых называют гуру, вот, иногда наставники, устраивают коллективные сеансы медитации. Все это входит в практику New Age, либо каких-либо других практик. вот, в том числе и запрещенных в Российской Федерации, как известно. Иногда это молитвы и так далее. Устраивается вот эта вот общая эмоциональная атмосфера. Вот я не раз и не два сегодня упомянул понятие атмосферы. Можно, наверное, привести еще такую аналогию через музыкальный термин ambient, да, вот такой буквально фон, звук. И вас не напрямую погружают в то, что это место чуда и место силы, тыкая. Вот смотрите, вот гора, вот озеро Лама, вот Дольмен, да, вот что-то еще, ну, на Алтае, например. А через потихоньку, через еду, через прогулки, через нарратив, через шамана, который здесь живет и так далее, где вы сами как будто бы собираете из разных кирпичиков, из разных кусочков, которые раскиданы по пространству и времени, свое ощущение и свою атмосферу того, что это место силы. А потом уже передаете другим. Это, знаете, как такая, как с одной стороны, система моды, а с другой то, что передается... не массово, то есть трудно описать это, да, но через ощущение. Это вручение через ощущение. Вот так это работает по-настоящему.
2: То есть такой...
1: Человек может отдельный взять? Вот Андрей Олегович, он там любит футбол, предположим, или группу какую-нибудь там, я не знаю, нет, этот, Radiohead. И вот там вот... Как ты можешь стать вот трендсеттером вот какого-то места силы?
2: Ну,
1: вот,
2: с Radiohead'ом очень сложно сделать, да, вообще.
1: Ну, ты радиоголова, ты все равно на радио работаешь. Тут можно все связать.
0: Ну, смотрите, на самом деле, такие примеры, конечно, есть, но с Radiohead'ом не знаю. А вот с Виктором Цоем это вполне себе получилось. И несмотря на то, что коммунальщики время от времени закрашивают стену Цоя, да, мы видим, что начиная буквально там с начала и до сегодняшнего времени множество итераций с этой стеной случилось, но это продолжает быть местом силы, и подростки со всех частей России не только приезжают со своими гитарами, чтобы сесть около стены, да, и как будто бы вот мастер рядом, да, Виктор Цой рядом, он осветил своим... даже отсутствие, да, но присутствие на стене рядышком, музыку того человека, который играет. Это невероятно вдохновляет, поэтому, конечно, такие примеры можно найти не только вот в музыке, не только в мистике, да, но и практически в любых других вещах. Дуб, да, на котором сидел Джордж Вашингтон, но там пень остался, но люди сидят и проникаются атмосферой чуда.
1: Никита Петров, спасибо огромное, спасибо. Очень, очень все мило.
2: Отличное окончание эфира.
1: Да, и перечислять места силы, сами придумывать кое-что. Ну и каждому человеку, который нас слышал, можно прям дать задание, придумайте, да,
2: и места силы нам, да.
1: И распространите среди родственников. Это будет мило. Заведующий лабораторией теоретической фольклористики Ранхекс был у нас в гостях. Никита Петров,
2: спасибо.
1: К вам вернемся.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. США хотят мирного соглашения по Украине. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Маниле. Рубио также отметил, что провел хороший и откровенный разговор с Лавровым. США готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта, отметил он. При этом политика США по продаже оружия Украине не изменилась, сказал Рубио, комментируя требования Москвы прекратить накачивать Киев оружие. В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров во время встречи заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятия «АСЕАН» в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона. Лавров также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России стратегическое поражение. При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже, сообщили в нашем МИДе. Ночью российские войска продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. В порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. В самом городе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с БПЛА, предназначенными для поставки в ВСУ. Потери противника в результате действий южной группировки российских войск за сутки составили 44 наземных робототехнических комплекса, 22 пункта управления беспилотной авиации, 4 терминала спутниковой связи, сообщили в Минобороны. Сбито 4 беспилотника противника. В зоне работы группировки войск «Север» за сутки двое военных ВСУ сдались в плен. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: В Сумской области нанесено поражение живой силе техники механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 250 военнослужащих. Два бронетранспортера М-113 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль американского производства, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана», боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба» и станция радиоэлектронной борьбы противника. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
0: Накануне российские военные ударными беспилотниками поразили еще два сухогруза, которые следовали в порты Одессы и Черноморска. По данным Минобороны, суда перевозили грузы в интересах ВСУ. Они были атакованы во время перехода морем. Общая сумма ущерба от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах превышает 1 триллион рублей. Это установлено в ходе расследования уголовных дел, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах причинен ущерб на 560 миллиардов рублей, а на территории приграничных и тыловых субъектов на 535 миллиардов, сказал Бастрыкин. Работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается. Российские компании в первом полугодии этого года стали отправлять своих сотрудников в командировки на 3% чаще, чем годом ранее. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель вырос на 21%, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок. Так, представители сферы образования по итогам первого полугодия в среднем отправлялись в командировки 25 раз в месяц. Работники из сферы добычи полезных ископаемых – 10 раз в месяц. Сотрудники компаний, занятых в сфере административной деятельности и услуг, примерно 7 раз в месяц, строительных компаний 6, энергетических также около в среднем 6 раз в месяц. Москва остается главным деловым центром почти для всех сфер, где работа связана с частыми командировками, отметили социологи. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас плюс 19 градусов, в некоторых районах накрапывает дождь, атмосферное давление 743 миллиметра.
1: Маяк.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Хоккейный Акбарс подпишет новые контракты с нападающими Григорием Денисенко и Артемом Галимовым, а также с вратарем Тимуром Белялловым. Об этом сообщает издание «Чемпионат». Стороны близки к договоренностям по условиям новых соглашений. Футбольный «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. По данным источника, за права на игрока клуб из Санкт-Петербурга предложил 5 миллионов евро. Алексей Миранчук провел уже второй после возобновления чемпионата североамериканской главной лиги футбола матч за свой клуб «Атланта». Тему продолжит Николай Саприн.
2: Алексей Миранчук вновь вывел свой клуб «Атланта Юнайтед» с капитанской повязкой на матч чемпионата главной лиги сокера. Первенство возобновилось еще до окончания чемпионата мира, и Миранчук был лучшим в составе своей команды в первой игре с Нэшвиллом, где «Атланта» должна была забивать, но уступила в гостях 0-1. На сей раз они играли в «Шарлотт» с клубом, входящим в восьмерку лучших восточной конференции, и снова не выиграли. Ничья 2-2, при том, что «Атланта» отыгрывал со счетом 0-2. Алексей Миранчук провел весь матч на позиции правого вингера и на 48-й минуте получил желтую карточку. После этой ничьи «Атланта» продолжает идти на предпоследнем месте восточной конференции. У нее всего лишь 12 очков. У идущей на 9-м месте последней строчки зоны плей-офф вашингтонской команды DC United 19 очков. Этот тур ознаменовался дебютом в лиге сразу нескольких звезд с мировым именем. В составе клуба «Орландо Сити» впервые вышел француз Антуан Гризман, который блистал в выездном матче с клубом «Сан-Хосе». «Орландо» победил 4-0, а Гризман в начале второго тайма забил третий мяч своей команды. Поляк Роберт Левандовский дебютировал за клуб «Чикаго Файер» в выездном матче с командой Леонеля Месси «Интер Майами». Левандовского заменили в середине второго тайма при счете 1-2. Его команда в итоге уступила 2-3. Два мяча в составе победителей провел знаменитый уругвайский нападающий 39-летний Луис Суарес.
1: Баскетбольный «Енисей» подписал контракт с разыгрывающим защитником Чарльзом Келлисоном. В прошлом сезоне американец выступал в Германии за клуб «Вайсенфельс». В среднем за игру он набирал 15 очков и делал 4 передачи. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». «Жизнь в розовом цвете. Праздник или проклятие?» Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. «Поиск своего я в мире, полном запретов и правил». Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: «Русские лирики» в эфире. И следующий гостья нашей программы. Давай представим, Андрей Олегович.
1: Да-да-да, это Евгения Крюкова, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминалистики юрфака МГУ, доктора центра МГУ «Право и СМИ». И говорим мы сегодня об адвокатуре. Истоки, время и место появления профессии. Евгения, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгения. Ну, есть шутка про древнейшие профессии, судя по тому, как об адвокатуре писал Аристотель, по-моему, да, он говорит, что это тоже достаточно древняя история, и началась она где-то в Греции.
2: Да, все верно, мы относим себя примерно к 5 век до нашей эры, первые адвокаты, первые юристы, которые появлялись и уже так публично, то есть они выступали в судебных процессах, они доказывали виновность или невиновность человека. В принципе, мы тоже достаточно древние.
0: Да, но тут они, знаете, что указывают? Вот если рассказывать в течение истории человечества, значит, первые адвокаты появились в Афинах, возможно, поскольку именно в этом городе находилось все требующееся для этого. Преобладание демократии, популярность ораторского искусства, поддержка состязательности судебных процессов. И в судах важным считалось участие в процессе сторон, двух сторон. Вот так как-то это было.
2: Да, все верно. Тут вопрос состязательности. То есть, когда императоры стали обращаться к мнению других, и не только слушать своих, да, там, условно, коллег, сотрудников, но и спрашивать, а как народ считает, есть ли здесь какие-то сомнения. И появляются люди, которые являются, условно, такими правозаступниками. То есть, они на стороне людей обычных, народа, рассказывают о праве, доказывают невиновность человека, показывают, что у него было алиби, например, какое-то, или свидетели указывают, что он не был на месте происшествия и так далее.
1: А деньги сразу начали брать защитники, даже в Древней Греции? У меня, извините за вопрос, я, может быть...
0: Неожиданно.
1: Да.
2: Нет, первые защитники, они были тоже на стороне императора, то есть они получали зарплату из казны. А потом уже, да, стали появляться такие вот по соглашению за отдельную плату профессиональные юристы-адвокаты, которые работали. Но это всегда было связано действительно с заработком.
0: А смотрите, вы сказали в процессе состязательности и работе адвокатов слово «алиби». Мы так, ну, окей, сказали и сказали, но это же слово латинское, и его можно объяснить. И вот как раз это в этом и есть суть адвокатуры, наверное.
2: Да, конечно. То есть, во-первых, надо было всегда... объяснять каждый термин, который использовался, потому что очень много было латинских изречений, много формул, которые люди не понимали. И все судебные процессы, они были условно тоже такими публичными, то есть на какой-то центральной площади, на условном стадионе собирались всех людей и рассказывали, почему человек виноват или нет. И как термины, которые они обозначают или используют судья, переводятся на обычный язык для понимания любого. То есть это было больше связано с доверием. То есть адвокаты были на стороне народа, чтобы показать, что можно доверять императору, например, там, царю. И этот процесс, который ведется, он с точки зрения лишь закона.
0: Вот смотрите, слово «алиби», как объяснить? Вот собирается народ и говорит, вот этот дед украл что-то. А другой говорит, а адвокат выходит и говорит, нет, у него есть алиби. И алиби переводится как «он был в другом месте». Да? Вот, ну,
1: крал в другом месте, но не здесь.
2: Да. У него есть другое объяснение, и это можно подтвердить.
0: Да, как интересно.
1: А когда профессия делилась когда-то в Древнем Риме на три четкие роли? Понятно, есть адвокатура, есть ораторы наверняка, есть люди, которые знали право римское, правильно? Это разделение произошло когда-то?
2: Да, на самом деле были юристы как профессионалы, то есть люди, которые были на стороне закона, они писали эти законы, и они же их объясняли.
1: Это судьи, грубо говоря, да?
2: Это юристы на стороне государства. То есть, ну, сейчас это, можно сказать, обвинители.
1: Прокуроры.
2: Потому что весь процесс был, да, такой обвинительный. Вот это следователи, это прокуроры, и это суд. Суд тоже был всегда на стороне государства. Затем суд был выделен в отдельное. Посчитали, что суд должен быть независимым, милостивым и равным для всех. Вот должны быть отдельные люди, которые будут принимать решения, чтобы им все доверяли. было связано с такими революционными движениями, с тем, что, может быть, там менялся император достаточно быстро, и люди должны были доверять, кому они служат. И из-за этого появились и адвокаты, уже как профессиональные юристы, которые могут быть на стороне тоже человека, и которых все знали, уважали, и они объясняли вот эти права. Плюс они очень красиво выступали. То есть тут связано, конечно, с развитием ораторства, потому что юристы и адвокаты, они всегда славились этим ораторским искусством, и даже первые в Риме ораторы, они были, вот они специально писали тексты выступлений для обычного народа. То есть можно было заказать как отдельную услугу только лишь текст своего выступления.
1: А это влияло как-то на приговор, виновен, невиновен? Вот
2: да,
1: эта
2: конечно.
1: Красивая написанная речь.
2: Конечно, как и сейчас, вот эта вот подготовленность, красивые слова и нужные ссылки на законы или какие-то аргументы, они помогают, безусловно.
3: Помните, Деточкин виноват, но он и не виноват. Но он даже не адвокат был, да, это был просто свидетель по делу «Берегись автомобиля».
2: Ну, первые адвокаты, они как раз и славились именно вот этим ораторским искусством. То есть они настолько красиво говорили, что это дело стало популярным. То есть на них приходили их смотреть и слушать, как на театральных таких деятелей. И они это тоже прекрасно знали, понимали и постоянно прорабатывали свою вот эту артикуляцию.
3: Ну, я напомнить хотела, что у нас в гостях Евгения Крюкова, кандидат юридических наук. Мы говорим об адвокатуре, самые первые шаги и как это все в цивилизациях продолжалось. Единственное то, что вот четко можно разделить, адвокаты делились на сферы, это право, там, которые защищали субъекты, там, потом там, собственность или договоры, да, это право обязательств. Там же три, да, основных направления. Право лиц, субъекты,
2: вот
3: право вещей, собственности.
2: Право для государства, то есть публичный интерес. Право для человека, это вот связанное с крепостными, например, с рабами. И право собственности, именно как на имущество, то есть это больше на землю, на недвижимость, на скот, в таком понимании. То есть, конечно, первые там адвокаты-юристы, они больше занимались собственностью. И редко когда назначали в каких-то публичных делах, то есть скорее они... Даже если там были, они практически ничего не могли сказать. Но их присутствие тем самым как бы показывало вот эту вот состязательность.
3: А вот у нас сейчас через несколько секунд будет реклама, и можно мы вам зададим вопрос такой очень этический и, может быть, юридически какой-то правомочный, но
1: некорректный.
3: Непростой. Нет, а как... Как раз служители культа, да, тогда в Риме-то многобожие было и все такое. То есть как религиозные люди, да, вот, и светские, как они делили между собой полномочия вот этих, и не только адвокатуры, но и обвинений, и всего того, что могло быть. То есть я уже тут намекаю на процессы над ведьмами. Ну, вообще предъявляли к ведьмам в основном претензии, например, религиозные деятели,
1: но
3: да?
1: Это в Европе, наверное, или в Древнее
3: или
1: время
3: соседи.
1: Все-таки? Но сейчас
3: А Рим это не Европа, скажи?
1: Нет, ну нет, это Древний Рим, мы же сейчас о Древнем Риме говорим. Так, у нас
3: ведьм там не было.
1: А вот это сейчас узнаем.
3: Да, давайте, остаемся.
4: Маяк. Два радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 13 тысяч жителей области пострадали от присасывания клещей с начала сезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, только за последнюю неделю зафиксирован 251 случай. Лабораторные исследования выявили возбудителя болезни Лайма в половине доставленных образцов. Также обнаружены единичные случаи энцефалита и анаплазмоза. В регионе продолжается вакцинация. Прививку от энцефалита уже получили 120 тысяч человек. Территории парков, школ и детских лагерей обработаны на площади больше 2000 гектаров. Специалисты напоминают, отправляясь на природу, используйте репелленты и проводите самоосмотры каждые 2 часа. В Вологодской области доступны программы бесплатного переобучения. Жители региона могут освоить новую профессию или повысить квалификацию по 40 направлениям – от информационных технологий и строительства до здравоохранения. По данным регионального Минтруда, обучение уже завершили более 380 вологжан для работы в образовании, культуре и сельском хозяйстве. Подать заявку на участие можно на портале «Работа в России». Летний набор продолжается. Первого августа в музее Семенкова состоится фестиваль «Вологда фолк». Он объединит гастрономический форум и всероссийский фольклорный праздник. Гостей ждут дегустация блюд вологодской кухни от шеф-повара Василия Емельяненко, а также выступления этноколлективов со всей страны. В программе также заявлены кулачные бои, исторические реконструкции, частушечные батлы и традиционные русские игры.
4: Спорта.
5: Любители бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века. Для спортсменов подготовлены дистанции 2, 5 и 10 километров. Забег состоится 26 июля в Белозерске. Гонки на аквабайках пройдут в Кириллове 25 июля. Соревнования за Кубок губернатора станут центральным событием Всероссийского мотофестиваля. Гонки пройдут у стен Кирилло-Белозерского монастыря на Сиверском озере. В состязаниях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Стартовые взносы не предусмотрены, а победители ожидают престижные трофеи. Мероприятия на городском пляже продлятся с 10 утра до 10 вечера. Торжественное открытие фестиваля состоится в 16 часов. Регистрация участников доступна онлайн.
4: Погода на маяке.
5: Сегодня днем ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с сообщения от Минобороны. Подразделениями группировки «Центр» взят город Белецкой Донецкой Народной Республики. Сообщили в российском военном ведомстве. Наши войска вели активные наступательные действия, в том числе на бронетехнике. Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по поиску и ликвидации украинских военнослужащих, которые прячутся в подвалах зданий, рассказали в Минобороны. Сегодня ночью российские вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Так, истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области. Во время ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в самой Одессе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, которые предназначались для поставки ВСУ. Ранее российские войска с помощью беспилотников «Герань» нанесли удары по 4 сухогрузам и одному морскому судну типа «Балкер», которые использовались для доставки грузов в интересах вооруженных сил Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что провел хороший откровенный разговор с главой МИДа России Сергеем Лавровым. По его словам, они обсудили вопросы отношений России и США, а также конфликт на Украине. При этом Рубио заверил, что Штаты готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. В то же время Рубио отказался раскрывать подробности беседы, отметив, что дипломатия плохо работает, если стороны сразу после переговоров, как он отметил, бегут к микрофонам. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал на встрече о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями. Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны. Об этом рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
3: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
1: Переговоры Лаврова и Рубио длились примерно полчаса. Они стали пятой двусторонней встречей главы МИД России и госсекретаря США с 2025 года. ФСБ пресекла деятельность агентов украинских спецслужб в Луганской Народной Республике. Оперативники задержали 3 местных жителей. По заданию Киева они собирали данные о российских военных и сотрудниках администрации региона.
4: Сотрудник СБУ провел меня в отдельный вагончик, и здесь состоялась беседа. При встрече мне показали объекты. В основном были это Стаханова, Брянка, Кировск. Говорил, что да, там подтверждал. По некоторым из этих объектов впоследствии наносились удары.
5: Сотрудники украинских спецслужб для того, чтобы беспрепятственно пересекать КПП, предложили, чтобы я оказывал им помощь. Рассказывал, что творится в городе Луганске и об ополчении, вооружении, которое здесь находится.
6: Уже будучи находясь в Луганске, со мной при помощи мессенджеров связался сотрудник разведки Украины и предложил сотрудничать с ними. В 2023 году я поступил на службу в МВД по Луганской Народной Республике и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе, который проходит службу в данном министерстве.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена». Задержанным грозит пожизненное лишение свободы. Дональд Трамп может приказать Пентагону возобновить масштабные боевые действия против Ирана в течение нескольких дней, пишет Axios. Его источники утверждают, что 21 июля ВВС США впервые с момента новой эскалации конфликта ударили по иранской территории при помощи бомбардировщика Б-1. Это может говорить о значительном расширении американской военной кампании против Ирана. Источники Wall Street Journal, в свою очередь, говорят, что США в последние дни активно перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих, медиков, а также истребители. Американские базы военные госпитали в Европе, в том числе в Великобритании, приведены в состояние повышенной готовности. Пожарный, который работал на месте взрыва газа в подмосковном Егорьевске, стал еще одним пострадавшим в результате ЧП. Число госпитализированных таким образом возросло до 4, сообщила пресс-служба Минздрава Московской области. Пожарного доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Егорьевске. По предварительным данным, там проживал один мужчина. Открытое горение после взрыва газа ликвидировали на площади 60 квадратных метров. Сегодня в Москве до плюс 23 градусов, и это немного ниже климатической нормы июля. Пройдут небольшие дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В Москве сильных ливней мы не прогнозируем. Каждый день небольшие грозы с осадками умеренной интенсивности. Сегодня и завтра в столице плюс 22-23, что немного ниже средних многолетних значений. Но с пятницы воздух станет прогреваться лучше и потеплеет до плюс 24-25 градусов.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра днем кратковременный дождь, ночью 12-14, в дневные часы 21-23 градуса. В Москве ночью местами туман, днем небольшой кратковременный дождь. В ночные часы в столице плюс 12-14, а в дневные 23-25 градусов.

0: Физики и лирики по-прежнему в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И, ну, не знаю, лиричная или физиологичная тема.
1: Ну, в гостях у нас биолог. Да, молекулярный.
0: Да. Значит, это будет про физиков немножко. Сергей Харитонов действительно у нас в гостях, автор телеграм-канала Сергей Харитонов Science. Докторат природы, как животные лечат себя. Так сегодня звучит тема. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: А как животные выбирают, неосознанно, да, или неосознанно выбирают, как себя лечить, как бороться с болезнями?
2: Ну,
0: инстинкт?
2: Бывает по-разному, конечно. Mm. Есть, с одной стороны, какие-то случаи, когда животные лечат себя, которые всем, в общем, хорошо известны. Ну, когда у животных есть какие-нибудь особенные способности к самолечению, типа суперрегенерации. Ну, всем известный пример, как, например, ящерица может отращивать отпавший хвост, да? То есть хвост она может сбросить, там будет рана, после чего она не просто залечивает эту рану, так как сделал бы человек, отбросивший хвост, а отращивает целый новый хвост. Вот бывают такие случаи, которые всем известны. А бывают случаи, ну, как сказать, такого рода суперрегенерации. Но на самом деле, если мы смотрим глубже, смотрим на животных более внимательно, то у них выявляется самая настоящая медицина. То есть такая, которая похожа на то, что используют люди, и, в общем, в некотором смысле даже неотличима от того, что там в древности делали люди. Например, недавно была публикация, когда люди, ученые, которые наблюдают за обезьянами в дикой природе, увидели, как орангутан, крупная, одна из самых умных, между прочим, обезьян, такая рыженькая, знаете, орангутан,

0: это его поведение абсолютно точно было не случайным, да, и являлось собой, как сказать, являлось собой медицинскую операцию. Он пытался свою рану закрыть и вылечить.
1: Это же его, наверное, самка подсказала. Ну, как еще можно догадаться?
0: Как? Это не видел никто, может быть, не будем. Мы пока считаем, что он сам такой умный. Mm-hmm. Вот. И оказывается, что подобного рода использование в живой природе каких-то, ну, типа лекарственных средств, лекарственных трав, mm-hmm. это вообще говоря не редкость. Так делают не только, ну, развитые животные типа орангутанов с крупным мозгом, которые вообще интеллектуально, как сказать, в каком-то смысле приближаются к человеку. Так делают даже очень примитивные животные. Например, пчелы. Вот все знают, что у пчел в улье есть особое лекарственное антимикробное вещество – прополис.
1: Uh-huh.
0: Да? И пчелы прополис делают не просто автоматически. Было показано, что когда пчелы его делают, они добавляют в него специальные смолы растений, которые вокруг там этих полей, где они обитают, растут. И если, например, специально заразить улей пчел грибками, то они начинают в ответ на эту инфекцию производить прополис более интенсивно. То есть они используют его как направленное антимикробное, против, как сказать, инфекционное средство. Да? И это тоже медицина, только на уровне как бы целого улья, уже даже, как сказать, не персональное. Да? Но, ну, как сказать,
2: мне
0: да.
2: даже идея пришла радио организовать, прополис FM. Многофункционально. И лечишь, и про город.
1: Чтобы прополис все вырабатывали. Нет, но это природой заложено, да? То есть это инстинктивно, да? Как?
0: Конечно, инстинктивно. Они откуда-то, то есть у них генетически заложено, как этот прополис делать. И они его делают и используют, да. И таких вот примеров использования лекарств прямого, которое связано именно с защитой от болезни, их на самом деле много. Вот, то есть животные это активно делают, даже вот какие-то самые примитивные. Вот там есть классный пример, например, с личинками мух. Mm. Вот в живой природе есть супер противостояние между мухами и осами. Вот мухи, они вообще говоря, мы их вот не любим,
1: yeah.
0: но мухи вообще говоря, животные такие безобидные. Ну, то есть они питаются в основном какими-нибудь фруктами, там, нектаром каким-нибудь, чем-нибудь таким. Мухи, они такие, в общем. Они, конечно, не очень чистенькие, но животные безобидные. А есть осы. И осы, это тоже насекомые, но они, вообще говоря, страшные хищники. Они либо агрессивные хищники, которые едят других насекомых или каких-то еще животных других, либо они вообще, так сказать, паразиты. Осы бывают много паразитических ос. И вот множество ос являются такими паразитами, которые откладывают яйца в насекомых других, либо в других животных, либо в других насекомых. И вот между мухами-дрозофилами и определенными осами есть такая вот война, что, значит, осы пытаются отложить свои яйца в личинки дрозофил нибудь в фруктах. То есть дрозофил откладывает фрукт, а в эту личинку дрозофила в нее откладывает оса. И вот оказалось, когда за ними понаблюдали внимательно, что личинки дрозофил, внутри которых отложили яйца эти осы, они пытаются от этой инфекции избавиться за счет того, что они стараются потреблять как можно больше алкоголя. А потому что в забродившем спелом фрукте образуется спирт, там дрожжи работают, ферментация идет. И в норме личинки мух дрозофил устойчивы к нему, они привыкли. Это знак спелого фрукта, они нормально переваривают алкоголь. Но они не стремятся к нему. Ну, есть, нет. А если личинку заразить осами, то она начинает специально потреблять повышенное количество алкоголя.
1: Как не в себе.
0: Потому что этот спирт, он убивает яйца осы, которые в нее отложены, и повышает вероятность выжить у этой личинки дрозофилы. И получается, что она как химиотерапию. То есть ей это тоже вредно, это зафиксировано, что ей такое количество алкоголя тоже не полезно. Но яйцам внутри нее вредоносным, оно еще вреднее.
1: А люди так и не лечатся, извините за глупый вопрос.
0: Лечатся,
2: ты про 18+?
1: 18+, да, но нельзя.
2: Ну так в древности воду, наверное, все-таки они как-то контролировали, да?
0: До сих пор лечатся так, в том смысле, что только не алкоголем. Вот современная противораковая терапия, да, химиотерапия, она использует тот же самый принцип. Мы берем вещество, которое вредно как человеку, но еще вреднее для опухоли. И таким образом вылечиваемся, если нет более качественного таргетированного лекарства. Сейчас, конечно, появляются.

0: уже лекарства более крутые, но у них химиотерапия никуда не ушла. А изобрели, видите, химиотерапию, еще какие-то личинки. То есть там вот эти механизмы химиотерапии, они распространены вообще везде. Есть еще классная история про шимпанзе тоже, которые лечатся от паразитов в кишечнике, от гельминтов. А было зафиксировано, что шимпанзе, когда у них в кишечнике, ну, начинаются проблемы с пищеварением, видимо, сама шимпанзе вряд ли знает.
1: Это вот африканские шимпанзе, где совсем, да, все, наверное.
0: Да.
1: Болезней вот. Много. Так.
0: Да, они начинают кушать специально горькие плоды определенного дерева, которые очень горькие, они в пищу никогда не употребляют просто так. Они очень горькие, потому что в них содержатся особые алкалоиды, ну, вещества биологической активности, противопаразитарной. Они объедаются этими плодами, и у них, соответственно, паразиты в кишечнике погибают. Они их таким образом выводят. И это один способ. То есть буквально они используют вот как лекарственное растение, да? А есть другой способ, когда они еще механически пробуют вычищать паразитов. То есть те шимпанзе, у которых много паразитов в кишечнике, было зафиксировано, что иногда они вот не эти плоды едят горькие, а они находят листья особого растения, которые обладают очень плотной и, так сказать, шершавой, шероховатой поверхностью. Не гладкой, а вот цепляющейся поверхностью. И они специальным образом их сворачивают языком во рту, чтобы проглотить как конвертик без пережевывания. И тогда этот лист целиком попадает в кишечник и своей шершавой поверхностью вычищает, помогает выводить паразитов. И было прям зафиксировано, что реально, когда они едят такие листики, у них паразитов выходит больше. То есть это очистка. И это вот настоящая медицинская процедура, которую шимпанзе придумали, видите, даже две разных противопаразитарных процедуры.
1: А как ученые об этом знали? Я просто не уверен, что шимпанзе к себе подпускали кого-нибудь в рот, да, как они вот, знаешь, наверняка... Или они руками сворачивали эти листики?
0: Нет, они... То, что я читал, это то, что они используют какое-то движение языком, наверное, руками тоже, но во рту они как сворачивают. То есть вместо жевания они проглатывают, как-то языком проталкивают, чтобы целиком сохранить лист.
1: Ты как об этом
0: ученые достаточно близко.
1: Они подсмотрели просто, что ли, видимо?
0: Да, они просто посмотрели, да, потому что ученые, которые наблюдают за приматами, это вообще героические люди. То есть они живут в этих джунглях. И они живут близко к стаям, к этим приматам. Они сначала издалека за ними наблюдают, там, при помощи камер и так далее. Но очень многие, они, как бы сказать, становятся своими немножко. То есть не то, что они там с ними прям общаются, но шимпанзе привыкают, что рядом кто-то есть такой человек, он не
1: опасен. Белая обезьяна с ними рядом ходит, да, какая-то?
0: Белая обезьяна, да. И, соответственно, без шорт. Я бы сказал, не белая, а лысая.
1: Лысая обезьяна.
0: Вот, значит, потому что кожа-то разная бывает. Вот, а вот лысые, да, все люди. Значит, и они наблюдают довольно близко за их отношениями, за их взаимодействием. И очень большое количество информации извлекают. Именно так вот такие вещи находят, потому что там медицины много. То есть я еще не говорю про какие-то очевидные вещи, типа того, что они друг у друга паразитов вычесывают. Это же тоже медицина, тоже лечение. Mm-hmm. Да? Но это понятно, это как бы груминг. А вот оказывается, что есть прямо целевое использование лекарственных средств, ну, как бы протолекарственных, лекарственных растений. Ничем не хуже человеческой медицины. Я тоже, когда об этом узнал, в общем, был впечатлен. Оказывается, мы, видите, не одиноки в таких изощренных средствах.
1: А как?
2: А вот, давай. На секунду буквально, я просто все статьи смотрела, там всех экзотических, очень часто ученые приводят пример животных, а наши собаки-кошки, они же тоже, вот, я помню в детстве, кошка вышла в подъезд, какую-то звездку поела, вроде повеселее стала, это вообще что такое? Это фантомные боли детства? Где-то
0: животные поведение их сложное, и у каждого животного своя специфика. У каждого животного будет свой набор трюков. Тут надо говорить с точными специалистами, конкретно в кошачьих, потому что там действительно могут быть свои особенности. Но, конечно, каждое животное способно, там, зализывают раны, они какие-то делают действия для того, чтобы поправить свое здоровье. Другое дело, что действия эти могут быть как бы примитивными, ну, типа там зализывание чего-то, или, например, отказ от пищи, тоже когда плохое самочувствие, да, животное может несколько дней не есть. Это тоже как бы медицинское, но это очень примитивная реакция. А бывают реакции вот сложные и узкоспециализированные, типа как использование лекарственного растения, которые вот выявляются зоологами. То есть и такие вещи на самом деле делают даже, ну, какие-нибудь муравьи, то есть там муравьев показано, например, что они умеют различать инфицированные и неинфицированные ранки. То есть муравьи часто получают ранения в боях с термитами. То есть это тоже африканские там муравьи, у них война с термитами, и они часто друг там калечатся. Соответственно, у них ранения, которые постепенно заживают. При этом некоторые ранки могут быть заражены всякими грибками, которые тоже в этих джунглях там растут. И муравьи, оказывается, могут различить, ранка она зараженная или не зараженная. И если ранка зараженная, то в стае, ну, как бы в их вулье, муравьином, муравейнике, да, там специальные есть как бы доктора. То есть муравьи, у них есть специальная железа, вырабатывающая противогрибковый такой секрет. И они эту железу открывают и наносят секрет этой железы, специально поплевывают как бы, да, на ранку только на зараженную, на незараженную не поплевывают. И это тоже такая вот медицинская интервенция в муравейнике.
1: То
0: в
1: общем, есть
0: много такого.
1: Да, то есть, Сергей, если мы правильно понимаем, что только наблюдение, да, позволяет молекулярной биологии вот точно понять то, что животное действительно там лечится, там, а не там стадо слонов съело там плато травы, да, и нечаянно вылечилось.
0: Нет, конечно, ученые проверяют эти вещи. То есть это в основном не молекулярные биологи, а зоологи, те, кто конкретно с животными занимаются. Да? Вот, они наблюдают и смотрят, а при каких обстоятельствах это поведение активируется. А оно, например, специфично, или оно все время происходит. Ну, например, когда животное ест какой-то фрукт, да, или какую-то штуку, можно посмотреть, оно его ест все время, когда оно доступно, или оно ест его только когда плохо себя чувствует. Да? И мы уже разделяем эти вещи. Да? Вот. И таким образом можно довольно много выяснить, что мы понимаем, что поведение это вот то, которое, о котором я сегодня рассказывал, оно не случайно, а оно активируется болезнью, ощущением плохим. И животное включает специальные медицинские вот такие вот механизмы. Иногда они более сложные, да, менее сложные.
1: То есть это, ну, в основном они генетически, да, передаются. А есть какие-то вот навыки лечения, которые передаются от старших особей к младшим, да, как элемент?
0: Это так, зависит от так... животного. То есть, когда мы говорим о примитивных каких-то насекомых, у них все зашито в генах. У них вообще
1: это
0: мышления
1: да.
0: мало, как вы понимаете. У них даже сложные очень поведенческие рефлексы, типа танцев, пчел, там и так далее, они генетически зашиты, им учиться не надо. А вот у высших позвоночных там имеет обучение большую роль играет, и у тех же шимпанзе, у них как раз знания о там, фруктах, питании, о вот этих всех моментах, они как раз передаются от старших к младшим, это передается как культура, у них есть мода внутри, они определенным образом украшают свое тело, вы не слышали, были все зоологи, там все биологическое сообщество, вот тут смеялась, недавно была новость, одна популяция шимпанзе, которая ну, вот, за которой наблюдают люди.
1: Дайте угадаю, наелась травы какой-то и вот что-то сделала со своими волосами, да, наверное, так было?
0: Нет, они ничего не наелись. Они взяли, начали траву вставлять себе в попу, как украшение, чтобы такой хвост был. Они не ели ее, они просто ее с другого конца вставляли. То есть они специально такие... Сначала была идея, была одна шимпанзе, это была лабораторная шимпанзе, которая травинку находила, такую как палочку, и вставляла себе в попу. И все начали за ней повторять.
2: И так вот оно, палочка, выручалась.
0: Одна новость была. Вот. А потом вы нашли новое еще, другое семейство, и они там не одну травинку, они прям делали такой зеленый хвост такой за ними. И это у них модно. Это вот прям культурное явление. Они себя так украшают, понимаете? То есть у них вот этот культурный обмен, он очень важен. У них есть роли в группе, отношения в группе, есть модные штуки, есть самые разные вещи, в том числе вот и медицинские такие. Это не все зашито в генах. У высших позвоночных такие вещи в генах обычно не зашиты.
1: То есть все-таки передается. Да? То есть смотрите, вот да, высшие позвоночные, да, вот мы там шимпанзе, там обезьяны, может быть, медведи какие-то, да, а они способны различать, что у них болит, там живот, голова, там лапа или медведь влюбился, сердце заболело, и лечить как-то эти травмы.
0: Да. Ну, тут я не могу сказать вам точно, потому что для этого как бы надо залезть в голову животному, потому что мы плохо себе представляем, как это животное вообще себя мыслит, то есть понимает ли оно отличие между какими-то частями тела и так далее, то есть или у нее, как бы у животного менее определенные реакции связаны, типа хорошо я себя чувствую, плохо себя чувствую. Тут я, к сожалению, не могу сказать, но вполне себе легко представить, что, конечно, травму, ну если вот как орангутан, он же не просто что-то наедался, он знал, где у него рана, он знал, что это рана, он нашел лиану, которая там помогает эту рану заживлять, подготовил ее, переживал, подготовил ее форму и нанес. Да, то есть это все-таки сложная штука, которая говорит о том, что орангутан примерно понимал, что он делает.
1: Мама,
0: да,
1: рассказала,
0: что он,
1: наверное,
0: лечит, зачем он лечит и так далее.
2: А
0: да?
2: У меня есть предположение.
0: Так что вполне вероятно.
2: Знаешь, какой, Сереж или Андрей, я вот думаю, очень много роликов, не знаю, очень часто подозреваешь в искусственном интеллекте, искусственный интеллект в том, что это они придумали, но животные часто приносят, просто когда им плохо, приходят к людям. Такая синантропия, что ли, называется. И вот они, правда, приносят щенков куда-то к врачам или просто выходят к людям, чтобы, ну, сил нет человеческих. Это действительно такое бывает?
0: Да, когда... да, такое бывает.
2: Да.
0: Это вот у животных, знаете, у всех есть ситуации безвыходные.
2: Да.
0: Есть запрограммированные, как будто иногда рефлексы сделать что-нибудь странное, а вось сработает. То есть иногда, вот у пингвинов, например, известны такие кейсы, когда какой-то пингвин, которому что-то там не нравится где-то, он может взять, и они уходят от стаи в сторону гор далеко от воды и погибают. Вот зачем они это делают, никто не знает. Это такое странное романтическое приключение. Путь в один конец, который пингвин иногда почему-то решает.
2: Пингвин-самурай.
0: И уходит, да, пингвин-самурай, то есть его можно взять, вернуть обратно в стаю, к воде, к еде. Он от всего этого откажется и пойдет обратно в горы.
1: Спасибо, да. Спасибо, Сергей Харитонов был с нами, изучали мы
2: Берегите
1: животных.
2: Берегите пингвинов.
3: Очень часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Рекламные службы 495-105-5244.
12: В Москве 12:30.
13: Новости.
12: В студии Наталья Христова. Подразделениями группировки «Центр» взят город Белецкая Донецкой Народной Республики, сообщили сегодня в Минобороны. Российские войска вели активные наступательные действия, в том числе на бронетехнике. Сейчас, как отметили в ведомстве, в населенном пункте проводятся мероприятия по поиску и ликвидации украинских военнослужащих, которые прячутся в подвалах зданий. Также в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России ночью продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине. Россия остается открытой для переговорного процесса по Украине. Контакты идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнюю встречу глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.
14: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение. Они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
12: Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сегодняшней встрече с госсекретарем США Марко Рубио рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Госсекретарь США Марко Рубио позже заявил, что провел хороший и откровенный разговор с главой МИДа России. По его словам, они обсудили отношения двух стран, а также конфликт на Украине. При этом Рубио заверил, что Штаты готовы сыграть конструктивную роль в интересах завершения украинского конфликта. При падении дерева на туристическую палатку на Урале погибла женщина, еще одна пострадала. Инцидент произошел на стоянке «Мутной камень» на берегу реки Чусовая, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение. Пострадавшую с переломом голени доставили в Демидовскую городскую больницу. Возбуждено уголовное дело. Правительство рассматривает возможность добавления функции соцсетей в портал госуслуги, включая семейные чаты, сообщества и ленту новостей. Об этом пишет «Известия». Приоритетная стратегия предполагает трансформацию портала в универсальную цифровую платформу для общения, жизни и получения услуг. В планах создание семейных сервисов, доверенных чатов, общего календаря, агрегатора культурных и спортивных мероприятий. Пользователи смогут создавать события, получать персональные рекомендации. Основные изменения ожидаются в ближайшие годы, а реализация стратегии завершится к 2035 году. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Погода.
12: Температура воздуха в Москве в эти минуты составляет 19 градусов. В некоторых районах прошел небольшой дождь. Атмосферное давление 743 миллиметра.
4: Новости спорта.
13: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы должны выступить с флагом и гимном, заявил глава Олимпийского комитета и министр спорта России Михаил Дегтярев. У нас есть шанс отправить туда команду и выиграть ее. Задачи надо ставить высокие, уверен Дегтярев. Летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. Ранее Международный Олимпийский комитет временно восстановил статус ОКР и отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. Хоккейный «Ак-Барс» продлит контракты с нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко и вратарем Тимуром Беляловым. Для Денисенко, до этого не забросившего ни одной шайбы за 5 лет в НХЛ, прошлый сезон стал самым результативным в карьере. Результативность Галимова, напротив, упала почти вдвое по сравнению с позапрошлым сезоном. А у Белялова за 10 лет в континентальной хоккейной лиге только однажды процент отраженных бросков был хуже, чем в прошлом сезоне. На данный момент никакие переговоры о следующем поединке Мурата Гассиева не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. В своем последнем бою 11 июля Гассиев нокаутировал немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Сегодня в Екатеринбурге стартует чемпионат страны по легкой атлетике. Слово нашему обозревателю Николаю Суприну.
15: Екатеринбург принимает легкоатлетическое первенство России уже во второй раз в своей истории. Дебют для города был 2 года назад. Впрочем, в последние годы Екатеринбург вообще стал одним из главных легкоатлетических центров страны. В прошлом году уральцы принимали еще и финал легкоатлетической серии «Королевы спорта». На сей раз в первенстве России примут участие около 800 спортсменов из 70 регионов России. Всего будет разыграно 44 комплекта наград, а первым видом станет метание диска среди женщин. В чемпионате должны принять участие все сильнейшие, в том числе и лидер мирового сезона в мужских прыжках в высоту Данила Лысенко и обладательница второго результата сезона в мире в женских прыжках в шестом Полина Кнорос. Например, агентство ТАСС выделяет в ряду участников прыгунью тройным Екатерину Куневу, метателя молота Валерия Пронкина и Софью Палкину, ходоков Сергея Кожевникова и Рейханка Громанова, бегунов на 400 метров Алексея Данилова и Полину Ткалич, парьеристов Федора Иванова и Дарью Осипову. Соревнования пройдут на стадионе «Калининец» и будут продолжаться 4 дня, до 26 июля. Это не последнее крупное соревнование сезона. С 20 по 23 августа в Челябинске пройдет легкоатлетический турнир спартакиады сильнейших спортсменов России.
13: Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России за нарушение правил игры судьей. Красно-белые уступили «Зениту» в серии пенальти. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест на заседании сегодня. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги считают форвард «Белоголубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. В прошлом сезоне «Динамо» стало 7-м в чемпионате России, а новый сезон команда начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». С вами был Юра Геворкян.
9: Юрий Стоянов.
16: Дед, это я.
9: Федор Добронравов.
17: И я, дед Владик, тоже.
9: Впервые вместе на большом экране.
18: Таких дедушек не бывает.
9: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.

0: Физики, лирики. Я лирик Митрофанова.
1: Ну и я, наверное, лирик Кудряшов. И сейчас важнейшая тема. Мы будем говорить, как забота о себе стала трендом. И говорить мы будем с Викторией Мерзляковой, культурологом, специалистом по современной культуре и коммуникации, доцентом РГГУ НРАКХИКС. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С какого времени мы ведем вот этот отчет заботы о себе в России? Поправился.
2: Мы, наверное, с того момента, как начинаем обращать внимание на себя, да, то есть всякий раз каждый человек, как только он задается этим вопросом, кто я, как мне быть, куда я иду, какие мои ценности, вот уже и начинается для него такой личный путь внимания к себе и заботы о себе.
1: Да мы это лет с 2-3, по-моему, начинается все. Смотрим в зеркало, кто я, и каждый год вот это все.
2: И, кстати, не зря ведь есть даже в развитии детей такой период, который так и называют вот, угу. «я сам», да, когда вот маленькому человеку важно проявлять не только одну из ключевых таких жизненных потребностей принадлежать кому-то, да, чтобы о нем заботились, чтобы его любили, чтобы ему помогали, чтобы его безопасность и жизнь как-то поддерживали, ну и самому, да, в этом смысле «я сам» — это важнейшее действие, благодаря которому со временем, да, он станет самостоятельным, будет идти к какому-то самосовершенствованию, самопознанию, самоконтролю, да, со временем он будет учиться от каких-то совершенно физиологических потребностей до эмоций контролировать. И вот здесь «само», согласитесь, очень хорошее слово, да, самодисциплина, самооценка, самоконтроль, самоуважение, самобытность, самосовершенствование, все это прекрасно. Но есть и отрицательная, да, часть, когда мы видим самовлюбленность, самолюбование, самоуверенность даже, да, вроде бы уверенность – хорошее чувство, но как будто бы оно должно подкрепляться кем-то со стороны. И вот тут, наверное, начинается один из таких всемирных и во всех, во все века как-то описываемый,
1: в голове,
2: да,
1: причем. Да-да-да.
2: Да-да, вот этот парадокс, где хорошее, да, вот это самосовершенствование, а где какая-то вот эта негативно оцениваемая самовлюбленность, и тут уже мы видим какие-то и плохие значения, да, которые приписываются какому-то эгоизму.
1: Ну, конечно, это разговор об эгоизме, а как самому провести вот грань между заботой о себе,
0: самому ключевое слово.
1: Да-да-да, любви к себе и эгоизмом?
2: Здесь вопрос, возможно ли ее провести исключительно самому, да, потому что вот как раз мне кажется, в чем проблема таких слов, как самоуверенность или самовлюбленность. Человек, который никак не опирается на другого, никак не готов к встрече с другим, к эмпатии, к сочувствию, вот важнейшее слово, да, сочувствие, сострадание, это же всегда совместность какая-то. И вот я думаю, что с одной стороны, понимание себя – это, безусловно, такой процесс, который требует от нас субъектности, но, с другой стороны, это, конечно, какой-то диалог. И вот, да, как помните, анекдот старый был про то, что вот там он относил себя к хорошим людям, но хорошие люди всегда относили его обратно. Да, и в этом смысле получается, что самостоятельность прекрасна, но там, где она переходит какую-то грань незамечания другого, игнорирования другого, безразличия к другому, там уже от какой-то нормы мы приходим к... Ну, со временем это будет описываться как патология, да, и, собственно, появятся отдельные и диагнозы, да, такие как там нарциссизм, например.
0: Ой, страшное дело. Не дай бог кому. Но, Виктория, тут момент один, культурологический, не психологический даже. А почему в некоторых странах, давай страны возьмем, не будем национальности трогать или еще кого-то, вот, например, российскую культуру, если брать, забота о себе слабо развита, и коллективная модель, коллективистская, она настолько была 70 лет, ну, нам в головы...
1: Ввинчена.
0: Да, и так, да. Иногда это было хорошо, иногда это плохо. Здесь нет однозначного отрицательного момента. Да, все бежали строем там это что-то делать. А каждый человек – это ничто. И в итоге твоя жизнь как муравей. Вот ты идешь по улице, и ты выбираешь, наступить тебе там, где ползут муравьи, или нет. И вот это чудовищное равнодушие к личности – это, наверное, очень фатально.
2: Вы знаете, я думаю, что здесь, опять же, наверное, не стоит говорить о такой гомогенности, да, однородности, в том числе и советской культуры, поскольку она в разные десятилетия была очень разной. И идеи о том, как сформировать вот этот новый тип человека, для которого, с одной стороны, будет, безусловно, важна коллективность, и именно в коллективе можно будет добиваться, да, вот каких-то больших целей.
0: Колхоза.
2: Большие цели должны быть выше, чем какие-то личные. Но, с другой стороны, мы видим, что и огромное, а вспомните, как начинает развиваться и образование, и система гигиены, которая распространяется, и физкультуры, гимнастики, парки культуры и отдыха, да, mm-hmm. тоже вот идея, которая с конца 20-х годов развивается, и это о чем нам говорит? О том, что внимание к вот этому балансу, да, научить человека в том числе вот какой-то саморегуляции, опять же, да, или другое дело, что, ну, какие-то словосочетания, да, мы уже получили более в поздний период, да, какой-нибудь баланс жизни и работы, да, и воспринимаем это как какую-то относительно новую концепцию. Хотя, на самом деле, если мы посмотрим и десятилетия назад, и века назад, мы увидим, что вот эти мысли о том, как же сохранить этот баланс, да, во имя чего, да, другое дело, что цели меняются. Надо ли его сохранять во имя личных целей или во имя эффективности для достижения какого-то коллективного. Вот это будет меняться. Но, тем не менее, сами практики внимания, заботы, поддержания, да, вот если действительно взять эту метафору, что человек как какой-то винтик в механизме, но все равно этот винтик требует заботы какой-то.
1: Но в меньшей части тогда, не потому что он тогда перестанет быть винтиком в этом механизме.
0: Он тогда будет вентилятором.
1: Ну, да, или винтик сломается.
2: Другое дело, что вот здесь, наверное, меняется представление и о том, как вообще возможно ли менять, например, жизненные траектории. Да? Вот ты получил образование, ты должен теперь реализовать вот этот, да, там, скажем, профессиональный путь. Или же ты там постоянно как-то занимаешься каким-то, в том числе, переопределением, да, и каким-то разнообразием, изменением жизненных траекторий, то здесь мы видим, что всякий раз будет и меняться и внешние какие-то условия, да, ну, причем такие, в том числе, да, не могут быть единичными. Это может быть и изменения на рынке труда, и изменения каких-то аксиологических, да, то есть ценностных установок, вот то, о чем вы говорите, да, это во многом как раз то, как меняются ценностные ориентиры.
0: Да, а они меняются, соответственно, поколением. И у поколения свои ценностные ориентиры. Мы вчера говорили о рынках труда и о том, как зумеры, новое поколение, вообще относятся к себе. Они вообще не хотят себя сильно напрягать. И мне кажется, это правильно. Вот извините меня за мою такую эту теорию или гипотезу. Вы как культуролог можете это сказать, а я как мама, например. Но если у вас там есть дети тоже, то вы можете с этой стороны тоже подойти и с той, и с той.
2: А с другой стороны, не будешь напрягать, не будешь развивать, изменять к лучшему. Вот здесь, опять же, да, если посмотреть на античных философов, вот
0: давайте именно на них посмотрим. На Конфуция.
1: С них все и пошло.
0: Конфуция возьмем. Вот он вообще все понимал.
2: Вообще, да, вот, кстати, действительно, шутки шутками, но вот если посмотреть на то, как в разных абсолютно моделях, да, вот я говорю, античность, вы обращаетесь там к китайской модели, к, если мы посмотрим на японскую культуру, на скандинавские культуры, мы увидим, что есть какие-то основы, да, например, внимание к балансу не только между работой и отдыхом, но, например, контакту с природой. И в очень разных вот этих системах ценности и координаты культур, мы можем увидеть прямо отдельные ценные важные слова, которые говорят о том, как важно человеку быть в контакте с природой, какие-то прогулки, лесные прогулки, время на себя, время на вот этот контакт сохранять.
1: Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. У нас Виктория Мерзлякова.
0: Ну, сохраним контакт с Викторией Мерзляковой. Оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Его посмотрели 62,5 миллиона зрителей. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10 утра. После этого в 11:00 вологжане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком». Вход на сеанс свободный. Где прошло первое обсуждение проекта благоустройства территории вдоль реки Содимы. Напомним, пространство от улицы Ярославской до окружного шоссе должно преобразиться в следующем году. Среди предложений архитекторов – сохранить природу, создать городской сад и проложить прогулочную тропу здоровья со спортивными площадками. Также рассматривается создание образовательной лаборатории природы. Особое внимание уделят очистке русла Содимы. Жители попросили обустроить детские площадки и привести в порядок мостик. Это первая из нескольких встреч. Итоговый проект доработают с учетом мнения горожан. Новый глэмпинг «Мыс Городецкий» открылся на берегу Сиверского озера в Кирилловском округе. Туристический комплекс состоит из 12 домиков. Инвестиции в проект составили около 80 миллионов рублей. Территория полностью благоустроена и готова к приему туристов круглый год. Спланировать поездку можно на официальном портале «Путешествуй по Вологодчине», сообщает пресс-служба правительства. В Череповце завершили работу над двумя новыми муралами у стадиона «Череповец» и спорткомплекса «Юбилейный». Картины на фасадах домов посвящены местным командам – волейбольному клубу «Северянка» и футбольному клубу «Череповец». На каждую работу художники предоставили трехлетнюю гарантию. Программа создания мурала в городе продолжается. Новые рисунки станут частью юбилейного оформления «Череповца».
5: Новости спорта.
4: В Вологде появилась новая баскетбольная площадка. Спортивный объект обустроили в сквере на улице Космонавта Беляева. Строители подготовили основание, уложили резиновое покрытие и смонтировали стойки с кольцами. Размер площадки 13 на 21 метр. Работы произвели по инициативе ТОСа «Можайский» в рамках проекта «Народный бюджет», сообщает спортивный медиа-офис области.
5: Погода на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Thank you.
7: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр», в том числе на бронетехнике, завершили освобождение города Белецка от украинских вооруженных формирований. Сейчас населенный пункт находится под контролем российских войск. Проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, которые прячутся в подвалах зданий, сообщили в Минобороны. Освобождение Белецкого, как отметили ведомства, укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении. В течение суток, согласно сводке Минобороны, российские войска улучшили свои позиции на ряде направлений в зоне спецоперации. Нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс», 480 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного море уничтожен украинский безэкипажный катер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию МИДа России в вопросе украинского урегулирования. Так пресс-секретарь отметил, что Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны СВО продолжается.
2: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
1: В МИДе ранее сообщили, что министр Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Сергей Лавров рассказал коллеге о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Также он подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию конфликта и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Киева вооружениями. Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.
3: Встреча была запрошена американской стороной на полях мероприятия АСЕАН. Здесь проходит большое количество встреч. Соответственно, на эту встречу российская делегация дала согласие.
1: Соединенные Штаты хотели бы внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине, заявил Марко Рубио. Мы хотим мирного соглашения, цитируем, мы хотим завершения войны, мы готовы сыграть любую возможную положительную роль в ее завершении, но для этого необходимо, чтобы с условиями урегулирования согласились и Россия, и Украина, сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов на полях конференции министров иностранных дел АСЕАН в Маниле. 26 июля экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-28» вернется на Землю, сообщили вестям ФМ в Роскосмосе. В составе экипажа 74-й длительной экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Рано утром в воскресенье экипаж перейдет со станции в корабль, и к 7 утра люки между «Союзом МС-28» и МКС будут закрыты. Затем космонавты и астронавт займут места в командном отсеке. Корабль покинет станцию и начнет снижение. По возвращении на Землю экипаж осмотрят врачи, космонавты отправятся на прохождение реабилитации в ЦПК, а астронавт – Соединенные Штаты. Спускаемый аппарат доставят в подмосковный Королев, где специалисты извлекут из него все доставленные на Землю грузы. В основном это результаты научных экспериментов, которые проводил на МКС экипаж. За время экспедиции Сергей Микаев и Сергей Куть-Сверчков дважды выходили в космос, работали по программе реализации 42 научных экспериментов. Правительство рассматривает возможность добавления функции соцсетей в портал госуслуги, включая семейные чаты, сообщества и ленту новостей. Об этом пишет «Известия». Приоритетная стратегия предполагает трансформацию портала в универсальную цифровую платформу для общения, жизни и получения услуг. В планах создание семейных сервисов, доверенных чатов, общего календаря, а также агрегатора культурных и спортивных мероприятий. Пользователи смогут создавать события, получать персональные рекомендации. Основные изменения ожидаются в ближайшие годы, а реализация стратегии завершится к 2035 году. Число вечерних заказов еды в Москве во втором квартале этого года увеличилось на 22% по сравнению с первыми тремя месяцами года. Об этом говорят данные исследования одного из сервисов доставки, пишет ТАСС. Самым популярным товаром стало безалкогольное пиво. На вечер приходится 38% всех заказов этого напитка в сутки. На втором месте по доле вечерних заказов снеки 37%, на третьем мороженое 36%. Высокий спрос по вечерам также наблюдается на холодный чай и газированные напитки, готовую еду, молочные коктейли и морепродукты. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха составит плюс 12-14 градусов, дневные 21-23. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами туман. Днем небольшой кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 12-14 градусов, а завтра днем в Москве температура воздуха будет у отметок 23-25 градусов.

0: физики и лирики.
1: Рынках, рынках во всех смыслах этого слова. Мы уже и рынки ценных бумаг обсудили, и рынок труда, недвижимости. И вот дошли до самых колоритных рынков мира. Те самые рынки, которые мы прежде всего, да, вспоминаем, когда говорим: «Я пойду на рынок схожу».
2: И пропадает на месяц, да, человек?
1: Да, сегодня у нас в гостях Павел Макаров, ведущий телеканала «Моя планета». И, Павел, приветствуем вас.
2: Приветствуем, здравствуйте.
3: Маргарита и Андрей, добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: Самый колоритный, да, наверное, для вас рынок какой, где вы
1: и
2: были?
1: Раз уж вы на моей планете работаете, то, видимо, планетарного масштаба.
3: Ну да, моя планета – это моя работа в прямом и переносном смысле слова. Пожалуй, самый колоритный рынок, который я видел, их много, этих рынков, но особо, наверное, могу выделить рынки Центральной Азии. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – это нечто такое особенное, яркое, фееричное, красочное.
2: Пахнущее наверняка вкусно.
3: Обязательно, особенно если там есть специи, то запахи там стоят просто невообразимые.
1: Ну, расскажите, как это устроено? Это большое пространство? Как оно архитектурно оформлено? Или это что, стихийно? Как это все вот самые-самые азы?
3: Ну, вообще, рынки в разных странах мира бывают совершенно разные. И, на мой взгляд, яркими представителями рынков или базаров, их еще по-другому называют, особенно в Центральной Азии, где их достаточно большое количество, или в Юго-Восточной Азии, вот, как правило, существуют крытые рынки, потому что они более удобные, более понятные. Также есть открытые рынки, и некоторые рынки вообще из себя могут представлять целые города, как, например, Гранд Базар в Стамбуле, в Турции. Ну, коль уж мы говорим о рынках Центральной Азии, то, как правило, это крытые, такие шумные рынки, в которых царит такая особая атмосфера, гул, шум. Большое количество продовольственных и непродовольственных товаров. Можно торговаться, можно дегустировать, пробовать. И, по сути, это даже не просто рынок.

0: конечно, попробовать. Практически везде на всех рынках мне всегда давали что-то попробовать. Либо можно попросить даже...
1: Другого буквально... попробовать, чтобы, не дай бог, да, чтобы на нем проверить и уже купить, да, Миша?
0: Конечно, конечно. Вот буквально на днях вернулся с Камчатки и там перепробовал столько икры и рыбки на рынках.
1: А какие правила безопасности вот на таких рынках, да, потому что, или, может быть, законы торга, потому что регион от региона все-таки отличается, да, и там европейский человек, который куда-то попадает, например, там, на какой-то там азиатский рынок или на восточный рынок, он должен хотя бы понимать, да, корни, как все устроено.
0: Ну, на мой взгляд, рынки — это достаточно безопасная история, и самое основное правило безопасности — это ваша улыбка и позитивный настрой. Когда вы вступаете в диалог с продавцом, и все это делается так легко, играючи, особенно это распространено на рынках стран, например, Турции, Египта, когда вообще это целый культ, культура торга, и многие продавцы даже не воспринимают это как торг, а воспринимают это как какой-то такой батл, соревнование в вашей креативности.
1: Хорошо, тогда давайте, наверное, азиатские рынки вы назвали, а тогда хотел бы вас расспросить о стамбульском знаменитом Гранд-базаре, он одним из старейших и крупнейших считается. Как ему удается вот сохранить, сколько там, 5,5, наверное, веков, да, такие масштабы, да, там же целые кварталы, по-моему, там более 60 улиц в этом рынке.
0: Да, Андрей, вы совершенно правы. Это один из самых старых рынков, который еще был основан после взятия Константинополя, да, еще когда во времена Османской империи, и начинался он с нескольких лавочек небольших и вырос ну просто до громадного такого района, я бы даже сказал, мини-города, где царит такая просто уникальная атмосфера со своими улицами, там, со своими правилами, и это очень колоритно.
1: А как быть?
2: И подождите, я тут одно добавление. Это стамбульский рынок, который крытый. Он в основном сейчас под куполом. Правильно? То есть там целые ходы, вот эти переходы. Или он... Я там была. То есть он такой огромный, что я даже не поняла толком, что это было со мной. Там, правда, километры пространства.
0: Да. Большая часть рынка действительно крытая, но есть открытые участки. И более того, это уже по... стамбульским меркам, наверное, не просто рынок, это как полноценная достопримечательность, которую просто необходимо посетить по приезду в город туристу, и это особый колорит, и он даже присутствует в одном из моих выпусков.
1: Надо глянуть. Да. А вот, нет, я вот все про безопасность, да, потому что я все время, когда иду на такие рынки, да, я все время там в руках, да, и к руке привязано, чтобы там телефон, да, чтобы деньги не украли. Как вот мошенники, воришки, как это, они же есть везде, да, как их избежать? Ну, кроме, наверное, Японии, там это просто не принято.
0: Кроме, наверное, Японии и Юго-Восточной Азии. К сожалению, да, в Центральной Азии процветает воровство, поэтому необходимо соблюдать какие-то меры минимальной безопасности, а именно держать сумки крепко при себе, деньги в каком-то таком потайном кармане, где будет осложнен доступ воришек к ним. Вот. Но в целом у меня никогда не было таких ситуаций, чтобы кто-то что-то крал. Главное — соблюдать бдительность и не открывать рот, не быть таким излишне любопытным туристом, который ходит, открывший рот, и смотрит только на продукты. Не забывайте о том...
2: Ключевое, может быть, должны не красть, а дурить, ведь рынки даже здесь, если вспоминать какую-то историю, когда мы ходили на рынки, там вечно у одного дешевле, чем у другого, или этот завысит цену. Там смысл этого всего ритуала и продажи, купли-продажи, что кто кому должно быть выгоднее, так? И, видимо, здесь основное вот в этих расценках, наверное, рыночных, ведь пойти в магазин и на рынок – это разные вещи. Всю жизнь были в нашей практике советской, во всяком случае.
0: Да, Маргарита, соглашусь с вами, но тут я бы, наверное, не назвал слово «дурить». Тут скорее способ играть, соревноваться, торговаться. В этом, на мой взгляд, и есть рыночный товар. Понятно, что на большинстве рынков, особенно в Центральной Азии, цены будут значительно завыше, и порой можно торговаться и в разы, и в десятки раз. И у меня было много таких опытов и на африканских рынках, и

0: ну, и на рынках Центральной Азии. То есть вы, как правило, схема торга такая, что торгуетесь так слегка с улыбкой до тех пор, пока продавец, ну, вы не поймете, что это нижняя его граница. Потом есть такой лайфхак, можно развернуться и уйти, как правило, вам вслед предложат еще более низкую цену.
1: Проклятие вслед сначала.
0: Да нет, но, как правило, это не так часто бывает проклятие, но все понимают, что это товарно-денежные отношения. Вы пройдете, проведете ревизию, инвентаризацию, можно сказать, рынка, посмотрите цены у других, сравните и просто поймете, где минимальная, и там приобретете.
2: А африканские рынки вы сейчас упомянули, это Северная Африка, да, Египет, Марокко, или куда-то туда, или еще в разных были, просто как они выглядят, мы все знаем, как... Да-да, Павел.
0: Совершенно разных. Ну, конечно, да, классика жанра – это марокканские, особенно там Марракеш со специями, Египет, Каир, такие страны. Но также мне довелось побывать не только на рынках Северной Африки, но и Западной Африки, и Южной Африки. И самый, конечно, большой колорит был – это на рынке Мавритании. Я через нее ехал на машине транзитом, и это считается одна из самых таких бедных, отсталых стран мира. И это просто было страшно, когда тебя сотни людей, ты едешь прямо по рынку на машине, и сотни людей тебя облепляют, там стучат в окна, бьют, пытаются там свой товар продать. Ну, это было реально страшно.
1: Как Индиана Джонс, помните, он гонял по рынкам обычно какой-то странной машине. Ну, а вот почему, если мы говорим о рынках, особенно современных, то все равно это юг. А вот Скандинавия, у них же тоже вроде есть кредит.
2: Они же тоже вроде что-то продают.
1: Я была в Стокгольме тоже на рыбном рынке. И, в принципе, им-то проще. У них прохладнее, и хранить добро проще, чем в жару.
0: Ну да, если говорить о рыбных рынках, то да, там развита культура рыбных рынков с большим выбором морепродуктов. Ну, коли мы заговорили о рыбных рынках, вот, наверное, тут можно привести знаменитый японский рынок. Я, к сожалению, на нем не был, но слышал про то, что там целые ряды рыбы, которая была только что поймана.
2: Живых гадов, да-да-да, продают, да-да-да.
0: Да-да-да-да-да. Ну, конечно, гады – это больше Китаю свойственно, но Япония тоже не отстает в этом плане.
1: Да, в Китае тоже. Но мы можем еще чуть-чуть плавно перейти к рынкам, ну не то чтобы стройматериалов или авторынкам. Там вообще нужно отдельным языком владеть. Просто сленгом, на котором ты говоришь, и причем со всеми на «ты». Там никогда нельзя произносить слово «вы», если про территорию Российской Федерации говорить. Потому что если ты кому-то скажешь «вы»,
2: X2 сразу,
1: тебя считают интеллигенцией. Да, и ты слабак, и тебя можно что с тобой делать, что хочешь. Поэтому ни в коем случае, это правило игры. Но по большому счету... Да, ни в коем случае. Но тогда в чем фишка вот этого всего как бы изобилия, да, и насколько это может в будущее уйти или прийти? Вот вещевые рынки, шмота, каких-то странных вещей.
0: Ну,
1: вот
0: мне
1: есть перспективы. Говорить, да.
0: Да, говорить о перспективе. Вот возьму одну из моих самых любимых стран под названием Таиланд. И в Бангкоке есть такой знаменитый рынок Чатучак. И первый раз, примерно 20 лет, когда я там побывал, я пришел на этот рынок, который тоже из себя представляет мини-город. И просто впоследствии узнал, что многие люди специально выделяют один день в Бангкоке, чтобы походить по этому рынку. И вот был там относительно недавно, спустя 20 лет, и по сути там ничего не изменилось, кроме того, что рынки становятся еще больше, еще масштабнее, ну, скажем так, более цивилизованными, более прогрессивными, как правило.
1: То есть, в принципе, они не меняются веками. Главное, правила санитарии, да, доступность каких-то удобств и доверие этому, да, потому что не каждый человек же решится еще и попробовать
2: стритфуд из еды. На рынке.
1: Да нет, но вот лежат огромная стопка этого помидоров. И тебе дают, говорят, руками, которыми человек этих помидоров сейчас разгружал, тебе дают помидоры, разрезают ножом и дают тебе в руки. Ну, кто попробует из нас троих?
2: Сосед.
0: Я попробую.
1: Спортивная редакция Мика.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Ну, как вариант, да. Нет.
0: Да. А по поводу будущего, Маргарита, ну, сложно сказать, но мы сейчас живем в эру онлайна, да, когда все переходит в онлайн, и в том числе и торговля переходит в онлайн, поэтому ну, сложно говорить, что ждет вот эти именно физически созданные рынки, продовольственные, непродовольственные.
1: Кстати, у нас в следующей части нашей встречи будет прогнозист, ну, не то чтобы прям этот ясновидящий, да-да-да, но он действительно серьезный экономист, прогнозист, эксперт Александр Чулок. Но здесь еще, знаете, какая тема? Мы об этом вообще никогда не думаем. Я тоже в 16-м году, по-моему, была на Евровидении в Стокгольме, и я пошла тоже на какой-то рынок, и там нельзя было купить ничего, что дороже, там, 20 евро. А оказывается, налоги. Ребята, мы об этом вообще не думаем. Понимаете, эти люди, которые там торгуют, они, по-моему, не особо платят налоги. Как это вообще в Азии делается, за границей? Я у русских вообще боюсь спрашивать. Поэтому у Чулока уточним. Это же тоже борьба. Не только маркетплейсы могут это. Может быть, государство может все-таки, если это не считается колоритом.
2: Неофициальный рынок? Нет, но они какие-то лицензии наверняка покупают на рынках, да, Павел?
1: Ну вот я просто это вообще не знаю. Или мы... Моей планеты, да, не вот можно
0: сказать. К сожалению, не подскажу, даже не потому, что не могу сообщить, а потому что не знаю, как внутри регулирования происходит.
2: Папа, скажи, пожалуйста, а вот блошиные рынки уходят в прошлое уже, да, вот где там поношенная одежда, просто я там на Удельной в Питере был, там еще вот все стоят еще все эти бабушки, да, сервизы, да, загоняют. Или там, например, в Барселоне, Бакерия, да, знаменитый рынок есть, он же существует, да, он же во что-то развился, да, но это же тоже, по сути, блошинка такая.
0: Ну, вообще, на мой взгляд, блошиные рынки, они, наоборот, задают тренд, потому что это нечто такое антикварное, раритетное, что уже особо не найдешь в обычных магазинах, и в качестве сувенира привезти какую-либо реликвию, достопримечательность, особенно редкую, ну, на мой взгляд, это просто must-have для путешественника, и я стараюсь из любой страны мира вводить, ну, какие-то необычные, традиционные достопримечательности, там, будь то маски, ручные поделки, и такие вещи, как правило, и в большинстве своем можно как раз приобрести на блошиных рынках. Вот, поэтому, ну, вот как они были во многих странах мира, так они и остаются. Главное знать, где они находятся.
2: А как вот искать эту информацию? Как, то есть приезжаешь там, раньше же интернета же не было, или ловишь там местного жителя и говоришь, когда свой сервис продашь мне?
0: Ну да, сейчас эра интернета, найти блошиный рынок совершенно несложно. Ну, а раньше тоже, в принципе, язык до Киева доведет. Никто не отменял коммуникацию, общение. Можно просто спросить у местных жителей, всегда подскажут. Это также не проблема.
1: Ну и из будущего, наверное, рынки вот в таких в европейских уже частях, и в Москве в том числе, становятся в большей степени фудкортами, да, потому что, ну, как-то это уже как, ну, с современностью, да, такое сочетание. Впрочем, и стамбульский рынок то же самое, там вполне себе есть места, где очень все цивильно и нет такого вот какого-то, ну, 300-летнего флера, просто...
2: Просто дорого.
0: Просто дорого. Да, ну, мне кажется, просто это тренд мегаполисов, что рынки становятся более цивилизованные, но это не значит, что на них будет меняться товар. Также можно найти там раритеты, просто они будут в красиво оформленной лавке, эти раритеты.
2: А в Азии более цивилизованные рынки стали? Вот в Бангкоке, в Гонконге?
0: Я бы не сказал, что более цивилизованные. Вот знаменитые вот эти ночные рынки Таиланда, они как были, так они и остались. Вот те самые лавочки, такое ощущение, что там ничего особо не меняется. Даже,
2: лет 100 уже,
0: даже цены не меняются.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Спасибо. Небольшой экскурс был в разные страны. Мы прогулялись по рынкам мировым, пищевым как-то, да, пищевым.
2: Пищевым и автомобильным.
1: Ой, на авторынок это отдельный вид развлечения, особенно здесь, в Москве, ходить. Ну ладно, мы пока отдаем микрофон в другие студии, а потом вернемся вместе с нашим прогнозистом и подумаем, что действительно ждет рынки и как они будут трансформироваться.
2: В будущем.
3: 100 минут по... Реклама.
4: Полный бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка!
4: Костик.
5: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на concert.sirius.ru 6+. АО «Культурный центр. Федеральная территория Сириус». ОГРН 1212300074250.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российская армия взяла под контроль Белецкое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Сейчас бойцы зачищают населенных пункт от одиночных групп украинских боевиков, которые прячутся в подвалах, отметили в ведомстве. Освобождение Белецка укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении. Позиция России о необходимости нераспространения ядерного оружия неизменна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнюю сделку о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства.
2: Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств.
0: Песков также призвал ориентироваться на позицию российского МИДа в вопросе украинского урегулирования. Так, пресс-секретарь президента отметил, что Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны СВО продолжается. Госсекретарь США Марко Рубио назвал МУС тупой организацией. Другие страны при желании могут стать членами, цитирую, тупого международного уголовного суда, но США никогда к нему не присоединятся, заявил американский госсекретарь. По словам главы внешнеполитического ведомства, США не станут терпеть, если МУС попытается принять меры против американских граждан сейчас или в будущем. Ранее мэр Нью-Йорка Захран Мамдани заявил, что правовой департамент города изучает возможности для ареста премьер-министра Израиля Бенни Нетаньяху по ордеру МУС в случае его визита в сентябре для участия в высокой неделе Генассамблеи ООН. В ответ на это Дональд Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать главу израильского правительства во время его поездок в США. Позже Мамдани признал, что у города нет полномочий для ограничения свободы Нетаньяху. Несмотря на то, что погода в ближайшие дни в Москве прогнозируется дождливая, солнце все равно будет появляться и будет активным, поэтому при прогулках по-прежнему нужно соблюдать осторожность, рассказал ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Солнечная активность от погоды не зависит, она развивается по своим законам. В ближайшие дни высокие облака будут несколько уменьшать поток ультрафиолета, но в середине дня все равно нужно помнить о том, что солнце еще высоко. Стоит подумать о защите глаз и кожи, сказала Макарова. Она также порекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками, и реагировать на погоду в соответствии с текущей ситуацией. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и 23-25 градусов. Сейчас в городе около 20, без осадков, дует северо-западный ветер, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Хоккейный «Ак-Барс» продлит контракты с нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко и вратарем Тимуром Беляловым. Для Денисенко, до этого не забросившего ни одной шайбы за 5 лет в НХЛ, прошлый сезон стал самым результативным в карьере. Результативность Галимова, напротив, упала почти вдвое по сравнению с позапрошлым сезоном. А у Белялова за 10 лет в континентальной хоккейной лиге только однажды процент отраженных бросков был хуже, чем в прошлом году. На данный момент никакие переговоры о следующем поединке Мурата Гассиева не ведутся. Он восстанавливается. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. В своем последнем бою 11 июля Гассиев нокаутировал немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Российский теннисист Андрей Рублев сегодня вечером возьмет старт на грунтовом турнире в португальском Эштериле, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
4: На прошлой неделе Андрей Рублев выиграл свой первый турнир за полтора года в шведском Бостоне.
1: городе и после переезда в Аштарел намерен повторить тот успех. После Уимблдона наступает пора турниров на харде, но в календаре в это время есть место для оставшихся соревнований на грунте, и Андрей решил вписаться в эту серию. В Аштареле он посеян под первым номером, и будучи первой ракеткой игру первого круга, как и все четверо топ-сеянных, он пропускал. А сегодня, ближе к вечеру, начнется выступление со второго раунда, где его соперником станет Тимофей Скатов, теннисист, родившийся в России, но уже давно выступающий под флагом Казахстана. Скатов в Аштареле принимал участие в квалификации, не прошел ее, но затем, как лаки лузер, все же попал в основную сетку и в первом ее круге в трех сетах сломил сопротивление голландца Еспера де Йонга. Скатову 25 лет, прямо сейчас он занимает 163 место в рейтинге ATP, Рублев идет на 14 строчке. На этом турнире главными соперниками Андрея могут стать итальянец Лучано Дардери, второй сеянный, которого Рублев обыграл на прошлой неделе в финале Бостона, а также четвертый сеянный бельгиец Александр Блокс, уже пробившийся в четвертьфинал. Впрочем, непростым испытанием может стать также возможный четвертьфинал Андрея с опытнейшим испанцем, 35-летним Пабло Карренью Бусты, в свое время полуфиналистом турниров «Большого шлема» и игроком первой десятки. В случае побед в матче второго круга они с Андреем Рублевым выйдут друг на друга в следующей стадии.
3: Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России за нарушение правил игры судьей. Красно-белые уступили «Зениту» в серии пенальти. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест на заседании сегодня. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги, считает форвард «Белоголубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. Новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». А игру будет судить Матвей Заика. В 24 года он станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах первой лиги, 6 встречах второй лиги и 2 играх Кубка России. С вами был Юра Геворкян.

0: минут на рынках. Маргарита Михайловна Трофанова, меня зовут Андрей Кудряшов. И говорим теперь о будущем, потому что прошлое и современное мы, наверное, уже за эту неделю хоть как-то обсудили. С нами Александр Александрович Чулок, российский прогнозист, международный эксперт программы развития ООН по Форсайту, доктор экономических наук и директор Центра научно-технологического прогнозирования Высшей школы экономики. Александр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Отличная тема.
0: Отличная тема. Так каким будет рынок будущего и вообще будет ли он? Ну, понятно, что первая мысль, которая приходит в голову, это, безусловно, рынки онлайн, которые будут, да, цифровая торговля. То есть мы все через интернет будем покупать. Или как-то по-другому Форсайт смотрит на это?
1: Смотрите, друзья, вот когда в Россию только приходил маркетинг и позиционирование, сегментирование потребителя, то есть все, что для рынка очень важно, ходила такая замечательная байка о том, как в дорогую консалтинговую компанию приходит клиент, там все у него замечательно, и в конце его спрашивают, ну а какая ваша позиция на рынке-то, вот место на рынке-то ваше, вот расскажите. На что он говорит, ну, на Таракомиловском справа заходишь, и там сделал палатку мою.
0: Да, 12Б.
1: Поэтому первый вопрос, и это действительно очень хорошо отражало понимание, что такое рынок, да? Поэтому первый вопрос, что такое рынок? Если брать экономику, то классику, да, то это там где место, где встречается продавец и потребитель. Ну, так вот, совсем в общих чертах, да? Так вот, говоря о рынках будущего, кто будет наш продавец, первое, кто будет наш потребитель, второе, и как будет это выглядеть это место? И здесь очень большая поляризация происходит. С одной стороны, все пытаются, как я говорю, это похоронить ритейл. Говорят, да нет, у нас все будет электронно, у нас все будет онлайн, да эти вот супермаркеты уже никому не нужны будут, у нас все будет умное, заказываться, там умный холодильник будет сам выходить в интернет, значит, говорить, что, значит, колбасу вот это вот не надо, потому что холестерин у тебя высоковат, дружок, мне об этом передал твой умный врач, и далее по списку. И действительно, мы видим, что ряд активностей, связанных с развитием так называемых маркетплейсов, с развитием достаточно большого количества активностей, этому способствует. Да, часть будет в онлайне, часть будет в таком режиме, и действительно, может быть, умный холодильник будет связываться и сам все заказывать, если увидит, что у вас там закончился, минералка закончилась. Да? С другой стороны, не надо забывать, что очень часто магазины, рынки являются, ну, в каком-то смысле такой культурной точкой сборки. Ну, в небольших городах или деревнях 100%, да, то есть вы там и новости можете узнать, и поговорить, и встретиться. А я бы не забывал и такие действительно рынки, являющиеся культурным наследием. Ну, например, там Меркадо Сан-Мигель в Мадриде, или там на Ля-Рамбле в Барселоне.
0: Ну, или базар в Стамбуле, да. Ну, понятно, да, такие.
1: Например, или наш центральный рынок, что мы все, зарубежка до зарубежка, да, значит, наш центральный рынок, например. Это некоторая демонстрация того, как сочетание культуры, сочетание различного рода паттернов поведения в физическом реальном мире может, получаться, производиться. И такие рынки, я думаю, будут, и, может быть, если мы немножко в будущее заглянем, то мы увидим, что сами супермаркеты не очень собираются на свалку истории. Там очень много всего развивается. Это и оплата покупок без того, чтобы подходить к кассиру, когда там тебя идентифицируют и сразу там списывают все с карты. Это и нейромаркетинг, умная реклама, которая по тому, как глаза у тебя движутся, разбегаются, когда ты приходишь и видишь 25 пачек печенья, тебе могут вытаскивать именно те, которые были интересны, которые безопасны, соответствуют твоему здоровому образу жизни. То есть такая вот гиперкастомизация, как мы ее называем. Это, естественно, большое количество роботов, которые уже... У нас российские компании очень смекалисты, на самом деле. То есть, когда они видят прямую выгоду, достаточно быстро двигаются в будущее.
0: В этом направлении, да?
1: Да, уже используются роботы там и логистические, и для уборки, и так далее. И я думаю, что такие рынки точно будут живы не только в крупных городах, будут иметь место быть. Но мы все говорим про сторону вот этого вот производителя и площадку, а я бы задумался о том, а кто у нас будет потребитель будущего. Вот действительно, мы немножко уже обсудили, что, может быть, это будет и в каких-то местах, и не только человек, а может быть, это будет и его искусный помощник, да, в виде искусственного интеллекта и ассистента, который будет ему там что-то подсказывать.
0: То есть он будет образом запрограммирован, да, там, грубо говоря, нейросетка твоя личная, да, ну, если мы об этом говорим, чуть-чуть там на 10 лет вперед посмотрим, да, которая будет знать абсолютно все твои привычки и будет вот-вот заказывать там.
1: Например. Ну вот любите вы минералочку боржоми там или еще какую-нибудь другую замечательную, вкусную, классную, заказывайте там по ящику раз в две недели. Ну зачем вам голову над этим ломать раз в две недели, вот все это кликать? Ну, очень может быть, что это будет уже в автоматическом режиме, если, опять же, мы сами это делегируем. Тут очень важный момент, да? Есть еще история с поколениями. Ну кто-то говорит поколение X, поколение Альфа, зумеры, миллениалы, вот вся эта классификация. Но вот это вот подрастающее поколение, я имею в виду как потребителя, зумеров, они не очень любят физический контакт. У меня недавно как раз я готовился к нашему эфиру на Измайловской, зашел на рынок, да, и там замечательно, у меня там знакомый уже Фатима, мы все обсудили. Я сказал, что у меня будет скоро эфир на раннем эфире, чтобы она это обязательно слушала. Мы говорили там про ее... Все. И она такую мне черешню отобрала, слушайте. Она сказала: Александр, сейчас я вам все подберу.
0: Сейчас все сделаю.
1: Сейчас все сделаю, понимаете. Мы все обсудили, все поговорили. Поднялись там на второй этаж, увидели там кроссовки по 400 рублей и все за 700. Просто вообще у зумеров разбегаются глаза. А так можно было? То есть это еще культурный шок такой. Но они привыкли делать все как раз без взаимодействия с человеком. Да? То есть есть поколение, которое предпочитает избегать вот этих вот разговоров. Такой... Надо кого-то просить, кому-то смотреть в глаза, им так некомфортно.
0: Мысль понятна, да, но тем не менее, эти поколения, они же все равно не перестанут ездить там в другие страны, в другие рынки попадут, да, там, и, например, в Стамбуле, ну, никогда на Гранд-базаре на цифровизацию или на какой-то Юго-Восточной Азии, когда ты придешь на этот стритфуд, там, бабка, которая там 100 лет фубо варила, ну, там никакой тебе робот так не свалит, как она, или в Удельный ты приехал, там бабушки будут всегда, как мне кажется, эти сервизы, да, и потом их внуки буду продавать.
2: Скоро этими бабушками будем мы. Я так присоединяюсь.
0: Поедем.
2: Буквально лет 10 поедем продавать.
0: Поедем продавать. Нет, то есть...
1: Вы всегда молодая и прекрасна.
2: Спасибо, но нет. Спасибо, но нет.
0: Спасибо, но нет. То есть онлайн направление, оно будет в принципе основным, да, но весь вопрос, видимо, состоит в том, будут ли люди выходить из квартиры, из комнаты. Вот от этого будет все зависеть, да, торговля?
1: Модели поведения, да. Вы уловили самую суть, модели поведения. Я вспоминаю фильм «Валериан», по-моему, назывался, фантастический такой, очень красивый, где они приезжают на рынок, где надо было уходить в там, виртуальную дополненную реальность, и он там простирался в пустыне, простирался на многие километры. Я думаю, что по факту у нас будет совмещение. Вот совмещение и таких традиционных рынков, к которым мы привыкли, с использованием активности площадей супермаркетов, ритейла, но они скорее станут, знаете, некоторой точкой сборки, и культурной точкой сборки, и точкой сборки для продажи, для покупок, и выставкой. То есть в классическом понимании, просто вот когда я пошел там купить десяток яиц в магазин, я думаю, что вот это скорее будет отходить на второй план, потому что действительно, если это стандартизированный продукт, то проще заказать там доставку, проще заказать, чтобы ее привезли. А вот если не хочется походить, понюхать, пощупать, совсем другой вопрос. Это мы еще в строительные рынки сами не разобрали. Что же мы только про...
2: Вот это моя любимая тема. Продукты, я с отцом однажды ходила. У меня был декан юрфака МГУ в свое время, 100 лет назад, ну, приличным человеком. Ну, как он изъяснялся на рынке, я это в книге пишу уже, что это просто, я таких слов не слышала.
1: Вот, видите, как? Так это же все многогранность, понимаете? Но кроме шуток, в чем интересный момент, да? Я думаю, что все наши радиослушатели минимум раз проходили в свою жизнь ремонт, да? Что пока что никакой экран, никакая виртуальная дополненная реальность вот именно к этим обоям и именно к этому дивану, который выбрала вторая половина, ну не подберет ламинат. Ну, не подберет, потому что текстура, потому что игра света. То есть все равно надо приехать. Я до сих пор помню, как я в рюкзаке таскал, знаете, кусок плитки, кусок кухни, кусок ламината.
0: Так сейчас так делают.
2: Так Витрувий ходил, гремел своими этими, вот по Древнему Риму. своим там этим, как это,
0: монетами.
2: Решиной.
0: Монетами.
2: Давай назовем ее так.
1: Вот я думаю, что вот этот момент, а это, мне кажется, очень хорошая такая репрезентирующая история, да, то есть пока что здесь нет цифровые двойники, ни нейросети оптимального сочетания не подберут. Хотя мы смотрим все поляризация, да, с другой стороны, зумеры те же, они говорят, я не хочу покупать шуруповерт, я хочу, чтобы у меня висела полка. То есть они мыслят категории не инструмента, ну, у любого приличного мужчины должен быть шуруповерт дома, это как, у меня два, например, да, и нужен результат. Вот чтобы ко мне кто-то приехал, полочку повесил, и я просто на эту тему не заморачивался. Вот поколение, которое вот не любит
2: заморачиваться. Я согласна. У меня шуруповерт 11-й год лежит, ну вот раза 4 им пользуюсь.
0: Он разряженный.
2: Нет, он на батарейке.
1: Аккумулятор
2: работает.
1: Не забудьте выпустить, это очень важный момент.
2: А, кстати, да.
0: Хозяйки на заметку.
2: Ну, подход понятен. То есть, по большому счету, все будет делегироваться профессионалам, дизайн квартиры дизайнеру, и строителю строителю, и вот это, кесареву кесареву.
1: Вот в том поколении, которое сейчас растет, да, либо они это будут рассматривать как некоторое развлекуха развлечение, потому что они любят всякие, как это называется, коллаборативные игры, то есть когда они вместе, они что-то делают и прочее. Поэтому я думаю, что, резюмируя, не надо списывать вот такой вот физический формат со счетов точно, но то, что активно будет развиваться онлайн-торговля, электронный вот этот формат, это тоже правда, это действительно удобно. То есть те, кто попробовал, когда ты там в телефоне быстренько раз-раз-раз, у тебя уже привезли все, там 15 минут, у тебя уже все есть. Это тоже важный формат. И не надо считать, что он не будет активно развиваться и пытаться захватить все больше истории. Но я бы еще подумал и о том, как рынки, у нас большая, у нас же прекрасная большая страна, как рынки выполняют в каком-то смысле роль таких культурных точек сборки, я бы их так назвал.
2: Как ярмарки когда-то.
1: Послушайте, где можно прийти и все обсудить.
0: Нет, мы же все-таки про мегаполисы сейчас говорим. А у меня был вопрос, как у нас, да, если мы отъехали на 50 километров или на 10 даже от любого мегаполиса, от любого большого города, как рынки будущего будут выглядеть для людей, которые живут там в СНТ, в деревне, так же? То есть там я по телефону заказал.
2: А
0: да,
2: что там такого, что тебя удивляет?
0: Нет, меня ничего не удивляет. Да, они просто привыкли по-другому жить. Там же совсем, там ты должен сам съездить, у тебя там курочки несет яйца, и там никакой искусственный интеллект там не нужен.
1: Смотрите, во-первых, это поколение, все-таки, если мы говорим про будущее, да, это поколение тоже постепенно вымывается, по факту, да, которые знают, что яйца из курочки, на самом деле, да, а рукола, но в СНТ это как раз не могут жить, но это могут быть всякие поселения.
2: СНТ рукола посадил.
0: СНТ рукола не ладят. И курочка мимо прошла.
1: Кстати, вырастить не горькую, это, я вам скажу, достаточно тот еще квест.
0: Вот это, кстати, да, вот здесь я с вами согласен.
1: Это непростая история, абсолютно.
0: Сейчас паузу.
2: Да, буквально пару минут мы прогнозируем судьбу рынков вещевых, строительных и, может быть, трудовых.
3: Маяк. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о грибах. Этот сезонный продукт очень любят в нашей стране. Но чтобы получить от даров леса пользу, нужно знать о важных правилах. Ежегодно десятки человек погибают от грибных отравлений, а сотни других попадают в больницы с серьезными недомоганиями. Особый риск возникает для детей и людей с ослабленным здоровьем. Грибы ценят за вкус, аромат, высокое содержание белка и низкое содержание жира. Но современные исследования показывают, что потенциальный вред от их употребления может значительно превосходить пользу. Грибницы, простираясь под землей, впитывают из почвы радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. Концентрация вредных веществ в грибах может в разы превышать их содержание в субстрате. Даже грибы, собранные в экологически чистых районах, могут быть загрязнены из-за атмосферных выбросов или последствий засух и пожаров. Специалисты предупреждают, грибы – это тяжелая пища. В них содержится большое количество особой клетчатки – хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому грибы не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употреблять грибы следует лишь изредка и в составе комплексных блюд. Особую осторожность следует проявлять в отношении детей. Максимум отравлений приходится именно на детскую аудиторию, ведь малыши могут съесть гриб из любопытства. Родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок и не допускать употребления любых найденных грибов. Детям до 14 лет грибы категорически противопоказаны из-за незрелости пищеварительной системы. Поговорим о тихой охоте. Выбирайте для сбора чистые места подальше от дорог и промышленных зон. Помните, что многие грибы условно съедобны и требуют предварительной варки. Собирайте только те грибы, в идентификации которых вы абсолютно уверены, избегая старых, червивых или сомнительных образцов. Никогда не пробуйте сырые грибы. Правильная обработка – ключ к безопасности. Грибы необходимо обработать в день сбора. Переберите, отсортируйте и тщательно промойте грибы, удалив все сомнительные экземпляры. Условно съедобные грибы следует замачивать и варить не менее 45 минут, дважды меняя воду, чтобы минимизировать содержание вредных веществ. Для соления используйте посуду из стали или стекла. При покупке грибов обращайтесь только к проверенным продавцам на официальных рынках или в магазинах, где продукция проходит лабораторный контроль. Избегайте стихийной торговли. Упакованные грибы должны иметь этикетку с информацией о товаре и сроках хранения. Симптомы отравления грибами развиваются спустя 6-10 часов. Возникают ощущения слабости, боль в животе, тошнота. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи. Наблюдается увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, цепенение и судороги. Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, то необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай, также можно применить активированный уголь. Относитесь к сбору и приготовлению грибов крайне внимательно и будьте здоровы! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Подразделениями группировки «Центр» взят город Белецк и Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны. Российские войска вели активные наступательные действия, в том числе на бронетехнике. Сейчас город зачищают от украинских военных, которые прячутся в подвалах зданий. Вооруженные силы России сегодня ночью продолжили нанесение групповых ударов по целям на Украине, рассказали также в Минобороны. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили опорный пункт противника в Харьковской области. В ходе ударов в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Кроме того, в самой Одессе ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ. Говорить об ускорении украинского урегулирования не приходится, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, Россия по рабочим каналам продолжает диалог с США по этой теме.
2: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сегодня утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому регулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств. Марко Рубио заявил, что разговор с Сергеем Лавровым был откровенным и конструктивным. По его словам, США готовы к новым контактам с Россией для урегулирования конфликта на Украине, но нужны новые идеи и предложения. Рубио отметил, что для достижения мирного соглашения предстоит еще огромная работа. Правда, при этом добавил, что позиция Вашингтона по поставкам оружия для Киева не изменилась.
3: У нас был отличный разговор, честный разговор. Я не расскажу вам подробностей, потому что дипломатия так не работает. США готовы сыграть конструктивную роль в регулировании этого конфликта. Это то, что мы говорили и на встрече. Но, безусловно, были и другие темы, кроме Украины.
1: Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны, рассказал официальный представитель МИДа Мария Захарова. Это пятая встреча Лаврова и Рубио с января 2025 года, когда была сформирована вторая администрация президента США Дональда Трампа. В воскресенье 26 июля экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-28» вернется на Землю, рассказали вестям ФМ в Роскосмосе. В составе экипажа 74-й длительной экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Рано утром в воскресенье экипаж перейдет со станции в корабль, и к 7 утра люки между «Союзом» и МКС будут закрыты. Затем космонавты и астронавты займут места в командном отсеке, корабль покинет станцию и начнет снижение. В результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске, где произошел взрыв газового баллона, погиб один человек, рассказал глава муниципального округа Дмитрий Викулов. Тело обнаружили после вскрытия квартиры. Сейчас в школе номер 4 развернут пункт временного размещения. Также подготовлен маневренный фонд на тот случай, если жители не смогут вернуться в свои квартиры. Кроме того, по словам главы округа, будет оказано содействие в проведении срочного ремонта подъезда. Специалисты проверят несущие конструкции и возможности дальнейшей эксплуатации дома. Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли сегодня утром в одной из квартир жилого дома в Егорьевске. Эпицентром ЧП стала квартира на третьем этаже здания. Сообщалось о 6 пострадавших. Открытое горение удалось ликвидировать на площади 60 квадратных метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правительство обсуждает различные предложения по совершенствованию госуслуг. Одно из них – сделать портал универсальной цифровой экосистемы, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Там отметили, что у госуслуг есть важное преимущество – каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами. Однако финальное решение по стратегии развития портала еще не принято. Дискуссия продолжается, уточнили в аппарате вице-премьера. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, рассказали РИА Новости Миноборнауки. Во Всемирный день китов и дельфинов, который отмечается сегодня, киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих, добавили в ведомстве. Китообразные при охоте на рыбу и кальмаров способны погружаться на большие глубины. Рекордсмен среди них – клюворыл. Для этого вида зарегистрировано погружение на глубину 2992 метра и задержка дыхания на 222 минуты. Ученые также подчеркивают, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в 7 месяцев, а дети только к году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге кратковременный дождь и 21-23 градуса днем, ночью 12-14. В Москве завтра днем небольшой кратковременный дождь, 23-25 градусов. В ночные часы воздух остынет до 12-14 градусов. Местами прогнозируется туман.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте всем.
2: Здравствуйте.
1: Доброго дня.
2: Привет.
1: Паш, поздравляю тебя.
2: Спасибо, конечно. С чем неожиданно и приятно.
1: Ну, день дачника сегодня. Ты же у нас дачник, этих мало. Вот,
2: да.
1: Шашлычник,
2: ну,
1: и так далее.
2: Да,
1: я
2: тебя
1: поздравляю.
2: Спасибо.
1: Вот, и с днем китов и дельфинов. Ты же любишь китов и
2: дельфинов. Я очень
1: любишь, да.
2: Маргарита Михайловна любит китов и дельфинов. Надо Маргариту Михайловну поздравить.
1: Маргарита Михайловна, поздравляем с днем китов и дельфинов.
2: От всей души.
1: Любите, да, конечно, конечно.
2: От всей души.
1: Какое шоу у нас в эфире, ты расскажи.
2: У нас в эфире самое любимое шоу «Как знать». Здесь не просто рассказывают факты, а вместе с вами удивляются миру.
1: Это правда.
2: Это одна из причин, по которой слушают шоу «Как знать». И его ведущих. Вахтанга Махарадзе.
3: Это меня.
2: И Павла Картаева.
3: Это его.
2: Сегодня в программе самый ядерный галактический астроном Евгений Зимин. Лучший эксперт по английскому чаю Артем Гоников. Самый разбирающийся в фараонах египтолог Ольга Томашевич. Самый находчивый экскурсовод по Волгограду Татьяна Мельникова. Сегодня мы узнаем, что такое ядерный диск галактики, как пьют чай в Англии, как менялся гардероб древнего египтянина, что посмотреть в Волгограде. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Вижу немного критический прищур аналитика. Чувствую, будет сегодня критика
2: будет.
1: Какого-то маршрута.
2: Слово аналитикам. Ну что, отправляемся в гастрономическое путешествие. Сегодня у нас Рязанская область. Отправляемся без чемоданов, но с аппетитом. Ну, как водится, я читаю российскую газету по утрам с чашечкой кофе и натыкаюсь сегодня на материал с таким названием, что пройти мимо невозможно. Чепуха.
1: Это про Рязанскую область не так? Может, сразу их уволим?
2: Нет, сейчас я переверну страницу. Чепуха, калиники и блины-каравайцы.
1: Ага,
2: чем другая. Удивит кухня Рязанского края? И страшно, и интересно тут же становится. Давайте почитаем, проанализируем, покритикуем. Если надо будет, сделаем выводы. Значит, это рассказ о том, как в Рязанской области появился гастрономический путеводитель «Вкусы Рязанского края». Тут я сразу остановился, думаю, ну, еда и дорога – это же идеальное путешествие. Ну, и потому что слово «чепуха» в заголовке – это как бы, знаешь…
1: А чепуха – это какое-то блюдо?
2: А вот не знаю, либо ерунда, либо шедевр. Давайте разбираться. Значит, повод вполне конкретный. Вышел гастропутеводитель, который собрал в себе рецепты, традиции, рестораны, музеи еды и фестивали. То есть это не просто книжка, а буквально карта, куда ехать и что есть, чтобы потом не жалеть. Гастропутеводитель, по сути, это способ рассказать о регионе через еду, как вы понимаете. Но не через вот здесь стоял князь, а через вот это ели его соседи. Второй вариант, конечно, всегда вкуснее. Автор. Я подписан на этого известнейшего писателя и блогера Роман Лашманов. Ты знаком?
1: Нет, к сожалению.
2: Кулинарный блогер. Подпишись. Журналист, ресторанный критик и, соответственно, блогер. Он не просто написал текст, он объехал 23 района, собирал рецепты по деревням, разговаривал с местными. То есть

0: это лучший гастрономический опыт в жизни. Мы все прекрасно понимаем. Вчера просто картошечку с маслицем сделал. Чепуха на постном масле, а очень вкусно.
1: А грибы с глазами будут?
0: Будут, конечно. Калиник будет. Пирог с калиной и черемуховой мукой. Когда-то готовился с долгим томлением в печи. Раньше печь это было томление и философия. Сейчас духовка, и лишь бы не сгорело. Но есть романтика. Блины-каравайцы. Это такие традиционные блины, плотные, с историей, как полноценный прием пищи идут. Один съел, может не работать. А тут вот настоящий гастротур дальше начинается. Чернавские блины, шиловские кокурки, шурпа гусь-свинини товарищ, мордовские мадамаринги-верекс. Это лепешка с картошкой.
1: Ничего себе.
0: Да. Названия такие, что половину блюд хочется попробовать просто из любопытства. Так, вторую половину, чтобы понять, как это вообще произносить.
1: А не надо произносить, надо пальцем тыкать. Я вот сейчас подумал. И вот это
0: палец
1: мне,
0: обожжешь.
1: И вот это мне, пожалуйста, да, положите.
0: А, супы отдельный аттракцион. Окрошка тут не одна, а сразу в нескольких версиях. С творогом, с холодцом, с килькой в томате. Окрошка с килькой в томате — это уже не просто суп, это проверка характера.
1: И желудка.
0: Угу. Холодные супы есть. Тюря-уря. Тюря-уря. Как заклинание звучит. Но это старинное блюдо.
1: Дразненько, может
0: быть. Да, главное не перепутать с именами персонажей и сказок.
1: Тюря-уря.
0: Зачем выпустили этот гастропутеводитель? Зачем это все? Давайте подумаем об актуальности. Вот говорит ресторатор Дмитрий Кириллин. Говорит, желание поесть должно вызывать желание поехать. Это ключевая мысль. Раньше еда была дополнением к поездке, а теперь причина поехать.
1: То есть надо на голодный желудок ехать.
0: На голодный, да? Абсолютно. Люди сейчас выбирают маршрут не по музеям, а по меню. А почему стоит ехать и пробовать? Потому что это локальная кухня, которую не повторить в сетевых ресторанах. Это живые рецепты, не из учебников. Это вкус региона, а не декорация. Ну и главное, все это настоящее, без глянца, но с душой. Ну что, подводим итоги?
1: Подводим.
0: Да, рязанская кухня – это чуть-чуть чепуха.
1: А где грибы с глазами?
0: Немного эксперимента, немного грибов с глазами и очень много души. Мне кажется, что иногда, да, самые странные блюда оказываются самыми запоминающимися, особенно если в них есть картошка и хорошее
1: чепуха.
0: Настроение. И чепуха. Приятных путешествий.
2: Как знать?

0: Транзистория. Давайте поговорим о технологиях и начнем мы с новинок от компании Samsung. Вчера, почти сразу же после мировой презентации, стало известно, что оформить предзаказ на новое устройство можно уже и в России. Главной звездой линейки стал складной Galaxy Z Fold 8 Ultra. Samsung называет его самым тонким смартфоном-книжкой в своей истории. Внутри большой 8-дюймовый экран, а за фотографии отвечает камера на 200 мегапикселей. Для тех, кто любит работать, смотреть фильмы, играть на большом дисплее, но не хочется носить с собой планшет, идея выглядит достаточно заманчиво. Есть и более доступный Galaxy Z Fold 8. Он получил обновленный дизайн и сам стал самым легким фолдом за все время существования линейки. Ну а тем, кому больше по душе компактные раскладушки, предлагают Galaxy Z Flip 8. Здесь заметно прокачали внешний экран. Теперь многие задачи можно выполнять вообще не раскрывая смартфон. Не забыли и про умные часы. Galaxy Watch Ultra 2 получил самый яркий дисплей, самый емкий аккумулятор среди всех часов Samsung. А Galaxy Watch 9 делает ставку на здоровье. Часы умеют круглосуточно следить за основными показателями организма и становятся настоящим персональным помощником для тех, кто привык держать свое самочувствие под контролем. А предзаказы уже открыли крупнейшие российские ритейлеры, такие как Рестор и МТС, но а первым покупателям обещают различные бонусы и специальные предложения. Ну а теперь немного о путешествиях и воспоминаниях. Почта Mail вместе с сервисом печати фотокниг выяснили, какие поездки россияне считают самыми дорогими сердцу. Вот смотрю, Павел сейчас тоже изображает из себя фотографа.
1: Правильно, да? Я вырезал с бумаги смартфон.
0: Да, и
1: играю с им.
0: И фотографирует меня в этот момент. Да, оказалось, что чаще всего люди вспоминают вовсе не самые экзотические маршруты, а первое семейное путешествие за границу. Именно его назвали самым памятным. На почти треть участников опроса. Следом идут первая поездка на море, свадебное путешествие и отпуск после рождения детей. То есть самые ценные воспоминания связаны не только с местом, а с людьми, которые были рядом. Как ты подряд делаешь сейчас меня?
1: Нет, это средний план.
0: А, средний план. Хорошо, спасибо. Ну и, конечно, все это хочется сохранить. И чаще всего фотографии сразу отправляют в облако. Так делают около 40% опрошенных. Почти треть оставляет снимки просто в памяти смартфона. Но есть интересная тенденция. Бумажные фотографии снова входят в моду, особенно среди молодежи.
1: Вот я делаю бумажные фотографии.
0: Вот я вижу я все, да. Многие специально печатают лучшие кадры и собирают настоящие семейные фотоальбомы. Ты хочешь наш альбом собрать себе?
1: Семейный.
0: Ну, понятно. Причем треть участников исследования призналась, что не доверяют только одному способу хранения. Делать сразу две копии, цифровую и бумажную. И, наверное, действительно разумно, ведь воспоминания иногда ценнее любого нового гаджета. Ну и еще одна новость для тех, кто никак не может договориться, что включить в машине и дома. В Яндекс.Музыке появилась новая функция «Моя волна на двоих». Работает она любопытно. Искусственный интеллект берет музыкальные предпочтения двух пользователей, анализирует, что нравится каждому, и создает общий поток музыки. Причем это не просто сборник любимых песен. Алгоритмы специально подбирают песни так, чтобы они могли понравиться обоим участникам. Иногда в плейлисте появляются знакомые треки, а иногда музыка, которую слушает только один из участников, так второй получает шанс открыть для себя что-то новое. Создать такую волну очень просто. Один человек формирует приглашение, отправляет ссылку другому. После этого нейросеть собирает персональную радиостанцию, которую можно слушать когда угодно, вместе или по отдельности. И, что важно, новый плейлист никак не влияет на ваши обычные рекомендации. То есть любимая музыка остается любимой, а волна на двоих станет отдельной площадкой для музыкальных экспериментов. Ну, и критика в конце, как мы любим, да, Паша?
1: Да, да, обязательно.
0: Вот критика заключается в чем? Воспользоваться этой функцией пока что, к сожалению, могут только подписчики Яндекс Плюса. Надо уже сделать для всех, я считаю. Это были новости, посвященные технологиям. Ну, а после выпуска новостей мы узнаем, что такое ядерный диск галактики.

0: отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
2: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
1: Тайны литературы. В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: В Москве 14:30.
10: Новости.
9: Студия Наталья Христова. Российская армия взяла под контроль Белецкое в ДНР, сообщили в Минобороны. Сейчас бойцы защищают город от одиночных групп украинских боевиков, которые прячутся в подвалах, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что освобождение Белецкого укрепляет позиции российских войск на Добропольском направлении. Дональд Трамп может приказать Пентагону возобновить масштабные боевые действия против Ирана в течение нескольких дней, пишет Axios. Его источники утверждают, что 21 июля ВВС США впервые с момента новой эскалации конфликта ударили по иранской территории при помощи бомбардировщиков Б-1. Это может говорить о значительном расширении американской военной кампании против Ирана. Источники Wall Street Journal, в свою очередь, говорят, что США в последние дни активно перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих, медиков, а также истребители. Американские базы военные госпитали в Европе, в том числе в Великобритании, приведены в состояние повышенной готовности. Учебно-боевой самолет потерпел аварию при выполнении взлета в Московской области, сообщили в Минобороны. Уточняется, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной версии, авария произошла из-за технической неисправности авиатехники. В оборонном ведомстве подчеркнули, что летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле также нет, сказали в Минобороны. Минцифра призывает российских пользователей устанавливать сертификаты безопасности ведомства на устройство. Это нужно, чтобы получить бесперебойный доступ к российским сайтам, банкам, онлайн-магазинам и другим ресурсам через иностранные браузеры, объяснили в пресс-службе ведомства. Сертификаты безопасности подтверждают подлинность сайта, а также защищают данные пользователя, отметили в Минцифры. Некоторые российские сайты могут некорректно открываться через Google Chrome, Edge или Safari после отзыва зарубежных сертификатов 2022 году. В некоторых случаях они выдают предупреждающую плашку о небезопасном соединении или блокируют доступ. 40-градусная жара, которая сейчас фиксируется в Японии, скорее всего, не дойдет до Дальнего Востока. Такой температуры в регионах ДФО вообще никогда не было, пояснила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Абсолютный рекорд для Дальнего Востока плюс 36 градусов, но сейчас этот максимум, скорее всего, побит не будет. При этом Макарова не исключила, что 40-градусная жара, которая наблюдается в некоторых странах Европы, может дойти и до России. Однако в ближайшие 5 дней этого точно не произойдет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
7: Погода.
9: В Санкт-Петербурге завтра небольшой дождь, 21-23 градуса. В Москве тоже небольшой кратковременный дождь. Днем синоптики обещают 23-25 градусов. Сейчас в столице чуть выше 20. Без осадков дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление 743 миллиметра.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Хоккейный «Акбарс» продлит контракты с нападающими Артемом Галимовым и Григорием Денисенко и вратарем Тимуром Беляловым. Для Денисенко, до этого не забросившего ни одной шайбы за 5 лет в НХЛ, прошлый сезон стал самым результативным в карьере. Результативность Галимова, напротив, упала почти вдвое по сравнению с позапрошлым сезоном. А у Белялова за 10 лет в континентальной хоккейной лиге только однажды процент отраженных бросков был хуже, чем в прошлом сезоне. На данный момент переговоры о следующем поединке Мурата Гасиева не ведутся. Мурат отдыхает и восстанавливается. К обсуждению дальнейших планов команда боксера вернется не раньше сентября. В своем последнем бою 11 июля Гасиев нокаутировал немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России из-за нарушения правил игры судьей. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит протест на заседании сегодня. Полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в матче против «Акрона». Оба игрока лишь недавно вернулись в расположение петербургского клуба после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Матч между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в Самаре в субботу 25 июля. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги, считает форвард «Белоголубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. Новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». А игру будет судить Матвей Заиков. 24 года он станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах первой лиги, 6 встречах второй лиги и 2 играх Кубка России. С вами был Юрий Геворкян.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
13: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
13: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
14: 6+.
7: Маяк.
15: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, что такое ядерный диск галактики. Спросим у специалиста, с нами астроном, участник группы популяризаторов астрономии Евгений Зимин. Евгений, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
17: Вахтанг, Павел, здравствуйте, рад вас снова слышать.
15: Взаимно, Евгений. Ядерный диск галактики, что это такое?
17: Сразу давайте для наших слушателей проясним, что ядерный не связан с ядерными технологиями, ядерным оружием, а относится просто к коренному, однокоренному слову «ядро».
15: Это значит, ядреный диск
17: галактики.
15: Получается, не ядерный, а ядреный.
17: Наверное.
15: Значит, где он находится? Что это такое?
17: Галактика – это его самая центральная часть. Там, где... Знаете, как вот я тоже думал, наверное, Москву, да, представим. И вот, ну, галактика – это МКАД и за МКАДом. Мы где-то вот на уровне МКАДа будем жить. А ядерный диск – это, например, ну, что, Садовое кольцо, наверное, будет.
15: А там кто
17: даже
15: живет?
17: Наверное, ближе к этому.
15: Кремль?
17: Там все. Там живут все. У нас там живут не так много людей, но все очень важные. А в нашей галактике очень много звезд, материи. И черная дыра посередине всего воцаряется на дроне. Вот. То есть... И там происходит очень много интересного. Так что можете задать вопросы, я на них отвечу.
15: На ватрушку похоже, кажется, немножко. Вот там с черной дырой посередине.
3: Шаньга.
15: Шаньга, да, скорее всего. Но у меня такой вопрос. Это ядерный диск галактики. А существует еще и не ядерный диск галактики, получается? Или как это?
17: Там на самом деле... несколько, ну, как матрешку можно представить, или, как помните, детские конструкторы, когда пирамидку складывали из колечек, вот что-то типа такого. Млечный путь у нас – это вся наша галактика, есть центральный Балш и Бар. Это центральная часть галактики, ну, примерно 30% по ее диаметру, тоже очень насыщенная материей звездами, но ядерный диск находится в центре этого Балжа, скопление представляет собой самую как бы насыщенную часть. Но это не конец, потому что внутри него есть конкретное ядерное звездное скопление, в котором находится черная дыра. Все это в масштабах, если считать. А знаете, наверное, даже будет близко вот к размерам Москвы. Я вам сейчас скажу, мы с вами прикинем вместе. Вот общий диаметр Млечного Пути около 100 тысяч световых лет. Вот мы находимся примерно... Ну, диаметр я имею в виду. То есть от центра у нас 50. Вот мы примерно на половине пути до центра, там 25-26 тысяч световых лет. Вот про ядерный диск, о котором мы говорим, там примерно 500-600 световых лет. Ну, вот около такого
15: небольшой
17: масштаба. Небольшой, да, прям совсем небольшой.
15: Точно диск ядерный, не сфера ядерная, а диск, да, это мы плоско-вселенщики с вами.
17: Да, и за краем нашей Вселенной что-то заходит и восходит. На самом деле, сам вот этот, ну, предыдущий уровень ядерного диска, центральный Балш, он как раз-таки такую более, ну, не сферическую, более овальную форму имеет, наверное, типа мяча для регби. То есть он и вверх, и вниз относительно плоскости, если смотреть, тоже выступает за края. Вот, и диск, он... Да, он вращается вокруг центра в плоскости, но, конечно, там нельзя выделить так, что это прям все звездочки по линеечке выстроены все в одной плоскости. Нет, конечно, они выше, ниже уровня галактики нашей находятся. И для такого диаметра, ну, естественно, это будет большой разброс. Просто получится, что вращение все равно будет вокруг центра. То есть вращение галактики будет в одну сторону. Не как вот шар будет там в любую сторону вращаться, а все-таки одно направленное.
15: Хорошо. А черная дыра там в середине нашей Шанги что делает-то вообще?
3: Черника там, наверное.
15: Для чего она там нужна?
17: Она там не по своей воле появилась. Но в целом чувствует себя очень замечательно. Называется она у нас «Стрелец А» со звездочкой. Она достаточно большенькая, около, если мне память не изменяет, 4 миллионов солнечных масс. Это не самая большая черная дыра в центре галактики. Мы, постаравшись и поднапрягшись всей, по сути, Землей и всеми радиотелескопами, наконец, несколько лет назад получили ее фотографию. Причем это была вторая черная дыра, которую мы сфотографировали. Первую мы пробовали в другой галактике сфотографировать, она покрупнее была. Вот, она была достаточно давно зафиксирована, и мы прямо вот видим на радио, ну, как бы на детализированном изображении радиотелескопа пустое место, вокруг которого вращаются с очень высокой скоростью звезды. Вот, и мы таким образом определили ее массу, ее положение, как она там находится. Ну, а на самом деле она появилась благодаря тому, что все вещество, все, что образовалось во время, ну, большого взрыва и скопилось вот в нашей конкретной галактике, в конечном итоге стеклось в центр и образовало вот такую черную дыру. И, кстати, большие черные дыры это совсем не страшно, это не так, как даже в фильме «Интерстеллар». чем больше черная дыра, тем она менее плотная. Там закон квадратов кубов работает. И я не скажу точно, но, скорее всего, она менее плотная даже, чем вода.
10: Представьте себе. Ну, вот вы говорите размере. Про нашу дыру, она вроде не очень большая, да? А нет ли опасности, что в какой-то момент она все в себя всосет? Да,
12: ну, она сейчас всасывает, наверное, все, да?
10: Да, и галактика у нас сделает вот так в какой-то момент, и все.
17: Да, черные дыры на самом деле не всасывают. Черные дыры искривляют пространство, которое направляет материю уже в ее сторону. Но на самом деле, вот черная дыра кажется, да, что у нее такое хорошее положение, прям пролетаешь рядом, попал туда, и назад дороги нет. На самом деле попасть напрямую в черную дыру крайне сложно. Это то же самое, что вы будете запускать мяч там со 100 метров и попадете точно в кольцо. Вы где-то попадете рядом, и так как кольцо – это черная дыра, оно будет притягивать. Мячик пролетит мимо, сделает оборот и, скорее всего, выйдет на какую-то орбиту и будет, как планета вокруг Солнца, вращаться. Примерно то же самое и происходит. Там вокруг сейчас звезды вращаются, и ничего страшного с ними не случается. Со временем, по чуть-чуть, потихонечку, чуть-чуть теряя энергию, все-таки они стремятся к, ну, точке сингулярности, горизонт событий, и постепенно материя даже в этом случае не пересекает его, она разрушается, формируется такой аккреционный диск, очень интересная структура, очень сильно много излучает энергии, но все-таки это очень долгий процесс попасть в черную дыру, поэтому нам бояться точно не стоит, она там сидит спокойно, и, ну, наверное, как знаете, как вот центральная опора карусели позволяет стоять нам на месте, относительно на месте пространства, вот, притягивает к себе, хотя масса общая ее относительно галактики невысока.
12: 4 миллиона.
17: Достаточно маленькая.
12: А в какую сторону мы крутимся?
17: Да, что столько миллиардов звезд, то это немного.
12: Да, ведь сила Кориолиса, она же в разных полушариях по-разному работает, заворачивает этого бурунчик, воронку, да? А вот мы в каком полушарии, если так смотреть? Мы в какую сторону крутимся? В северном или в южном? Сливаемся в эту черную дыру?
17: Нет, мы не в полушарии, мы же на плоскости. Ну, мы с вами изначально говорили, да, ну, у нас плоскость.
12: Да, но я предположил, что мы просто видим плоскость, а на самом деле где-то далеко-далеко, за пределами возможностей наших телескопов, наверняка есть другое, это самое, полушарие. И вот я предполагаю, что мы в каком-то из полушарий, и мы можем определить, в каком полушарии, узнав направление вращения. А сила Кориолиса нам поможет в этом.
17: Нет, сила Кориолиса, она для сферического тела работает. У нас более, ну, другая структура, похожа больше на воронку, наверное, на воде. Вот что-то такое, там чуть-чуть другая будет история работать.
12: Может, это как вот, песочные часы нашей Вселенной вообще? Мы тут сливаемся в черную дыру и где-то далеко-далеко по тонкой струечке высыпаемся, да?
17: Нет, ну, смотря кто как высыпается, надо, чтобы высыпаться, лечь пораньше, и тогда все будет получаться. Но на тот центр, который мы с вами смотрим, нам, в принципе, тяжело посмотреть, потому что там, помимо того, что, ну, давайте с Москвой опять аналоги, да, вот мы хотим центр изучить, а смотрим откуда-нибудь из... Я не с Москвы, но с Химки, например, это будет. И мало того, что там куча зданий, мы стоим на уровне, ну, каком-то, пусть там выше, ниже, мы на плоскости находимся. И вот, так еще весь город в тумане. Это аналогия с пылью и газом, который находится в плоскости галактики. Поэтому нам, в принципе, изучать тут, не говоря о том, что понять, в каком мы месте, мы до сих пор даже не понимаем, как наша галактика в целом-то выглядит, как муравьи, которые пытаются нарисовать карту леса, находясь на своем муравейнике.
10: Кстати, хорошая задача для муравьев – нарисуй карту леса.
17: А у нас получается, да, мы муравьи очень упорные, мы стараемся, придумываем, делаем теории, у нас потихонечку это получается.
10: Ну, очень вот, хорошо. Вот ядерный диск галактики, он вообще из чего состоит? Это что, звезды, газ, пыль, может быть, это все сразу, как это все между собой?
12: Темная материя, темная энергия, наверное, да?
10: Завязано все между собой.
17: Смотрите, вот первое, что вы сказали, все так и есть, все сразу там, вот, но темная энергия, она, в принципе, распространена во Вселенной. Мы даже не понимаем близко, что это такое. Если с темной материей как-то еще что-то, гравитационно можем ее отследить, то с темной энергией это что-то такое эфемерное, равномерно расположенное по всей нашей Вселенной. Вот. Материя у нас по периметру больше расположена, по краям. То есть уже далеко за МКАДом и за пригородами Москвы, как какие там названия, я сейчас не знаю. То есть вот где-то там, которая... Наверное, да. Которая удерживает звезды крайние от разлета. А вся остальная барионная материя, которую вы перечислили, звезды, газ, пыль, вот это все там в центре находится. И сама по себе населенность таким количеством материи вот этого центра позволяет, ну, с одной стороны, предположить, что там очень хорошо рождаются новые звезды, а с другой стороны, когда более детально начинаем этот вопрос изучать, оказывается, что звездам там не так-то и просто родиться, потому что там слишком турбулентное состояние. И вообще, давайте вот немножко пофантазируем, представьте, какое там небо, да? У нас, вот у нас до ближайшей звезды 4 световых года, а там количество звезд исчисляется, ну, десятками, сотнями миллионов, а диаметр, мы с вами сказали, 500 лет всего. То есть там небо, я думаю, там в принципе понятие ночь населению, если какой-то там цивилизация есть, им просто неизвестно, потому что у них все небо должно светиться равномерным каким-то светом, либо огромным количеством звезд, наверное, невообразимо ну, красивая картина.
10: Там звезды как в общежитии живут, получается.
17: В общежитии, да, и хаос там примерно такой же, поэтому, ну, хотя
12: звезда
17: в общежитии...
12: Звезда на звезде и звездой погоняет.
17: Звезды могут родиться, да. А вот в центральном ядре галактики, в ядерном центре нашего диска, то сложнее гораздо, потому что слишком высокая турбулентность там, ну, слишком часто население друг к другу в комнаты ходит, не успевает процесс дойти до логического завершения, и звезда не может образоваться. Вот.
12: Ядерный диск один у нас или их как-то много вообще? Есть главный ядерный диск, есть там заместители ядерного диска, там может какие-то
10: исполнители ядерного диска.
12: Заместители, да.
17: Мы пока познакомились только вот с одним центральным ядерным диском. Все это по концентрическим кругам стекается вовнутрь до самой черной дыры, где наш центр находится. Но я знаю, что мы начали находить, кстати, это вот прям новости последних, наверное, недель, даже не месяцев, находить остатки древних галактик, которые решили с нашей галактикой когда-то давно слиться. Они очень похожи на шаровые скопления звездные. И, в принципе, мы подозревали, что некоторые звездные скопления шаровые, они выглядят как старые галактики. Угу. И вот что-то из этого вполне может быть каким-то древним диском, но такой статус он уже потерял, то есть это экс.
12: Угу. Ну, продолжайте наблюдение, хорошо. В следующий раз об этом расскажете подробнее. С нами был астроном, участник группы популяризаторов астрономии Евгений Зимин. Мы выяснили, что такое ядерный диск галактики. Огромное спасибо, Евгений, и до новых встреч.
10: Как всего всегда. Доброго.
17: Спасибо вам.
12: Очень интересно. Пока.
10: До свидания.
13: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
14: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Его посмотрели 62,5 миллиона зрителей. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10 утра. После этого в 11:00 вологжане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком». Вход на сеанс свободный. В Вологде прошло первое обсуждение проекта благоустройства территории вдоль реки Содимы. Напомним, пространство от улицы Ярославской до окружного шоссе должно преобразиться в следующем году. Среди предложений архитекторов – сохранить природу, создать городской сад и проложить прогулочную тропу здоровья со спортивными площадками. Также рассматривается создание образовательной лаборатории природы. Особое внимание уделят очистке русла Содимы. Жители попросили обустроить детские площадки и привести в порядок мостик. Это первая из нескольких встреч. Итоговый проект доработают с учетом мнения горожан. Новый глэмпинг «Мыс Городецкий» открылся на берегу Сиверского озера в Кирилловском округе. Туристический комплекс состоит из 12 домиков. Инвестиции в проект составили около 80 миллионов рублей. Территория полностью благоустроена и готова к приему туристов круглый год. Спланировать поездку можно на официальном портале «Путешествуй по Вологодчине», сообщает пресс-служба правительства. Череповцы завершили работу над двумя новыми муралами у стадиона «Череповец» и спорткомплекса «Юбилейный». Картины на фасадах домов посвящены местным командам – волейбольному клубу «Северянка» и футбольному клубу «Череповец». На каждую работу художники предоставили трехлетнюю гарантию. Программа создания мурала в городе продолжается. Новые рисунки станут частью юбилейного оформления «Череповца». В Вологде появилась новая баскетбольная площадка. Спортивный объект обустроили в сквере на улице Космонавта Беляева. Строители подготовили основание, уложили резиновое покрытие и смонтировали стойки с кольцами. Размер площадки 13 на 21 метр. Работы произвели по инициативе ТОСа «Можайский» в рамках проекта «Народный бюджет», сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
0: Маяк.
5: Не звездами расписана ночь.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
3: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает в такой большой работе, всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим. Давайте начнем работать. Слово Алиханову Антону Андреевичу.
1: На предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организация работы различных ведомств на этом направлении. Тогда с докладом по теме выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкое Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, сообщили в Минобороны. В освобожденном населенном пункте Белецкое проводится мероприятие по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Как уточнили в силовых структурах, занятие нашими войсками Белецкого поджимает ВСУ в Доброполье. Потери киевского режима в зоне спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Кремле призвали ориентироваться на позицию МИД России в вопросе украинского урегулирования. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны Евросоюза на продолжение войны спецоперация продолжается.
4: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
1: В МИД России сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Переговоры продлились более получаса. Как отметили в российском дипведомстве, Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Лавров также подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США. Рубио, в свою очередь, заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения. Российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1200 украинских военнослужащих за преступления против мирного населения. Об этом ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, судами по существу рассмотрено 927 дел. Более 1000 человек осуждены за совершение убийств мирных жителей, жестокое обращение с гражданским населением, наемничество и другие преступления, сказал Бастрыкин. Глава СК пояснил, что обвинительные приговоры послужат надежной основой для вынесения судебных решений, подтверждающих совершение военным и политическим руководством Украины преступлений против человечности. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в переговорах с Тегераном, поскольку Иран еще не готов прийти к соглашению, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, каждый раз, когда США и Иран договариваются о прекращении огня, люди, которые находятся там у власти, либо нарушают это соглашение, либо желают его изменить. На этом фоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже превысила $99 за баррель впервые с 27 мая текущего года, свидетельствует данные торгов. Госдума приняла закон о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий. Ранее в четверг Госдума также приняла закон, дающий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий за исключением суррогатного материнства. Принятым законом также устанавливается, что выбор отцом имени и фамилии ребенка, рожденного таким образом, подтверждается нотариально удостоверенным согласием супруга, матери ребенка, либо его согласием на присвоение ребенку имени и фамилия по выбору матери. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 12-14, днем 21-23 градуса. В российской столице завтра облачно с прояснениями, ночью местами туман. 12-14 градусов, днем небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит 23-25 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 744 миллиметра ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 22 градуса.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: А вот и мы. Здравствуйте.
2: Ничего себе. Вот так вот. Вот. Павел Картаев, Вахтанг Махарадзе здесь, да, а это я. А вот это с нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гонников. Артем, доброго дня.
3: Добрый.
2: И сегодня мы будем говорить про чай в английской культуре, да. Ну, мы все помним, что чай к нам приехал из Китая, вообще всем приехал из Китая. Вот, и как он приехал в Великобританию, во-первых, да, и почему стал вообще одним из символов, в общем-то, этого государства.
3: Интересный факт, что в Британию чай приехал довольно поздно, и очень долгое время чай вообще никак не ассоциировался с этой страной. Можно сказать, что из всех европейских стран Британия получила чай, и уж тем более привычку чаепития, довольно поздно. А самой первой европейской страной, которая вот на полном серьезе увлеклась чаем, если мы нашу прекрасную Россию выносим за скобки, а берем вот чисто вот прям вот ту самую большую Европу, то это скорее была Португалия и Голландия. Uh-huh. И вот с этими странами на первом этапе такого вот формирования привычки к чаепитию ассоциировался чай. Ну, связано это по большей части с тем, что была очень сложная логистика чая из Китая до Европы. Поэтому основной маршрут долгое время был через Россию. Поэтому русские купцы были такими главными держателями чайных активов, и они задавали тренды. При этом чай был всегда очень желанной торговой единицей, которую хотели заиметь себе абсолютно все. И поэтому все страны, которые так или иначе занимались мореплаванием, в конце концов пытались попасть в Китай и начать какие-то закупки чая. Ну и самыми первыми, соответственно, были португальцы с их португальской компанией Ост-Индской, а голландская Ост-Индская компания, кстати, вот не менее известная на самом деле, нежели британская. И уже потом, когда чай уже стал некой привычкой для британцев, возникла британская Ост-Индская компания, она примерно возникла в 17 веке. И вот в 17 веке она начала активные поставки чая в Великобританию. С чем связано проникновение чая в Великобританию? С тем, что у нас, собственно, была прекрасная португальская принцесса, которая вышла замуж за представителя британской монархии и привнесла с собой привычку в высокие круги, привычку на чаепитие.
1: А до этого что они пили? Просто заваривали вереск какой-нибудь?
3: Очень интересный вопрос, потому что как раз-таки все исследования демонстрируют, что до этого Англия, Британия была довольно алкоголизированной страной.
1: Ну, потому что чума, попьешь воды из колодца и заболеешь.
3: Безусловно. Во-первых, очень сложная ситуация с водой, а во-вторых, это активное включение низших слоев общества в работу, и, собственно, там требовался такой горячительный напиток.
1: Ну и климат там, конечно же.
3: Безусловно, северный климат.
2: Северный климат. Но вот когда мы говорим про английское чаепитие, все сразу знают, есть five o'clock. Что такое five o'clock? Откуда он взялся вообще?
3: Five o'clock – это самая стереотипичная такая британская традиция к чаепитию. Связана она с тем, что одна из представительниц высоких слоев общества

0: чая ассоциируется у нас с Британией? Это, наверное, какой-нибудь Earl Grey?
1: Безусловно. У Британии есть несколько прям традиционнейших сортов, которые они традиционно, опять-таки, употребляют на этот самый Five O'Clock. Это, во-первых, это English Breakfast, всем знаменитый, и Earl Grey. Это вот два сорта, которые прям вот непосредственно ассоциируются с Британией, но также нужно отметить, что британцы активно пьют и все другие сорта, известные нам, просто в меньшей степени. И в каком-то смысле Earl Grey и English Breakfast уже считается даже таким вот очень простым сортом.
2: Но
0: столовым.
2: Но это же какие-то купажи. Все понятно, что Earl Grey это у нас не с бергамотом, просто чай смешали. Вот. А изначально они все-таки из Китая все это получали, или все-таки индийский чай у них был основа, потому что все-таки Британия, Индия, бывшая колония, и как-то вот хочется связать это в голове и подумать, ну а почему из Индии-то не везти, это же проще было бы, наверное.
1: Все, да? Что касается вот индийских сортов чая, это прежде всего очень интересная история о том, как британцы начали культивировать чай в Индии. В действительности, изначально британцы пили английский чай, причем очень интересный сорт под названием Джиншан Сяоджун по-китайски. В британских записях вы можете его встретить под названием Лапсанг Сушонг. Связано это с тем, что чай производился в одном регионе, покупали они его на юге Китая, в том самом пресловутом Гуанчжоу, Гуандуне. И местные торговцы китайские, которые его им продавали, у них очень специфичный диалект, такой вот немножечко лающий, и с этим Джиншан Сяоджун превратился в Лапсанг Сушон. Это не что иное, как темный, сильно ферментированный, черный по европейской классификации, по китайской классификации красный чай с характерным высушиванием над сосновой щепой, который приобретает такой яркий дымный оттенок.
0: А почему English Breakfast пили в 5 часов? Они что, так поздно просыпались? Это у них завтрак был такой в 5 часов?
1: Это буквально... Многие говорят, что это часть некой такой аристократической традиции, потому что аристократы, они жили очень часто допоздна, и поэтому действительно многие отмечают, что English Breakfast — это... как бы первый промежуточный прием пищи после первого плотного приема пищи.
2: Ну, то есть это полдник по факту.
1: По факту, да. То, что как раз перекочевало в нашу культуру потом, буквально из Британии.
2: А что из себя представляют с точки зрения, вот опять же, купажа, English Breakfast и Earl Grey? Ну, я говорю, Earl Grey, понятно, что там добавляют бергамот, а кроме бергамота, что там, можно сказать, какой-то сорт чая, необычные или как-то они что-то смешивают, может, какие-то разные сорта?
1: Безусловно. На данный момент все зависит от цены за килограмм чая. То есть, если мы говорим о массовом чае, который массово пьют люди, покупая его в супермаркетах где-нибудь в Лондоне, то это купажированный чай, который собирается буквально из всех концов света. Там есть частичка высокосортного индийского сырья, который собирается где-нибудь в Гималаях, в районах Дарджилинг или в районе Ассам. Сразу же вам секрет расскажу, что большая часть всего этого самого Дарджилинга и Ассама внутри себя включает сырье, привезенное из Непала, потому что в Дарджилинге и в Ассаме есть определенные проблемы с хорошим сырьем сейчас. А потом это все разбавляется на крупных чайных, таких чайно-смешивающих фабриках. Туда добавляется частично африканское сырье, может даже частично аргентинское сырье добавляться. То есть буквально со всех концов мира.
2: То есть English Breakfast — это винегрет, по сути.
1: Но вот если мы говорим о дорогом English Breakfast, то он, как правило, идет действительно как моносырье из гималайских районов Индии и Непала.
2: То есть это индийский чай все-таки?
1: Преимущественно, да.
0: А молочком забелить — это по-английски?
1: Это абсолютно по-английски, я бы даже сказал. Нет ничего более английского, чем пить чай с молоком. Многие ошибочно считают, что англичане подчеркнули эту традицию из Индии, потому что в основном чай с молоком пьют в этом регионе.
0: Там чай масала.
1: Да, знаменитая масала. Но, скорее всего, наоборот, индусы переняли эту традицию у англичан. И есть несколько теорий, почему, собственно, англичане пьют чай с молоком. Одна из них шуточная, другая действительно реалистичная. Реалистичная заключается в том, что это просто вкусно, во-первых. А во-вторых, в Англии вообще нет проблем с вкусом.

0: хорошим молоком. А шуточная теория гласит о том, что британцы не очень хотели пачкать чаем прекрасный фарфор, и поэтому белили его молоком. Вот, в такую теорию я вас не призываю верить.
1: А у меня была сейчас только что третья теория, что, возможно, они же были и пастухами там английскими и так далее. Я сразу с Монголии, значит, раз, и провожу параллели, и как нормальные пастухи пьют чай с молоком. Может быть, это какие-нибудь английские пастухи принесли.
0: Ну, у нас на самом деле, если вот так вот порассуждать, то в 19 веке была знаменитая промышленная революция, ну, она еще раньше началась в Британии, 19 век – это вот прям развитое промышленное производство Великобритании, и в 19 же веке чай становится постепенно уже не аристократическим продуктом и привычкой, а он спускается на более низовые уровни. И здесь вы можете увидеть, во-первых, две очень интересные тенденции. Во-первых, британцы массово отказываются от алкоголя, потому что раньше до этого основным напитком вот такого британского пролетария был английский эль обязательно. Почему? Потому что, опять же, проблемы с водой, но при этом нужен такой хороший согревающий напиток. Но из-за того, что промышленная революция требует более такого скрупулезного обращения с техникой, пьяный человек на фабрике уже не годится. И одновременно же с этим приходит привычка пить чай, он резко дешевеет, потому что британцы отменяют огромные пошлины на чай, которые были до этого. Об этом я чуть попозже, может быть, вам расскажу, очень интересная история. И местные работники начинают пить прекрасный, во-первых, теплый напиток, который в условиях такой холодной работы их согревает. Помимо того, он содержит кофеин, поэтому он уже как бы не пьянит, а наоборот позволяет им концентрировать себя. Но если вы добавляете туда молоко и сахар, то вы еще и получаете очень быстрые и недорогие довольно-таки калории.
2: Угу. А если не добавлять молоко, а прям в молоке сварить? Ведь вот кофе сварить в молоке – это очень вкусно.
0: Да.
2: Я, правда, ни разу не пробовал сварить в молоке чай, заварить. Это вкусно?
0: Это очень вкусно. И на самом деле в Британии преимущественно люди традиционно пьют чай именно с добавлением молока, не вываривая его в нем. В Индии той же самой вы увидите, что чай в молоке варят. И вот британцы принципиально считают, что в данном их британском готовом напитке вкус сырого молока – это преимущество, нежели недостаток.
1: Ну, а то я молоко не добавляют холодное или все-таки подогревают его сначала?
0: Комнатная температура. Вот в высоких слоях общества считается подогревать молока дурным тоном.
2: Потому что пенка появляется.
0: Да, появляется пенка, это как бы, ну, уже некомфортно, некрасиво, как минимум. Вот. И пропадает вот этот вот яркий сливочный вкус у молока.
2: А крепость чая, наверное, у грузчика она покрепче, да, если они слезли с алкогольных напитков?
0: Безусловно, покрепче, потому что там тройная доза кофеина, прежде всего, и маш работать.
2: И сахарку, наверное, да?
0: Конечно.
1: А пропорции, интересно, какие? Или кому как бог на душу положит? Ну, сколько чая должно быть в чашке настоящего англичанина, и сколько молока при этом? Ну, сколько, капельку капнем?
2: 50 на 50.
1: Или 50 на 50, или 30 на 70, я не знаю.
0: Британское чаепитие действительно интересно тем, что у нас есть ответы на абсолютно все вопросы, потому что они это все буквально протоколировали и многими годами вырабатывали для себя идеальный вариант. Во-первых, у них есть четкий ответ на то, сколько чая класть на чаепитие.
2: Сколько?
0: Считается, что нужно обязательно положить на каждого участника чаепития в заварочник по чайной ложке, плюс еще одну обязательно сверху.
2: На всякий случай.
0: Да, тогда будет оптимальная крепость. А помимо этого, считается, что если вы разбавляете чай молоком, то самое вкусное сочетание – это примерно один к одному.
2: Пополам. Резаное.
0: Да. Безусловно.
1: Резаное молоко. Вот напридумывали себя. А если кто-то любит не один к одному, можно попросить за столом, налейте мне 2, там, не знаю, 70 на 30.
0: Ух,
1: не будет ли человек изгнан из такого чаепития, так сказать, позором и вениками?
0: Я думаю, что изгнан, конечно же, не будет, но косо на него действительно посмотрят.
2: Лимончик, наверное, да, тоже прилагается к чаю.
0: Лимончик приложить к напитку с молоком не самая лучшая идея, конечно. Хотя сейчас нужно отметить, что британцы, при том, что у них сохраняется формат английского чаепития, но при этом они зачастую отходят от формата чаепития с молоком. Поэтому сейчас все больше и больше начинают пить чай в чистом виде. Ну, связано это во многом с тем, что в саму Британию возится намного больше интересных сортов.
1: Давайте мы продолжим наше общение сразу же после выпуска новостей. Сегодня с нами в студии «Маяка» генеральный директор чайного проекта «Дималайский экспресс» Артем Гонников. И сегодня мы говорим о чае в английской культуре, об обычаях, ритуалах, ну и, конечно, об истории. Вернемся и продолжим.

0: Города делают вид, что они современны. Но люди в городах не являются современными. Потому что человек вообще не может быть современным. Культура может быть современной, технологии могут быть современные, но человек – нет.
1: Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкое Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, отметили в Минобороны. Потери киевского режима в зоне спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетов. Президент Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
2: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим. Давайте начнем работать. Слово Алиханову Антону Андреевичу.
0: На предыдущем оперативном совещании членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организация работы различных ведомств на этом направлении. Правительство России выделит более 3 миллиардов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение энергооборудования. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
3: Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом, водой. В полном объеме работали и поликлиники, и образовательные учреждения, объекты торговли, питания, промышленные предприятия, ну и, конечно, общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных и энергетических систем. Сегодня выделим почти 3 миллиарда 300 миллионов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая и подстанции, и трансформаторы и другие необходимые инструментарии.
0: Правительство также направит свыше 780 миллионов рублей на реконструкцию очистных сооружений. В Астрахани отмечается, что после реконструкции увеличится мощность сооружения. Процесс очистки станет высокотехнологичным и экологически безопасным, отметили в правительстве. США одобрит соглашение Саудовской Аравии по атомной энергетике только при условии присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, соглашение между США и Саудовской Аравией по мирному атому не будет предусматривать обогащение ядерных материалов. Ранее в четверг Министерство энергетики США заявило о подписании Саудовской Аравии соглашения о сотрудничестве в области атомного мирного атома. После подписания соглашение направит на рассмотрение в Конгресс США. Госдума приняла постановление, обязывающее первых заместителей и заместителей председателя Госдумы, а также представителей палаты в организациях ежегодно отчитываться о результатах своей деятельности. Порядок отчетов в обоих случаях будет определять Совет Госдумы. Постановление вступает в силу со дня его принятия. Днем ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вице-спикеры выступили с инициативой вести практику ежегодных отчетов. Госдума уже также приняла аналогичное постановление, распространяющее это требование на председателей комитетов. Европейский центральный банк не стал менять все 3 основные процентные ставки по итогам июльского заседания, которое прошло в четверг. ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,4% годовых, сообщил регулятор. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, днем 21-23 градуса. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами туман, 12-14 градусов. Днем небольшой кратковременный дождь, температура воздуха 23-25 градусов.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде. Она победила на дистанции 10 километров, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко. Турнир проходит в Венгрии, наши спортсмены выступают под флагом и с гимном России. Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив нырок на 129 метров в раздельных ластах. Предыдущее достижение 128 метров принадлежало хорвату Петеру Кловеру. Для Молчанова это 43-й рекорд в карьере. Он также 33 раза выигрывал чемпионат мира. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Победитель Московской летней Олимпиады Анатолий Белоглазов войдет в тренерский штаб сборной России по борьбе. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Олимпийский чемпион 1980 года Анатолий Белоглазов будет назначен на пост старшего тренера сборной России по женской борьбе, заявил председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Белоглазов заменит еще одного победителя игр 80-го года Сайпулу Апсаидова, который покинул пост старшего тренера в июне. Рад сообщить, что старшим тренером сборной России по женской борьбе станет многоопытный Анатолий Белоглазов. Он уже погружен во все вопросы и готов работать. Убежден, что Анатолий Алексеевич в тандеме с Магомед Расулом Баталовым сделают все для того, чтобы женская борьба вышла на новый уровень, приводит слова Мамиашвили официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Анатолию Белоглазову 69 лет. В качестве борца вольного стиля он завоевал золото Олимпиады 1980 года и трижды становился чемпионом мира в трех разных весовых категориях. В качестве тренера он работал со сборной России по вольной борьбе и продолжительное время был старшим тренером юниорской команды. В 90-х работал старшим тренером олимпийских сборных Канады и Австралии, трудился в команде Белоруссии. В 2022 году возглавил женскую сборную Китая, которую подготовил к выступлению на Азиатских играх и Олимпиаде в Париже, после чего покинул команду.
1: Полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в матче против «Акрона». Оба игрока лишь недавно вернулись в расположение петербургского клуба после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Матч между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в Самаре в субботу, 25 июля. Конкуренты «Динамо» в борьбе за чемпионство. Все остальные 15 клубов российской премьер-лиги, считает форвард «Белоголубых» Константин Тюкавин. Даже «Факел». А почему нет? Думаете, там будет легко играть на искусственном поле? В «Балтику» тоже мало кто верил в прошлом сезоне, напомнил Тюкавин. Новый сезон «Динамо» начнет 25 июля домашним матчем против «Крыльев Советов». А игру будет судить Матвей Заиков. 24 года он станет самым молодым главным арбитром в истории российской премьер-лиги. В прошлом сезоне Заика отработал главным арбитром в 10 матчах первой лиги, в 6 встречах второй лиги и 2 играх Кубка России. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк.
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Как знать.
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. Сегодня говорим про чай в английской культуре, традиции, обычаи, ритуалы, история, конечно. И выяснили, что пьем мы английский чай, значит, с молоком. Это у нас один к одному, то есть 50% молока и 50% чая, что молоко комнатной температуры не подогреваем. В общем-то, и 5 o'clock это для того, чтобы было можно перекусить лишний раз вот под видом того, что мы решили попить чай. И вот мы выяснили, из чего состоит, собственно, English breakfast известный. И все-таки, прежде чем пойдем дальше, хотелось бы про наш любимый Earl Grey узнать. Там что, просто чай и бергамот и больше ничего нет?
5: Вот сейчас очень по-разному бывает. Самая большая сложность заключается в том, а есть ли там бергамот непосредственно. Потому что бергамот – вещь очень дорогая. Намного более дорогая, нежели чай на самом-то деле. Потому что если посмотрите, на родине бергамота его выращивают вот сравнительно немного.
4: А где родина бергамота у нас?
5: Родина бергамота в Бергамо.
4: А, действительно.
5: Как ни странно.
4: Удивительно.
5: Поэтому действительно оригинального бергамота производят очень мало. Но нас спасают такие азиатские аналоги этого самого бергамота. И самый частый это кафир лайм. Особенно если мы говорим не о его листьях, а о непосредственном плоде. Но сейчас еще в большей степени нас, наверное, спасает химическая индустрия. Потому что, конечно же, синтетический аромат бергамота – это прямо основной ингредиент этого самого Эрл Грея. Поэтому у вас в составе должен быть непосредственно чай и либо тот самый водорастворимый ароматизатор, который они используют, или если вы берете более такое элитное сырье, интересный чай, то это будет оригинальный бергамот. Но вот что самое интересное, что массовая публика чаще всего разочаровывается, когда пробует чай с оригинальным бергамотом, потому что ароматика у него, конечно же, не такая яркая.
6: А вот розмарин, тимьян, это же классические травки в английской кухне. Да, Джейми Оливера, посмотришь, он везде кладет. Туда розмарин, сюда тимьян. А вот в чай пробовали положить розмарин
5: или тимьянчик? Везде кладут, но не в чай, вот как ни странно. А в чай добавляют травы, но чаще всего вы это можете увидеть в такой вот деревенской среде, в пастушьей традиции, кстати говоря. Вот. А в высокой английской культуре чаепития, безусловно, вы этого не найдете.
6: Угу. А как же вот чай с чабрецом, чабрец и тимьян? Это практически одно и то же.
5: Это, наверное, ближе к нашей традиции.
4: Да, это наша сетка. Мы любим с чабрецом чаек попить. И с мятой, в первую очередь. А что, мяты в Англии у них не растет, что ли?
5: Растет и много, но чтобы это хорошо сочеталось с их культурой чаепития, то довольно редкое явление.
4: А вот любопытно все-таки, насколько я пытаюсь проследить историю английского чаепития, изначально, понятно, шел чай из Китая, да, через Россию, опять же, и тут наши купцы неплохо, так сказать, нагревались на этом деле.
5: Очень даже неплохо.
4: Да, и в какой-то момент, насколько я понимаю, все-таки чай пошел из Индии, потому что они там стали его выращивать, Индия была английской колонией. Насколько позже это произошло, и после этого получается, что поток китайского чая должен был сильно сократиться, по идее, нет?
5: А поток из чая из Китая действительно очень сильно сократился, и произошло это примерно к 19 веку. Связано это, непосредственно в 19 веке Британия открывает так называемые фактории в Китае, с которых начинает активно закупать чай. Потом это все оборачивается знаменитыми опиумными войнами. Огромная глобальная тематика, которая напрямую связана с чаем и с желанием британцев найти, получить этот самый дешевый чай. Но отвечая на вопрос, а почему это все вот так вот возникло, очень просто. Британия, она имела право покупать чай в Китае исключительно за серебро, и в этом была большая проблема для Британии. В какой-то момент чай стал настолько желанным сырьем, желанным продуктом, что запасы серебра буквально иссякали. И правительство Британии буквально ввело пошлину на чай почти что в 100 с лишним процентов. Это невероятные пошлины. Я думаю, никому не снились сейчас такие пошлины, вспоминая недавние события политические. Вот. И вот, как ни странно, именно это надоумило производителей и британских купцов, особенно ту самую пресловутую Остинскую компанию, планомерно переносить производство чая из Китая в другие регионы. И была даже знаменитая такая шпионская буквально история, связанная с тем, как один шотландский биолог, который занимался травами, был спонсирован этой самой британской Остинской компанией с целью того, чтобы не просто заполучить кусты, кусты они уже заполучили на тот момент, а научиться его правильно обрабатывать. Для этого они снарядили экспедицию, стилизовали этого бедолагу-шотландца под китайца буквально, то есть они его обрили, оставили сзади эту знаменитую китайскую косичку и отправили вглубь Китая исследовать.
6: Как будто никто не догадается.
5: Буквально. Да. У него была китайская свита рядом с ним. Вот, его единственное, что его выдавало, это его высокий рост. Но на все расспросы о том, откуда он пришел, они отвечали, что из-за стены. То есть с севера. Вот. И таким образом он действительно изучил процесс производства китайского чая и планомерно переносил его в Индию. Он, помимо этого, он считается, что более 60 тысяч саженцев китайского чая вывез в Индию, и, собственно, там организовали производство.
6: Его не поймали?
5: Его не поймали. Вот, есть даже книга, которая посвящена его путешествиям по Китаю. Вот, очень интересно, рекомендую прочитать. Вот, его не поймали, он, в общем-то, стал даже таким национальным героем.
4: То есть, что получается? Индийский чай тоже китайский.
5: Индийский чай тоже китайский.
6: Чай вообще объединяет, я так понимаю, нацию, да, англичан. И королева пьет, и король, и портовый грузчик.
5: Да. Абсолютно. Вот на момент 19 века это прям правда.
6: А грузчик добавлял какие-нибудь все-таки ингредиенты?
5: Главный ингредиент грузчика в чае – это, наверное, сахар.
4: Послаще. А вообще, вот мы про 5 o'clock говорили, а сколько вообще раз в день принято в Англии пить чай? Официально?
5: Ну вот официально у нас есть, по сути, два приема. Это два промежуточных приема чая между завтраком, обедом и между обедом и ужином. Но от семьи к семье количество приемов чая может разниться. Но опять-таки, самый интересный, наверное, вопрос, связанный с британским чаем, это даже, не сам чай, сколько вся культура, которая строится вокруг него. Потому что прежде всего это некий прием пищи. Вот. А это действительно очень интересная традиция, связанная с тем, что именно подают к чаю.
4: Ну что же подают к чаю?
5: Вот на любом британском чаепитии вы увидите знаменитую трехъярусную этажерку. Видели когда-нибудь подобное?
6: Это вывозят когда чай?
5: Нет. Это вот когда вы садитесь за стол, перед вами будет стоять этажерка.
4: И вот, закусочками какими-то.
5: Да, обязательно с традиционными закусками. И вот всегда на первом этаже будут стоять какие-то тосты, бутерброды, которые являются, по сути, довольно плотным приемом пищи. Это какие-нибудь рыбные тосты, которые в Британии очень любят. Вот. А самый интересный этаж, наверное, второй. Потому что на втором этаже у нас лежат знаменитые сконы британские.
4: А что такое сконы?
5: Очень рекомендую вам как-нибудь посетить традиционный британский чаепитие. Благо, в Москве найти это несложно. Сконы – это традиционная чайная булочка британская, слегка сладковатая, очень часто круглая, которая как бы буквально у всех ассоциируется с английским чаепитием.
6: А внутри что?
5: А внутри абсолютно ничего нет. Смысл заключается в том, что вы ее должны взять, разорвать и намазать туда либо джем, либо те самые знаменитые британские воздушные сливки. Но если мы говорим о британской культуре, то вы увидите знаменитые дебаты вокруг сконов. Слышали когда-нибудь?
6: Рвать или резать?
5: Даже не рвать или резать. Это как раз один из тех вопросов, на котором британцы вот нашли некое общее. Ни в коем случае не резать. То есть ее можно исключительно рвать руками. А вот ножом вы должны туда на нее намазывать джем и сливки. И вот в какой последовательности это делать? Вот это действительно очень жарко.
4: Ну, это важно. Это как тупоконечники и остроконечники у нас.
5: Фактически, да. И вот если мы говорим о том, как это делали в королевской семье, то они всегда вначале намазывают джем, а уже потом сверху накладывают сливки. Но
4: это канон.
5: Да. А вот казалось бы, но во многих регионах Британии буквально формируются оппозиционные движения, которые с пеной у рта будут доказывать, что вначале нужно наложить сливки, потому что они в данном случае выполняют роль некого масла, а уже потом сверху джем. И вот в действительности это, может быть, и звучит довольно смешно, но очень часто, когда...
4: Так, продолжим. Давайте после небольшой рекламной паузы. С нами Артем Гонников. Мы говорим сегодня про чай в английской культуре.
0: Маяк. Радио Маяк.
7: 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде на привокзальной площади изменят планировку парковки. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, основные работы коснутся организации движения. В конце участка перед железнодорожным вокзалом со стороны автовокзала появится дополнительная зона для высадки и посадки пассажиров. Все работы должны завершиться до 5 августа. Параллельно пройдут работы по обновлению фасада вокзала и установке архитектурной подсветки. Ассоциация стоматологов появилась в области. Об этом сообщает региональный Минздрав. Новая структура объединит врачей, ученых и студентов для развития отрасли. Основные задачи ассоциации – разработка стратегии стоматологии в регионе, внедрение современных технологий, профилактика заболеваний и снижение уровня заболеваемости населения. Организация будет оказывать методическую помощь врачам и знакомить их с достижениями науки. Особое внимание уделят работе со студентами профильных направлений и молодыми специалистами. К участию приглашаются сотрудники государственных и частных клиник, а также представители научного и волонтерского сообщества. На строительстве Некрасовского моста в Вологде рабочий получил серьезную травму. ЧП произошло сегодня утром. По предварительным данным очевидцев, автомобиль с краном сорвался с одной из подпорок. В результате инцидента у машины взорвалось колесо. Серьезную травму получил проходивший мимо рабочий. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Подробности происшествия сейчас выясняются. Случившееся подтвердили в областном следственном комитете, сообщает ГТРК Вологда. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется в 23:30 в пятницу 24 июля и продлится до 13 часов в субботу 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции, которая обеспечивает водой район. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. В Тотемском округе готовится к литературно-музыкальному празднику «Рубцовский костер на Толшме». Он состоится 25 июля в селе Никольском и будет посвящен 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Гостей ждут экскурсии, обучающие программы и концерты. В этом году число иногородних участников впервые превысило 100 человек. География фестиваля охватывает 11 регионов – от Карелии до Якутии.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

начинает.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Группировка «Центр» освободила город Белецкое в Донецкой Народной Республике. Войска, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, говорится в сводке Минобороны. Потери киевского режима составили более 1400 военнослужащих. Российская армия за сутки также нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников до большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Правительство вводит новый грант на реализацию проектов акселерации молочных ферм для малых хозяйств. Кроме того, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
3: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки. Уточняем также ряд положений для получателей грантов. Их использование можно будет продлить на 12 месяцев для тех аграриев, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы.
1: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Краснодара. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях, оказались в непростом положении, так как вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. США прибегнут к военным мерам, если хуситы вновь атакуют суда в Красном море, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Соединенные Штаты возложат ответственность на Иран, поскольку хуситы являются доверенными лицами и или ставленниками Ирана. Трамп также пригрозил Ирану ударами. Хуситы в четверг атаковали два нефтяных танкера королевства, которые нарушили морскую блокаду Саудовской Аравии. В результате ударов баллистических ракет и беспилотников на судах возникли возгорания. Законы, принятые Госдумой в сфере миграции, существенно увеличили доходы российского бюджета от приезжающих в нашу страну на работу, заявил об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, основа здесь была заложена именно законодательным регулированием. Когда все это обелили, навели порядок в части незаконной миграции, усилили ответственность за все махинации и лазейки в этой сфере и повысили ответственность за все это, добавил Володин. Слово «махаю», ранее имевшее помету «разговорное», теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глаголу «машу». Об этом сообщили РИА Новостям лингвисты Грамота.ру. В свою очередь, советник президента Елена Ямпольская не согласилась с признанием глагола «махаю» литературной нормой. По ее словам, важно понимать, что норма современного русского литературного языка в соответствии с законом фиксируется только сейчас в нормативных, то есть государственных словарях.
4: Теперь, что касается вот этого, так сказать, якобы нормы, которую мне даже трудно произнести, махаю. Во-первых, начнем с того, коллеги, это очень важно понимать, что нормы современного русского литературного языка в соответствии с законом фиксируются сейчас только в нормативных, то есть государственных словарях. О других словарях, так называемых частных, говорить бессмысленно, потому что они нормативными не являются. Теперь давайте посмотрим на нормативные словари. Я не поленилась, посмотрела. Смотрю орфоэпический словарь русского языка как государственного. Единственно верные формы – махать, машу, машет. Смотрю толковый словарь государственного языка Российской Федерации. Махать, машу, машешь. И только в одном орфографическом словаре русского языка как государственного представлены варианты «машу, махаю». Это разночтение в нормативных словарях. абсолютно убеждена, что это разночтение необходимо исключить и обеспечить приведение содержания к единообразию. Очень надеюсь, что этот вопрос будет поднят на очередном заседании правительственной комиссии по русскому языку, которая, собственно, и занимается у нас утверждением нормативных словарей.
1: В «Грамоту.ру» также пояснили, что грамматические нормы не устанавливаются одним словарем. В этом вопросе можно ориентироваться и на орфоэпические, толковые, и на орфографические словари. В московском аэропорту Шереметьево заработала новая автоматическая система фиксации нарушений на выездных группах привокзальных площадей терминалов Б, С и Д. Как сообщает пресс-служба аэропорта, система работает в режиме реального времени и фиксирует проезд без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем под шлагбаумом. Сбитие стрелы шлагбаума, третий въезд в течение 2 часов, превышение лимита бесплатных или льготных заездов за короткий промежуток времени. Кроме того, система в режиме онлайн передает данные об автомобилях, которые ранее покинули парковку с нарушениями. Информация направляется в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, добавили в аэропорту. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ночью 12-14, днем до 23 градусов тепла. В российской столице сейчас плюс 21 градус. Завтра ожидается облачная погода. Ночью местами туман. 12-14 градусов. Днем небольшой дождь и до 25 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня, Ольга Владимировна, хотелось бы нам поговорить про модных древних египтян, про то, как менялся их гардероб на протяжении веков. Все-таки история Египта довольно длительная, древнего Египта, да? И с чего мы будем начинать? С древнего царства, наверное, или откуда?
3: Да, наверное. Но сначала, наверное, надо сказать о самих материях прежде всего. И хотя сейчас Египет у нас ассоциируется прежде всего с хлопком, и это одна из таких вот рекламных штучек, египетский хлопок действительно лучший в мире. А вот для древности, как ни странно, лен, это был лен, и хлопок появляется очень поздно. Он, кстати, впервые хлопковые ткани в Индии были сделаны. А в Египте появляется под самый конец истории. А всю более чем 3000-летнюю историю египтяне прежде всего носили льняные одежды.
1: То есть они были мятыми на протяжении 3000 лет, получается.
3: Вы знаете, вот здесь тоже хотелось бы уточнить. В нашем представлении это действительно лен. Это такая, в общем-то, дерюшка. Хотя все знают, что лен очень хорошо для жары. И это понятно в Египте, но все зависит от выделки. И хлопок – это может быть совсем не обязательно футболка плотная, это может быть очень тонкая полупрозрачная ткань. В Индии такие сейчас тоже делают. И то же самое, как ни странно, лен. Хотя интересно, что очень тонкий лен египтяне еще получали из Сирии. Вот в определенные времена истории приходит такая мода на импортные вещи. И вот в Сирии выделывали какие-то особо тонкие ткани, тоже льняные. Как это для нас ни странно. Они прямо полупрозрачные. Так что вот то, что на изображениях в гробницах эти одежды выглядят полупрозрачными, возможно, в данном случае оно так и было.
2: Но ведь лен и хлопок – это же очень трудоемкое производство. А как же вот крокодил тут рядом ползет?
1: Крокодиловая кожа, давай, крокодиловую кожу, да, листья пальмы что-нибудь сшить.
3: И вот здесь о грустном. Любая тряпочка стоила диких денег, мы бы так сказали, хотя денег у них не было. Но это были действительно очень, очень ценные вещи. Поэтому одежда сразу напрямую указывала статус человека, его благосостояние, все.
2: Ну, то есть, не бедняк все-таки в пальму одевался.
1: Вот я, да. Лен-то, наверное, не все могли себе позволить.
3: В общем, бедняк иногда вообще почти не одевался, но, по крайней мере, в некоторых профессиях, вот какие-нибудь рыбаки и прочее, они изображаются, лодочники, они часто изображаются просто нагими.

0: указывается царское полотно, в текстах есть такой термин, понятно, что это что-то очень хорошее.
1: Ну, то есть, понятное дело, фараон, ближайшие друзья фараона, скажем так, они, скорее всего, могли себе позволить прямо вот из царского полотна дорогую одежду, а... Понимаю, что кто-то, может быть, попроще уже, какие-нибудь ремесленники, там еще кто-то, ну, зажиточные, предположим, они тоже могли, наверное, да, себе позволить, но только просто уже более низшего качества у них была одежда.
0: Да, но не такого качества, конечно, и понятное дело, что большого гардероба у них не было. Ну, вот, так что...
1: То есть в одной и той же ходили, получается, одежде?
0: Да, в общем, это при том, что вообще-то египтяне известны своей чистоплотностью, и они содержали и одежду, и себя в чистоте. Вот, так что приходилось как-то выкручиваться и напрягаться. Особенных, я думаю, перемен платья у них, у скромных тружеников не было.
2: Ну, женский костюм, наверное, развивался быстрее, чем мужской. Все-таки древние египетские модницы, наверное, любили щегольнуть.
0: Вы знаете, похоже, что в данном случае лидировали мужчины.
2: Ничего себе.
0: Может быть, отчасти потому, что у них было больше выходов на люди. Так как они ходили, ну, как мы бы сказали, в присутствие, в офис, вот, ко двору фараона и так далее, то, конечно, костюм – вещь очень традиционная, но все-таки он менялся на протяжении такой вот длительной истории, и даже зарубежные, наверное, были какие-то влияния, но не сильно. Все-таки вот мужское опоясание было главным элементом. Другое дело, что могла длина его варьироваться, то есть вот стали жить побогаче, стали носить опоясание почти в пол, прямо такие вот юбки, можно сказать, а потом дошло до того, что и туники стали носить, и плащи, так что вот по-всякому развивалось, но, знаете, мне бы, наверное, сказать надо так, что даже не так в одежде заметно, как мужчины форсили, как в париках и украшениях. Ну, это то, что отличает сильно от нашего времени.
1: Ну да, ну,
0: у нас тоже мужчины носят украшения, но
1: парики реже уже, да.
0: Не в таких количествах.
1: Но парики, хорошо, там же мужчины в основном на лысо, да, понимаю, брились, чтобы парик-то носить, да, удобно было.
0: Да.
1: А что за парики были, что они из себя представляли? Когда мне говорят слово парик, я сразу себе какого-нибудь французского Людовика вспоминаю, вот с этими с буклями, с какими-нибудь вот что-нибудь такое.
0: У египтян седина была категорически не в моде. Даже косметическое средство было, как закрасить седину. И парики в основном, конечно, вот, ну, в такой естественный цвет, черный. И мода на парики менялась. Вот для древнего царства характерны более короткие, но определенная укладка, это тоже немножко менялось. Так что с этим вот здесь как раз были различия. И женские парики тоже разных причесок. Носили разные прически.
1: А, ну, женщины тоже на волосы брились, да, получается?
0: Похоже, что да. И вот это, конечно, представить довольно сложно. И насколько на волосы тоже сложно, потому что у нас какие источники наших знаний? Это прежде всего изображение в гробницах вельмож. И что есть еще лучше, у нас есть 3D-статуи, тоже в основном из гробниц вельмож. Но вы знаете, далеко не все можно по ним проследить. Вот, например, как конкретно завязывалось опоясание, так и остается не вполне понятным для нас. Хотя вот есть даже, что называется, статуи, где вроде бы и кончик ткани, и вроде бы узел видно, но все равно это не очень понятно, как эта ткань оборачивалась вокруг тела, как она держалась, поясом ее там крепили, вот тоже, видимо, было такое. А вот про парики, например, у нас есть изображение статуи женские, например, и у них иногда прямо даже видно, что под париком собственные волосы.

0: Видимо, это не считалось как-то вот так некрасиво, раз это изображали. Вот такое иногда бывало. То есть не так, чтобы под ноль их уж совсем выбривали.
1: Под ежика. Насколько правильно понимаю... Да, полубокс. Насколько я правильно понимаю, вообще египетская одежда была, ну, довольно неразнообразна. То есть это условно был какой-то кусок ткани с прорезями для рук, там, может быть, с рукавами и так далее. Ее вокруг себя оборачивали, подпоясывались и ходили. И это, в общем, относилось и к женщинам, и к мужчинам. Правильно я понимаю?
0: Да, да. В общем, да. Но что очень любопытно, то, что у нас первая рубашка, которая вот действительно была найдена реально, археологическая находка такая была сделана, датируется 29 веком до нашей эры. Потому что, в принципе, все-таки с рукавами, она с рукавами довольно мало изображений одежды. Чаще все-таки, вот, например, для женщин характерные такие платья-пеналы, они прям вот по фигуре, и без рукавов чаще всего. Очень часто они даже на бретелях таких. И тоже, кстати, вот всегда надо понимать, что в гробницах они изображаются замечательно так прилегающими к телу, то, но ведь никакого стретча не было. Mm-hmm. То есть, конечно, эти льняные ткани не могли так к телу вот так обрисовывать фигуру женщины. Но это вот определенная условность, которая, конечно, эстетически всем доставляет удовольствие.
2: А кармашки? Куда орешки положить в дорогу? Вот пошел семечки там погрызть.
0: Вот вы знаете, древность вообще почти вся была без карманов. Вот. То есть это вообще почти везде. Не случайно и наши царевны в рукава прятали нужные вещи. В общем, как-то с этим вот было непродуманный костюм был.
2: А как...
0: Ну и потом, видите, этот костюм все-таки в основном не сшитый, а больше кусок ткани оборачивается вокруг тела, крепится поясом и с какими-нибудь украшениями и так далее.
2: А как они модничали, мне интересно? Вот у них это определялась мода там по качеству ткани, или, может, они как-то разрисовывали там, какой-то рисуночек нанесли модный, что в этом сезоне у нас 29 век до нашей эры, модно такое?
0: Если судить по богиням, богини, конечно, наверное, это тоже была своеобразная мода. Богини изображаются в гробницах Нового Царства, то есть это вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, у них платят так называемый сотовый узор. То есть, видимо, в это время это считается довольно архаический узор, тем не менее он как бы под оперение птиц, потому что вот и главный бог Хор, птица, сокол и так далее. И вот, видимо, хотя это такой архаический мотив, но у богини это было в моде. Ну, а вот так, например, еще вот для этого времени люди, очень знатные люди, и мужчины, и женщины носили много гофрированных тканей. Это специальные были такие доски, куда влажную ткань помещали под пресс, и получались такие красивые складки. Из них и делали шали, из них делали платья. И это очень так на изображениях очень эффектно смотрится.
2: Ну что ж, модники, значит, были. Это радует. Спасибо вам большое за эту беседу. Мы обязательно продолжим разговоры о египетском гардеробе. И с нами сегодня была египтолог, доцент исторического факультета МГУ Ольга Владимировна Томашевич. Ольга Владимировна, спасибо громадное за интересный рассказ и до новых встреч.
1: Спасибо.
2: Всего доброго.
0: Всего лучшего.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру. 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН
8: 1213000-74250. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30. Новости. Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в четверг провел в очном формате оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
1: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим. Давайте начнем работать. Слово Алиханову Антону Андреевичу.
0: На предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организации работы различных ведомств на этом направлении. Всего, согласно официальным сообщениям, Владимир Путин с начала года провел 21 совещание с Советом Безопасности, включая сегодняшнее, из них 4 были очными. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкой Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, сообщили в Минобороны. В Белецкой сейчас проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, прячущихся в подвалах зданий. Как уточнили в силовых структурах, занятие нашими войсками Белецкого поджимает ВСУ в Доброполе. Потери киевского режима в зоне спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Говорить об ускорении украинского урегулирования не приходится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, Россия по рабочим каналам продолжает диалог США по украинскому урегулированию.
2: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение. Они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
0: Песков также отметил, что Россия надеется, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Они смогут приехать в Москву и продолжить диалог. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Почти 1000 иностранных наемников, воевавших в составе украинских вооруженных формирований, объявлено в международный розыск. Об этом ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, в отношении 297 иностранных боевиков расследование завершено. Суды вынесли обвинительные приговоры по 249 наемникам. Российские суды также вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1200 украинских военнослужащих за преступления против мирного населения, отметил Бастрыкин. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже сегодня превысила уже $100 за баррель впервые с 26 мая текущего года, свидетельствуют данные торгов. Госдума приняла закон, согласно которому с 1 июня следующего года перечень сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения персонифицированного учета, будет дополнен данными об отнесении гражданина категории лиц, принимавших участие в специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме того, в систему учета будут включаться сведения о признании застрахованного лица инвалидом с указанием присвоенной группы инвалидности, при этом доступ к указанным сведениям будет предоставлен исключительно уполномоченным лицам Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 21-23 тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами туман, ночью до 14 градусов, днем небольшой дождь и до 25 градусов тепла.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде. Она победила на дистанции 10 километров, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко. Турнир проходит в Венгрии, наши спортсмены выступают под флагом и с гимном России. А российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив нырок на 129 метров в раздельных ластах. Предыдущее достижение, 128 метров, принадлежало хорвату Петеру Кловару. Для Молчанова это 43-й рекорд в карьере. Он также 33 раза выигрывал чемпионат мира. Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова. Бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Российская теннисистка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен вышли в полуфинал парного турнира в Гамбурге. В 1/4 финала они разгромили пару Кимберли Циммерман, Лиза Зар со счетом 6-1-6-0. Новый главный тренер сборной Франции по футболу будет представлен 28 июля. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Зинедин Зидан возглавит сборную Франции 28 июля. Пресс-конференция, на которой президент Федерации футбола Франции Филипп Диало представит нового тренера, состоится после внеочередного заседания исполкома организации. О том, что Зидан после чемпионата мира сменит Дидье Дешама, стало известно еще зимой. По данным источников, Зидан подпишет 4-летний контракт и приступит к работе с 1 сентября. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года. На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике сборная Франции проиграла в полуфинале будущим чемпионам-испанцам, а затем уступила англичанам в игре за бронзу. Эта встреча стала для 57-летнего тренера французов Дидье Дешама последней во главе национальной команды. Под его руководством трехцветные стали чемпионами мира и вице-чемпионами мира и Европы. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионата мира в 1998 и Европы в 2000 годах. Зидану 54 года. Он дважды возглавлял мадридский Реал в период с 2016 по 2021 год, трижды выиграв с командой Лигу чемпионов, а также по два раза чемпионаты Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
1: Полузащитник Луис Энрике и защитник Дуглас Сантос не сыграют за «Зенит» в матче против «Акрона». Оба игрока лишь недавно вернулись в расположение петербургского клуба после выступления на чемпионате мира по футболу в составе сборной Бразилии. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Матч между «Зенитом» и «Акроном» пройдет в Самаре в субботу, 25 июля. И еще немного про «Зенит». Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в прошлом сезоне российской премьер-лиги. На игру пришли 57 777 зрителей. Кроме того, этот матч побил рекорд посещаемости для послековидных сезонов. «Зенит» тогда победил со счетом 2-0. Всего в топ-10 по посещаемости вошли 8 матчей в Санкт-Петербурге. На 7 и 8 местах две домашних игры «Спартака». С вами был Юрий Геворкян.
3: Юрий Стоянов.
4: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
5: И я, дед Владик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
6: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. В продолжении хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
7: Маяк.
8: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев в эфире вашего любимого шоу «Как знать», а с нами экскурсовод по Волгограду Татьяна Владимировна Мельникова. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
10: Да, добрый день.
8: Хотим сегодня выяснить, за какими впечатлениями ехать в Волгоград. И все, кто побывал в Волгограде, наши знакомые, говорят о сильном эмоциональном впечатлении от города. Даже не столько достопримечательности поражают, сколько вот общий такой вот сильный эмоциональный дух города. Это действительно так?
10: Мне кажется, что да, Волгоград, он очень разный. Вот, у нас и природа, и атмосфера, и запахи, и виды, и достопримечательности, истории. Поэтому, да, там эмоции, целая шкатулка, я бы так сказала.
8: Вот вы так много всего сразу описали, а с чего начинать-то мы будем знакомство? Глаза-то разбегаются, и этого хочется, и природы, и такого Волгограда, и другого.
0: Сразу на Мамаев курган, или все-таки это должно быть пиком нашего путешествия?
10: Вы знаете, тут каждый выбирает сам. У меня были гости, которые 3 дня, например, находились в городе, и Мамаев – это была завершающая точка. А вот. А кто-то, наоборот, первое, главное, за что, для чего они приехали, это как раз посещение памятника ансамбля. Поэтому первая точка – это как раз Мамаев курган. Тут только, вот, грубо говоря, на усмотрение гостей. А вот. Но в основном к нам приезжают все-таки, чтобы познакомиться с днями Сталинградской битвы. А вот. И еще как город-курорт. Поэтому я бы, наверное, 2 точки выбрала. Это набережная и Мамаев курган.
8: А город-курорт, набережная, там купаться, наверное, можно? Или просто погулять?
10: На стороне города все-таки больше погулять, потому что мы позиционировались именно с видами Волги. У нас пляжи, например, как в той же Самаре, в черте центральной набережной просто их нету. У нас классные пляжи, но они находятся на противоположном берегу Волги. А вот набережная – это именно смесь видов на Волгу, зелени, сталинского ампира, а вот что-то вот такое. Ну и плюс, конечно, вечером там своя атмосфера. Если это теплое время года, это музыканты, художники, фотосессии. То есть вот действительно как будто попадаешь куда-то на курорты Краснодарского края, вот что-то такое.
0: А на острова мы можем проникнуть или это незаконно?
10: Почему?
0: Можно?
10: Очень даже законно, конечно, речное такси, как вариант, это если небольшие островки, либо, например, на крупнейший остров на Волге, на Сарпинский, чудесно ходят теплоходики.
8: А на пляж
10: все законно.
8: Можно попасть на ту сторону Волги, как мой мост какой-нибудь, или тоже на трамвае переедем?
10: Смотрите, если центральную часть брать, то да, у нас мост, можно спокойно автомобиле туда добраться, до ближайших пляжей. А вот если это какая-то другая отдаленная часть города, то там уже речное такси, либо теплоходы. Просто чтобы вы представляли, если вы представите длинную-длинную полоску Волги, вот вдоль этой полоски везде у нас районы Волгограда. Вот, и у каждого района есть свой пляж, свой остров, что-то вот такое есть, да.
0: А чтобы прочувствовать Сталинградскую битву, это, наверное, целый комплекс музеев у вас есть, да, который надо посетить?
10: В том числе, конечно, у нас один из крупнейших музеев, посвященный Великой Отечественной, и самой Сталинградской битве, конечно, это наша панорама Сталинградской битвы. А вот один из моих любимых музеев пока, к сожалению, на реконструкции, музей память. А есть у нас маленькие музейчики, музей, например, поискового отряда «Волга», где можно не только послушать экскурсию, но и дотронуться до экспонатов. Поэтому, да, музеи у нас есть. Их достаточно много именно.
8: А если вот после посещения музея хочется по городу погулять, вот центр города, может быть, что бы вы рекомендовали, кроме набережной, куда можно сходить, чтобы посмотреть архитектуру, может быть, насладиться тем же самым сталинским ампиром?
10: Даже не сколько сталинским ампиром, это, конечно, тоже, да. А вот вообще в центре города, город же был разрушен сильно во время войны, у нас, например, чудесная улица Мира есть. Это первая, которая была отстроена в послевоенное время. А вот это Италия, это французские балкончики, вот что-то такое. Особенно очень красивой весной, когда сирень цветет, там вся улица в сирене. А вот можно уйти, это все в центре, буквально друг от друга 2 минуты ходьбы. Улица Ленина, там вы увидите еще Царицынскую застройку 19-20 век. Да, но восстановленная, а после войны, потому что тоже все было разрушено. Но, тем не менее, стены первоначальные. Можно как раз увидеть все эти следы на них. А вот, можно по центральной площади, нам ее сейчас еще там облагораживают, будет огромная пешеходная зона, вплоть до самой привокзальной площади, там тоже уже скоро открытие после работ. У нас весь город сейчас немножко так преображается, так, наверное, скажу. Это если вот никуда далеко не уходя, вот самое такое классическое, я бы так сказала.
0: Ну, по городу мы, конечно, будем передвигаться на вашем уникальном городском транспорте, да, метро-трамвай. Расскажите о нем подробнее.
10: Ой, это один из моих любимых, на самом деле, видов транспорта. Это, как бы так сказать, гибрид метро с трамваем. А вот, ну или как иногда шутят, что трамвай, который возомнил себе метро. А вот, очень удобно на самом деле, особенно летом, особенно если вдруг город перекрыт наверху, то под землей никаких тебе пробок, там прохладно. А вот, ну и сами вагоны у нас сейчас несколько новых партий пришло вагонов. Вот они очень комфортабельные, можно как раз выдохнуть. Это тот момент, когда можно посмотреть Волгоград и под землей, и на земле. То есть у него 6 станций подземных, а остальные на земле. То есть, например, станция Мамаев-Курган, она наземная, как обычно, на обычном трамвайчике вы туда уже доедете. А, например, на набережную вы выйдете с подземной станции, как настоящий метро.
4: А это прямо трамвай-трамвай с одним вагоном или, может быть, двухвагонный там?
10: Двухвагонный.
4: Ага, двухвагонный.
10: Два вагончика там, да.
8: Жетончики в качестве оплаты или карточки?
10: Не, карты. Причем оплата сразу в вагоне. Никаких касс у нас нет. О. Вы спокойно проходите и в вагоне оплачиваете карты либо наличными.
4: Угу. Но мы вот покатались уже на трамвайчике, на этом прекрасном, проголодались. Какими гастрономическими радостями вот вы нас удивите в Волгограде? Куда
10: ну,
4: сходить,
10: во-первых,
4: что поесть?
10: Ну, во-первых, это, конечно, да, как и у всех городов на Волге, это речная кухня, это рыба, это раки, конечно. Мы также являемся горчичной столицей России. Говорят, что Волгоград огорчает всю нашу страну. А вот у нас можно попробовать, например, горчичное мороженое. Это мороженое, которое прям с остротой горчицы. Примерно такой же вкус у горчичных конфет. Вот. А для тех, кто сильный экстрим не любит, можно, например, попробовать латте с горчичным маслом. Вот. Поэтому все, что связано с горчицей. Кстати, у нас очень вкусные фрукты и овощи. Можно на любом рынке приобрести, вот когда наши волгоградские идут, у нас те же помидоры, они очень сладкие, огурцы с запахом, абрикосы, арбузы. Мы все время уже с 19 века с Астрахани спорим, у кого, например, вкуснее арбузы. А вот Волгоград, конечно, считает, что у них, астраханцы, что у Астрахани, но нужно отдать должное, ягоды это вкусно и у тех, и у других, я бы так сказала. Поэтому вот этим можно
8: угощаться. Пошли у вас уже арбузы сладкие, вкусные?
10: Рановато, еще неделька где-то точно. Пока мы соседями угощаемся, уже завозят, но наших пока еще нету толком.
4: Когда порекомендуете приехать в Волгоград и сколько времени провести? Это лучше ехать сейчас летом или, может быть, очень жарко зимой, осенью? А сколько нам потребуется? 2-3 дня для того, чтобы ознакомиться с городом? Ну, хотя бы первоначально.
10: Ну, смотрите, на самом деле тут у каждого сезона есть свои особенности. Если хочется ранней весны, особенно вот центральной России, например, либо более северные регионы, то это однозначно апрель-май. У нас уже все цветет, у нас вовсю сирень, у нас вовсю там тюльпаны, розы, одуванчики. То есть вот если хочется поймать весну раньше, чем она у вас в регионе, то вот апрель-май. Плюс в мае, конечно, майские праздники, как я всегда говорю, такой патриотической атмосферы на 9 мая, как в Волгограде, может быть, ну, только в Москве. Вот, потому что мы все-таки город-герой, город именно Сталинград, поэтому за этим к нам в мае. А если хочется именно как город-курорт, тогда это лето. Это июль, август. А в июне, кстати, гостей меньше. Вот. Но и температуры могут вот последние годы скакать туда-сюда. Не факт, что будет солнышко, может быть дождь. Поэтому июль-август все-таки. Я очень люблю осень. Уже не холодно, вернее, не так, еще не холодно, уже не такая жара, а гостей меньше, красиво одевается город в осеннее убранство, вот можно погулять. А если хочется именно такого, как сказать, одиночного свидания, наверное, так это назовут, то это зима, потому что это не туристический сезон, можно посмотреть город такой, какой он есть, без всяких украшений, да, без всех толп, просто спокойно пройти и с ним познакомиться практически реально в одиночестве.
8: Ну что ж, бронируем билеты. Нам очень понравилось, как вы рассказали про Волгоград. Обязательно приедем. С нами была экскурсовод по Волгограду Татьяна Владимировна Мельникова. И мы сегодня в рамках нашего большого цикла «Летние горизонты России» выясняли, за какими впечатлениями ехать в Волгоград. Огромное спасибо, Татьяна Владимировна. И мы вас ждем тоже у нас в гостях. И мы к вам приедем. До свидания.
10: Спасибо большое. До свидания.
8: Спасибо. До свидания.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде на привокзальной площади изменят планировку парковки. Как сообщил глава города Сергей Жестяников, основные работы коснутся организации движения. В конце участка перед железнодорожным вокзалом со стороны автовокзала появится дополнительная зона для высадки и посадки пассажиров. Все работы должны завершиться до 5 августа. Параллельно пройдут работы по обновлению фасада вокзала и установке архитектурной подсветки. Ассоциация стоматологов появилась в области. Об этом сообщает региональный Минздрав. Новая структура объединит врачей, ученых и студентов для развития отрасли. Основные задачи ассоциации – разработка стратегии стоматологии в регионе, внедрение современных технологий, профилактика заболеваний и снижение уровня заболеваемости населения. Организация будет оказывать методическую помощь врачам и знакомить их с достижениями науки. Особое внимание уделят работе со студентами профильных направлений и молодыми специалистами. К участию приглашаются сотрудники государственных и частных клиник, а также представители научного и волонтерского сообщества. На строительстве Некрасовского моста в Вологде рабочий получил серьезную травму. ЧП произошло сегодня утром. По предварительным данным очевидцев, автомобиль с краном сорвался с одной из подпорок. В результате инцидента у машины взорвалось колесо. Серьезную травму получил проходивший мимо рабочий. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Подробности происшествия сейчас выясняются. Случившееся подтвердили в областном следственном комитете, сообщает ГТРК Вологда. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется в 23:30 в пятницу 24 июля и продлится до 13 часов в субботу 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции, которая обеспечивает водой район. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. В Тотемском округе готовится к литературно-музыкальному празднику «Рубцовский костер на Толшме». Он состоится 25 июля в селе Никольском и будет посвящен 90-летию со дня рождения Николая Рубцова. Гостей ждут экскурсии, обучающие программы и концерты. В этом году число иногородних участников впервые превысило 100 человек. География фестиваля охватывает 11 регионов – от Карелии до Якутии.

0: на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкой Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, отметили в Минобороны. В населенном пункте сейчас проводится мероприятие по поиску и ликвидации одиночных украинских боевиков, прячущихся в подвалах зданий. Подразделения группировки «Север» за сутки в зоне спецоперации нанесли поражение живой силе и техники в районных населенных пунктов Рыжевка, Уланово и Могрица. В Харьковской области нанесено поражение в районных составах Большие проходы, Дементьевка и Рубежная. Потери киевского режима на этих участках фронта составили более 270 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Взрыв сегодня днем произошел в Николаеве на юге Украины, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога также объявлена сейчас в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Белоруссии, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов теневого флота, а также банков и криптооператоров в рамках 21-го пакета санкций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает Интерфакс. Под рестрикции попадет в том числе и Московская биржа, сообщает агентство Рейтер. Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Евросоюз работает над следующим. Следующими шагами по усилению санкционного давления на Россию, отметила Каллас. Ранее в Кремле заявили, что санкционного предела Евросоюза не существует, как и предела у безумия. Санкции против российских банков не помешают им развиваться, получать большую прибыль и поддерживать максимально высокие рейтинги надежности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала федеральный список кандидатов справедливороссов на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В общефедеральную часть списка вошли председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник специальной военной операции Олег Чернышов. Председатель партии Сергей Миронов поблагодарил ЦИК за организацию приема документов.
3: У нас 16 участников специальной военной операции, у нас 20 представителей молодежного крыла нашей партии, 135 депутатов различного уровня. И мы на съезде приняли нашу программу, которую мы назвали «Манифест справедливости», 10 целей справедливой России, и с этой программой мы пойдем на выборы. Я уже говорил, что выборы пройдут в непростых условиях, потому что коллективный Запад будет пытаться сорвать выборы, вызвать недовольство людей. И мы видим, что эти вот они цели преследуют. Но ничего у них не получится. Выборы пройдут конкурентно, честно.
1: Центральная избирательная комиссия России в четверг завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от парламентских партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В планы Еврокомиссии входит отказ от российского ядерного топлива для европейских АЭС, но это длительные вопросы, и на его решение потребуется время, заявил официальный представитель ЕКА Анна Кайсо Иткнин. По ее словам, постепенный отказ от российского ядерного топлива предусмотрен дорожной картой стратегии ЕС по обеспечению стратегической независимости. При этом она отметила зависимость ряда государств ЕС от российского ядерного топлива и сообщила, что ведется работа по поиску других поставщиков. Иткнин напомнила, что «Росатом» не включен в санкционные списки Европейского Союза. Советник президента России Елена Ямпольская в беседе с журналистами назвала предложение главы Рособорнадзора Анзора Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9 класса правильным решением. Ямпольская также призвала не отказываться от многолетней традиции дарить цветы учителям в День знаний.
4: Не успеем оглянуться, и наступит 1 сентября, и наши дети пойдут в школу, у кого-то еще в садик, у кого-то уже в колледж или вуз, и мы столкнемся с очередной так называемой благотворительной акцией, когда призывают в школу не приносить цветы. Не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. Это нарушение традиции совершенно неправильно. отказаться от каких-то дополнительных развлечений или каких-то излишних удовольствий. Нет, речь идет о том, чтобы не приносить цветы учителю. Я считаю, что такое попрание традиций Дня знаний 1 сентября, оно неверное.
1: Помощник президента Елена Ямпольская также подчеркнула важность благотворительных акций, но отметила, что считает неправильным участвовать в них в ущерб многолетней традиции дарить цветы, которая стала знаком уважения к учителям. Праздничные мероприятия ко Дню военно-морского флота пройдут в Москве в это воскресенье, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Мероприятие запланировано в парках и музеях подведомственных департаменту культуры столицы. Как отмечается на сайте мэра, масштабную программу подготовили и в Музее Победы, где пройдет памятная акция «Быть героем, жить вечно». А празднование на Северном вокзале, Речном вокзале начнется с торжественной церемонии поднятия государственного флага России и Андреевского флага. Состоится водный парад по акватории Химкинского водохранилища, пройдут 3 шлюпки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ночью 12-14, днем в городе 21-23 тепла. В российской столице сейчас около 22 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами туман, днем небольшой дождь и до 25 градусов тепла.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, это программа «Трудности перехода» и я ее бессменный автор и ведущий Никита Карпов. Я действительно подростковый психолог, а это означает, что главная моя работа – это помогать родителям и подросткам жить в мире и проходить этот период как можно более спокойно, расслабленно, а желательно еще и с удовольствием. Программа устроена очень просто. Вы можете дозвониться в прямой эфир и задать мне свой собственный вопрос. А я помучаю вас уточняющими вопросами и после этого сформулирую вам какое-то свое видение, ответ, идею на подумать, ну и, безусловно, окажу психологическую поддержку, так нужную всем родителям подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и традиционно в начале программы я порассуждаю на тему, которая меня интересует больше всего на данный момент. Поговорить я хочу вот о чем. Вещь, о которой мы регулярно просто забываем, что на любое действие, на любое решение, на любую реакцию вообще-то нашей психике требуется ресурс, энергия, если хотите. И в этом смысле компьютерные игры, они очень близки к правде, где на каждый ход нужны какие-то ресурсы, на каждое действие, на каждую постройку и так далее. В жизни все ровно то же самое. Все эти ресурсы нам невероятно нужны. И если у нас ресурса не хватает, то действие получается фиговое. Например, хотим вдумчиво поговорить с подростком о чем-нибудь там, какой-нибудь глубокий интересный разговор, но нам в процессе подросток что-то ляпнул, а мы из-за отсутствия ресурса с собой не справились и наорали. И вместо хорошего разговора получилось черти что. То же самое очень важно помнить вообще-то про подростка. Им тоже на любое действие нужен ресурс. И очень часто подростки чего-то не делают не потому, что они злодеяки страшные, а потому что конкретно на это сейчас нет ресурса. Приоритеты, по которым распределяются ресурсы, к сожалению, расставляются автоматическим образом. Мы можем научиться им управлять этими приоритетами и со взрослыми на консультациях. Это одна из вещей, которыми мы учимся. Подросткам это в меньшей степени доступно. Ну, например, у них ведущая деятельность – это общение, ведущая задача – это выстроить какие-то коммуникации внутри своей референтной группы. И если там не очень хорошо все, то в переживания по этому поводу ухается вообще все, что есть из свободных ресурсов. И их просто не остается больше ни на что. Мы говорим, чего ты там со своими друзьями учиться надо, а нечем учиться сейчас, потому что то, что там с друзьями не очень хорошо, это максимально энергозатратный процесс вот из всех возможных на данный момент. Попробуйте, пожалуйста, посмотреть на свою жизнь и свою коммуникацию как раз с точки зрения ресурса. У кого на что хватает, на что не хватает. И, возможно, откроются вам удивительные вещи, а жить станет полегче. Итак, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можете ответить свой вопрос, оставить свой вопрос письменно. И прежде чем я начну отвечать на вопросы, вот что хочу сказать. Это последняя летняя передача, в которой я присутствую вживую, потому что потом я ухожу в отпуск, и в эфире будут повторы. Какие именно передачи будут повторяться, это редакторы организуют нам сюрприз, но, соответственно, я не смогу принимать звонки. И сегодня последний шанс дозвониться и задать свой собственный вопрос. Держите, пожалуйста, это в голове. Ну и с сентября я снова вернусь в эфир и снова буду готов говорить с вами вживую. До сентября.

0: вопрос и отвечу. Надежда из Пугачева спрашивает. Сыну 17, у нас с ним совсем плохие отношения. Общаться со мной не хочет ни на какие темы. Изредка может о чем-нибудь со мной поговорить, если у него хорошее настроение или это очень ему нужно. Учиться не хочет, хотя и пошел сам в 11 класс, но дальше после 11 класса обучение не планирует. С друзьями общается очень редко, на улицу гулять не ходит, иногда ходит на рыбалку, в основном все время проводит в телефоне. Постоянно хамит, разговаривает на повышенных тонах и с претензиями. Все делает, как будто мне назло, лишь бы не так, как я сказала. Есть ли шанс исправить наши отношения в таком возрасте и как настроить на дальнейшую учебу? Надежда, спасибо большое за вопрос. Ситуация звучит, конечно, не очень радостно и комфортно, и могу понять ваши переживания. Я бы эти вопросы вообще разделил. И если мы говорим про учебу, то прямого шанса сейчас улучшить учебу уже нет. Я прямо расслабьтесь по этому поводу. Пока плохие отношения, на учебу вы никак не повлияете. Но если с этого момента вы ничего не будете говорить про учебу, то вообще-то с отношениями начнет постепенно становиться получше. Вот с отношениями как раз шанс есть. Для того, чтобы в этом возрасте вам наладить в большей степени отношения, первое, мы снижаем количество дерганий на тему, что он должен, что он не должен. По поводу вещей, которые вообще не касаются конкретно вашего комфорта, например, или конкретно вашей безопасности. Вот. Все остальное уже ему на откуп, потому что вы все равно не сильно влияете. Как только вы на 90% сократите поводы для дерготни, для контроля, для того, чтобы высказывать свое недовольство, у вас вообще появится пространство для того, чтобы эти отношения как-то начали выруливаться, потому что сейчас пока этого пространства нет. Я уверен, что вы не общаетесь, потом начинаете общаться, а потом вы что-то спрашиваете, ну, так делают все родители с целью проконтролировать, и тут же нарываетесь на агрессию. А иногда агрессия превентивная, просто лишь бы вы уже не приставали ни по какому поводу. Вот. Второе, вам очень важно научиться формулировать свои вопросы и комментарии, чтобы это не звучало как контроль или как требование. Этому прям придется научиться, потому что мы автоматом звучим для подростков дискомфортно, и они на это, собственно, реагируют. Вопрос «как дела в школе?» можете вообще забыть. Можете спросить, что было у тебя интересного сегодня. Или что самое радостное, да, или что натворил твой друг, он обычно какой-нибудь что-нибудь вытворяет. Вот. Что-то совершенно абсолютно безобидное. Вам на двоих нужно получить опыт, что можно друг с другом чуть-чуть поговорить и не поругаться. То есть побеседовать так, что никто никому ничего по результату не должен, вот, а не как обычно. Вот, и это уже будет огромный просто шаг вперед. Все остальные проблемы, они решаются, если вам удастся чуть-чуть отношения выровнять. Если не удастся, то, в общем, про учебу и всякие эти задачи можете тоже забыть. Но если вы сначала о них забудете и начнете вкладываться в отношения, тогда все станет сильно легче. Короче, принцип такой, вам должно быть от него ничего не надо. Того, что не касается вашего комфорта и безопасности. Если касается, вы вполне имеете право предъявлять требования, выдерживать его реакцию, это вполне себе окей. В общем, никто не говорил, что отношения – это обязательно ми-ми-ми, если второй говорит бе-бе-бе. Вот. Так что сил вам, терпения и спокойствия по этому поводу. 17 лет, главное признать, что вы уже ничего критического не поменяете и чудес никаких не совершите. И тогда станет сильно легче. Спасибо большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, а мы продолжим через несколько минут.
1: Трудности перехода.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о литературе. Ну и начнем разговор, конечно, с Пушкина Александра Сергеевича. А с кого же еще? Ведь Пушкин – это наше все. И слово предоставляется Игорю Ружейникову.
2: Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем все, у меня ни тени иронии. Это, конечно, не наше все, но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине.
1: Не совсем поняла, почему же Пушкин не наше все, но сейчас не об этом. Ведущий сказал «говорю о нашем все». Но на самом деле в этом выражении склоняются оба слова. О нашем всем должно быть. И, кстати, вы помните, кто сказал эту фразу? Кто автор выражения «Пушкин наше все»? Многие приписывают эти слова Достоевскому, но их впервые употребил в 1859 году писатель и литературный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина». А теперь еще один вопрос, связанный с Пушкиным. Его поднимет гость школьной программы для взрослых Юрий Доманский.
3: Другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
4: Вот, а я не помню,
3: кстати. Вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Мы знаем имя отчества, да. Причем, когда нам говорят
4: обычно
3: это
4: наоборот,
3: имя отчества, да. Мы сразу понимаем, о ком речь, потому да, что да, других да. Арин Родионовн мы, наверное, да. не знаем все-таки, да?
1: Других Арин Родионовн. Это правильно. Действительно, имена и фамилии могут иметь множественное число. Ведь случается такое, что несколько людей носят одинаковые имена и фамилии. Поэтому много Арин Родионовн. Много Татьян Юрьевн. Это нормально. Но вернемся к вопросу, прозвучавшему в высказывании Юрия Доманского. А какая фамилия была у знаменитой няни?
3: А фамилия у нее была Яковлева.
2: Яковлева?
3: Яковлева.
1: Да, действительно, Арина Родионовна Яковлева. Ее отец – крепостной Родион Яковлев. А звали знаменитую няню на самом деле Ирина. А имя Арина на тот момент было разговорным вариантом от Ирины. И только позже оно стало самостоятельным именем. Ну а мы переходим к другим литераторам вместе с Борисом Ореховым, гостем программы «Физики и лирики».
5: Есть же у нас специальные термины в литературоведении для людей, которые занимаются исследованием творчества какого-то писателя. Там Достоевский, вот им кто занимается? Есть мнение, что Достоевский
6: вед. Достоевский,
5: а может быть, достоевист. А вот Маяковским, по идее, должны заниматься маяковеды, которые одновременно могут исследовать и маяк тоже. Как радио и как предмет.
1: Очень интересный завязался разговор. Действительно, а кто же занимается изучением творчества великих поэтов и писателей? У знатоков Достоевского и правда есть несколько названий. Достоевист, достоевед и достоевсковед. Того, кто изучает Маяковского, тоже можно называть по-разному. Маяковсковед и маяковед. Что интересно, все эти слова в словарях не значатся. Соответственно, их можно назвать литературоведческим жаргоном. А вот является ли маяковед еще и человеком, который изучает маяки? Сомневаюсь. Опять же, в словарях об этом ни слова. А что самое главное, в русском языке есть специальное слово, которое означает специалиста по маякам. Это фаролог. А фарология – область знаний, изучающая маяки и сигнальные огни. Произошли эти слова от греческого «фарос» – маяк и «логос» – наука. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: груз ему на суточный ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 17:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные при штурме Белицкого в ДНР уничтожили логистические маршруты ВСУ и прервали снабжение украинских войск. Как сообщили в Минобороны, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, соединения специального назначения группировки войск «Центр» выполнили изоляцию района боевых действий в окрестностях города Белицкое. Воздушная разведка выявила основные маршруты движения техники, места складирования материальных средств и узлы логистики ВСУ. В настоящее время город Белицкое находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, скрывающихся в подвалах зданий, заявили в Минобороны. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, часть этих средств будут направлены на компенсацию затрат предпринимателей и сохранение рабочих мест.
2: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии трем российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Ранее Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области более 3 миллиардов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, такие как электроподстанции и трансформаторы. Корпус стражи Исламской революции сообщил об использовании США бомбардировщиков Б-1 для нанесения ударов по Ирану, заявив, что они взлетали с британской авиабазы «Фэрфорд», что означает ее законной целью для Тегерана. Портал «Аксиус» со ссылкой на американских чиновников сообщил, что американские военные впервые с момента возобновления боевых действий между США и Ираном задействовали дальний бомбардировщик Б-1 для нанесения ударов по объектам иранского КСИР. Президент Трамп сегодня заявил, что США прибегнут к военной силе против хуситов в случае продолжения их атак на суда в Красном море. На этом фоне котировки фьючерсов на сентябрьскую нефть марки Brent на лондонской бирже сегодня к 17 часам выросли по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов почти на $7 и превысили уже $101 за баррель. Госдума приняла закон об благоустройстве лесных тропинок под пешие, пешеходные и беговые маршруты. Принятым законом вносятся изменения в лесной кодекс, который разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса, ни сплошной, ни выборочной. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь, днем максимум 25 градусов тепла.

Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Бурмистрова стала чемпионкой России в толкании ядра. В своей лучшей попытке Бурмистрова показала результат 16 метров и 62 сантиметра. Всего 4 сантиметра и уступила Снежана Трофимец, замкнула тройку призеров Ольга Батырева. Ранее сегодня Виолетта Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска. В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59 метров и 40 сантиметров. Второй результат показала Елена Панова, бронзу завоевала Анастасия Мартынова. Чемпионат России по легкой атлетике стартовал сегодня в Екатеринбурге. Турнир продлится до 26 июля. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде. Она победила на дистанции 10 километров, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко. Турнир проходит в Венгрии. Наши спортсмены выступают под флагом и с гимном России. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. А 8 июля Международная федерация волейбола допустила до соревнований российские сборные, но в этом году наши команды пропустят международные турниры. Возвращение российских футбольных команд вновь обсуждают на уровне ФИФА и УЕФА. Михаил Дегтярев утверждает, в мировой федерации необходимость допуска России понимают, но против выступает Европейский союз. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации, ограничивающие участие российских спортсменов, и восстановил членство Олимпийского комитета России. После этого ФИФА сообщил, что предметно изучит вопрос собственного запрета. Но решение в футболе зависит не только от Международной федерации. Отстранение российских сборных и клубов в феврале 2022 года вводили совместно ФИФА и УЕФА. Оно по-прежнему действует до особого распоряжения. Дегтярев говорит, что переговоры не прекращались, а главным препятствием остается позиция европейских футбольных чиновников. Гвардиан сообщает, против допуска России по-прежнему выступают несколько влиятельных федераций, в том числе Англия, Германия и Франция. Официального заявления УЕФА по новой позиции МОК пока не было. Даже если ФИФА захочет вернуть сборную, европейский отбор к чемпионату мира проводит УЕФА. Поэтому без согласия Европейского союза Россия не сможет вернуться ни в квалификацию сборных, ни в Еврокубке. Дегтярев не стал поддерживать идею немедленного перехода РФС в Азию, хотя напомнил об опыте российских шахмат. Более перспективным он назвал возможное обращение в суд. В 2022 году спортивный арбитражный суд уже отказался приостанавливать решения ФИФА и УЕФА. Сейчас Международная федерация только готовится рассмотреть вопрос. Дата заседания и конкретный проект решения пока не объявлены.
1: Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» не будет переигран. Протест московского клуба на действия судьи, якобы нарушившего правила, отклонен. Победа «Зенита» в игре, дошедшей до серии пенальти, остается в силе. При этом нападающий петербургского клуба Александр Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей за провокационные действия после гола «Спартаку» в основное время игры. И еще немного про «Зенит» и «Спартак». Матч между этими командами в Санкт-Петербурге стал самым посещаемым в прошлом сезоне российской премьер-лиги. На игру пришли 57 777 зрителей. Кроме того, этот матч побил рекорд посещаемости для послековидных сезонов. «Зенит» тогда победил со счетом 2-0. Всего в топ-10 по посещаемости вошли 8 матчей в Санкт-Петербурге. На 7 и 8 местах две домашних игры «Спартака», одна из которых тоже с «Зенитом». С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Тема не самая простая, подростки не всегда такие супер прям приятные ребята. Нам бывает сложно, им с нами бывает не менее сложно, поэтому всем желательно помощь и поддержка. За помощью и поддержкой звоните, пожалуйста, по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Ну и некоторое время назад у нас была классная штука, которая подарила много радости всем слушателям. Я предложил в эфир позвонить людям, чьи подростки уже прошли подростковый возраст или, по крайней мере, подъехали мозги, и дети стали приятными, вменяемыми, управляемыми и так далее. И оказалось, что вообще-то есть свет в конце туннеля, и у тех, кто сейчас борется и страдает, есть шанс и надежда. Поэтому, если у вас нет вопросов и нет проблемы, а есть повзрослевший подросток, и вы готовы рассказать, как у вас все прошло, или ваш подросток пришел в курабельное состояние, и вы тоже хотите поделиться радостью, пожалуйста, я всегда за. 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», можете поделиться радостью письменно. Ну, а я пока отвечу на письменный вопрос. Так, Мария из Ростова-на-Дону. Сыну 13 лет, с друзьями не гуляет, в основном общается онлайн. Попросил перевести на домашнее обучение, аргументировал много достаточно. Я прислушалась, чтобы попробовал приобрести новый опыт. Но кроме меня есть бывший муж, всячески наводит смуту и панику, в том числе ребенку, говоря, что тот будет оторван от социума, дескать, и так ни с кем не гуляет, хоть в школе видится. В книге вы пишете, что это возраст как раз для поиска своих и формирования окружения. Может ли дистанционное обучение этому помешать? Ну, давайте так. Дистанционное обучение должно решать какие-то определенные задачи, и оно вообще не для всех показано. И не всем это... Не для всех это имеет смысл и резонно. Поэтому ну, вы уже в любом случае приняли это решение, уже в любом случае попробуете, поэтому я точно не буду тут распространяться на тему, как надо было и все такое. Вот, никто не знает, как надо было, вы растите ребенка своего самостоятельно. Значит, что про общение. Действительно, это возраст, где они находят своих. У всех разный объем запроса на эту тему и разное количество интереса. Соответственно, есть те, кому прям очень-очень надо, чтобы вокруг группа была, есть те, кому, в общем, спокойно. Но и тем со сверстниками необходимо пересекаться. И если, соответственно, ребенок не пересекается со сверстниками совсем, то это не очень хороший результат. Поэтому при переходе на домашнее обучение имеет смысл озаботиться тем, чтобы возможность социализации у него сохранялась. В чем отличие школы от всех остальных вещей? Школа обязательная. Там тут отчасти папа прав, хочешь, не хочешь, ты с людьми пересекаешься и какой-то опыт получаешь. А от всего остального там, да, можно отбрыкаться, от школы нет. И если будет что-то, где он регулярно появляется, да, в школе еще одно важное отличие, что там фиксирована устойчивая группа с длительными отношениями. Это тоже очень важный опыт, потому что на занятия я пришел, и там 2 недели их не вижу, и как бы и ничего страшного. Да, в школе все важно, все имеет значение, на много что надо обращать внимание. В общем, полезная штуковина. Вот. Можно ли без школы это получить? Да, можно, но это потребует от вас дополнительных усилий и дополнительного стимулирования, мотивирования подростка. Это важно осознавать на берегу и важно закладывать на это ресурс, силы, время и готовность такими всякими организационными штуками заниматься. Вот. Если вы вышли на заочное обучение в качестве эксперимента, то я очень рекомендую хорошенечко сформулировать критерии, по которым вы будете оценивать, эксперимент удался или не удался. Вот, потому что иначе это не эксперимент, а просто что-то странное у вас получится. Подумайте заранее, на берегу, поформулируйте, в каком случае вы и ребенок будете считать эксперимент удачным, а в каком случае ни вы, ни ребенок не будете считать эксперимент удачным. И здесь вам хорошо бы с подростком найти хотя бы один общий критерий, потому что они очевидно могут отличаться. Ибо если к концу обучения окажется, что ваши критерии критично различались, но будет проблемка с обработкой результатов домашнего обучения. Вот, если коротко, то так. В общем, действительно сложнее организовать стабильную группу для общения, хотя это важно в этом возрасте. Объем этого общения может быть небольшой, ну, внутри запрашиваемый. Вот, поэтому если вы переходите на домашнее обучение, имеет смысл об этом подумать, заложить, ну, какой-то ресурс на то, чтобы решать задачу нахождения в среде сверстников. Ну и совершенно точно стоит озадачиться критериями оценки результативности эксперимента. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Звоните, пожалуйста. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: «Маяк». О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Сегодня поговорим о грибах. Этот сезонный продукт очень любят в нашей стране. Но чтобы получить от даров леса пользу, нужно знать о важных правилах. Ежегодно десятки человек погибают от грибных отравлений, а сотни других попадают в больницы с серьезными недомоганиями. Особый риск возникает для детей и людей с ослабленным здоровьем. Грибы ценят за вкус, аромат, высокое содержание белка и низкое содержание жира. Но современные исследования показывают, что потенциальный вред от их употребления может значительно превосходить пользу. Грибницы, простираясь под землей, впитывают из почвы радионуклиды, соли тяжелых металлов и пестициды. Концентрация вредных веществ в грибах может в разы превышать их содержание в субстрате. Даже грибы, собранные в экологически чистых районах, могут быть загрязнены из-за атмосферных выбросов или последствий засух и пожаров. Специалисты предупреждают, грибы – это тяжелая пища. В них содержится большое количество особой клетчатки – хитина. Он не переваривается и затрудняет действие пищеварительных ферментов. Поэтому грибы не рекомендуются людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употреблять грибы следует лишь изредка и в составе комплексных блюд. Особую осторожность следует проявлять в отношении детей. Максимум отравлений приходится именно на детскую аудиторию, ведь малыши могут съесть гриб из любопытства. Родителям необходимо внимательно следить за детьми во время прогулок и не допускать употребления любых найденных грибов. Детям до 14 лет грибы категорически противопоказаны из-за незрелости пищеварительной системы. Поговорим о тихой охоте. Выбирайте для сбора чистые места подальше от дорог и промышленных зон. Помните, что многие грибы условно съедобны и требуют предварительной варки. Собирайте только те грибы, в идентификации которых вы абсолютно уверены, избегая старых, червивых или сомнительных образцов. Никогда не пробуйте сырые грибы. Правильная обработка – ключ к безопасности. Грибы необходимо обработать в день сбора. Переберите, отсортируйте и тщательно промойте грибы, удалив все сомнительные экземпляры. Условно съедобные грибы следует замачивать и варить не менее 45 минут, дважды меняя воду, чтобы минимизировать содержание вредных веществ. Для соления используйте посуду из стали или стекла. При покупке грибов обращайтесь только к проверенным продавцам на официальных рынках или в магазинах, где продукция проходит лабораторный контроль. Избегайте стихийной торговли. Упакованные грибы должны иметь этикетку с информацией о товаре и сроках хранения. Симптомы отравления грибами развиваются спустя 6-10 часов. Возникают ощущения слабости, боль в животе, тошнота. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи. Наблюдается увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение и судороги. Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, то необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай, также можно применить активированный уголь. Относитесь к сбору и приготовлению грибов крайне внимательно и будьте здоровы! О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru фестиваль.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: К 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкая Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, сообщили в Минобороны. Потери киевского режима в зоне спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевский режим сегодня беспилотниками атаковал ряд муниципалитетов Белгородской области. В результате пострадали 5 мирных жителей, сообщили в оперативном штабе региона. Президент Владимир Путин в четверг провел в очном формате оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений. На предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организация работы различных ведомств на этом направлении. Всего согласно официальным сообщениям, Путин с начала года провел 21 совещание с Советом Безопасности, включая сегодняшнее, из них 4 были очными. Странам Европы следует взять пример с России и поддержать денацификацию Украины. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. В качестве примера она привела обострение отношений между Польшей и Украиной из-за прославления Киевом украинских националистов.
3: Нацизм, по сути, стал господствующей идеологией на современной Украине. Причем надо обратить внимание, что чествование нацистов из экстремистских объединений Украины вызывает неприятие уже не только в России, но и в ряде стран Европы. Вы, конечно, прекрасно знаете о противостоянии между Польшей и Украиной по этому вопросу. Единственное, что печально, что Польша начала замечать это только сейчас, когда героизация нацизма коснулась польских граждан, польской национальной исторической памяти. А до этого ко всем воззваниям нашей страны о том, что на Украине поднимает голову нацизм, поляки были совершенно равнодушны. На мой взгляд, и Польше, и иным странам, которые сейчас начали осознавать опасность нацизма, который поднимает голову на Украине и пытается распространиться в Европу, можно только порекомендовать взять пример с России и поддержать нас, и посодействовать денацификации Украины, что, как известно, является одной из целей проводимой нами специальной военной операции.
1: Верховная Рада Украины 1 июля поддержала идею о создании в стране украинского национального пантеона, куда могут включить нацистов. Пантеон будет представлять собой пространство национальной памяти, где смогут перезахоронить украинских националистов, могила которых находится за пределами страны. Корпус стражи Исламской революции Ирана в рамках комбинированного удара уничтожил сегодня спецподразделение радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейре в Кувейте, сообщает пресс-служба КСИР. Иранские военные также атаковали диспетчерскую вышку базы, ей был нанесен ущерб. Президент Трамп сегодня заявил, что США будут наносить удары по Ирану за вылазки хуситов. Ранее хуситы заявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на контроль ею воздушного пространства Йемена и его портов. В среду они объявили об атаке на 2 саудовских танкера в Красном море. Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасения перебоев поставок энергоносителя в мире. Впервые с мая стоимость нефти Brent поднялась сегодня выше $101 за баррель. Руководство региональной госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил заместитель начальника управления госавтоинспекции ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. Он также выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров.
4: Мое мнение, что на лицо, управляющее средством индивидуальной мобильности, должно быть отдельная категория водительского удостоверения. Где и мы, как надзорный орган, можем четко понимать, что нет у тебя водительского удостоверения, там, без разницы, там, категория М там какая-то дополнительно будет. Нет, значит, не имеешь права. Отсюда кикшеринг должен перед тем, как разрешить доступ к управлению самоката, запросить документы, подтверждающие законность управления этим самокатом.
1: числе причин возможного ужесточения правил для средств индивидуальной мобильности отмечается рост числа аварий на тротуарах. В Великобритании за последний год произошло более 70 нападений на мечети, об этом пишет Guardian со ссылкой на британский мусульманский фонд. Как уточняется в статье, больше всего нападений на мечети происходит в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме. По данным издания, за указанный период только в британской столице произошло 9 нападений на разные мечети. Правительство Великобритании ранее объявило о выделении до 40 миллионов фунтов стерлингов в рамках программы обеспечения безопасности мечетей. 14 школьников и студентов колледжей столицы в августе отправятся на мыс Челюскин в составе большой арктической экспедиции. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, под руководством опытного путешественника участники займутся восстановлением мемориала советским полярникам и проведут исследования флоры и фауны. Финалистов выбрали из более чем 100 тысяч претендентов. Они прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и учебно-тренировочные сборы в Карелии. Большая арктическая экспедиция проводится с 2018 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем 21-23 тепла. В российской столице сейчас около 22 градусов тепла. Завтра местами ночью возможен туман. Днем небольшой дождь и до 25.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Подростковый возраст длится долго, нервы наши не бесконечны, поэтому, конечно же, поговорить есть о чем. И если вы сталкиваетесь с трудностями подросткового возраста, а может быть наоборот, как мы сегодня выяснили, с приятностями подросткового возраста, и все у вас проходит вполне себе интересно и благополучно, и вы готовы этим поделиться, звоните, пожалуйста, в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока что побеседуем с Евгением из Тулы. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угу, задайте ваш вопрос, пожалуйста, или расскажите историю.
2: Ну, собственно говоря, я хочу, для начала расскажу, я являюсь многодетным отцом, у меня четверо детей, две девочки, два мальчика, старшей дочери 16 лет, старшему сыну 12, младшей дочери 8 лет и младшему сыну 5 лет. Собственно говоря, на самом деле хочу сразу сказать и, может быть, даже порадовать других родителей и сказать, что многодетная семья даже, наверное, проще, чем воспитывать одного ребенка. Собственно говоря, мы на себе это ощущали, когда у нас появилась только старшая дочь. Да, было трудно, было непонятно, и первые годы было сложно. С двумя тоже свои сложности, потому что начинается вот эта конкуренция. С появлением третьего уже стало как-то проще. Они больше стали вовлекаться друг в друга, как-то больше между собой заниматься. Вот. И на нашу радость, когда у нас появился уже четвертый ребенок, у нас старшая дочка, она прям себя чуть ли не представила маму, и она включилась с таким энтузиазмом и вовлеченностью в процесс воспитания, ей было интересно, и вот до сих пор она увлеченная. То есть даже вот на самом деле хочу сказать, вот все дети очень разные, казалось бы, одни родители, все одно воспитание, одни условия, но насколько вот все разные, это просто удивительно. И на самом деле нам со старшей дочкой очень повезло. Вот, она прям наша такая помощница во всем и всегда с энтузиазмом помогает, даже пытается там сказать родителям, идите погуляйте, я с детьми позанимаюсь. То есть прям вот приятно на самом деле. И вот как раз хочется сказать, что вот все-таки характер, он тоже очень много сказывается. И вот сам интерес, мы никогда не над кем из детей не наседали и не говорили, вот ты там должен там за младшими, ты обязан. То есть как-то вот стараемся именно с позиции, что каждый должен делать то, что считает правильным сам, ну, естественно, в рамках дозволенного, в рамках доступного. Поэтому вот в этом плане, конечно, хочется ее тоже поблагодарить за то, что она у нас такая. Вот. Мы, конечно, да, тоже прикладываем свои усилия в этом. Вот у нас сейчас, получается, новый будет этап. Это вот она поступает в колледж. И у нас сейчас новый жизненный этап начнется, к которому мы тоже с трепетом и волнением ждем, стремимся. Вот. И хотим, соответственно, тоже преодолеть все это также с легкостью, без особых каких-то трудностей. Самое главное, чтобы это здоровье детей, и касаемо даже тех же экзаменов, тоже есть такая тенденция, что когда там эти ОГЭ, ЕГЭ, многие родители начинают на детей как-то наседать, вот в плане того, что это чуть ли не самый важный экзамен в твоей жизни, это твое будущее. Мы на самом деле другого мнения придерживались, и на самом деле даже, наверное, вот это и сыграла хорошую роль, то, что она, когда готовилась к экзаменам и сдавала, она морально была спокойной. Она не переживала, что если она не сдаст, то на этом у нее какие-то прям будут такие проблемы. И это тоже, в общем-то, помогло ей благополучно преодолеть эти испытания экзаменационные, поэтому тоже хочется пожелать и другим родителям, и детям, да, и к экзаменам, естественно, нужно подходить с полной ответственностью и серьезностью, но в то же время их в жизни еще будет, ой, как много, вот, и более серьезные, и более важные, поэтому тут вот, конечно, тоже самое основное, это все-таки психологическое и психическое здоровье, которое сожалению, очень часто либо невосполнимо, либо с большим трудом оно может быть это восполнено.
1: Правда. Это правда.
2: Вот. Но, несмотря на это, на самом деле, есть такой момент, то есть, вот, например, касаемо старшего сына, при всей его вот такой, он эрудированный, развитый, увлеченный, он может посмотреть там...

0: Поэтому да. Хочется в первую очередь, да, пожелать этого спокойствия.
1: Трудно тут не разделить. Спасибо за пожелание. Вот попрошу вас, как у многодетного отца, попробовать коротко сформулировать одну рекомендацию родителям, которые сейчас переживают за то, что у них с подростками происходит и не знают, что делать. Прям вот одну рекомендацию.
0: На самом деле основное – это любить своих детей и уметь их слушать. Слушать, выслушать, прислушаться. Порой им даже не нужен совет, им больше нужны теплые, дружественные, любящие уши, которые выслушают и где-то просто прижмут к себе, обнимут, пожалеют и поддержат.
1: Спасибо большое. Я прям представил эти уши, которые выслушают, обнимут, поддержат. Это прекрасно. Спасибо вам большое. Прекрасная история. Мне очень нравится вот этот посыл про многодетность, что после третьего становится легче. Самое большое удовольствие при рассказе о детях я слышал от отца семерых детей. Вот, как они там все друг друга воспитывают. Спасибо, Евгений. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Звоните, рассказывайте о своем опыте воспитания, радуйте других родителей, рассказывайте, как все закончилось и как все стало хорошо и спокойно. Ну и если вы решите позвонить с проблемой, я тоже с удовольствием с вами пообщаюсь и помогу на ваш вопрос отвечу. А мы пока что побеседуем с Натальей из Архангельской области, с моей родины. Наталья, здравствуйте.
2: Никита, здравствуйте. У меня мой подросток уже подрос. Это очень и грустно, с одной стороны, а с другой стороны, все стало гораздо спокойнее. Моему сыну сейчас 22 года, он уже окончил школу, окончил Арктический морской институт и в настоящее время находится в армии ВДВ Псков. До приказа нам осталось 90 дней. Ну и как у любого подростка, в период обучения в общеобразовательной школе у нас было много проблем, связанных с учебой. Я часто достаточно слушаю ваши передачи, те советы, которые вы даете, к сожалению, уже несколько запоздали, но я надеюсь, что у меня будут внуки, и я буду их использовать. Конечно, у нас цели с сыном были разные. У меня была цель заставить его учиться, потому что я сама педагог, много работала в образовании, административным работником. Мы в основном максималисты. У ребенка была цель меня обмануть, обвести вокруг пальца и, в общем-то, сделать все на отвали и убежать гулять к друзьям или сидеть в телефоне. Цели у нас были разные. Но нас спас ковид, соответственно, были отменены ОГЭ, и я отпустила вожжи уже, получается, в 9 классе в марте. До этого я стабильно проверяла все домашние задания, устные, письменные, что я недостаточно в чем компетентна, это математика, английский, у нас были репетиторы, но знаний блестящих он не показывал. Он учился на 3, на 4, но аттестат благодаря ковиду у нас получился так, что средний балл 4.0. Мы поступили в Арктический морской институт, вернее, сын поступил в Арктический морской институт на специальность судовождения. Он хотел поступать на юридические факультеты в другие города, Вологду, Череповец, но я понимаю, что он туда не поступит, и понимая, что у меня еще есть какое-то влияние на него, девятиклашка все-таки еще не взрослый, одиннадцатиклассник, я его аккуратненько сподвигла вот в этот морской профиль. Мы дали документы в разные образовательные учреждения, он прошел по баллам и в Котлас, и в еще мы куда-то в Вологду, по-моему, подавали. Вот. Ну, выбрали Арктический морской институт. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить весь педагогический состав этого образовательного учреждения и сподвигнуть родителей будущих курсантов, абитуриентов поступать в это образовательное учреждение. Там и дисциплина, и достаточно прочные знания. Будучи курсантом, он несколько раз выходил на практику производственную, он ходил от 6 до 8 месяцев до Пивека, и получив уже такие, знаете, серьезные деньги, он понял, в чем суть этой профессии, этой специальности, окончил институт благополучно и осенью ушел в армию, ушел сам. Сказал,

0: должен защищать вас, тебя, бабушку, отца. Ушел сам, и служить ему очень нравится. И вот, понимая, что я очень горжусь своим сыном, и анализируя вот наши отношения, я не являюсь ему другом, я являюсь ему мамой, опорой, которая защищает его крыльями, которая дает ему правильное наставление. И вот, понимая, что сейчас многие родители сталкиваются с проблемами в подростковом возрасте, с детьми нужно очень много говорить. И вот те прописные истины, которые мы вкладываем в их головы, и которые они не воспринимают сегодня, завтра они так или иначе дадут свои плоды. Мы очень много с ним разговариваем. И я его как бы ориентирую на то, что нужно очень уважительно относиться к людям, что все мы люди, и начальники, и министры, и учителя, и капитаны на судне, они такие же люди. Они точно так же чувствуют, радуются, боятся, испытывают какую-то грусть. Они такие же, как и мы. И поэтому с каждым человеком можно установить контакт. И вот благодаря этому он как-то очень научился коммуницировать с людьми, находить общий язык, это ему как бы очень помогает в жизни. Вот. Еще я старалась воспитать у него правильное отношение к деньгам, уважительное отношение к деньгам, потому что это, ну, своего рода такой, как бы, основа уверенности, стабильности. То есть он вот зарабатывает, начиная, наверное, со школы. Он у меня работал еще когда в 8 классе учился, в летние периоды. У него трудовая книжка заведена. То есть вот к деньгам он относится очень так вот, как бы, уважительно. Ну, еще такие зерна заложила воскресная школа. Он ходил еще в дошкольном возрасте, но вот какие-то такие моральные, нравственные границы были установлены. То есть вот такие способы, которые могут помочь, наверное, родителям, которые находятся в сложных ситуациях.
1: Спасибо. Слушайте, вы так прям вот этот свой опыт упаковали очень четко и описали. Спасибо вам большое за историю. Здорово звучит. И важно, что при всем этом, как это, реализовались не только ваши желания, и сын доволен, и это совпадает с тем, что хочет он. Это очень круто. Спасибо вам огромное. Я думаю, большому количеству родителей вы сейчас добавили оптимизма и надежды. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно или рассказать свою историю.

0: Маяк. Художник является летописцем своего времени. Александр Кабин. Художник.
1: Так говорит маяк.
2: Реклама. Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: Пару сниму на суточно.ру
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В течение дня вооруженными силами России продолжены удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования сегодня в порту Южное поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкой Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, сообщили в военном ведомстве. Потери киевского режима в зоне спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Говорить об ускорении украинского урегулирования не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, Россия по рабочим каналам продолжает диалог США по украинскому урегулированию.
2: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
0: Песков также отметил, что Россия надеется, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Они смогут приехать в Москву и продолжить диалог. Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешней политики. Ведомств сообщили в МИД России. Сергей Лавров сегодня прибыл с визитом в Киргизию, где в пятницу примет участие в совещании глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Ожидается, что министр обсудит актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе положение дел на пространстве ШОС, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого роста в Евразии. Планируется, что на полях мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч. В Киргизию российский министр прилетел с Филиппин, где он принимал участие в мероприятиях АСЕАН, а также провел переговоры с госсекретарем США Рубио. В столичном регионе завтрашнего дня ожидается потепление. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Однако, по его мнению, без дождей все-таки не обойдется.
3: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
0: Между тем, жители и гости курортной Анапы в четверг стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, передают РИА Новости. Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее предупреждал об опасности формирования смерчей с четверга по воскресенье над морем на участке от Анапы до Магри. Как рассказали специалисты, смерч формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море. Новые подробности оперативно. Активную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем до 23 тепла. В российской столице облачно с прояснениями, ночью местами туман, днем небольшой дождь и до 25 градусов. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Решение о непроведении жеребьевки принято по соображениям безопасности. Это полностью соответствует правилам, заявил председатель КДК Артур Григорианс. Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 000 рублей, «Спартак» на 195 000. Нападающий «Зенит» Александр Соболев получил штраф в 30 000 рублей за провокационные действия после забитого мяча. Российский футбольный союз тем временем назначил арбитров и инспекторов на матчи первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо» Москва «Крылья Советов» назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения. Матч ЦСКА «Балтик» отработает Иван Абросимов, «Акрон» «Зенит» Андрей Прокопов, «Спартак» «Родина» Рафаэль Шафеев, «Локомотив» Ахмат Кирилл Левников, «Рубин» Краснодар Артем Чистяков. Московская «Динамо» готова расстаться с Эль-Мегди Моухубом. На 23-летнего нападающего претендуют 3 клуба российской премьер-лиги. Но бело-голубые рассчитывают не на аренду, а на продажу. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Причин для расставания с нападающим у «Динамо» несколько. По данным Ивана Карпова, Моухуб несколько раз опаздывал на тренировки, теоретические занятия и другие командные мероприятия. Чемпионат также называет нарушение режима одной из причин выставления игрока на трансфер. Однако окружение футболиста эту версию отрицает. Источник Матч ТВ сообщает, что Моухуб сам попросил отпустить его, поскольку хочет постоянно играть и пробиться в сборную Марокко. Вероятно, решение устраивает обе стороны. Адаптация нападающего в Москве затянулась, а после возвращения Сандра Шварца его игровое время может сократиться еще сильнее. В центре атаки у «Динамо» есть Константин Тюкаевин и Иван Сергеев. Оба россияне, что важно с учетом лимита. Моухубу удобнее играть на острие, а не на фланге. При этом по своим качествам он мог бы пригодиться Шварцу. Марокканец агрессивно прессингует, открывается за спиной защитником и способен поддерживать высокий темп. Сочи, Махачкалинская «Динамо» и «Крылья Советов» интересовались арендой. Такой вариант бело-голубых пока не устраивает. По информации Карпова, клуб хочет получить не меньше 1,5 млн евро и вернуть сумму, потраченную на трансфер из Израиля. Другие источники называют цену в 3,5 миллиона. В прошлом сезоне Моухуб, напомню, провел 21 матч, забил 3 мяча и сделал 3 передачи. Его контракт рассчитан до лета 2029 года. Ближе всего к полноценному трансферу сейчас клубы из арабских чемпионатов.
1: В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. Результаты четверга следующие. На 100-метровке у мужчин с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин Юлия Караваева с результатом 11-27. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. В беге на 5000 метров у мужчин Владимир Никитин. На 5000 метров у женщин Светлана Оплачкина. В прыжках шестом у мужчин с результатом 5-70 победил Дмитрий Качанов. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе против Чарльза Оливейры, сообщает Red Fury MMA. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. Для бойцов это будет второй поединок после боя 13 апреля 2024 года, в котором раздельным решением судей победил Сарукян. И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране современную версию балета «Спящая красавица» в постановке Андрея Кайдановского для театра «Линца». Жизнь в розовом цвете – праздник или проклятие? Пародия на мир гламура, которым правит лицемерие. Поиск своего «я» в мире, полном запретов и правил. Притча о взрослении и поиске любви. В афише кинотеатров с 26 июля. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Альмирой из Казани. Альмира, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. Благодарю за передачу и возможность задать вопрос. У меня сын, 11 лет. В 2021 году, когда ему неполные 6 лет было у него, умер отец. И вот 2 года назад, то есть в нашей семье появился мужчина, с которым у меня отношения. Мы постоянно не живем вместе, скорее это как гостевой брак, то есть там дни на неделю проводим вместе, выходные, отпуска, праздники. И вот на протяжении этого времени я не вижу особого взаимодействия между ними. Хотя, как мне кажется, сын открыт контакту, наверное, в силу того, что еще переходный возраст не расцвел в полной красе. И я хотела бы успеть вот в этот период, пока он еще, условно, ребенок, может быть, как-то получше наладить контакт между ними и слышать какие-то ваши рекомендации, как лучше это сделать, может быть, помочь, от кого должен исходить посыл, или, может быть, просто оставить все как есть.
1: Mm-hmm. Смотрите, тут сначала вопрос к вам, как ко взрослым, договориться между собой о ролях. В качестве кого вы рассматриваете вот этого мужчину? Это отец и замена, да? Или это другой взрослый, которому можно доверять, который будет заботиться, но который не занимается воспитанием? Вот. Это немножко разные вещи.
2: Определенно не отец, потому что уже в довольно взрослом возрасте у сына появился этот мужчина, поэтому я не вижу необходимости именно как отца его позиционировать.
1: Это важно, чтобы прозвучало между вами взрослыми. Это раз. Во-первых, неизвестно, чего у него в голове, что он ожидает, да, и от чего напрягается, может быть, поэтому и дистанцируется. Второе, отвечая на ваш вопрос, инициатива в данном случае, в данном возрасте, да в любом случае, должна исходить от взрослого. Вот. То есть взрослому должно стать важно наладить контакт с ребенком. Здесь не надо ничего специального, удивительного и волшебного делать. Достаточно просто вместе в удовольствие проводить время. Это просто основа для формирования отношений. И благо вот с тем возрастом, в котором у вас сын, это вообще не сложно. Вот. Там еще и общих интересов может хватать, если заняться их поиском. Вот. И стратегия здесь очень простая. Вы каким-то образом между собой договариваетесь, да, вы для сына формулируете, кто этот человек, да, и как он оказался в вашей жизни, и какова его роль и задача. Потому что у сына тоже может быть вопрос. Ну вот, мужчина появился, и чего дальше-то я должен с этим делать? Вот, у него тоже нету ясности. И здесь этой ясности добавить, что я буду рада, если вы будете между собой хорошо общаться, он тебя не должен воспитывать, он будет о тебе заботиться в какой-то степени, да, но, соответственно, последнее слово за мной всегда. Вот, например, я фантазирую, любая ясность, в общем, нужна для ребенка, любая определенность, какое место у этого дяди в нашей системе. Вот. И дальше главное, чтобы никакой обязанности не было. Ты должен его любить, потому что, да, это мой выбор. Я утрирую, да, не должен. То есть вы можете проводить, я буду рада, если вы сможете вместе с удовольствием проводить время, если вам будет классно, интересно и весело. Вот. И мы все вместе сможем вместе проводить время, и нам будет классно, интересно и весело. Все, и дальше усилия, по сути, вашего мужчины и ваши связаны с тем, чтобы когда вы проводите время вместе или когда они проводят время вместе, это было интересно. Дальше, когда отношения выстроятся более-менее, когда привыкнет, вы же в какой-то момент, наверное, начнете жить вместе, тогда можно еще чего-то ожидать, там, большего доверия и так далее. Пока нет. Пока это просто вот, чтобы было друг с другом расслаблено. А для этого нужно ясности больше для всех, что мы сейчас строим тут, что мы делаем. Вот и все. То есть здесь ничего сложного.
2: Можно уточнить? А если вот какая-то ситуация, да, там, все равно бывают какие-то, не истерики, а какие-то конфликты, и если мы втроем, получается, то есть только я как бы должна реагировать на них и воспитывать, или мужчина тоже может подключаться в какой-то момент и тоже какие-то давать, охлаждать пыл или как-то что-то советовать, или говорить,
1: только
2: что-то
1: если сформируется доверие. Только если сформируется
2: после
1: доверие.
2: Уже, да?
1: Вы просто представьте, для ребенка это чужой дядька, который начинает его воспитывать. И говорит, ты так не делай, маму не трогай. Вот в автобусе, например, кто-нибудь доколебется до вас, да, как вы ребенка воспитываете, начнет вас воспитывать, вы как отреагируете?
2: Так, не лезь, не сходи.
1: Вот, здесь будет примерно то же самое. Вот пока он не перешел в другой статус, особенно пока это гостевая ситуация, у него нету права. Ни в ваших глазах, ни в глазах ребенка. То есть он еще его не заслужил. Я такие слова, наверное, специально употребляю, надо понимать, потому что вы мама, вы как бы это право заслужили тем, что вы несете за него ответственность, как минимум. Вы его вырастили, этого ребенка. Воспитывать, объяснять, как надо, как не надо. Этому мужчине вы не вручали, еще вот он доверие на воспитание, и ребенок не вручал. Вот, поэтому пока что нет. Пока я бы не стал. Другое дело, что он может выступить, но здесь тонко. Давайте так, если не готовы тонко, то лучше даже вообще не надо. Но я проговорю такой момент, что если какой-то конфликт, и ребенок вас обижает, мужчина может спокойно очень обозначить, что сейчас происходит. Смотри, я понимаю, что это твоя мама, но в то же время это женщина, которую я люблю, и ты сейчас ее обижаешь. Я в очень сложной ситуации нахожусь. Вот. Давай подумаем, как по-другому себя можно повести. Например, я фантазирую. Но это на основе абсолютнейшей доброжелательности и хорошего отношения. Вот. Удачи вам в выстраивании новых отношений. Это задача, это не проблема. Вот я предлагаю так и относиться. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Аграрии области продолжают заготовку кормов. По данным регионального Минсельхоза, скошено 72% угодий. Это 123 тысячи гектаров. Заложено более 1 000 000 тонн зеленой массы на силос. В среднем на одну условную голову скота приходится 11,5 центнеров, что составляет 46% от плана. В 17 округах показатели выше среднего по области. Лидируют Белозерский, Харовский, Кичминско-Городецкий, Никольский, Тарнакский и Сокольский округа. В Вологде продолжается благоустройство набережной от Октябрьского моста до улицы Ленинградской. Первый этап работ выполнен на 39%. Сейчас рабочие укладывают плитку и бортовой камень, прокладывают сети освещения. После этого начнутся работы по озеленению и установке малых архитектурных форм. Общая протяженность участка составляет 700 метров. На объекте работают 24 человека и 7 единиц техники. Всего в этом году будет благоустроено более 2 километров набережной. Памятник Василию Шукшину откроют в Вологде 25 июля. Бронзовая скульптура появится у кинотеатра «Линком» на улице Пушкинской. Режиссер неоднократно бывал в Вологодской области, дружил с писателем Василием Беловым и снял здесь фильм «Калина Красная». Премьера картины состоялась именно в «Линкоме» в 1974 году. Фильм, снятый в Белозерске с участием местных жителей, стал лидером советского кинопроката. Его посмотрели 62,5 миллиона зрителей. Торжественная церемония открытия памятника начнется в 10:00. После этого в 11 часов вологжане смогут бесплатно посмотреть «Калину Красную» в кинотеатре «Линком». Вход на сеанс свободный. Жители индустриального района Череповца временно останутся без воды. Как сообщает официальный сайт города, отключение начнется в 23:30 в пятницу, 24 июля, и продлится до 13:00 в субботу, 25 июля. Водоканал будет менять устаревшее оборудование на насосной станции. На время ремонта будет организован подвоз воды. Посмотреть график можно на официальном сайте города. Ярмарка «Шекснай. 21 век» пройдет 25 июля. Праздник начнется в полдень. На берегу реки развернутся торговые ряды с изделиями местных мастеров и продукцией предпринимателей. В концертной программе – цирковое шоу, вокальные номера и выступления спортсменов. В поэтическом сквере пройдут фестивали авторской песни, а на площадке у Центра народной культуры гостей ждут фольклорные игры и ремесла. Для гостей заработают батуты, фотозоны и городок здоровья.
0: Новости спорта.
2: Любителей бега приглашают на трейл «Небо славян». Событие пройдет 8 августа в Кирилловском округе. Для участников подготовят маршруты по пересеченной местности протяженностью 5, 10, 20 и 40 километров. Отдельно организуют старты для детей. После забега спортсмены увидят исторические реконструкции, сражения дружинников, смогут попробовать традиционные угощения на ярмарке и многое другое, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 22 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Международный телевизионный фестиваль «Человек и море» пройдет во Владивостоке с 24 по 26 июля. ГТРК «Владивосток» представит лучшую морскую документалистику и авторские программы. Приключения под парусами, погружение к подводным обитателям, истории легендарных капитанов, успехи кораблестроителей и рыбопромышленников, открытия ученых и мечты молодых юнг. Заявки принимаются до 1 июля. Все подробности на сайте vestiprim.ru. Фестиваль.
0: Маяк.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Как сообщила пресс-служба военного ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По версии Минобороны, эти ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удары как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ. В Кремле призвали ориентироваться на позицию МИД России в вопросе украинского урегулирования. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны российская спецоперация продолжается.
3: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
1: В МИД России также сообщили, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Переговоры продлились более получаса. Как отметили в российском дипведомстве, Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Лавров также подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили на нормализацию условий работы дипломатических миссий России и США. Рубио, в свою очередь, заявил, что для урегулирования конфликта на Украине требуются новые идеи и предложения.
4: У нас был отличный разговор, честный разговор. Я не расскажу вам подробностей, потому что дипломатия так не работает. США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании этого конфликта. Это то, что мы говорили и на встрече. Но, безусловно, были и другие темы, кроме Украины.
1: Запрос на встречу Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН был с американской стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это пятая встреча Лаврова и Рубио с января прошлого года. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций заморозил потолок цен на нефть России на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года. Кроме того, как отметили в Совете ЕС, в рамках санкций против России ЕС вводит возможность полного запрета на услуги с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства. Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по вопросам военных технологий или его советника по этому же вопросу. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский предлагал экс-главе Минобороны должность в Совете национальной безопасности и обороны широкими полномочиями. Зеленский сменил Федорова на посту министра обороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Доропатова командующим ВСУ вместо Сырского. Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает возможность проведения массированной атаки на Иран, причем удары будут масштабнее, чем прежде, сказал он об этом в интервью порталу Axios. Тегеран, в свою очередь, не позволит Вашингтону перевооружиться в период перемирия и вновь начать атаки на Иран. Об этом сообщает пресс-служба корпуса стражи Исламской революции. С 24 по 26 июля сразу в нескольких регионах России прогнозируется высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность. Как сообщили в гидрометцентре, в зоне повышенного риска Запад Мурманской области, Республика Коми, также пожарная опасность ожидается в Волгоградской, Астраханской, Херсонской областях, а также центральных муниципальных образованиях Красноярского края, в Иркутской, Магаданской областях и еще ряда регионов России. И продолжение темы. Природный пожар во французском департаменте Жеранда привел к эвакуации более 20 тысяч местных жителей и туристов, сообщает телеканал БФМ-ТВ. К настоящему моменту пожар охватил уже почти 4 тысячи гектаров. В тушении огня задействовано около 700 пожарных, привлечены специально оборудованные самолеты. Еще один лесной пожар зафиксирован в департаменте Вар. Из-за него эвакуировали более 400 человек. Начавшийся во вторник пожар разрушил 10 домов. В 5 департаментах страны введен красный, самый высокий уровень погодной опасности из-за риска возникновения лесных пожаров. К 2030 году современные поезда появятся на всех линиях столичного метрополитена. Их доля достигнет 90% от всего подвижного состава, сообщили в департаменте транспорта столицы. В ведомстве добавили, что подвижной состав МЦД полностью обновлен. Сегодня это самый молодой парк европоездов в Европе. В прошлом году специалисты приступили к модернизации Ярославского направления. В этом году для этого маршрута был закуплен 221 вагон современной «Иволги». С начала года в столицу поступило 500 современных односекционных трамваев «Львенок Москва». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь, днем максимум 23 градуса. В российской столице облачно, с прояснениями, ночью местами туман, днем небольшой дождь и до 25 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствует вас бодрым голосом Михайловна, и я ведущая программы «Все сразу». И подумалось мне, давненько мы в музей не ходили. Впереди выходные, чуть ли не дождливые, самое место в музей. Ну, если только по таким критериям к музеям подходить. Но мы-то еще с любимыми музеями общаемся иногда в эфире. И о новой выставке в Государственном музее искусств имени Пушкина мы узнаем прямо сейчас. Елизавета Ваниян, куратор новой выставки, у нас сегодня в гостях. Елизавета, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А расскажите о новой выставке и экспозиции, и что вы покажете москвичам, гостям столицы, и как долго она будет проходить?
2: Наша новая выставка называется «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». Она будет длиться с 4 августа по 1 ноября. И она займет наше главное пространство, так называемую ось. Это белый зал, колоннада, 19-20 залы в главном здании, которое находится на Волхонке 12. И проект, мне кажется, получился очень интересный, очень насыщенный. У нас около 650 экспонатов будет из 6 музеев, кроме Пушкинского музея. Мы впервые после такой длительной хранения вообще без экспонирования покажем нашу замечательную коллекцию буддийского искусства, скульптуру и живопись. Специально реставраторы наши работали, не покладая рук. Вот. И покажем шедевры буддийских регионов России, да, потому что буддизм один.
1: Да, из-за религии, да, в нашей многонациональной стране. У меня вопрос был, а вот буддийское искусство, вообще искусство как таковое, оно, да, всеобщее, оно глобальное, мировое, но вот отдельно об этом виде искусства, что их отличает, этих ребят, только ли, ну, религиозный какой-то уклон или эстетический?
2: Именно буддийское искусство в целом, да, вот, можно, наверное, такую важную очень особенность выделить, да, что это даже не в первую очередь искусство, а в первую очередь именно молитвенные, да, медитативные образы, да. И очень это как бы играет большую роль в буддийском искусстве, то, что как бы считается, что такая просветленная истина реальность, она как бы прорывается сквозь наш обыденный мир, да, и искусство, оно как бы становится доступно всем.
1: А «Атлас тибетской медицины» – это какая-то отдельная экспозиция? Что это такое? Это тоже очень интересно.
2: Да, да, это потрясающий памятник. Это такая святыня Бурятии, вообще буддийского мира. Это иллюстрации к комментарию медицинского трактата. Да? То есть в трактате описывается вот это сложное учение, представление о том, как вот исцелить тело и душу человека. Да? А «Атлас» – это иллюстрация этих положений, конкретных и частных вещей, да? Буквально там от того, какая именно травка от чего поможет, до того, как вообще тело человека, как его можно с буддийской вселенной сопоставить и исцелить. Да? То есть такой очень всеобъемлющий, интересный памятник. И это копия тибетского оригинала, созданная специально для Забайкалья, для бурятских монастырей в конце 19-го, начале 20 века. Ну, даже скорее точно, это конец 19-го, да. И как бы нигде в мире не хранится такой полной копии оригинала. В этом его такая огромная ценность.
1: Ну, я искренне вас поздравляю, что большая работа проведена, и вы открываете выставку. Всех мы приглашаем в Пушкинский музей, Волхонка 12. Да, и кто-то особенно на вашу выставку пойдет, «Алмазная колесница. Буддийское искусство России», или другие залы тоже работают и представлены коллекции. Заходите на сайт музея. Кстати, ребята и девчата, музейные работники, изменили чуть-чуть логотип музея. Это тоже какая-то такая веха в жизни, культурной жизни страны. Так что всех приглашаем и до новых встреч в эфире. Спасибо.
0: Все сразу.
1: Ой, продолжаю программу. Какие хорошие дни стоят. И иногда чуть-чуть прохладно. Какие красивые такие небеса. И солнце выходит. И дожди как по расписанию. Даже синоптики не ошибаются. Наверное, дачники просто кайфуют. Но я делю дачников на дачников, которые наслаждаются этим моментом, и неудачников, которые просто не смогли купить себе квартиру и живут на даче у родителей. Но как бы там ни было, сегодня у нас отмечается в стране День дачника, и отмечается он ежегодно 23 июля. Ольга Ивановна Киржаева сегодня с нами, учитель истории и обществознания школы 1517. Здравствуйте, Ольга Ивановна.
0: Здравствуйте.
1: Что это? Здравствуйте. Вам понравился вам мой каламбур?

0: появился еще со времен Ивана Калиты XIV века. И уже при дальнейших Рюрикович, но Иван Калита давал льготы, ну, допустим, там, чтобы увеличилось численное московское княжество, он давал льготы населению там по налогам. А уже позднее, ну, например, Иван Грозный в XVI веке, он видел вот эту дачу, то есть раздачу какой-то льготы, в том, что я тебе дам землю. И вот была такая избранная тысяча тех, которым он доверял, и которые должны жить рядом с ним, рядом с Москвой. И, соответственно, им давали такие земельные участки. Но после Рюриковича у нас пришли Романовы. И вот здесь нам вновь стоит обратиться к личности Петра Первого. Если, как говорят, не знаешь, что ответить по литературе, отвечай Пушкин, да? А если ты не знаешь что-то по истории и нужно ответить, отвечай Петр Первый, и не ошибешься.
1: Да, да.
0: Так вот, да, Петр Первый раздавал не просто участок, но он сказал, что там нужно построить дом и еще завести сад. Но понятное дело, что эти уже участки, дачи, как культура такая, она уже формировалась не вокруг Москвы, а вокруг чего? Санкт-Петербурга, потому что Санкт-Петербург на тот период времени был столицей. И для чего он это сделал? Но Петр Первый никогда, ну или редко делал то, что вот это не приносит никакой там реальной пользы, да, практической. Ему нужно, чтобы те люди, которые ему помогают управлять государством, всегда были, что называемые, под рукой. А на лето они же уезжали в свои поместья, которые были достаточно далеко от Санкт-Петербурга. И поэтому им давали земли вдоль дороги, допустим, вот на Петергоф, где вот они всегда, в общем-то, были в достаточной близости и всегда могли прибыть к нему хоть в Петербург, хоть в Петергоф, ну, в достаточно быстром времени. Но вот тот, ну, то, что вы сказали, культура, традиции, дача, конечно, 19 век. И здесь Николай Первый. Вот вообще при нем, при Николае Первом, в 1844 году был издан указ. Я не буду ни длинное название читать, да?
1: Да.
0: Но суть такая, что историки говорят про него. Это фактически стало первым в России дачным законом. Там четко было регламентировано, значит, какой домик, какой сад, сколько земли. А вот, значит, и вот то, что 19 век стал такой традицией формирования дач, это вот первый фактор его указ. А второй фактор...
1: Писатели.
0: Дороги.
1: Ах, чёрт, я думала...
0: Железные дороги.
1: А, да-да-да, согласна.
0: Легко, быстро, важнее. Не очень дорого добираться, да? А третий фактор, вот мы сейчас с вами дойдем до писателей, дойдем до Чехова, да? Это отмена крепостного права. В 1861 году дворяне стали разоряться, и, соответственно, они стали продавать свои имения.
1: Вишневые сады.
0: А что? Да, да, да, да, да.
1: Да, да,
0: и
1: да.
0: Пускали их вот под эти дачи. Поэтому, да. Ну, и позднее Бунин писал, ну, конечно, не о том, как они вырубались, а вообще вот эта культура.
1: Об эволюции.
0: Того, что, да, они там были на дачах. Но надо сказать, что наряду с богатыми достаточно людьми, и уже люди среднего достатка стали покупать дачи.
1: Ольга Ивановна,
0: в 19 веке. Да.
1: Ну, давайте мы тогда сделаем многоточие, поставим на этой встрече, и обязательно сделаем подкаст большой, подробный об истории дачного вот этого хозяйства, культуры и эстетики. И тогда уже и поговорим о современных временах. Просто у нас нет времени так вот подробно об этом сегодня говорить. Но всех поздравили, успели. С Днем дачника отмечается он ежегодно 23 июля. Спасибо всем.
2: Все сразу.
1: Следующая новость звучит примерно так. Даже она звучит как вопрос, почему людям интересны офисные интриги. И некоторые нейробиологи пытаются как-то разъяснить ситуацию. Но я пригласила практического психолога, члена Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александра Владимировича Зудина, ну, попробовать нам с психологической точки зрения и, может быть, отчасти нейробиологической, понять, почему интриги и всяческие сплетни нам все-таки нужны. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, нам необходимы сплетни, поскольку это единственный механизм, который позволяет нам построить карту отношений. То есть, если говорить языком нейробиологии, то нам важнее скорее тут не конкретные люди, а о том, как эмоциональные связи устроены. То есть, кто кому как относится и что в этих отношениях реализуется. То есть, чем в той организации, чем меньше правил, тем больше каких-то трик, каких-то неформальных отношений. А сплетни нужны для того, чтобы когда новый человек заходит в эту компанию, чтобы он мог понять,

0: тут все устроено. Это как, когда ты едешь в машине, слушаешь радио, и тебе рассказывают о пробках. И ты понимаешь, ага, вот здесь пробки. Вот сплетни, они позволяют решить этот вопрос.
1: А скажите, это явление современное, или даже когда Аристотель давал задания своим каким-то этим бедолагам, он тоже надеялся, что они не будут интриговать, или, не дай бог, Цезарь?
0: Есть на самом деле такое исследование, такие проводились, и исторические факты о том, что, в общем-то, это и сделало нас, в общем-то, людьми. Эволюционно, потому что из-за того, что через сплетни мы можем рассказать о чем-то, чего здесь нет, не существует в этой комнате.
1: Да.
0: Животные так не умеют. Мы научились друг другу передавать информацию. Вот эту задачу решать. Так что это всегда с нами было, всегда с нами будет и останется.
1: Но тогда в практической психологии, маэстро, как вы разъясните, вы какую-то даете, это плохо или хорошо? Или психологи оценок не дают, они дают какую-то...
0: Совершенно верно. Оценок не даем. Плохо или это хорошо. Вопрос, какую-то задачу решает. Да? То есть, если какой-то, условно говоря, если человек не сплетничает совсем, да, то есть, если мы говорим о сплетни как об оценке, то, безусловно, это не очень. Да? Мы говорим как сплетни, как о передаче некой информации, описании карты, которой здесь не существует, тогда это нам нужно. Поэтому мы говорим, если человек не сплетничает, то он, по сути дела, ни с кем не взаимоотношения не вступает. То есть он нет этого. И обычно сплетня у нас, как правило, даже исследование это подтверждает, она чаще всего не о людях, а о какой-то ситуации.
1: Все так. Тогда
0: люди
1: сложнее.
0: Это то, что мы выделяем.
1: И тогда сложнее интриги. Да. А вот здесь отвратительно. Люди ведь делятся во всех коллективах. Есть такие интриганы, которые реально очень многого добиваются. Но это чудовище.
0: Но это, как правило, существует в организации, где правила непонятны. И чем четче правила, и чем они лучше выстроены, тем меньше вот этих интриг. Потому что интриги появляются как раз там, они замещают какие-то именно установленные
1: четкие
0: отношения,
1: правила,
0: которые должны существовать в коллективе. Да. Четкие правила. Поэтому там начинаются вот эти вот... Они становятся, эти интриги становятся... Они тоже существуют по определенным правилам, они становятся этими правилами.
1: Ой, надо, чтобы вы нам мастер-класс преподали. Таким каким-то веслоухим котам и кошкам. Александр Владимирович, спасибо за очень интересный комментарий. Тогда мы еще служебные романы как-нибудь обсудим. Давайте, в качестве просто ситуации, а не сплетен. Спасибо еще раз. Практический психолог Александр Владимирович Зудин был у нас в гостях.
2: Все сразу.

Большая классика в Сириусе. С 15 июля в концертном центре «Сириус» большой летний музыкальный фестиваль. Выдающиеся оркестры и звездные солисты, балет, опера, симфоническая музыка. Погрузитесь в атмосферу высокого искусства и незабываемых эмоций. Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» с 15 июля по 14 августа. Подробности на концерт.сириус.ру 6+. Оно культурный центр, федеральная территория «Сириус». ОГРН 121-2300-74250.

Суточно ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкой Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, сообщили в Минобороны. Войска группировки «Восток» в ходе боев также нанесли поражение живой силе техники в районных населенных пунктах Волчанская, Гавриловка, Днепропетровской области, Зарница, Любицкая, Никольская и общая Запорожской области. Потери киевского режима за сутки в зоне спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованного на сайте. ЕС также вводит обязательство уведомлять о продаже СПГ-танкеров и другие контрактные обязательства для снижения риска перепродажи газовозов россиянам. Под рестрикции, помимо этого, попали 3 нефтеперерабатывающих завода в России и одного в Беларуси, а также 7 крупных игроков в сфере добычи золота в России. Новый пакет санкций создает основу для введения визового запрета в отношении участников СВО. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России также вводит возможность полного запрета на предоставление услуг с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран. Эта мера рассматривается как серьезный сдерживающий механизм в отношении государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить санкции ЕС, говорится в документе. Новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ. Об этом заявили ТАСС в представительстве России при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета санкций. Как отметили в миссии, проблема в Евросоюзе, во многом вызванная отказом от российских энергоносителей, многомиллиардными расходами на поддержку киевского режима, и все это на фоне дестабилизации мировых энергетических рынков вследствие эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В этом контексте заслуживает внимания озвученные сегодня оценки Европейского центрального банка о том, что геополитическая напряженность и энергетический шок являются основными источниками неопределенности для европейской экономики, отметили российские дипломаты. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов. Об этом в ходе заседания правительства сегодня заявил Михаил Мишустин. По его словам, часть этих средств будут направлены на компенсацию затрат предпринимателей и сохранение рабочих мест.
2: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии 3 российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Ранее Михаил Мишустин рассказал о выделении Белгородской области более 3 миллиардов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования. Руководство региональной госавтоинспекции предложило ввести отдельную категорию водительского удостоверения для средств индивидуальной мобильности. Об этом рассказал заместитель начальника управления госавтоинспекции ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области Антон Ахминов. Он также выступил за присвоение всем самокатам и другим электрическим устройствам государственных регистрационных номеров, в том числе в числе причин возможного ужесточения правил отмечается рост числа аварий на тротуарах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем до 23 тепла. В российской столице облачно с прояснениями, ночью местами туман, до 14 тепла, днем небольшой дождь и до 25 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Не удивлены решением КДК, но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу, говорится в заявлении «Спартака». После чемпионата мира появились два разных отчета о возможных манипуляциях со ставками. ФИФА заявила о том, что не нашла признаков договорных матчей, а группа Копенгагена выпустила 7 желтых уведомлений. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Рабочая группа ФИФА в реальном времени отслеживала все 104 матча, движения коэффициентов, объемы ставок и события на поле. В нее входили представители Конфедерации, Интерпола, ФБР, Совета Европы и компаний, анализирующих букмекерский рынок. Итоговая формулировка ФИФА следующая. Подозрительной активности и признаков манипулирования матчами не обнаружено. Группа Копенгагена проводила собственный мониторинг. 15 встреч попали под усиленное наблюдение. Были изучены 12 крупных спорных эпизодов и выпущены 7 желтых уведомлений. Это еще не обвинение в договорной игре. Желтый уровень означает, что специалисты увидели сразу несколько необычных признаков и передали информацию партнерам для дополнительной проверки. Полный список 7 случаев пока не опубликован. Атлетик ссылкой на источники назвал 4. Первый – удаление южноафриканца Тембе Званы в концовке стартового матча с Мексикой. Второй – 4 миллиона 800 тысяч долларов, поставленный на платформе Polymarket на то, что Испания не победит Кабо-Верде. Игра завершилась нулевой ничьей. Также изучалась 3-минутная проверка ВАР при отмене гола Феррана Торреса в матче Испании-Саудовской Аравии. Четвертый случай связан с Флорианом Балаганом. Сразу после его удаления появился отдельный рынок ставок на то, что сыграет ли американец против Бельгии. Позже ФИФА приостановили автоматическую дисквалификацию и Балаган вышел на поле. Остальные 3 уведомления и матчи, которых они касаются, Совет Европы пока не назвал.
1: Лучший футболист минувшего чемпионата мира, полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри, достиг принципиальной договоренности о контракте с мадридским Реалом, сообщает авторитетный инсайдер Николас Кира. Соглашение будет рассчитано до 30 года. Сам Родри уже отклонил предложение Ман-Сити о продлении контракта, который действует до лета 27 года. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчин с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин лучше была Юлия Караваева 11-27. У мужчин в прыжках в высоту с результатом 5.70 победил Дмитрий Качанов. В беге на 5000 метров у мужчин лучшим был Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин победила Екатерина Бурмистрова. В метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа. Об этом сообщает спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла, начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ источник в одном из клубов континентальной хоккейной лиги. Легенда клуба НХЛ Чикаго Блэкхокс Патрик Кейн вернулся в команду. 37-летний американский форвард подписал 2-летний контракт с зарплатой 8 миллионов долларов в год. Предыдущие 3 сезона Кейн отыграл в Детройте, а за Чикаго выступал с 7 по 23 год и завоевал в составе команды 3 кубка Стэнли. И пока это все новости спорта.

0: мороженое, чипсы.
1: Таких дедушек не бывает.
2: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
1: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино.
4: 6+.
5: Для всех, кто уже проснулся.
4: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
5: Пока вы спали.
6: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
5: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
7: Маяк.
8: Следующая новость понравится очень многим. Как определить реальный возраст собак и кошек, если это вообще возможно? Петр Гамбарян сегодня с нами, учитель биологии и естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада». Петр, приветствую вас.
9: Добрый день, добрый день.
8: Можно ли на вид, на вот такие, на первый взгляд или как-то определить возраст собаки или кошки?
9: Ну, нет, я боюсь, что нет. Ну, то есть вы можете определить, что собака или кошка, понятное дело, маленькая, ну, обычно, если вы знаете, что за порода, потому что есть как бы такие детские признаки, да, если перед вами щенок, то есть пропорции другие. Но если она уже выросла до своего нормального размера, и если она не болеет чем-то, то она будет выглядеть, ну, довольно хорошо. А если она уже совсем пожилая или болеет, она будет выглядеть, ну, довольно плохо, да. Тут просто дело в том, что когда мы говорим реальный возраст, ну, то есть вот эта вот путаница, что есть как бы виды, они живут, у них разная нормальная продолжительность жизни, да. Есть там, например, крыса, которых тоже вот заводят как домашних животных, они живут обычно 2 года. Вот для них получается как бы 1.5 года, это уже глубокая старость. А есть там черепаха, она живет, или там попугай Ара, они живут очень долго.
8: Так.
9: Но если мы говорим именно про млекопитающих, то обычно, ага, это не совсем правда, но обычно, чем млекопитающее больше, тем оно дольше живет.
8: Петр.
9: Вот слон, например. Да.
8: Да. Слон, например, живет. Вот я просто сейчас вы договорите про слона, а я пойму, к чему клоню, поясню.
9: Ну, слон, например, живет там и больше 40 лет, а в неволе еще дольше. А если мы говорим про собак и кошек, то мы обычно используем пересчет.
8: Вот!
9: Как бы вот сколько
8: на
9: бы
8: человеческий
9: было человеку,
8: возраст. Да,
9: да,
8: вот это.
9: И как бы обычно говорят, типа, год за 7. То есть, ну, на самом деле, это не совсем верно, потому что собака в 1 год уже гораздо более взрослая, чем ребенок в 7 лет. Но вот начиная со 2-го года, да, примерно, то есть там вот... Собаке 2 года, она вот игривая такая, вся молодая, вот как 14-летний там, какой-нибудь человек, да? А чем дальше, тем она уже быстрее стареет. Ну, во-первых, это очень сильно зависит от... Раньше вот вообще, ну, там, вот сейчас кошки живут очень долго на самом деле, да? Вот много там и 20-летних кошек. Понятно, что они уже не супер бодрые, но им все еще норм. Почему? Потому что раньше, во-первых, в дикой природе очень много опасностей. Деревенская кошка, она умирает не от старости, а от того, что она там какая-нибудь упала, ее какая-нибудь собака там погрызла, болеет она, у нее там какие-нибудь паразиты. А кошки, которые жили, например, там 50 лет назад в домах, их же кормили обычной едой,
8: да,
9: она не очень подходит для кошек. А вот сейчас, когда все как бы ответственные хозяева, ну, как минимум, подбирают еду, а в идеале как бы пользуются хорошей, то домашние животные могут гораздо дольше жить, потому что они правильно питают. Вот. Так что можно бодрячком быть для собаки и там и в 10, и в лет, и в 15.
8: Да, Петр, ну и тогда последнее, вот этот отсчет по 7 лет, наверное, все-таки, может, тогда накинем 8. Вот если коту, ну, сколько кошке, ну, предположим, 10 лет, то на человечье,
9: да,
8: если переводить, вы бы вот с вашей профессиональной деятельностью и знаниями как бы трактовали возраст кота?
9: Это надо, ну, 10 лет для кошки это что-нибудь типа там, ну, 50, может быть, да. Но тут вопрос в том, что эта штука нелинейная. То есть, знаете, как там, знаете, как Цельсии в Фаренгейте переводят? Там нельзя просто умножить.
8: Ага.
9: Я, честно говоря, не помню, как их переводить. То есть, надо просто понимать, что вот у нее есть продолжительность жизни для кошки, там, например, 15 лет, да, ну, такое вот нормальное, да.
8: Ага.
9: А дальше они не так, что вот они стареют так же, как люди. Но мы это просто вот, чтобы примерно понимать. Вот кошке 5 лет, она молодая или она уже старая? Нет, она типа в хорошем таком среднем возрасте, бодренькая, бодренькая.
8: Mm-hmm.
9: Людей тоже постоянно отодвигают молодость куда-то вот скоро. Вообще люди будут молодыми всегда. Да. Ну, официально. Такой, как вот эта вот государственная формулировка, до скольки человек молодой. Там такие гранты молодым ученым. Их раньше до 30 давали, потом 35, потом уже до 40 дают.
8: Да, ну видите. Ученый. Так что вы, Петр Гамбарян, еще молодой ученый, учитель биологии, да, естествознания. Спасибо вам огромное, все дети в программу клуба «Робинзонада». Ну и спасибо вам за прекрасные, интересные комментарии.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, сегодня великий день в истории радиовещания. Я впервые поздравлю аудиторию «Маяка» с успешным прохождением зоны ретроградного Меркурия. Надеюсь, все справились с заданиями, которые мы вам давали несколько недель назад. Мы, это я и моя гостья, астролог, астропсихолог Любовь Калиновская. Любовь, сегодня 23 июля, я считала, сегодня заканчивается ретроградность Меркурия. Спасибо вам,
2: Маргарита, здравствуйте.
1: За предупреждение.
2: Вы полностью правы. Сегодня, 23 июля, последний заключительный день в летнем периоде ретроградного Меркурия. И с завтрашнего дня мы с вами уже можем вздохнуть с облегчением. У нас действительно наступает такое долгожданное, да, радостное облегчение в делах, связанных с разговорами, поездками, автомобилями, рейсами, даже дефицитом топлива, да, документами, переговорами. Можно уже начинать двигаться достаточно в таком быстром, оперативном темпе, принимать решения. Можно покупать путевки, да, билеты, уже меньше будет каких-то задержек рейса. Причем нужно все равно, безусловно, учитывать сегодняшние реалии, да, наших дней. Но все же при периоде ретроградного Меркурия все это еще больше усугубляется. Но сейчас, с завтрашнего дня, у нас действительно наступают такие абсолютно хорошие условия для того, чтобы мы строили наши планы на более такое гармоничное и светлое наше будущее, особенно, да, чтобы мы еще успели в августе хорошо отдохнуть, приятно, да, посетить какие-то места, которые мы собирались посетить, или сделать наши дела, которые мы, в общем-то, да, планируем начинать делать. И сейчас наступает действительно такой вот хороший, благородный, можно так сказать, период прямого директивного Меркурия, который будет приносить нам только улучшения в планах, в делах и вообще в контактах между людьми, потому что действительно этот период был слишком эмоциональный, так как ретроградил Меркурий как раз в эмоциональном знаке Рака и поднимал все это на поверхность. Поэтому сейчас у нас еще плюс к тому, Солнце 22 июля перешло в знак Льва, и поэтому вообще полностью еще и ретроградный Меркурий будет менять тоже знак Рака, как и Солнце, да, и вместе они будут фактически переходить в знак Льва, и поэтому открывается сезон у нас в августе любви, доброты, творчества, лидерства, самовыражения, а значит, можно будет наконец-таки, да, разрешить себе быть более ярким, заметным, жизнерадостным и открытым. Поэтому больше заявляйте о себе, о своих талантах, о своих желаниях. Пусть ваш вообще голос звучит более уверенно для всех, да. Поэтому многие уже действительно захотят и почувствуют более такое радостное, душевное благополучие. Появится лучшее настроение у многих. Ну и, безусловно, здесь все-таки Лев любит праздники. Желательно, да, на таком хорошем, достаточно позитивном состоянии посещать какие-либо мероприятия, увеселительные, посещать также театры, кино, праздновать любые юбилеи. В общем-то, хороший, замечательный период наступает у нас.
1: Ну и тогда вопрос, а когда это Меркурий опять к нам, нам может угрожать?
2: Следующий период ретроградного Меркурия наступает у нас 23 октября. Но здесь нужно учитывать, что и Венера будет ретроградна с 3 октября, потом ее, так скажем, да, возьмет под ручки еще ретроградный Меркурий, и вместе они будут у нас ретроградить фактически весь октябрь, да, и фактически ноябрь. Поэтому октябрь и ноябрь в будущем у нас осень, она достаточно такая будет эмоциональная, немножко так тревожить нашу гармоничность тоже, да, тревожить какие-то поездки, контакты, какие-то могут быть у нас срывы планов, поэтому на октябрь и на ноябрь планируйте свои дела или новые старты с такой большой настороженностью, я бы так сказала. Ага. Вот. А в целом, по знакам зодиака, сейчас очень хороший уже период наступает, это у раков, близнецов, у девы, овна, козерога, Козерога и Весы. Вот у них действительно наступает ну, еще хорошо.
1: Поздравим,
2: лучшие дела,
1: поздравим
2: с Меркурием.
1: Эти знаки и пожелаем всем, всем знаком, абсолютно всем удачи, успеха и по возможности хорошего настроения и самочувствия. Ну что ж, спасибо, Любовь Калиновская. И я, наверное, завершу сегодняшнюю программу, раз уж Меркурий – это ртуть и Меркьюри, да, наверное, по-разному можно переводить, но Фредди Меркьюри тут сразу приходит на ум. И я искала очень долго трек, который бы мало кто слышал или слушал. И есть пластинка его сольная, которая называется «Мистер Бэд Гай». Я не помню, какой это год. Ну, можем посмотреть попозже или с Матецким разобрать его творчество. Я нашла песню «Man Made Paradise», то есть каждый сам делает свой настрой. Или рай, или что там еще бывает. Настрой, рай, выбирай. Все, спасибо всем.

Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: От агрессии в интернете. Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим всего лишь о двух проблемных словах. Это имена существительные, и на первый взгляд ничего сложного в них нет. Ну, казалось бы, что может быть не так со словом «возраст»? А я отвечу, не так может быть поставлено ударение во множественном числе. И вот первые примеры.
2: Он может оказаться не совсем понятен, наверное, публике всех возрастов. А вот балет «Шурале» — это все-таки такой разновозрастной балет, который может быть понятен как детям, так и взрослым.
3: Потому что, знаете, в большинстве случаев, когда ко мне на тренинг или ко мне в кабинет на консультацию приходят мужчины и женщины разных возрастов, но в основном это уже зрелые, как правило, состоявшиеся и в большинстве случаев состоятельные люди.
1: Было сказано «возрастов», но это неверно. Ударение в нашем слове должно падать на первый слог «возрастов». Кстати, здесь же прозвучало и однокоренное прилагательное «разновозрастной», и это верно. Но мы возвращаемся к слову «возраст» и ставим его в дательный падеж множественного числа, причем дважды.
4: Возвращаясь не то, что вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
5: Поэтому берегите детей, и дети – это самое главное. И, конечно, детская смертность – это уже для по возрастам надо мамам думать, конечно, о своих детях.
1: Возрастам. Опять неверно. Правильно, возрастом. Перед нами существительное с неподвижным ударением на основе. То есть ударение всегда падает на «о» в первом слоге. Возрасты, возрастов, возрастом, возрастами, возрастах. Ну и мы переходим ко второму слову. Слушаем гостя «Маяка» Дмитрия Гутнова.
6: И, соответственно, он приложил руку к формированию условий нештатского мирного договора.
1: Мирного договора. Неверно. Перед нами, опять же, существительное с неподвижным ударением на основе, на третьем слоге. Это ударение сохраняется и в родительном падеже мирного договора. Ну а как обстоят дела у нашего слова во множественном числе? Об этом расскажет Юрий Сидоренко, эксперт программы Ассамблеи автомобилистов.
7: Ну и как бы все это попытается весь ремонт сварить, естественно, свалить на вас, потому что
8: конечно,
7: там хорошие юристы, и договора составлены правила.
1: Договора. Неверно. Все та же ошибка. Передвинули ударение, а этого делать не стоило. Правильно, договоры, договоров, договорами, договорах и так далее. На этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные при штурме Белецкого в ДНР уничтожили логистические маршруты ВСУ и прервали снабжение украинских войск. Как сообщили в Минобороны, расчеты разведывательных и ударных беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» выполнили изоляцию района боевых действий в окрестностях города Белецкое. Воздушная разведка выявила основные маршруты движения техники, места складирования материальных средств и узлов логистики ВСУ. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которую, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где расположены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Владимир Путин в четверг провел в очном формате оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений.
2: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает в такой большой работе, всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которое представлено здесь. Об этом сегодня и поговорим. Давайте начнем работать. Слово Алиханову Антону Андреевичу.
0: На предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организация работы различных ведомств на этом направлении. Всего, согласно официальным сообщениям, Владимир Путин с начала года провел 21 совещание с Советом Безопасности, включая сегодняшнее, из них 4 были очными. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций заморозил так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года и внес свой черный список свыше 40 танкеров, владельцы которых такие ограничения соблюдать не намерены. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Таким образом, общее число судов из третьих стран, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам и включенных в санкционный список, возросло до 673. Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций против России также вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения. ЕС таким образом впервые вводит возможность полного запрета на предоставление услуг, связанных с криптоактивами. Активами со стороны компаний из третьих стран, заявили в Совете ЕС. Новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ, заявили ТАСС в представительстве России при ЕС. Прославление украинских националистов и пособников нацистов подтверждает сущность действующих властей в Киеве. Об этом заявила советник президента России Елена Ямпольская. По ее словам, очередным подтверждением этому служит введение на Украине новой денежной купюры.
3: Наглядное подтверждение нацистской сущности нынешнего киевского режима. Новость о том, что срочно необходимо изменить вид купюры номиналом, по-моему, в 2000 гривен, потому что шрифт на этой купюре когда-то был разработан русским дизайнером. При этом под вывеской того, что необходимо сменить шрифт, разработанный русским дизайнером, почему-то не говорится о том, что просто происходит девальвация национальной валюты. Необходимость введения в оборот нового номинала – это, по сути, следствие полного разрушения экономики Украины. И, конечно, полнейшем безумии, просто об агонии киевского режима говорит желание изобразить на этой купюре здание филологического факультета Донецкого государственного университета. Донецк – это Россия. Народ Донбасса свое слово сказал и выбор сделал раз и навсегда.
0: Ранее Елена Ямпольская подчеркнула, что странам Европы следует взять пример с Россией, поддержать денацификацию Украины. В качестве примера она привела обострение отношений между Польшей и Украиной из-за прославления Киевом украинских националистов. Президент США заявил, что рассматривает возможность нанесения более массированного, чем до сих пор, удара по Ирану. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что пока окончательно не определился, сообщает портал Axios. Президент США отметил, что по его просьбе Израиль мог бы помочь с нанесением таких ударов, однако в то же время, по словам Трампа, для проведения этой операции Вашингтону никто не нужен. Трамп вновь заявил, что иранцы хотят вести переговоры, но в то же время не готовы заключить соглашение на условиях, устраивающих США. Они еще недостаточно настрадались, сказал Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левит не смогла подтвердить, обсуждали ли американский лидер Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино возможность выдвижения главы футбольной организации на пост следующего генерального секретаря ООН. Ранее газета «Нью-Йорк Пост» писала со ссылкой на источник, что близкий к Трампу, что тот якобы хочет видеть Инфантино следующим генеральным секретарем ООН. При этом Левит подчеркнула, что Трамп и Инфантино довольно часто общаются. Второй и последний срок полномочий действующего генсека ООН Антонио Гутерриш истекает 31 декабря в этом году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. Днем 21-23 градуса. В российской столице сейчас около 20 градусов тепла. Завтра облачно с прояснениями. Ночью местами туман. До 14 тепла. Днем небольшой дождь и максимум 25 градусов.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: И мы продолжаем приобщаться к запредельной сокровищнице духовной мысли веков. Мы продолжаем читать Ишу Упанишаду в переводе Бориса Борисовича. Мы за прошлый эфир успели, с одной стороны, не так много, с другой стороны...
2: Целый космос охватили.
1: Да, это правда. Если вы пропустили наш предыдущий эфир по Ишу Упанишаде, вы можете найти его на платформе «Смотрим» или написать нам с Владом в Телеграм. В Телеграме просто у нас в каналах есть контакты. У Влада канал называется «Будь сложнее», у меня «Говорящий тростник». Мы вам поможем найти запись первого нашего эфира. И мы продолжим чтение. Может быть, нам стоит прочитать с первой подряд?
2: Да, да, начать... прочтем обязательно. Я просто для тех, кто предыдущий эфир не слушал, напомню, что Иша Упанишада — это первая из Упанишад, главная из Упанишад. И вот Махатма Ганди считал, что это самое важное из Упанишад, потому что ее мудрость — это суммарная мудрость всех. Мы про это говорили в прошлый раз, что священные тексты устроены как фракталы, которые разворачиваются вокруг одной главной точки. Находили и рифмы, и прямые буквально, ну, не заимствования, как сказать, повторения. Но это не то, что кто-то у кого-то списывал, а то, что как будто мудрость единая, да, и течет из разных источников, пересечение с Ветхим Заветом или с Новым Заветом. В общем, священный текст индуизма, про который Ганди писал, что если только один стих останется, весь индуизм можно из него вывести. С этого стиха и начнем. «Во всем, что движется в мире, пребывает Господь. Отрекись от всего материального, не желай ничем владеть и радуйся, живя в этом мире. Делай то, что нужно, но не желай плодов своего труда. Так ты доживешь до 100 лет. Делай то, что нужно делать, не создаешь себе кармы. Те, кто при жизни игнорирует свое истинное «я», которое называется «атман», после смерти попадают во слепую тьму демонических миров. Атман, хоть и неподвижен, быстрее мысли. Он за пределами чувств. Не двигаясь, он обгоняет всех бегущих. Благодаря ему дыхание жизни поддерживает все существующее». Здесь мы в прошлый раз остановились. Я продолжу, да, чтение?
1: Потому еще
2: что,
1: одно.
2: Да, речь идет про атман. Он, то есть атман, движется, не двигаясь. Он далеко, и он близко. Он во всем, и он вне всего.
1: Да. Мы вступаем в зону прямых парадоксов и даже апорий, потому что каждое новое предложение, это как куан поверх куана звучит.
2: Да, и... по-моему, довольно ясно.
1: Да, кроме того, атман здесь пишется с большой буквы, и местоимение... к нему отсылающие тоже пишутся с больших букв, как буквально имя Иисуса или Бога, да, Яхве в Ветхом Завете. И описаны разные свойства атмана, которые, в общем, ничего не описывают. Кстати говоря, да, вот если Гоголя вспомнить, он не то чтобы толстый, не то чтобы тонок. Гоголь часто использует по отношению как бы к вещному миру совершенно такое, как сказать, флюидное, неулавливаемое состояние материального. Как бы он и есть, и нет, да, и да, и нет. Это, знаешь, есть у японцев слово «мю», которое означает «и да, и нет». А немецкий поэт Гёльдерлин придумал слово «палаш». Кстати, и на даче у моей мамы есть Алиса.
2: Колонка, в смысле?
1: Да, я говорю, знаешь, что такое палакш? Она говорит, да, палакш, это такое. Я говорю, нет, не палакш, а палакш. Нет, не знаю, говорит, что это такое. Ну вот я тебе расскажу. Я ей рассказал, что такое палакш. Она уточнила, я объяснил через японский мю, в том числе. Она говорит, хорошо, я запомнила. И Алиса, что это значит, что ты запомнила? То есть теперь все колонки знают, что такое палакш. Она говорит, да, теперь все колонки знают. Я теперь хочу, чтобы...
2: Ты проверял?
1: А у меня нет другой колонки, Алиса, чтобы проверить, но мне интересно было бы.
2: Я проверю на выходных у родителей.
1: Да, проверь, знают ли теперь все Алисы, что такое палакш. Но я был удивлен, что...
2: Я думаю, она врет, зная ее.
1: Во-первых, как бы, неужели она не знала этого слова? Могла ли она его не знать, да? А вообще, почему я об этом заговорил, это не случайно, потому что вот это же совершенно вне рамок европейского... сознание. То есть мы в прошлый раз с тобой говорили о тотальности священных текстов, которые говорят либо да, либо нет, либо одно, либо другое, да, как бы третьего не дано. При этом психология наша, она предпочитает многообразие, переходные ситуации, там, да, компромиссность какую-то, понимаешь, о чем я говорю?
2: Да.
1: Вот. А как бы мир как будто бы вот тотальный, нуминозный, он не предполагает в себе переходные состояния. Например, тоже чистилище, оно как будто бы вообще противоречит тотальности запределья.
2: То есть, либо да, либо нет. Ну, либо тьма демонических миров, да.
1: Да, либо чистые земли там какие-то. Ага. Да, да. Не знаю, не знаю, как
2: с там. С другой стороны, вот описание такое парадоксальное атмана, оно... Как сделать так, чтобы оно не сбивало с ног? Может быть, через
1: может
2: то...
1: Может быть, наше сбивало с ног? Даже,
2: да. Может быть. Просто ты говорил про опоры, и про парадоксы, и про то, что это нас заводит в тупик. Мне как-то в этом месте довольно комфортно находиться. Потому что ведь атман...
1: Палакш-палакш.
2: Атман — это все, а все неизбежно включает в себя любые противоположности. И мы можем под любую эту пару противоположностей подставить какой-нибудь пример из мира, который будет подходить. А если такой пример есть, ну, например, не двигаясь, он обгоняет всех бегущих. А что это такое? Да все что угодно. Там время, ветер, тектонические плиты. Ну, то есть я сейчас набрасываю какие-то такие детские ответы на загадки мироздания. Но почему бы и нет?
1: Ну, слушай, мы можем с тобой вспомнить австралийца, который получил золотую медаль в шорт-треке. А если ты помнишь, совершенный аутсайдер соревнования, который все три гонки...
2: Австралиец или новозеландец?
1: Мне кажется.
2: Австралиец?
1: Австралиец, да. Ага. Все три гонки он совершенно чудесным образом выигрывал.
2: Потому что все падали.
1: Да, все падали, а он просто спокойно...

0: Иша Упанишад.
1: Природа ума интересна, конечно, тема, даже если мы в индуизм заглянем. То есть любопытно, да, что 2,5 тысячи лет люди задавались вопросом о природе ума. Совсем не тривиальный
0: достойный
1: вопрос. Да, то есть, ну, скажем, я до момента, когда начал касаться вот подобных текстов, в первую очередь, начиная с древнегреческой философии, конечно, я никогда не задавался вопросом о том, что есть ум. А то есть ни в школе, ни в университете, никто из взрослых, которые меня окружали, никогда не задавались этим вопросом. То есть вообще, и до сих пор 99% людей никогда не задавали вопрос, что такое ум. Это как бы само собой разумеющаяся вещь. И представить, что несколько тысяч лет назад люди в разных точках планеты задавались вопросом, что есть ум.
0: И записали
1: это. И это ли не удивительно вообще-то? Да, я понимаю записи о том, как правильно возделывать почву, о том, как сколько быков из места в место перегнали и так далее.
0: И даже Камасутра, понятно.
1: Камасутра, да, там есть какая-то назидательная часть, так скажем, да. Но вот в отношении именно этой философии, да, совершенно непонятно, ну, как это вообще выстояло, да?
0: Да, вот это меня даже больше поражает, чем то, что это было записано, и то, что есть осевое время, да, как это Ясперс назвал, что одновременно в Китае, в Индии, в Греции возникают мыслители. А что это выстояло, вот это поразительно.
1: То есть мне даже понятно, как выстояло Евангелие, потому что это был важный такой элемент, дающий надежду тысячам, может быть, сотням тысяч жителям Римской, поздней уже Римской империи, да, потому что это учение вот людям бедным, обижаемым властью, малоимущим, это давало чисто практическую какую-то пользу, да, вот утешение, я так назову.
0: Ну, или некий ресентимент. Зато мы в рай попадем.
1: То есть, как-то я могу это объяснить, но разговор о природе ума мне кажется удивительным, удивительно жизнестойким. То есть на протяжении тысячелетий находились люди, которые этот вопрос обнаруживали не банальным и необходимым для них, понимаешь, да? То есть без этого вопроса совершенно можно жить, и жить хорошо, и по-разному, и даже духовно жить, и как угодно. И при этом находились эти люди и передавали вот этот вопрос.
0: Что в целом замечательно иллюстрирует силу маленьких сообществ и маленьких школ по сравнению с большими институциональными сообществами.
1: Да, ну да, то есть, в принципе.
0: Один Сократ стоит миллионной армии Дария, грубо говоря.
1: Да.
0: Да?
1: Да. Ну, то есть, вот я с детства, вот сколько телевизора не смотрел, вот в детстве же родители смотрели все новости, да, по телевизору, я ни разу не слышал, чтобы где-то поднимался вопрос ума. То есть, что есть ум, да, это совершенно не входит в зону обыденной, обитаемой жизни массового человека.
0: Или зона внимания, например.
1: Да, а потом меня удивило то, что вопрос о природе ума, оказывается, занимал не только каких-то индусов, а занимал он и европейцев.
0: А всех он занимал. Один из главных
1: вопросов. И шаманов. Да, это поразительно. Так вот, и в индуизме была разработана целая система, описывающая природу ума. Я сейчас по памяти попытаюсь ее озвучить, потому что это имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору. Они делили... Ну, то есть, на самом деле, у нас есть слово «умный человек». Но мы понимаем, что умный человек может быть глупым. Да, то есть, например, умный – это что, интеллектуально нагруженный? Или это у нас есть житейский ум?
0: Умная колонка, прости господи.
1: Да.
0: Дура дурой.
1: Ну да. То есть, они говорили, что есть ум как чувствилище. То, что мы... Как мы называем и индексируем реальность. То есть, через органы чувств, что нам доходит... Это зеленый, это твердый, это
0: как
1: приятно
0: в детской игрушке, когда квадратик в квадратик надо вставить, звездочку в звездочку.
1: Да, да? Это самый
0: простой. Что-то мы хватаем, сравниваем с наличествующим у нас набором известных нам феноменов этого мира, да, говорим, о, это любовь, а вот это лимон, да,
1: да,
0: а
1: да,
0: вот
1: да.
0: Это успех.
1: Да, ну и индексация происходит, ага. Определенная. Это, я по памяти сейчас рассказываю, да, это самый первый уровень ума. Второй уровень ума, насколько я помню, это ум, который на самом деле...

0: отвечает за язык, за интеллект, за знания о мире, за факты, за знаки, да? То есть это то, что мы называем сейчас умный человек, человек, который получил красный диплом. То есть это
1: способность манипулировать словами, знаками и значениями? Способность, ну, написать кандидатскую
0: манипулировать
1: работу.
0: Буквально, то есть движение руками, да, то есть воздействовать, взаимодействовать с миром. Вот, у них у всех есть эти названия, Манас один из них называется, я уже не помню, просто я совершенно не думал, что у нас сюда зайдет разговор, не предполагал. И еще есть два типа ума, я не помню, 4 их или 6. Собственно, у нас есть ум, как вот это «я», да, который мы называем «я».
1: Ты говоришь про 5 уровней сознания?
0: Наверное.
1: Панчамая?
0: Да.
1: Да? Анна-майя, прана-майя, мана-майя, виджняна и ананда.
0: Кажется, да. Оно, да, да? Да. 5, да, уровней.
1: Анна – пищевой уровень?
0: Ну, да.
1: Еда, выживание, базовые потребности.
0: Нет, это не то.
1: Не то?
0: Не то. Это про способы. Второе
1: – это здоровье, долголетие,
0: практики.
1: Нет, я
0: тебе говорю про теорию ума в древнем индуизме. Ну, короче, следующее. Я еще 2 озвучу. Во всяком случае, те 4, что я запомнил, да, нам не так важно вот эта фактологическая составляющая. Следующий тип ума – это тот ум, который говорит: я знаю что-то, я знаю как, и я знаю… Это то, что называется ценности, мировоззрение, убеждения.
1: Благородный человек, в общем. То, что,
0: да,
1: составляет,
0: да,
1: внешнее благородство.
0: Да, да, да, да, да. Честь, долг, достоинство, верность,
1: хороший гражданин,
0: чрезмерность.
1: Ага.
0: Вот это все, да. И для каждого из этих слов мы можем найти антоним, который тоже будет в это включаться. То есть это бесчестие, пошлость. Это все, что вот продукт ума, который мы называем «я», который, и идея вот этого ума в том, чтобы выдавать неистинное «я» за истинное. И есть следующий, высший, это то, что называется атманом, я, которое, собственно, и сокрыто от человека вот этими тремя типами ума, умов. Что значит? Это значит, что я могу себя отождествлять с материальным миром, это первый уровень. Второй, я могу себя отождествлять с интеллектуальностью. Я умный человек, или я врач, или я магистр йода, или я академик, или я радиоведущий, да? А третий тип ума говорит, что нет, ты — это твои убеждения, ты — это твои ценности, ты — это твоя отчизна и так далее. А вот этот атман как бы закрыт. Это все моя память сейчас говорит, да? Мое восприятие этого. Закрыт этот атман от нас самих, как бы, да, вот этими шторами разными. И об этом атмане-то идет речь. Именно поэтому он неподвижен в этом смысле и быстрее мысли. Потому что все вот это, оно постоянно подвижно. Эта салфетка белая, а если она немножко выцветит, будет желтая, да, вот она подвижность. Сейчас я радуюсь, а завтра я гневаюсь одному и тому же. Это подвижность. То есть атман в этом смысле — это вот то, что мы называем внутренний стержень и так далее. Ну, меня уже прерывает уход на новости. Мы обязательно сейчас вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет.
1: Никита Карпов, психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба военного ведомства. По данным Минобороны, высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По версии военного ведомства, эти ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ. Российские военные группировки «Центр» сегодня установили контроль над городом Белецкой Донецкой Народной Республики. В настоящее время город находится под контролем российских войск, проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских военнослужащих, скрывающихся в подвалах зданий, отметили в Минобороны. Еврокомиссия подтвердила, что 21-й пакет санкций не включает запрет на доставку российского СПГ европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС, сообщает ТАСС. В Евросоюзе согласились разрешить существующие запреты на экспорт. Они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснутся и в отношении финансового и банковского секторов. В частности, в санкционный список добавлена Мосбиржа и заместитель председателя ЦБ. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций при этом заморозил так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года и внес в свой черный список более 40 танкеров, владельцы которых такие ограничения соблюдать не намерены. Президент США Дональд Трамп не видит смысла в переговорах с Тегераном, поскольку Иран еще не готов прийти к соглашению, заявил об этом госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, каждый раз, когда США и Иран договариваются о прекращении огня, люди, которые находятся там у власти, либо нарушают это соглашение, либо желают его изменить. При этом Рубио подчеркнул, что Иран продолжит платить цену за свои действия, и с каждым днем эта цена будет расти. Ранее в среду глава иранского МИД Аббас Аракчи написал оборонительную стратегию страны как око за око. По его словам, любая агрессия против Ирана, включая удары по нашей инфраструктуре, повлечет за собой мощный и решительный ответ. Рубио, в свою очередь, отметил, что президент США предпримет более жесткие меры в ответ на действия Ирана. Госдума приняла сегодня закон, согласно которому семьи участников спецоперации, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию России или провокации на госгранице и прилегающих к СВО территориях, не могут быть сняты с учета в качестве нуждающихся в жилье в случае гибели военнослужащего. Кроме того, согласно закону, в составе семьи при определении площади жилья будут учитываться все дети погибшего военнослужащего, в отношении которых установлено отцовство в соответствии с семейным кодексом. Минцифра предупредила, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах вроде Chrome и Safari при отзыве сертификатов безопасности. Там посоветовали установить сертификаты от Минцифры. Сертификат поможет сохранить защищенный доступ к онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим российским сайтам. Яндекс.Браузер уже имеет встроенный российский сертификат безопасности, и в Минцифры заявили, что пользователи этого браузера не затрагивают ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров. Желтый уровень погодной опасности ввели на территории Московской области из-за сильного тумана, который прогнозируется в предстоящую ночь. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Еще одна новость касается столичного региона. Интервалы движения временно увеличены сейчас на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 21-23 градуса. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами туман, 12-14 градусов, днем небольшой дождь и до 25 градусов.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо Москва» «Крылья Советов» назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения: матч ЦСКА «Балтик» отработает Иван Абросимов, «Акрон» «Зенит» Андрей Прокопов, «Спартак» «Родина» Рафаэль Шафеев, «Локомотив» Ахмат Кирилл Левников, «Рубин» Краснодар Артем Чистяков. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отклонил требования «Спартака» о переигровке матча за Суперкубок России. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
2: Официальный протест московского «Спартака» в Российский футбольный союз с требованием аннулировать результат матча за Суперкубок и привести переигровку отклонен. Напомню, что основное время матча завершилось в ничью 1-1, а в серии пенальти был сильнее «Зенит» 4-2. Причиной подачи заявления стала отмена жеребьевки перед 11-метровыми. Арбитр Евгений Буланов сразу назначил ворот со стороны трибуны «Зенита». Поводом стало поведение фанатов, бросавших бутылки после провокации Александра Соболева. В «Спартаке» заявили, что судья грубо нарушил правила и предоставил сопернику преимущество. Однако контрольно-дисциплинарный комитет РФС оперативно отклонил протесты москвичей, оставив результат в силе. В «Союзе» подчеркнули, арбитр действовал строго по регламенту, который позволяет менять ворота из соображений безопасности. Цитирую. «Этим решением не удивлены, но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и с ней бороться, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу», заявили в пресс-службе «Красно-белых». Сам Александр Соболев за свой жест в адрес болельщиков отделался штрафом в 30 тысяч рублей.
1: В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров у мужчин сегодня с результатом 10-16 победил Николай Грудковский. У женщин Юлия Караваева была лучшей с результатом 11-27. У мужчин в прыжках в шестом победил Дмитрий Качанов 5-70. В беге на 5000 метров у мужчин быстрейшим оказался Владимир Никитин. У женщин Светлана Оплачкина. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла. Начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ источник в одном из клубов КХЛ. Смешанное единоборство. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе против Чарльза Оливейры. Об этом сообщает Red Fury MMA. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. Для бойцов это будет второй поединок после боя 13 апреля 2024 года, в котором раздельным решением судей победил Сарукян. Словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на пост президента Международного союза биатлонистов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Действующий президент IBU Оля Далин уйдет в отставку, отработав максимально допустимые 3 4-летних срока в исполнительном совете и 2 4-летних срока во главе союза. В завершение вновь о футболе. Милан на официальном сайте объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем до 30 июня следующего года. Ранее сообщалось о том, что Модрич может завершить карьеру, а Барселона официально сообщила о переходе нападающего Карима Адееми из дортмундской Боруссии. Общая стоимость сделки составила около 30 миллионов евро. Контракт подписан до 31 года. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: если сможешь.
1: Так, ну, мы вернулись после перерыва, Влад...
2: Да, я нашел, о чем ты говоришь, и твоя память тебя не подвела.
1: Но там пять все-таки,
2: там
1: да?
2: Там пять, я что-то смешал. Пять уровней психического аппарата, от грубого к тонкому.
1: И это 2500 лет назад.
2: Вначале чувства, индрии, органы восприятия и действия.
1: Да,
2: зрение,
1: потом манас.
2: Зрение, слух, осязание, потом манас, ум, центральный процесс ощущения
1: самая
2: желаний.
1: Самая опасная штука.
2: Да, хочу-не хочу, эмоциональная реактивность. Потом будхи идет, или разум, да, решающая часть психики, она характеризует способность различать полезное и вредное, дух, материю, истинное, ложное. А, ну да, да, да, суперэго такое. А-а-а. Принимает решение, задает направление уму и чувствам, считается ближайшим соседом души. А, четвертый уровень ахамкара.
1: И мы поэтому очень часто путаем наши истинные желания от желания нашего пользы и так далее. Да,
2: да, да, вот да. Это... И значит... находим объяснение да. под свои желания.
1: Почему мне это не нужно, хотя мне это...
2: Или наоборот, почему мне это нужно?
1: Хотя мне это не
2: почему
1: нужно.
2: Я, почему я имею право на это, да, вот эти вот да, все да, вещи. Да. Четвертый уровень ахамкара или я-принцип, функция самоотождествления, порождает ощущение я делаю, я обладаю, это мое.
1: То есть, короче говоря, это тот процесс,
2: ложное
1: который
2: эго.
1: Я описывал, да, я его как инструмент описал, а это тоже я.
2: Да, да? И атман, или душа и самость, за пределами ума и эго, истинная природа.
1: Вечное ну, неплохо.
2: Знание,
1: в общем,
2: блаженство
1: я...
2: не является объектом ума, а является субъектом, скорее.
1: Да, и это очень просто, дорогие мои, наблюдаемо любым из вас. Вы сейчас любую мысль, которую только что думали, можете остановить в своем воображении и разглядеть ее. И тогда вы можете задать себе вопрос, а кто разглядывает любую
2: и
1: мысль?
2: Это вообще парадоксально, как мало мы внимания обращаем на это, что мы можем... следить за своими мыслями.
1: Да, это поразительно.
2: А с другой стороны, поразительно, что мы не можем предугадывать свои мысли. Да,
1: да это
2: вот это вот.
1: Более того, мы не можем их производить
2: да.
1: умышленно.
2: Пятигорский, по-моему, уже говорил, что наше состояние подобно зрителю в кинозале, который смотрит на экран, где сменяются кадры, через них светит свет, и мы не знаем, какой кадр будет следующий, мы можем помнить, какие были предыдущие, а мы не можем на это особо влиять, да, единственное, что мы можем это смотреть, но мы это не смотрящий, а свет. Вернее, мы и смотрящий, и тот свет, который проходит сквозь пленку для того, чтобы делать картинки
1: да.
2: на стене.
1: И если упрощать до цитаты Рамаканта, ты прочел много книг, прочел ли ты читателя? То есть вот именно...
2: Даже Рамакант, да, а Рама Гегель...
1: Рама Гегель еще не родился.
2: Не было, да? Еще?
1: Гегель был после Канта, да? Кстати, это удивительно, но единственный человек, который понял Гельдерлина, был Гегель, который к нему приехал. Это вообще отдельная удивительная история, да.
2: Было что-то в нем.
1: Возможно, ты прочитаешь книгу Агамбина, которую я тебе привез, и мы сделаем эфир по Гельдерлину, потому что то, что я прочитал в этой книге, совершенно удивительно и что-то совершенно новое для меня. Было очень интересно. Это такая затравка для наших радиослушателей. Да, у нас тут с Владом и книжечками обмениваемся.
2: Мы еще читаем. Мы не только разговариваем.
1: Да. А прочел ли ты читателя? Поэтому вот когда я беру любую мысль, и ведь это же... Вот когда я впервые с этой практикой столкнулся, меня она совершенно шарашила. То есть я могу взять мысль и разглядеть ее. И я, а кто разглядывает мысль? Что это за наблюдатель? То есть он во мне есть, всегда есть, я к нему могу всегда обратиться. И я могу в любой момент разглядеть себя со стороны смотрящего кино в кинозале. То есть, а кто этот наблюдатель? Он же совершенно... Ему все равно, он безоценочен. Угу. Более того, он всегда в тени и всегда готов откликнуться по первой твоей надобности. И
2: он
1: ты...
2: не безоценочен
1: да.
2: абсолютно, да?
1: И он тоже в тебе
2: он
1: есть.
2: Все видит.
1: И он не является никакими вещами, никаким твоим телом, он не является твоими чувствами, не является твоими мыслями, а кем же он является?
2: И мы часто его, например, обнаруживаем в разговоре. Помнишь, у нас был искусствовед, который за иконы отвечает. И ты вот его донимал вопросами, что если это икона, то какая разница, она в храме или в Третьяковке? И он говорит, ну если так, то никакой разницы.
1: Не,
2: да? Ну
1: он как христианин мне сказал, что никакой
2: разницы. Как христианин никакой. И вот как бы мы дошли до этого вот истинного бесстрастного взгляда, и оказывается, что все бурление пропадает. Бурление, переживания, петиции, недовольство. Вообще всем в этом мире. Потому что мы способны, ну, все принять.
1: Да, я понял о чем-то.
2: И это, собственно,
1: Антонов,
2: шестой стих Иши Упанишады. «Того, кто видит всех существ в себе и себя во всех существах, ничто в мире не может смутить». Вот это ровно этот атман.
1: Это о том, что атман есть брахман, то есть
2: я
1: то,
2: есть
1: что
2: то,
1: я есть то. Да,
2: а то есть я.
1: Это, конечно же, по собственному опыту, я вам скажу, конечно, ну, запредельный уровень ну, осознанности. То есть,
2: ну, всегда в этом пребывать.
1: Вот, вот сейчас, разговаривая с Владом, осознавать то, что я разговариваю со всем миром, раз. Я разговариваю с самим собой, два.
2: Ехал в метро на эфир и читал этот текст, наслаждался им, и у меня прям было ощущение, как будто люди вокруг меня, которые едут в метро или при переходе со станции на станцию, идут вокруг, что мы все части какого-то вот большого фрактала.
1: Вот и это и есть состояние высокой частотности, да. Когда ты есть этот поезд.
2: Я сначала, я сначала в центр себя поместил, потом на периферию сместил, что центр везде.
1: А
2: как
1: ты представляешь, ты то, что пронизывает землю. Вот так-то, если подумать. То есть, вот как только мы уносимся сознанием за границы нашей головы, да, и вдруг мы видим, что мы несемся на большой скорости
2: сквозь
1: под
2: космос,
1: землей,
2: да?
1: Сквозь темноту.
2: А, ты про метро говоришь?
1: Ты же про метро, был.
2: Да.
1: И ты этот поезд, а дальше мы уходим, ты этот город. То есть, вот эти... Это удивительное
2: мы
1: состояние.
2: Мы доходим до планеты, которая несется сквозь космическую тьму,
1: да,
2: вращаясь.
1: Да. Причем мы
2: как
1: даже не знаем.
2: Как пуля, закрученная из нарезного оружия.
1: Там скорость еще-то расширяется, скукоживается, что-то. Да, это совершенно... Это удивительное путешествие, которое... для этого не нужен никакой допинг, не нужен вообще ничто.
2: А ты в прошлом эфире говорил, что если... Ну, Достоевского ты цитировал, что если мы живем уже в раю, да, и насколько этот мир светоносен, в отличие от той тьмы, о которой Упанишады говорят, слепая тьма демонических миров, в которой мы падаем, как только отказываемся от этого атмана,
1: да.
2: от истинного я.
1: Да, то есть, короче говоря, и если
2: и
1: честно...
2: И тогда тебя,
1: да?
2: ничего не может смутить, потому что если все есть ты, а ты есть все, то это и преступники, и убийцы, и насильники, все это части тебя. Интересно, какой мир тогда я выстраивал вокруг себя, да? Что я вижу вот это, а вот этого не вижу.
1: Ну, поэтому это очень важный, мне кажется, инструмент, как к тебе относятся люди, что они тебе говорят, как они тебя смотрят. Ведь это мир, который ты выстроил, который вокруг тебя создался тобой.
2: И по собственному опыту и практикам реально на это можно воздействовать.
1: Ну, как мне жена сказала, да, что вот у нее было много разных психотерапевтов. Она, ну, я тебе говорил уже цитату, да? Цитату. Она сказала, видимо, всегда тот психотерапевт, который у меня был, он отражал мои потребности и меня саму.
2: В тот момент?
1: В который был... Угу. Который, кем она являлась тогда, такой психотерапевт ей попадался.
2: И также нам жены нас отражают, да. И мы их создаем,
1: и
2: они
1: поэтому
2: нас
1: сложно,
2: создают.
1: И поэтому сложно зачастую выстраивать долгосрочные, что называется, отношения, потому что люди меняются, и не всегда мы в разные моменты времени синхронно отражаем друг друга.
2: И не всегда мы нужны друг другу, потому что, ну, как с друзьями, да, какие-то друзья для детства, для коротких штанишек, какие-то друзья для седых бород.
1: Ну, какие-то для просмотра футбола, какие-то для
2: Упанишад.
1: Рыбалки. Ну, да, это
2: да.
1: Так. То есть, и да, в отношении дружбы мы очень спокойны. Мы готовы к тому, что какие-то друзья закроют такие наши зоны интересов даже, да?
2: Или и в этом смысле, мне кажется, души. Что дружба гораздо ближе к истинной христианской любви, чем отношения в паре.
1: Просто отношения в паре сложнее возделывать, да? Потому что... Потому что в дружбе отсутствует элемент ответственности, долга, там,
2: потому
1: да, обещания.
2: Потому что вас засунули в бетонную клеточку.
1: У вас нету договора бракосочетания, mm-hmm. да? Я его называю вообще договором.
2: Договор. Но никто не договаривался.
1: Просто
2: да?
1: это называют свидетельство, но кто свидетельствует? Это как бы бумага, что ли, свидетельство? Или что? Я вот тут задумался над этим словосочетанием, потому что мы дома не можем найти это свидетельство о браке. Я думаю, кто свидетель-то, собственно?
2: Подожди, это хорошая тема, потому что свидетельство о рождении. А мое наличие здесь не свидетельствует?
1: Да, я про это и говорю, то есть...
2: О том, что я родился.
1: Абсолютно.
2: Так, нам пора прерваться.
1: По-моему, я и есть главный свидетель
2: да,
1: своего рождения.
2: Да, да. Нет. Вернемся.
0: Пойми себя, если сможешь. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
3: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
0: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
3: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
3: По пятницам с 14.00. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир.
0: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: «Маяк». Себя, если сможешь.
1: А мы с Владом закончили на юморезке, с которой все из нас сталкиваются. А, это документ свидетельства о рождении, о браке. А, и мне такой вопрос впервые пришел. А о чем вообще мы свидетельствуем, когда живем? То есть свидетель – это тот, кто…
2: Подожди, а это вопрос как бы не риторический, это вопрос каждому.
1: Да.
2: Это вопрос ко мне, о чем я свидетельствую.
1: Да-да-да.
2: То есть проводник какого мира я…
1: Просто ты сказал, я являюсь свидетельством своего рождения, как факт, да?
2: В этом смысле апостолы были свидетельством жизни Христа,
1: да,
2: например.
1: Но на самом деле апостолы были свидетелями собственной жизни при Христе.
2: Да, да.
1: И вот мне просто этот вопрос, мне кажется, он такой хороший. То есть о чем я свидетельствую своей жизнью, внутренним диалогом с собой?
2: Или
1: там
2: то же самое, что я транслирую в этот
1: да,
2: мир?
1: Да, да.
2: Своим детям.
1: Просто что я транслирую,
2: людям
1: здесь можно, сюда можно добавить любые чужие идеи. Я транслирую, не знаю, там, патриотизм, или транслирую идеологию, или транслирую христианскую проповедь. Все что угодно могу транслировать.
2: То есть
1: да?
2: Я становлюсь
1: как телевизор.
2: Ретранслятором.
1: Ретранслятором.
2: Да.
1: А вот что я свидетельствую, то есть свидетель — это как бы тот, кто присутствовал при виде, с видом, да, свидетель. Одетель, свидетель. Надо по составу-то разобрать. Детель. Что там? Деятельность или суффикс?
2: Видетель.
1: Не знаю. Это я вообще обалдел от этого слова. Еще такое длинное свидетельство. Еще и слово свидетельствование, да. То есть, это я, значит. То есть, это надо обратить внимание. Как раз это про атман. Надо обратить внимание, при виде чего или с видом чего я присутствую. Да? В чем
2: надо
1: присутствие...
2: заметить, что я живу вообще.
1: Да, да. Что находится в присутствии меня? То есть сейчас я присутствую или отсутствую?
2: Или
1: то
2: я
1: есть...
2: нахожусь в присутствии чего?
1: Да, да, ну тоже, да, да, да. То есть вот свидетель... Очень хорошее слово. Быть свидетелем еще, да? Вот говорят свидетели. Обычно говорят о трагедии, свидетели чего-то, свидетели на свадьбе, да? То есть это значит, это при событии. Да, обычно свидетельство при событии. То есть, соответственно, если я наблюдаю себя, я произвожу себя в событии. То есть я сейчас. То есть, как только я становлюсь наблюдателем для самого себя, я являюсь сейчас.
2: Mm-hmm.
1: Это, то есть простейшая практика наблюдения за собой со стороны, вот от камеры третьего вида и так далее. Да, вот я сейчас сижу с тобой, разговариваю и вижу, как я сейчас руками двигаю. При этом я продолжаю речь, но я смотрю на себя со стороны. Это поразительно раздвоенность.
2: Очень красиво.
1: Кто смотрит?
2: Говоришь.
1: Да, кто смотрит, это удивительно. А, вот и
2: старославянский свидетель — это тот, кто знает. Так. Это не вид, это вед.
1: Веды, ведать. Свидетель.
2: А мы читаем что? Упанишады. А Упанишады что? Это веды.
1: Подожди, а правильно пишется свидетель?
2: Свидетель через ятие.
1: А мы пишем свидетель.
2: А мы пишем свидетель.
1: То есть буква заменилась?
2: Да.
1: Вау. Так ведаешь, это же русский вот это слово.
2: Да, да.
1: Ведать значит знать, да? Ведунья, ведун.
2: То есть это аманимическая ведьмак. Ошибка буква И в
1: Вау.
2: Слове свидетель.
1: То есть дело не про вид, угу. Не про видеть. Но видеть и ведать, это, я так понимаю, одно и то же слово, просто в русском языке оно просто раздвоилось.
2: Да, да, да. Вид
1: это
2: и
1: одно
2: веда,
1: и то же.
2: Да.
1: То есть можно видеть... И видеть как бы материально, но не ведать, что ты видишь, да? Тут угу. Интересная вещь. Свидетель. Вау. А детель, это что там? Вот ты не посмотрел? А еще какие слова у нас? Свидетельство, вот это детель. Родитель. Родитель есть слово, да? Свидетель, родитель.
2: То есть свидетель, он дает сведения.
1: Сведения.
2: Вот там это ие прыгать начинает.
1: Интересно. Сведение счетов еще есть.
2: Сведение, да.
1: Сведение, выведение.
2: Подведение.
1: Сидим, приставки сладкие, перечисляем в прямом эфире.
2: А что нет?
1: Заведение еще есть такое хорошее
2: Того,
1: слово.
2: Того, кто видит всех существ в себе и себя во всех существах, ничто в мире не может смутить. Что тебя смущает?
1: А еще, Влад, она меня завела, говорят. Меня это заводит. И имеется в виду эмоциональное напряжение,
2: как,
1: а буквально...
2: Как граммофон, да?
1: Да.
2: Что я могу начать...
1: Да, а буквально завели куда-то. Завели за что-то. Да, то есть меня она завела. Куда она тебя завела? Понятно, куда она тебя завела. Куда тебя это заведет, говорят люди. Mm-hmm. То есть это интересно. То есть когда меня завели, то есть я уже... По, как пластинка, иду по намеченной
2: волчок
1: тропе, меня
2: заведённый.
1: Уже, да, меня уже несет, грубо говоря, и я отключен. И меня могут завести в лес, в первую очередь, естественно, как метафору.
2: А могут в священные пустоши.
1: Могут ли завести в священные пустоши?
2: Веды?
1: Вообще, это интересно. А и тут возникает интересный вопрос о карме. Что одних заводят в священные пустоши, а других заводят в темный лес. Вот так. И тут, вот ты знаешь...
2: Ну, а что тут сделаешь? Ты вот был на стадионе Спартака?
1: Да.
2: И вы же видели разный футбол с людьми, которые на фанатской трибуне?
1: Да. Так и Аргентина и Египет сыграли.
2: Да.
1: Аргентина видела один матч, а Египет другой.
2: Да, да, да.
1: Говорить. Причем миллионы людей.
2: Это правда. И что тут с этим поделаешь? Ничего с этим не поделаешь. Или что поделаешь? Не знаю.
1: Я задумался, а пословица «слышал звон, а не знает, где он».
2: Это про нас.
1: Но ведь мы реально не знаем,
2: Подожди,
1: где звон.
2: Это мы.
1: Это мы.
2: Это про нас. Вернемся.
1: Ананас летел ананас.
3: Пойми себя, если сможешь.
0: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение дня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА. Как отметили в Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, а также Московского региона, Республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Российская армия за сутки нанесла поражение цехам производства и местам хранения беспилотников большой дальности, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах вооруженных сил Украины. Наши военные поразили также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 146 районах. Военнослужащие Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер ВСУ. Военное ведомство также сегодня сообщило, что группировка «Центр» освободила город Белецкое в Донецкой Народной Республике. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которые, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры, связанной с ВСУ. Говорить об ускорении украинского урегулирования не приходится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, Россия по рабочим каналам продолжает диалог США по украинскому урегулированию.
1: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходит. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
0: Песков также отметил, что Россия надеется, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Они смогут приехать в Москву и продолжить диалог. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Стороны договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, сообщили в МИД России. Советник президента России Елена Ямпольская в беседе с журналистами назвала предложение главы Рособорнадзора Анзора Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9 класса правильным решением. Ямпольская также призвала не отказываться от многолетней традиции дарить цветы учителям в День знаний.
2: Мы не успеем оглянуться, и наступит 1 сентября, и наши дети пойдут в школу, у кого-то еще в садик, у кого-то уже в колледж или вуз, и мы столкнемся с очередной так называемой благотворительной акцией, когда призывают в школу не приносить цветы. Не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. Это нарушение традиции совершенно неправильно. Отказаться от каких-то дополнительных развлечений или каких-то излишних удовольствий. Нет, речь идет о том, чтобы не приносить цветы учителю. Я считаю, что такое попрание традиций Дня знаний 1 сентября, оно неверное.
0: В последние годы все чаще стали звучать призывы не приносить цветы учителям, а потратить эти деньги на благотворительность. Помощник президента Елена Ямпольская подчеркнула важность благотворительных акций, но отметила, что считает неправильным участвовать в них в ущерб многолетней традиции дарить цветы, которая стала знаком уважения к учителям. Нефтяной танкер Ирана прошел через установленную США морскую блокаду Исламской Республики, об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания. По ее информации, иранское судно уже вошло в Ормузский пролив. Решение Евросоюза оштрафовать компанию Google почти на миллиард долларов в рамках закона о цифровых рынках создает высокую неопределенность и ставит под угрозу стабильность трансатлантической торговли, заявил об этом торговый представитель США Джеймисон Грир. Ранее в четверг Европейская комиссия оштрафовала технологическую компанию на 890 миллионов евро за нарушение закона о цифровых рынках, обвинив ее в предоставлении преимуществ собственным сервисам в поисковой поисковые выдачи и ограничение возможностей для разработчиков приложения в Google Pay. Компании предписано устранить нарушения в течение 60 дней. В противном случае ей грозят периодические штрафы в размере до 5% от ее мирового оборота. Отмечается, что компания может обжаловать это решение. Сбербанк сообщил о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт Visa с 1 сентября 2026 года, передает РИА Новости. Ранее кредитная организация рекомендовала заранее закрыть валютные и мультивалютные карты международной платежной системы с продлением ранее сроком действия до 30 года в мобильном приложении банка и перевести остаток средств на другие счета. Закрыть карты можно также в любом отделении банка. Международная платежная система Visa и MasterCard, напомню, ушли с российского рынка весной 2022 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь, днем 21-23 тепла. В Москве облачно с прояснениями, ночью местами туман, днем небольшой дождь и максимум 25 градусов.

0: дорогие мои, мы продолжаем
1: нестись сквозь вселенную.
0: Да, сквозь Упанишаду. Я перечитаю пару стихов. Атман, хоть и неподвижен, быстрее мысли. Он за пределами чувств. Не двигаясь, он обгоняет всех бегущих. Благодаря ему дыхание жизни поддерживает все существующее. Он движется, не двигаясь. Да, повторение. Он далеко, и он близко. Он во всем, и он вне всего. Того, кто видит всех существ в себе и себя во всех существах, ничто в мире не может смутить. Даже не знаю, что сказать, потому что я эту мысль много-много раз прокручивал. Даже так скажу тебе, Влад. Я много раз приходил к этой мысли. То есть вот...
1: Про смущение?
0: Знаешь, есть такое свойство у Дэдпула. Знаешь, какое главное свойство? Да?
1: Какое?
0: Что его невозможно убить, ранить. Да?
1: Регенерирует очень
0: быстро. Он регенерирует. Он не...
1: Уязвим?
0: Неуязвимость. Вот это слово «неуязвимость». Это то, чего я хотел достичь 15-16 лет.
1: Чтобы тебя ничто не трогало?
0: Да. Причем при этом я понимал, что я не хочу быть бесчувственным и черствым.
1: Угу.
0: Вот ты представляешь, у меня вот в том возрасте, я не знаю, как в голову пришло вот это сильное желание. Быть неуязвимым и при этом не быть мертвым. Я просто, знаешь...
1: Это возможно только...
0: Я тебе пишу, ага. Я был очень вспыльчивый подросток. И я повторял паттерны моей мамы. Моя мама часто ругалась с какими-то продавцами.
1: И, соответственно, постоянно попадала в такие ситуации.
0: Я подключался и повторял, и если все время не нравится. Я понимал, что мне это не нравится. Я не хочу быть уязвимым в отношении быть психически зараженным чьими-то состояниями. Вот мысль о неуязвимости, тогда она, конечно, не была сформулирована так, как сейчас. Тогда мной была...
1: Освоено,
0: да. И на самом деле с того момента я и начал заниматься собой. То есть вот отслеживать себя в этих состояниях. И то, что описывает Иша Упанишада в отношении атмана, это описывает неуязвимость. Но поначалу-то ты просто расчищаешь поле, да? Ты понимаешь, что эмоции других людей это не есть ты, что...
1: Даже то, что... мои собственные эмоции не есть я.
0: Ну, это уже следующий этап, да. А потом ты вдруг понимаешь, что только единственный инструмент способен тебя сделать неуязвимым. Неуязвимо что? Неуязвимо только все. Уязвимость возможна, когда есть тот, кто уязвляет, и тот, кого уязвляют.
1: Ну, то есть некое деление,
0: когда есть разделенность,
1: происходит.
0: Да. То есть, пока я отделен от мира, я все равно буду уязвим, потому что мне есть что делить, за что бороться, что отстаивать и что
1: скрывать,
0: от этого мира,
1: например,
0: отделять. Да? Соответственно, то, о чем здесь сказано, да, это о том, как только ты становишься единым целым с миром, там не может быть разделения, и поэтому ты неуязвим. Это не психологические штучки, да, это не духовное возделывание своего «я», это именно соединенность с миром. Только там возможно и, ну, как бы...
1: Помнишь эту историю про Пастернака, что у него на даче стоял на входе банка с деньгами для грабителей?
0: Да, да.
1: А если у тебя банка для грабителей стоит, то у тебя и ограбить невозможно.
0: Да, но потом он жене устроил еще
1: взбучку за то, что она деньги оттуда взяла на хлеб.
0: Да.
1: Я понимаю, да.
0: Да.
1: Поза такая.
0: Нет, это нисколько не отменяет. Там люди живут как могут. Но...
1: Я вчера просто думал о богатых людях. Об очень богатых людях. Очень многие хотят разбогатеть. Да? И думают, что это решит очень многие проблемы. Я тут историю узнал, что в какой-то момент, по-моему, Франция приняла закон о том, ну, что надо добровольно прийти в налоговую и рассказать, что у тебя есть криптокошелек. А многие люди, у которых там биткоины вошли в самом начале, ну, понятное дело, что они там в евро мультимиллионеры. И потом эти данные взломали, значит, налоговую, эти данные утекли в сеть, и у этих людей начали детей похищать. Которые просто какие-то айтишники где-то сидели. Ну, для выкупа, я имею в виду. И я думаю, это же какой ужас. Весь мир может хотеть у тебя там с ребенком что-то сделать. Хотеть твоих денег. Да, когда их у тебя... И очень многие не готовы к частной охранной какой-то там предприятии, чтобы с тобой водитель с оружием ездил, твоих детей сопровождали на секции. А каждый человек дополнительный в доме, не знаю, там, уборщица, домработница, повар, няня, становится потенциальным фактором, несущим угрозу.
0: Да, ну, значит, тебе не нужны эти
1: то
0: деньги.
1: То есть, чем больше безопасности, тем меньше безопасности. Такой парадокс. Чем больше
0: тут еще даже проще. То есть, у нас в семье две машины. И мне нужно обе машины заправлять, да? То есть вот я и сегодня думал, то есть получается, что я как бы занимаюсь чем? Я занимаюсь как бы психическим расширением, значит, материальным, а у кого-то еще есть там квартиры, яхты, еще там 10 детей, квартир, счетов и так далее. На самом деле мы живем сейчас в такое время, когда все лишнее у людей будет забираться, само собой. Поэтому то, что то есть у человека на криптокошельках лежат миллионы, они ему не нужны. Они не являются его миллионами, он не может ими обладать. Я вообще думаю, что более мошенники, того, любые мошенники, которые обманывают, забирают лишнее. Они освобождают нас от кармы, они нас очищают, этот мир. Это как санитары леса. То есть вот мы можем не любить каких-то существ, типа там мух, комаров, каких-то там клещей, ну какие-то, да, вот паразитами мы называем, сорняки. На самом деле у них, у всех есть какая-то важная функция, древоточцы какие-то.
1: А более того, если я интегрирован в
0: сообщество... Мы не умеем быть благодарными мошенникам, вот что я хочу сказать.
1: Это правда. Да. Но при этом, если я интегрирован в сообщество, никто у меня ничего не украдет. Потому что все знают, что это уважаемый человек, который там детский дом содержит, детские площадки строит, футбольную команду детскую поддерживает, и вот он сидит, в кофе пьет. Много же таких, которые создают вокруг себя пространство.
0: Да, да, да.
1: Да, то есть деньги не лежат этим самым мертвым жиром, а являются метаболизмом реальности.
0: Ну и в конце концов, просто заглянув в историю, мы видим просто тысячи таких... фактов, да, как если не сам человек теряет все эти деньги,
1: то его
0: дети теряют, и все это, и этих людей часто обманывают, все это приводится в какое-то равновесие, то есть мошенники выполняют, я сейчас к этой мысли пришел, очень важную роль.
1: А иначе бы их не было.
0: Иначе бы их не было,
1: потому
0: конечно.
1: Потому что, как это, тот, кто видит всех существ в себе и себя во всех существах,

0: Уилл Смит или... Нет, не Уилл Смит еще. Да,
1: а вот... Жан-Клод Ван Дам.
0: Жан-Клод Ван Дам или Брюс Уиллис спасает мир. И вот там бомба, значит, там надо проводки правильно воткнуть, красный-синий, и вот он там, полагаясь на интуицию, спасает нашу планету от взрыва. А потом еще раз этот фильм показывают через неделю на другом, на другом канале еще раз. И в какой-то момент, ну, это просто смешно, на самом деле, что люди подключаются, действительно, спасет он мир или не спасет, хотя знают, что спасет всегда. И это то же самое. То есть, если мы вдруг обращаем такое же внимание на собственную жизнь, вот ты ругаешься с женой, потом опять ругаешься с женой, потом опять ругаешься с женой, потом опять ругаешься. Вот ты отчитал сына за то, что он не сделал домашку, опять отчитал сына, что он не сделал домашку, опять отчитал сына. Вот ты едешь в пробке, ругаешься на то, что пробка, опять ругаешься.
1: Это же реально вот так происходит.
0: Понимаешь, о чем я говорю?
1: Вот пластинка
0: та самая. И если ты не сможешь посмеяться, да, вот над этим, что ты перепутал вообще-то свое «я» с этой очередью, с этой ссорой, с этой домашним, с этим домашним заданием
1: сына. И главное, тебе же там не нравится. Ладно, тебе нравилось. Ты хороший,
0: ну,
1: радость бы приносила.
0: Так как раз таки этому Манусу или там какой-то уму-то очень нравится в моменте, да? Ему кайфово, что он едет правильно и по этой по обочине не объезжает. И дай бог, чтобы ДПСники их всех поймали. Вот тогда я посмеюсь над вами, да?
2: У меня был такой случай, я в универ еще ехал на машине по обочине, я опаздывал на пару, и меня ДПС остановили. И я с одной, ну, то есть штраф выписали, я с одной стороны сел в машину, с другом ехали. Я говорю, ну, сволочи. А потом такой, ну, по делу.
0: У меня тоже такое было, но не с автомобилем. Я с одной знакомой на острове Балчук. Причем какой-то был такой отчаянный период в моей жизни. Говорю, встретился, она психотерапевтка, и мы, значит, сидим...
1: На Балчуге.
0: То есть это вообще не в моей жизни.
1: В самом сердце Москвы, да? Это из ее, наверное, жизни.
0: Подъезжает на машине полицейские. И я понимаю, я аккуратно бутылку ставлю в урну. Значит, они выходят, говорят, ну что, распиваем? Я говорю, да, ну поехали вот сейчас. Говорю, поехали, все правильно. Они говорят, зачем вы водку-то
1: выбросили?
0: Давайте, вытаскивает, отдает мне ее. Что же, добро пропадает. В общем, мы едем, я в машине, естественно, с ним болтаю. Я для меня это, ну, ты знаешь меня, Вась-Вась.
1: Как дела, мужики?
0: Мне выписали, и я думаю, я держу перед собой, что думаю, хорошо. Вот это...
1: По делам, по делам, что называется, вот по это, делам их,
0: вот
1: да?
0: Так и должно
2: быть. Все так.
0: Да.
2: Дальше. Когда знающий свой атман, свое истинное я, видит, что все едино, откуда взяться заблуждением и печалям?
1: Откуда взяться заблуждением и печалям, если все едино? Если я есть все, а все есть я. Только хохотать остается. И радоваться.
0: Можно все что угодно делать.
1: Да, можно все что угодно делать.
0: Без комментариев ума, то есть без создания кармы. На самом деле, вот эти 7 стихов, что мы с тобой прочитали за полтора эфира, даже больше, они сводятся к такой формуле, да? Человек, знающий свой атман, может понять, или он знает, что нужно, что необходимо делать и что не нужно.
1: Угу. Если знаешь, делать? Что делать, ищи атман.
0: Да, да.
1: Потому ищи что, если, я... как Мамардашвили говорил, если есть выбор, значит, выбора нет, так и здесь.
0: Или мне нравится другая, не помню, кто, это, кажется, Мираб сам перефразировал, что свободный человек не совершает ошибок.
1: Это вот то же самое, да, не создает карма.
0: Да. Вот.
1: Потому что нету такой точки, из которой сознание может посмотреть на совершенное и сказать, это было ошибкой. Потому что я всегда действую на грани своих знаний,
0: да,
1: и возможностей.
0: Это универсальный, на самом деле, наверное, самый настоящий прямой совет. Что делать, ищи я. Вот это единственное. Но что если человек вообще оказывается в ситуации, не зная, как быть, что делать, обычно этот вопрос возникает в ситуации жизненных неурядиц, неразберихи или отсутствия там средств, здоровья, не зная, что делать. Ищи свое я.
1: И очень сложно, как Александр Моисеевич Пятигорский в момент, когда он оказался без денег и без дома, заметить себя, породившего эту самую ситуацию.
0: Опять этот
1: и засмеяться. Да. Над тем, что его назвали плохим евреем, что, потому что хороший еврей не окажется в такой ситуации бездомности, да. И первая реакция, конечно же, возмущение, он еще морализаторствует. Этот человек, который ему дом не сдал. А потом говорит: а ведь он прав. Ведь. Не просто так я на улице оказался.
0: Не просто так тебе это сказали.
1: И тебе это сказали, это и сказали. Ты это услышал.
0: Ты это услышал, да. А услышал ты тогда, когда ты возмутился, на самом деле.

0: потому что я имею в виду, услышать это не значит дать реакцию, это значит, вся это проникла, но пока не проникла,
1: да,
0: в твое,
1: кстати,
0: сознание.
1: Ведь реакция на что-то
0: это значит, что я усвоил.
1: Это значит, попало.
0: Да. Нам вот когда пишут гадости, значит, что-то такое попало, просто человек не может пока отличить восприятие своего ума от своего атмана, так их разделим, да?
1: Ну и в нас, если попадает, что происходит редко, то про нас что-то. Конечно. А если просто, ну, видно, что с человеком что-то происходит, тогда другое. Атман пребывает во всем сущем. Он бестелесен и неуязвим. Он сияет собственным светом. Он чист и не запятнан никакими грехами. Он всезнающий, всевидящий, трансцендентный, самосущий. Благодаря ему все всегда так, как должно быть.
0: Можешь еще раз целиком прочитать строфу?
1: Атман пребывает во всем сущем.
0: Только помедленнее, да. Атман пребывает во всем сущем. Это продолжение, да?
1: Первой того, что... строфы, да?
0: Да.
1: Он бестелесен и неуязвим. Он сияет собственным светом. Он чист и не запятнан никакими грехами. И не может быть, да, запятнан. Он всезнающий, всевидящий, трансцендентный, самосущий. Благодаря ему все всегда так, как должно быть.
0: Вот знаешь, если посмотреть такими глазами, ну, я не знаю, как сказать, вот, как это сказать, обычного человека, ну, не знаю, как сформулировать, да, человек, который никогда не читал Упанишады, да?
1: Ну, допустим.
0: Будет много нареканий, и они будут естественны, потому что они не будут рифмоваться, да, сходиться, мэчиться, сходиться, биться, как говорят, да, дизайнеры интерьеров, с его образом мысли и жизни. Но я вот формулу одну для себя вывел, и я не раз ее, наверное, повторял. Это формула великодушия, на самом деле, да? Как попробовать почувствовать великодушие? А что, если я могу дозволить существовать тому, что я сейчас читаю? Хотя бы на короткий момент.
1: Да, это хорошая формула великодушия.
0: Просто, ведь великодушие... что со мной случится, если я позволю, что это возможно? Что возможно, что во мне есть нечто, что в себя включает весь мир. Вот просто позволить этому, что оно не может быть уязвлено и уязвимо, что его нельзя ранить, да, что у него есть собственные истины. Вот просто позволить, что во мне что-то есть. Вот что если? Это такое обращение к вам, дорогие.
1: На подумать. Прервемся.
2: Себя, если сможешь.

0: Язык представляет собой сумму средств, при помощи которых люди общаются друг с другом. И фонетика – это именно то, что привлекает внимание слушающих в первую очередь. Татьяна Гуськова, филолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: в Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные при штурме Березкова в ДНР уничтожили логистические маршруты ВСУ и прервали снабжение украинских войск. Как сообщили в Минобороны, расчеты разведывательных и ударных беспилотников соединения специального назначения группировки войск «Центр» выполнили изоляцию района боевых действий в окрестностях города Березкова. Воздушная разведка выявила основные маршруты движения техники, места складирования материальных средств и узлы логистики ВСУ. Вооруженные силы России в течение дня высокоточным оружием воздушного базирования атаковали порт Южный, где были поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Российские средства ПВО в течение дня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Еврокомиссия подтвердила, что 21-й пакет санкций не включает запрет на доставку российского СПГ европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС, сообщает ТАСС. В Евросоюзе при этом согласились расширить существующие запреты на экспорт. Они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснулись и в отношении финансового и банковского секторов. В частности, в санкционный список добавлены Мосбиржа и заместители председателя ЦБ. Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций при этом заморозил так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года и внес свой черный список свыше 40 танкеров, владельцы которых такие ограничения соблюдать не намерены. Новые рестрикции Евросоюза в отношении России приведут к новому обострению социально-экономических проблем в странах сообщества, а Москва даст на них действенный и адекватный ответ, заявили ТАСС в депредставительстве России при ЕС, комментируя утверждение 21-го пакета санкций. Правительство России вводит новый грант на реализацию проектов акселерации молочных ферм для малых хозяйств. Кроме того, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы развития сельского хозяйства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
2: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки. Уточняем также ряд положений для получателей грантов. Их использование можно будет продлить на 12 месяцев для тех аграриев, которые участвуют в специальной военной операции, в том числе, если они получали гранты на организацию малой сельской пекарни, развитие фермерского хозяйства, агротуризма и реализацию проекта акселерации молочной фермы.
0: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Краснодара. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры на Азовском и Черном морях, оказались в непростом положении, так как вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Верхняя палата Конгресса США в четверг проголосовала против очередного проекта резолюции, ограничивающего военные полномочия президента страны Дональда Трампа в иранском конфликте, сообщает телеканал CBS News. Предложение предусматривало, что президент выведет вооруженные силы США из зоны боевых действий на территории Ирана или против Ирана, за исключением случаев, когда будет получено разрешение Конгресса путем объявления войны или специального разрешения на применение военной силы. Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что в настоящее время изучает возможность проведения массированной атаки на Иран, причем удары будут масштабнее, чем прежде, сказал он в интервью порталу Axios. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра возможно небольшой дождь, днем максимум 23 градуса. В российской столице сейчас около 18 градусов тепла, предстоящую ночью 12-14, завтра днем 23-25 градусов.
1: Новости. спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК РФС отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жеребьевки было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. Итальянская футбольная федерация не может договориться с Хосепом Гвардиолой, которого итальянцы хотят видеть на посту главного тренера национальной команды. Федерация готова к существенным тратам, а именно платить Гвардиоле 10 миллионов евро в год, но испанец хочет в два раза больше. Также в шорт-листе итальянской футбольной федерации Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини. В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Об итогах первого дня соревнований Екатерина Маловичко.
4: В мужской 100-метровке у России новый чемпион. В отсутствие травмированного рекордсмена страны Константина Крылова победил 18-летний Николай Грудковский с результатом 10,16, причем финишировал легко, с отрывом и радостно вскинул руки. Быстрее в этом сезоне не бегал никто, у Крылова 10,17, а ранее Грудковский на 0,02 превзошел и рекорд Константина в возрасте до 20 лет с результатом 10,13. Женскую 100-метровку выиграла Юлия Караваева. На дистанции 5000 метров у мужчин и женщин класс показали фавориты. Рекордсмен России в марафонском беге Владимир Никитин завоевал золото, по традиции далеко уйдя от соперников. Братья Рыбаковы не смогли вместе попасть на пьедестал. Евгений финишировал вторым, а Анатолий четвертым. Между ними вклинился бывший лыжник Сергей Шаров. У женщин первенствовала неповторимая Светлана Оплачкина, снова показавшая не только красивый бег, но и фирменный финиш. Виолетта Игнатьева стала пятикратной чемпионкой России в метании диска. Екатерина Бурмистрова победила в толкании ядра. Тимур Моргунов вернулся в сектор прыжков в шестом после тяжелой травмы. С укороченного разбега он взял высоту 5 метров 65 сантиметров и завершил на этом борьбу, став бронзовым призером. Зимний чемпион России Михаил Шмыков опередил его лишь по попыткам, а победил Дмитрий Качанов, повторив свой лучший результат сезона – 5 метров 70 сантиметров.
3: Теннис. Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 250 в Штариле. Российский теннисист сегодня разгромил Тимофея Скатова из Казахстана 6-1, 6-1. Его следующий соперник – француз Люка Ван Ашше. Женская сборная России по волейболу проведет товарищеские матчи со сборной Сербии 5 и 7 августа, сообщает спортивный портал «Спортклуб». С 26 июля у национальной команды начнутся тренировочные сборы в Новогорске, после чего она отправится в Сербию. И пока это все новости спорта.
5: Себя, если сможешь.
6: Так, мы в очень важной, мне кажется, точке прервались. А именно в точке великодушия. И ты предложил рецепт попробовать представить то мышление, которое вот так вот изъясняется.
7: Причем, что удивительно, когда я вот в живом разговоре встречаю, человек говорит, нет, это невозможно, я говорю, ну а попробуйте представить.
6: Просто представить, да?
7: Удивительно, человек говорит, зачем я это буду делать? Это не нужно, это бред. То есть, это удивительно, просто пофантазировать. Ты же можешь сфантазировать на этого какого-нибудь носорога с 10 рогами, дракона. Или...
6: При этом для просмотра художественных фильмов или литературы, чтения, это включается автоматически. То есть, некий транс люди все-таки входят. Хотя есть и такие, которые говорят, это бред, это не бывает.
7: Сказки я читать не буду.
6: Не бывает
7: там говорящие животные.
6: Да. То есть прям насколько надо было выбивать из человека фантазию, из ребенка фантазию.
7: Читает человек Волкова, значит, это волшебник животного города, говорит, ну да, бедная семья, такое бывает. Ну да, в Канзасе есть ураганы, такое бывает. Собачка убежала, испугалась, такое бывает. Дом поднялся ураганом, такое бывает. Подождите. Говорящая пугало, такого не бывает.
6: Да, и пишет жалобу, да? Дорогой Мартин Алексеевич.
7: Такого не бывает.
6: Такие, смотрящие за реальностью, да?
7: Или там, это что, железный дровосек, который сам себя смазывает? Он забыл себя смазать? Такого не бывает.
1: А потом появляются мобильные телефоны, роботы, да, пухососы по Москве ездят. И они начинают медленно сходить с ума, потому что граница размывается между реальностью и
7: умыслом. Граница, ключ переломлен пополам уже в другом смысле.
1: И от видео они уже просто отказываются, потому что непонятно, это сгенерирован нейрон или в реальности.
7: Бывает или не бывает? Дядя Вася, вот это бывает?
1: Крокодил-бомбардир бывает или нет? Знаешь, как съедобное и несъедобное.
7: Это же как с гопником. А это бывает, не бывает? Не бывает, а если найду?
1: Да, да. И у него тетрадь, он записывает так. Крокодил бомбардира не бывает. У него красная тетрадь и зеленая тетрадь.
7: Это знаешь, как в 90-е годы деды, они любили заниматься такой деятельностью. Кто-то вел прогноз погоды.
1: Да, у меня дед до сих пор ведет.
7: Да?
1: Да, десятилетиями.
7: Записывает, значит, кто-то...
1: Барическое дно, значит, у нас достигнуто.
7: Да? Кто-то, значит, выписывает новости ключевые. Кто-то результаты футбольных матчей ведет. То есть кто-то там отслеживает определенного политика, что он говорил. Рукой это все ручкой делается в тетрадочке, в клеточку. И там, и это в очках совершенно серьезно не пропускается ни один 9-часовой там выпуск новостей. Все четко фиксируется. Никакие компьютеры это не доверие.
1: Не проскочат.
7: Тут, знаете, сегодня напишут, завтра переделают. У меня все зафиксировано. Все тут. И это люди совершенно... У них нет никаких там диагнозов, что шизофреники, у них вот есть такой ритуал. Они занимаются делом.
1: Они недообследованы, я бы так сказал.
7: Ну, то есть там все серьезно. И потом человек...
1: Это, знаешь, бывают дети, которые берут тетрадку в клеточку и в каждом квадратике рисуют кружочек. И десятками страниц эти кружочки.
7: Меня поражает другое.
1: Это повод родителям обратить внимание.
7: У меня же дети пишут, да, эссе. А я всегда даю А4 пустые дети.
1: Ага.
7: Потому что...
1: Чтобы не было этих линеечек, да, отвлекающих.
7: Что ты думаешь? Вот находится одна, а всегда девочка, которая с линеечкой сидит и чертит.
1: Да, и делает себе линеечки?
7: Делает. Я говорю, что этим занимаешься?
1: Ужас какой.
7: Я хочу, чтобы был ровный почерк. Я говорю, это искусственное условие. Даю ей новый чистый лист. Она сидит долго перед чистым листом. Кто-то скажет, что я насильственно это делаю. Нет, не насильственно. У меня, я сразу говорю, у меня авторитаризм. Как я говорю, так и будет. Тут либо соглашаюсь. И в итоге ничего. Ничего, к концу года уже не нужна ей никакая линейка. Она уже готова ровно. Ну, не ровно уже так, конечно, но... Вот так мы работаем, Влад.
1: Правильно все. Вообще от Excel должно тошнить. Если вы видите Excel перед собой, уже нехорошо должно становиться.
7: Потому что это противоречит системе человеческого сознания вообще. Да? Посмотри на города искусственные, они все линованные. Посмотри на города органические, они все как устройство там нашего мозга, там, ну, внешне как
1: лабиринты средневековые. Так, благодаря ему, атману, ему с большой буквы, все всегда так, как должно быть. Я думаю, вот эта фраза тоже может вызывать некоторое возмущение или непонимание. Как это все, как должно быть? Но если мы от уровня фантазии к уровню реальности обратимся, то за каждым результатом стоит какая-то цепочка произошедшего, детерминированная. И все всегда так, потому что по-другому не было сделано. Как в фильме Абдрашитова «Остановился поезд», да? Или «Крушение поезда».
7: Поезд остановился.
1: Поезд остановился.
7: Ты знаешь, и у меня недавно был разговор на эту тему, на тему... девчонка говорила о том, что вот мир несправедлив, да? И я, разговаривая с ней, она приходит к мысли, что действительно справедливость не существует. А потом она мне говорит: ну, я не могу жить в мире, где справедливости не существует. Нет, не несправедливым, а где нету этой разделенности.
1: Это как,
7: то есть, понимаешь,
1: как в мире без ответственности.
7: Да, то есть это удивительная вещь. То есть, когда человек готов со мной пойти на контакт и поговорить спокойно, мы приходим логически, да, к тому, что в мире не существует справедливости или несправедливости, как это дихотомия. Человек это осознает, но вместе с тем он осознает, что без этой категории
1: весь его мир рушится,
7: Ну, не то, что рушится.
1: Ну, мышление, я имею в виду,
7: об этом момент мире. Я не могу без этого жить.
1: Ну, как я не могу жить без оценок, без законов,
7: например,
1: без грехов, без рая,
7: но
1: без ада.
7: Удивительно, то, что... То есть я в этом смысле совершенно по-другому устроен. То есть если мои убеждения какие-то были потеснены чем-то аннигилирующим их, да, если они аннигилируют...
1: То дальше жить по-старому невозможно.
7: Я не могу. Но удивительно то, что человек может осознать, что да, это ложно, но без этой ложности я жить не могу. Меня вот это удивляет. Потому что и...
6: Как сделать
7: вид, Евангелию что... же те же самые комментарии. Слушайте, ну, ребят, я все понимаю, там, не укради, не убей, но...
6: Мысль, ну, давайте серьезно.
7: Но мысль это уже перебор, не для людей.
6: Да?
7: Это уже не для людей, люди так и говорят. А для кого? Для каких-то там... Каких? Существ каких-то запредельных? Что? Или вот это
6: потому что не верят люди, что можно управлять
7: вот
6: мышлением.
7: Вот я и говорю, а что если я позволю себе быть тем человеком на секунду, на мгновение, на минуту, который может?
6: Угу.
7: Просто, это просто же... Ты можешь этим не быть больше никогда. Просто позволь вот этому быть.
6: Как
7: позволь
6: дегустация.
7: Быть...
6: Хочешь попробовать райской малины? Нет. Слушайте, я потом жить не смогу в этом мире без райской малины.
7: Да.
6: Потому что она лучше всего, что я знаю.
7: Как я потом буду детям как... в глаза смотреть?
6: Да, да, да.
7: Конечно.
6: Возьму, но для детей. Сам не буду пробовать.
7: А вот если бы мне предложили райскую малину, и я попробовал райскую малину, конечно, попробовал бы райскую малину.
6: Угу.
7: Я потом
6: всем бы свидетельствовал.
7: Я бы всем рассказывал, что существует райская малина, вы знаете.
6: Тебе говорят, ой, ладно, байки-то рассказывать.
7: А я еще
6: раз... ел вкусную малину, но то, что ты описываешь, это
7: а
6: не бывает.
7: А я расскажу, что существует райская малина.
6: Угу.
7: И я ее ел. Хотите, верьте. И вообще, я вас хоть раз обманывал? Никогда не обманывал.
6: Ну, я тебе очень желаю попробовать райскую малину.
7: А я, кстати, это самая моя любимая ягода, между прочим. Я больше всего люблю именно малину, Влад.
6: Райская малина. Нас к себе манила.
7: Нет, райская малина под окном.
6: Благодаря ему все всегда так, как должно быть. В глубокую тьму попадают те, кто поклоняются незнанию. В еще более глубокую тьму попадают те, кто поклоняются знанию. Мне очень понравился этот отрезок. Где под незнанием полагаются люди на совершение ритуалов, а под знанием только медитацию, на медитацию.
7: Вот это абсолютно Христово учение, потому что знание – это фарисеи, незнание – это невежи.
6: Угу.
7: Христос проходит сквозь это все. И
6: бегущий по лезвию.
7: Он дает Нагорную проповедь как форму знания, но это невозможно.
6: Но это не для людей,
7: но
6: говорят.
7: Это невозможная
6: люди,
7: форма знания, поэтому он предлагает совершенно другой способ проживания того же, что он дает как знание. И поэтому вот это состояние человека, одновременно не знающего и одновременно знающего, человека, наблюдающего себя не знающим и знающим, оно возможно.
6: Нам пора на рекламу. Подумайте.
7: Как Христос, он же и умер, и воскрес.
5: Пойми себя, если сможешь.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Средневековый севильский поэт и соблазнитель. Персонажи страны чудес, в которую попала Алиса. Капитан московского уголовного розыска. И еще многие-многие герои фильмов, спектаклей и песен. Кажется, они не похожи друг на друга. Но при каждой встрече мы видим и слышим только одного человека. Владимир Высоцкий. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
1: Многие верят, будто есть какое-то средство для воспитания самостоятельности, и другое для воспитания мужества, и третье для воспитания честности. Мы все думаем, что недостатки ребенка вроде набора болезней, и на каждую болезнь есть своя пилюля и своя процедура. Да нет же, это не отвечает действительности. Как научить Сережу самостоятельности? Очень просто. Надо помочь ему создать такой внутренний мир, наделить его такой душой, таким духом, чтобы он не бежал от свободы, а стремился к ней и умел управлять собой на свободе.
0: Симон Соловейчик. Педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий.

0: если сможешь.
1: Да, вот я с Христа, я, видишь, ну, понятное дело, что я к Христу часто апеллирую по нескольким причинам, и потому что сейчас Евангелие, да, обсуждаю в канале, и потому что я думаю, что все-таки для многих людей чтение Упанишат, это вот, что это вы тут принесли, индусов у нашего своих шельмала, да?
0: Да, это все же едино, да.
1: А с другой стороны, потому что... Ну, мне просто понятнее изначально, да, Евангелие, потому что я в этой культуре как-то просто с детства. Да, но тем не менее, вот это вот в глубокую тьму попадают те, кто поклоняется незнанию, еще более глубокую тьму попадают те, кто поклоняется знанию.
0: Это же еще про невозможность полагаться на готовые формулы. Дайте мне правила, я буду им следовать, чтобы не попадать в тьму. Не хочу в тьму. Тем более тьма полная демонов, да, как было сказано. Не полная демонов, а слепая тьма демонических миров.
1: Просто миров много демонических, и у тьмы есть разные глубины.
0: Угу. И скажите мне, что делать, и я буду это делать, потому что я туда не хочу. А он тебе говорит, нет, ты должен атман найти. В себе истинное я ты должен найти. Потому что ни ритуал, ни медитация, то есть ни знание, ни незнание не ведут... просветлению. Оно, вот как ты сказал в прошлый раз, где-то между. Совершение ритуалов приводит к одному результату, медитация к другому. Так мы слышали от мудрецов, объяснивших нам эту истину. Тот же, кто сочетает в себе знание и незнание, незнанием преодолевает смерть, а знанием достигает бессмертия. Вот это вот необладание, но сочетание, это очень сложная мысль.
1: Это же вообще поэзия.
0: Угу.
1: Тот же, кто сочетает в себе знание и незнание, незнанием преодолевает смерть, а знанием достигает бессмертия. Давай мы попробуем, да, обсудить этот стих или эту строфу. Соответственно, незнанием преодолевает смерть. Почему? Да, о какой смерти идет речь? Потому что знание предполагает завершенность, как я это понимаю. Некую завершенность. То есть я говорю, я знаю.
0: Всё,
1: или как мне говорила
0: вопрос,
1: учительница,
0: да?
1: математики, я свои книги уже в своей жизни все прочитал.
0: Ой, я вот это вот вообще не понимаю. Что это значит вообще?
1: Она прочитала.
0: Я все свои фильмы посмотрел, да?
1: Да.
0: Я всю еду съел. Что мне полагается, говорит Семен Столпник.
1: Как тебе эфиры, пойми себе? Да я слышал их эфиры.
0: Я уже свои послушал.
1: Все понятно, да.
0: Мороженое будешь? Я свое мороженое съел. Ну что это такое?
1: Гулять пойдешь, я уже нагулялся. Все.
0: Ведь они же это из кино берут. Это они не сами придумывают. Они потому что одно и то же повторяют. В разных точках страны, времени и пространства. Просто периодически какие-то фразы выдаются. Вот такие вот.
1: Ну, «Однорукому бандите»?
0: Я не знаю, но я слышал эти фразы, которые ты транслируешь. Я уверен, многие слушатели слышали их. Голову туда мне забыл. Это откуда?
1: Это из Майнрида, видимо.
0: Ну, всадник без головы, ты имеешь в виду? Только если, да.
1: Я не знаю, но много мифов с этим связано. Возможно, это какая-то апелляция к бессознательному вообще, а голову ты дома не забыл.
0: Типа recollection?
1: Да, просыпайся. Просто оно вот выродилось и как стертая метафора стало. Но ты представляешь... Возьмем, например, Гамлета, да? Да, и вот он сидит перед черепом бедного Йорика и говорит: «Эх, бедный Йорик, а голову ты не забыл? А его уже похоронили». То есть мы можем эту фразу поместить в определенные ситуации, где она будет иметь невероятное значение.
0: Большую силу будет.
1: Да, то есть оказывается дело не во фразах и не в словах, а вопрос, кто говорит, когда говорит, в каких условиях и кому говорит. Понимаешь, где-то это будет хохма, как мы посмеялись, а где-то жуткая трагедия, когда Соломея спрашивает Ирода, а голову ты не забыл?
0: Угу.
1: И он понимает, что он... А он очень не хотел казнить Иоанна Крестителя. Боялся возмущения в народе. А он забыл. Он думал, что на авось проскочит.
0: Или,
1: понимаешь,
0: самурай, например, помогает своему титулованному врагу, да, с ритуальным сеппуку. И должен ему голову отрубить. Ему говорят, а голову ты не забыл.
1: Но они сеппуку-то через живот.
0: А потом им отрубали голову. Сначала он скрывает себе живот, потом ему отсекают голову. И это тоже верх бесчестия, забыть про голову.
1: Или, ну, тут по мифам можно вообще с этой фразой, это целое путешествие можно сделать, потому что с головами очень много что связано, и это и...
0: Руслан и Людмила, да?
1: Цербер, да. То есть,
0: Это все иллюстрации к 11 строфе, да? Тот, кто сочетает в себе знание и незнание, незнанием преодолевает смерть, а знанием достигает бессмертия.
1: Да, но вот если первую часть я интуитивно и интеллектуально могу освоить, да, то есть вот то, что я сказал, то есть я могу узнать фразу о незнании, да?
0: Надо почувствовать.
1: Да, а вот знанием достигает бессмертие. Вот это...
0: Это лозунг средневековый вообще-то.
1: Знание бессмертие.
0: Знание, знающий достигает бессмертия.
1: А Орел и незнание — это сила. И он абсолютно прав. Вот я только когда начал изучать буддизм, я понял, как же Орел прав во всех трех.
0: Да?
1: Совершенно того не ведая, пиша пропагандистскую книгу, он формулы выводит абсолютно точные. Абсолютное. Что там? Незнание — это сила. Незнание. Война — это мир.
0: Ага.
1: И что там третье было?
0: Дважды два пять?
1: Дважды два пять. Это тоже правильно. Это тоже. Потому что если ты все время будешь дважды два четыре, ты никогда квантовую запутанность не распутаешь. А это квантовая запутанность всей твоей жизни.
0: На этом мы и прощаемся с вами.
1: Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы «Говорящий тростник». «Будь сложнее». Два названия. До новых встреч. Берегите себя.
0: До свидания.
2: Себя, если сможешь. Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва.
3: Была планетария в большом зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
2: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке».
4: В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные группировки «Центр» установили контроль над городом Белецкой Донецкой Народной Республики. Он был освобожден действиями штурмовиков, в том числе на бронетехнике, сообщили в Минобороны. В населенном пункте сейчас проводятся мероприятия по поиску и ликвидации одиночных украинских боевиков, прячущихся в подвалах зданий. Средства ПВО в течение дня с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили над регионами России акваториями Азовского и Черного морей 172 украинских БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны. В Кремле призвали ориентироваться на позицию МИД России в вопросе урегулирования украинского конфликта. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны спецоперация будет продолжаться.
2: Ну, во-первых, все-таки, конечно, здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
0: В МИД России также отметили, что министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в четверг утром провели встречу в Маниле. Переговоры продлились более получаса. Как сообщили в российском дипведомстве, Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Евросоюз не смог включить 21-й пакет санкций «Запрет на перевозку российского СПГ европейскими танкерами в третьи страны», который Еврокомиссия в июне представила как основную меру новых рестрикций. Ранее стало известно, что разработанный Еврокомиссией запрет на перевозку российского СПГ, который должен был стать главной мерой 21-го пакета санкций, заблокировала Греция. Total Energy надеется, что при принятии санкционных решений в отношении СПГ будут учтены конкретные позиции компании Евросоюза. В частности, власти Греции попросили разрешить греческим СПГ-танкерам транспортировать СПГ из России, если он будет разгружаться не в России. Представитель Греции также заявил, что компания «Дайнагаз» не сможет использовать эти суда в других местах и будет вынуждена продать их не западным компаниям. При этом стоимость таких судов составляет около 300 миллионов долларов. Госсекретарь США выразил надежду, что йеменские хуситы решат не ввязываться в вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. По словам Марко Рубио, долгое время хуситы разумно держались в стороне от конфликта между США и Ираном. Однако, по мнению госсекретаря, теперь они являются участниками конфликта, поскольку наносят удары по судам партнерам США Саудовской Аравии. В четверг президент Трамп заявил, что Иран не готов к договоренности США и Вашингтону, нужно продолжать боевые действия. По его словам, США прибегнут к военным мерам, если хуситы снова атакуют суда в Красном море. При этом он отметил, что Вашингтон будет считать виновным в этих атаках Иран, поскольку хуситы подконтрольны Ирану сила. Нефть, между тем, дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и опасений перебоев поставок энергоносителей в мире. Впервые с мая стоимость нефти Brent поднялась к уровню выше 101 доллара за баррель. Уволенный министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства. Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по вопросам военных технологий или его советника по этому же вопросу. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский предлагал экс-главе Минобороны должность в Совете национальной безопасности и обороны широкими полномочиями. Зеленский сменил Федорова на посту министра обороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Дропатова главнокомандующим ВСУ вместо Сырского. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты начнется 24 сентября. Об этом заявил сегодня американский президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС. Вашингтон рассчитывает на ответный визит руководителя КНР осенью текущего года. Трамп посетил Пекин 14-15 мая в этом году. В начале июня госсекретарь США Рубио фактически подтвердил, что ощутимых результатов визита хозяина Белого дома в Китай немного. В столичном регионе завтрашнего дня ожидается небольшое потепление. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Однако, по его мнению, без дождей все равно не обойдется.
1: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
0: Между тем, жители и гости курортной Анапы сегодня стали свидетелями образования смерчей над Черным морем, сообщает РИА Новости. Как ранее рассказали специалисты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, СМЕРШ формируется из-за прохождения над морем холодной воздушной массы, температура которой ниже температуры воды в море. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, возможно, небольшие осадки, днем 23 градуса максимум. В российской столице сейчас плюс 18, завтра облачно с прояснениями, предстоящую ночью местами туман, до 14 тепла, днем небольшой дождь и плюс 25 градусов максимум.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из Австралии установили, что прием отдельно парацетамола и ибупрофена способствует увеличению количества генных мутаций у кишечной палочки. Это повысило ее сопротивляемость антибактериальным средствам. Совместное применение двух препаратов только усиливает этот неблагоприятный процесс. Добавление ципрофлоксатина в сочетание с этими анальгетиками увеличивало частоту мутирования клеток, что дало возможность микроорганизмам вырабатывать устойчивость не только к одному этому антибиотику, но и к другим схожим медикаментам. Хотя большинство видов кишечной палочки являются частью естественной микрофлоры желудочно-кишечного тракта и не вызывают заболеваний, отдельные штаммы несут опасность тяжелых отравлений, кишечных инфекций и воспалений мочевыделительной системы. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, лекарственно-устойчивые микроорганизмы каждый год становятся причиной гибели около 5 миллионов человек. Неверное использование антибиотиков ускоряет появление и распространение опасных супербактерий и усложняет борьбу с инфекционными заболеваниями. Без кардинальных изменений к 2050 году ежегодное число жертв инфекционных болезней, вызванных такими бактериями, может достичь 10 миллионов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В голливудском кино часто можно увидеть, что герои курят определенные сигареты. Пачка внешне совершенно неотличима от знаменитых «Мальборо», но название другое – «Морли». Эта марка была создана специально для кинематографа. Первые появления сигарет «Морли» датируются началом 1960-х годов, когда они начали мелькать в популярном телешоу «Шоу Дика Ван Дайка». Именно тогда реквизит, который имитирует настоящие сигареты, попал в эфир и постепенно получил известность благодаря другим проектам. Созданием этих фальшивых сигарет занимается компания «Эрл Хейс Пресс». Голливудская мастерская реквизита, которая существует уже больше века. Их продукция использовалась в известных фильмах, вроде «Психо» Альфреда Хичкока и в сериале «Сумеречная зона». Однако настоящий всплеск популярности пришел вместе с выходом сериала «Секретные материалы». «Морли» стали настолько узнаваемыми, что появлялись не только в новых проектах, но и проникли в компьютерные игры и музыкальные клипы. Таким образом, хотя изначально бренд существовал исключительно для экранов, он прочно закрепился в массовой культуре.
0: Audio Stories.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет в перекрестку любовь и

0: Audio Stories.
1: Гампер или армянский волкодав. Древняя порода пастушьих собак родом из Армении. Эта собака была выведена специально для охраны скота и защиты от хищников, особенно волков. Гампры отличаются крупными размерами, мощным телосложением и густой шерстью, которая защищает их от суровых климатических условий высокогорья. Средний рост кобелей составляет около 68 сантиметров, а вес достигает 65 килограммов. Гампры известны своей преданностью хозяевам, спокойствием и терпеливостью. Они отличные сторожа и защитники своего хозяйства. Недоверчиво относятся к незнакомцам, однако редко проявляют агрессию без причины. Эти собаки обладают высоким уровнем ответственности, часто принимают решения самостоятельно. История породы насчитывает тысячи лет. Первые упоминания о собаках типа гампра встречаются еще в древних источниках, которые относятся к временам раннего армянского государства. В течение многих веков гампры использовались исключительно местными жителями горных районов Армении. Во времена Советского Союза интерес к породе возрос, и ее начали разводить целенаправленно, сформировав стандарты внешности и характера. Сегодня гампр считается символом национальной гордости Армении и даже изображен на почтовых марках и памятниках.
0: Audio Stories.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины, которая, по данным Минобороны, используют в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования был атакован порт Южный, где поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По версии Минобороны, эти ГСМ предназначались для обеспечения подразделений ВСУ. Группировка «Центра» сегодня установила контроль над городом Белецкая ДНР. Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Обсуждались вопросы обеспечения материалами и сырьем для серийного выпуска перспективных образцов вооружений. На предыдущем оперативном совещании с членами Совбеза 17 июля обсуждались приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организация работы различных ведомств на этом направлении. Евросоюз не смог включить в 21-й пакет санкций запрет на перевозку российского СПГ европейскими танкерами в третьи страны, которые Еврокомиссия в июне представила как основную меру новых рестрикций. В рамках нового пакета санкций против России вводится замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Под рестрикции помимо этого попали 3 нефтеперерабатывающих завода в России и одно в Беларуси, а также 7 крупных игроков в сфере добычи золота в России. Генеральный секретарь Международной морской организации Домингес заявил, что нападение на суда в Красном море ставит под угрозу торговые маршруты и стабильность цепочек поставок. В среду вечером движение «Ансар Аллах» хуситы сообщило, что атаковало ракетами и беспилотниками 2 саудовских танкера, нарушивших запрет на судоходство в Красном море. США прибегнут к военным мерам, если хуситы снова атакуют суда в Красном море, заявил президент Трамп. При этом он отметил, что Вашингтон будет считать виновным в этих атаках Иран, поскольку хуситы подконтрольны Ирану сила. Однако при этом Трамп сегодня признал, что Иран сохранил свой военный потенциал, несмотря на удары США. Международная федерация скалолазания сохранила допуск российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщает РИА Новости. Федеральное бюро расследований США заявило, что не будет комментировать сообщения СМИ, согласно которым глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа и казначей этой организации Пабло Тавигино были задержаны его сотрудниками, сообщает ТАСС. Ранее ряд аргентинских СМИ сообщили, что сотрудники ФБР изъяли компьютеры и мобильные телефоны у аргентинских чиновников в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира по футболу. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 21-23 тепла. В российской столице облачно с прояснениями, ночью местами туман, до 14 градусов тепла, днем небольшой дождь. Воздух прогреется днем до 23-25 градусов, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. КДК Российского футбольного союза отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России против «Зенита». Напомню, «Спартак» запросил переигровку после того, как перед серией пенальти без жребия было принято решение бить ворота, за которыми находились болельщики «Зенита». Кроме этого, суммарно «Зенит» по итогам матча оштрафован на 175 тысяч рублей, «Спартак» на 195 тысяч. Тем временем Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матче первого тура РПЛ. Отмечу, что на игру «Динамо Москва» «Крылья Советов» назначен 24-летний Матвей Заика. Другие интересные назначения. Матч в ЦСКА «Балтик» отработает Иван Абросимов, «Акрон» «Зенит» Андрей Прокопов. «Спартак» «Родина» Рафаэль Шафеев, «Локомотив» Ахмат Кирилл Левников, «Рубин» Краснодар Артем Чистяков. Итальянская футбольная федерация не может договориться с Хосепом Гвардиолой, которого итальянцы хотят видеть на посту главного тренера национальной команды. Федерация готова к существенным тратам, а именно платить Гвардиоле 10 миллионов евро в год, но испанец хочет в два раза больше. Также в шорт-листе итальянской футбольной федерации Антонио Конте, Андреа Пирло и Роберто Манчини. Милан на официальном сайте объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником Лукой Модричем до 30 июня 2027 года. Ранее сообщалось о том, что Модрич может завершить карьеру. В Екатеринбурге проходит чемпионат России по легкой атлетике. В беге на 100 метров с результатом 10-16 у мужчин был лучшим Николай Грудковский. У женщин победила Юлия Караваева 11-27. В прыжках с шестом у мужчин Дмитрий Качанов взял золото с результатом 5-70. В беге на 5000 метров у мужчин победил Владимир Никитин, у женщин Светлана Оплачкина. В толкании ядра у женщин лучше была Екатерина Бурмистрова. А в метании диска у женщин Виолетта Игнатьева. Один из клубов континентальной хоккейной лиги готов предложить контракт нападающему Евгению Кузнецову, но это предложение актуально только до 1 августа. Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла, начнутся сборы команды, сообщил Матч ТВ источник в одном из клубов КХЛ. Смешанное единоборство. Второй номер рейтинга UFC в легком весе Арман Сарукян, представляющий Россию и Армению, проведет свой следующий поединок 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе против Чарльза Оливейры. Об этом сообщает Red Fury MMA. На кону будет пояс BMF, которым сейчас владеет бразилец. Для бойцов это будет второй поединок после боя 13 апреля 2024 года, в котором раздельным решением победил Сарукян. Словенец Тим Фарчник будет единственным кандидатом на пост президента Международного союза биатлонистов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Действующий президент IBU Оле Далин уйдет в отставку, отработав максимально допустимый 3-4-летних срока в исполнительном совете IBU и 2-4-летних срока во главе Союза. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: Вечером 31 октября 1986 года неподалеку от швейцарского города Базель вспыхнул крупный пожар на складе компании «Сандоз». Охранник заметил возгорание около полуночи, и уже вскоре на место происшествия отправились 160 пожарных. К моменту прибытия огнеборцев здание склада было практически объято пламенем. Внутри хранилось около 1350 тонн сельскохозяйственных химикатов, включающих пестициды, гербициды и прочие опасные вещества. Чтобы остановить огонь, пожарные использовали тысячи литров воды и пены. Вода вступила в реакцию с горючими веществами, образуя высокотоксичные растворы, которые стекли в канализационную систему склада, а оттуда прямо в реку Рейн. Согласно подсчетам, от 10 до 30 тонн ядовитой смеси, которая содержала ртуть, фосфаты и другие особо вредные компоненты, оказалась в воде. Уже утром следующего дня вода в Рейне приобрела кроваво-красный оттенок. Анализ речной воды выявил присутствие не менее 200 килограммов ртути, а спустя несколько дней вдоль участка длиной около 200 километров обнаружили миллионы погибших водных обитателей. Позже выяснилось, что помимо веществ со склада, в воду попали дополнительные загрязнители, которых не было на территории Сандоза. Расследование показало, что за сутки до пожара на расположенном рядом заводе химической промышленности произошла утечка 400 литров гербицида атразина, следы которого завод попытался скрыть, переложив вину на Сандоз. Другие предприятия тоже воспользовались моментом и тайно сбросили собственные отходы в реку, что усугубило масштаб экологической катастрофы. Результатом стало превращение некогда живой реки в безжизненный водоем на долгие годы вперед. Кислотные дожди, вызванные испарениями токсинов, выпали на окрестности Базеля и север Франции. Токсичная вода достигла Северного моря, отравив подземные водные горизонты и нарушив работу десятков колодцев. Несмотря на значительный ущерб, руководство Сандоза избежало уголовной ответственности, равно как и остальные заводы-нарушители. Компания «Сандоз» добровольно выплатила компенсацию в размере 43 миллионов швейцарских франков на восстановление экологии региона. Только через десятилетия комплексных мероприятий ситуация начала улучшаться. Были построены новые системы очистки сточных вод, усилены ограничения на выброс отходов, проводились ежедневные анализы качества воды, реализованы проекты восстановления биоразнообразия. В начале 21 века рыба семейства лососевых вновь вернулась в Рейн.
0: Audio Stories.
2: Кипит людской водоворот, в нем жажда скорости живет, а мне и в дождь, и в гололед одно лишь нужно

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти, затем и мне на пост идти.

друзья, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ.

0: Маяк.
1: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
0: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
1: «Сила слова. Первооткрыватели».
0: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Воспитание души.
2: Искусство обладает совершенно чарующими свойствами, которые настолько важны, что без них не может быть сознания. Жизнь, например, не дает нам возможности вернуться назад и сказать, что этот проступок я переиграю. Жизнь все время отнимает у нас возможности. Человек начинает жизнь с огромным выбором путей, и постепенно этот выбор исчерпывает. Его возможности выбора уменьшаются, а раз уменьшаются возможности выбора, то уменьшается и информация. Чем дольше человек прожил, тем легче предсказывать, что с ним будет дальше. Искусство как бы позволяет вернуться в тот момент, когда выбор еще не сделан, и ставит нас в положении обладающего свободой выбора. Между прочим, поэтому искусство и обладает высочайшей нравственной силой.
1: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Качество какао-бобов определяется множеством условий, которые возникают как в период их выращивания и созревания, так и после уборки урожая. Один из ключевых моментов – стадия ферментации. В ходе этого естественного процесса местные бактерии и грибы начинают перерабатывать мякоть плодов. Они создают специфические химические компоненты, которые формируют уникальные характеристики вкуса и аромата будущего продукта. Проблема заключается в том, что сам процесс практически непредсказуем и неуправляем. Производители не имеют возможности регулировать деятельность микроорганизмов, что приводит к значительным различиям качества и вкусовых характеристик какао-бобов в зависимости от сезона, хозяйства и географического района. Помимо производства шоколада и напитка какао, плоды используются для изготовления масел, востребованных в пищевой, медицинской и косметической индустрии. Ученые международного уровня поставили перед собой задачу выяснить, возможно ли искусственное регулирование процессов ферментации в контролируемых лабораторных условиях. Создав специальную смесь конкретных бактериальных и грибковых культур, исследователям удалось точно воссоздать условия ферментации, характерные для природных условий. Это дало возможность получить высококачественный продукт с утонченным вкусом. Авторы подчеркнули значимость своего открытия для повышения стабильности и улучшения качества продукции в индустрии шоколада.
0: Audio Stories.

нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда прибудет с нами.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. В течение дня в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинской армии. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам противника в районах населенных пунктов Рыжовка, Уланова, Могрица, Сумской области, Сосновка, Большие проходы, Дементьевка и Рубежная Харьковской области. ВСУ потеряли около 300 боевиков, 3 бронемашины, 17 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта. Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня. За сутки уничтожено 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Почти 1000 иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, объявлено в международный розыск, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, в отношении 300 иностранных боевиков расследование завершено. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении свыше 1200 ВСУшников за преступления против мирного населения. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало «Сырье для новых вооружений». Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, способных самостоятельно создавать материалы не только для перспективного оружия, но и для модернизации уже существующих систем. «Россия остается открытой для переговоров по Украине», заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков сказал, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.
2: Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами. И надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог.
0: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, часть этих средств будет направлена на компенсацию затрат и сохранение рабочих мест.
3: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии 3 российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Ранее Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области более 3 миллиардов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования. Верхняя палата Конгресса США проголосовала против ограничений военных полномочий президента страны в иранском конфликте. Предложение предусматривало, что Трамп выведет вооруженные силы США из зоны боевых действий за исключением особых случаев. Глава американской администрации заявил, что в настоящее время изучает возможность проведения массированной атаки на Иран, причем удары будут масштабнее, чем прежде, сказал Трамп в интервью порталу Axios. С 24 по 26 июля в нескольких регионах России прогнозируется высокая пожарная опасность. Как сообщили в гидрометцентре, в зоне повышенного риска запад Мурманской области, Республика Коми, Волгоградская, Астраханская, Херсонская, Иркутская, Магаданская области, а также центр Красноярского края. В столичном регионе с пятницы начнется повышение температуры окружающего воздуха. По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова, без дождей в Москве не обойдется.
1: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
4: Погода.
0: В пятницу 24 июля в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 24 градуса, облачно. Сейчас в российской столице плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Новости читайте на сайте vesti.ru.

0: «Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Маяк. Наполним музыкой сердца, устроим праздники из будин своих мучителей, забудем вот сквер, пройдемся

светил полуночный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: Audio Stories.
1: Страсть к кофе возникла среди населения Османской империи в XVI веке. Первую кофейню открыли в Стамбуле, и после того, как горожане оценили вкус нового напитка, подобные заведения начали множиться повсеместно. Они превратились в своеобразные клубы для общения, где не предлагалась еда, но гости свободно вели беседы, независимо от своего социального статуса, уровня образования или богатства. За ароматной чашкой кофе завязывались дискуссии на самые разнообразные темы. И даже богатые горожане переместились сюда из собственных домов, предпочитая атмосферу общественных собраний. Доступ в кофейни был ограничен исключительно мужчинами. Женщинам посещать их было запрещено, а сами мужчины зачастую коротали здесь большую часть свободного времени, обмениваясь слухами, договариваясь о деловых сделках, либо обсуждая политические события. Среди постоянных клиентов выделялись янычары, которые активно участвовали в разговорах и дискуссиях на острые социальные и государственные проблемы, порой затрагивая личность самого султана. Особое значение имели заведения, отмеченные знаком военного подразделения, которые принадлежали самим янычарам. Хотя двери таких кофеен формально оставались открытыми для всех, основными посетителями становились представители этого элитного войска и сторонники агрессивных взглядов. Подобные заведения часто превращались в центры заговорщической активности, служили местом сбора для планирования мятежей и политических выступлений против официальной власти. Поскольку янычары составляли мощную военную силу, правительство внимательно следило за их деятельностью. Для контроля над ситуацией власти направляли тайных агентов, которые подслушивали и информировали полицию и самого султана. Однако полной ликвидации влияния янычаров достичь не удавалось, поскольку любые попытки закрыть кофейни оказывались неэффективными. Audio Stories.

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало век.

жду звонка, я жду звонка, а трубка спит и видит сны, ты молчишь.

0: Аудиосторис.
1: Развитие ксенотрансплантологии, которая включает пересадку органов животных человеку, продолжается многие десятилетия. Но главная цель пока не достигнута. Сердце и прочие важные органы, заимствованные у животных, не приживаются у людей. Несмотря на попытки изменения генома донорских организмов, врачи сталкиваются с трудностями при имплантации свиных сердца, почек и печени. Новый этап исследований прошел в Китае, где была проведена первая в истории успешная трансплантация свиных легких. Их пересадили 39-летнему мужчине, который умер от кровоизлияния в мозг. Орган, который пересадили, подвергся 6 различным генным изменениям. Были устранены 3 гена, которые снижают риск иммунизации, и введены 3 человеческих гена, которые защищают ткань от отторжения. Хирургическое вмешательство состоялось в мае 2025 года. Первоначально процедура прошла успешно. В течение первых 3 суток не было зафиксировано симптомов отторжения либо инфекций. Однако на 4-е сутки появились признаки отечности легкого и повреждений тканей, которые возникли из-за временного прекращения кислородоснабжения во время операции. На 6-е сутки возникли проблемы, обусловленные воздействием антител пациента на имплантированный орган. К 9-му дню активность негативных реакций снизилась, но дальнейшие наблюдения оказались невозможны из-за решения семьи пациента остановить эксперимент. Легкие представляют собой наиболее сложный объект для пересадки из-за высокого числа кровеносных сосудов. Это увеличивает вероятность атаки иммунной системы и возникновения тромботических осложнений. Эксперты считают, что такая технология необходима для тех больных, кто не может ждать подходящего человеческого донора.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Группа американских исследователей провела масштабное научное изыскание среди более чем 6 тысяч добровольцев. Участникам проводили анализы крови и задавали вопросы относительно частоты приступов дневной сонливости. Затем команда ученых детально изучила почти 1000 метаболитов, выделенных из образцов крови участников. Метаболиты – это молекулы, которые присутствуют в кровотоке и участвуют в процессах обмена веществ. Среди множества исследованных молекул специалистам удалось выявить 7 ключевых соединений, которые прямо влияют на ощущение бодрости днем. Эти соединения выступают своеобразными биологическими индикаторами утомляемости, некоторые из которых зависят от рациона питания. Например, жирные кислоты омега-6 обладают природным тонизирующим действием. Их источник – орехи, семена, зерновые культуры, жирная рыба и морские растения. А вещество тирамин оказывает противоположный эффект, вызывая повышенную сонливость. Тирамин содержится в зрелых сырах, копченостях, ферментированных продуктах, переспелых плодах овощей и фруктов. Особенно заметна связь между высоким уровнем тирамина и усталостью именно у мужчин. Полученные результаты вносят вклад в создание персонализированного подхода к лечению синдрома хронической усталости. Индивидуально подобранные рекомендации по коррекции образа жизни и пищевого поведения позволят эффективно бороться с постоянной утомляемостью.
0: Audio Stories.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Аудиосторис.
1: Синайский кодекс – это самая древняя сохранившаяся рукопись священного писания на греческом языке, датируемая 4 веком нашей эры. Она была найдена немецким ученым Константином фон Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синайском полуострове в середине 19 столетия. Согласно воспоминаниям ученого, случайно спасенные от уничтожения страницы готовились монахами монастыря для утилизации. Позже выяснилось, что большая часть рукописи все еще хранилась в монастырских архивах. Только в 1859 году, получив статус официального представителя российского императора Александра II, Тишендорф смог заполучить полную версию документа. Монастырские власти приняли решение подарить кодекс российскому царю, защитнику православной веры, после длительных обсуждений. Царь выплатил монахам значительную сумму – 9 тысяч рублей золотом. Кодекс стал гордостью императорской публичной библиотеки в Петербурге, пока революция 1917 года не поставила его судьбу под угрозу. Уже в 1920-х годах возникли разногласия относительно правомерности передачи рукописи русским властям. Константинопольский патриархат выдвинул обвинение в мошенничестве, утверждая, что монахи были введены в заблуждение. Историки подготовили обширную докладную записку, доказывая законность сделки. Тем не менее, советская власть решила избавиться от кодекса. Страна переживала эпоху форсированной индустриализации, остро нуждалась в иностранной валюте для покупки западного технологического оборудования. Атеистическое государство видело в древней книге лишь товар, который мог принести доход государству. В конце концов, переговоры привели к решению продать кодекс Британскому музею. Покупатель проявлял значительный интерес, предлагая колоссальные деньги – 100 тысяч фунтов стерлингов. Для приобретения уникального артефакта британцы организовали народную кампанию сбора средств среди населения. Операция по вывозу состоялась зимой 1933 года. Рукопись покинула Ленинград тайно. Так груз избежал обыска таможней. Эта сделка вызвала негодование среди монашества монастыря святой Екатерины, которые пытались возвратить утраченное сокровище, однако усилия оказались тщетными. Сегодня храмовая община владеет лишь фрагментами, которые были найдены позднее в стенах здания, а также отдельными листами, оказавшимися случайно в фондах современной Российской национальной библиотеки.
0: Аудиосторис.

0: 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон@радиомаяк.ру.
1: Я ему говорю: не ходи ты за мной, не ходи ты.

Говорю, что стоишь под окном, от кого бережешь этот каменный дом? А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет.

0: Audio Stories.
1: 9 ноября 1970 года на побережье рядом с городом Флоренс в США был выброшен труп кашалота длиной около 14 метров и массой 8 тонн. Животное погибло несколькими днями раньше, и гниющая плоть издавала ужасный запах. Обычно применяемые способы утилизации, закапывание, расчленение или сожжение оказались неприемлемы. Зарывание столь массивного тела в песок представляло опасность повторного вымывания волнами. Разрезка потребовала бы значительных ресурсов, и чиновники остановились на самом простом варианте решения проблемы. При поддержке военных консультантов ВМС США и специалистов-взрывников было решено взорвать тушу кита динамитом, рассчитывая, что крупные фрагменты будут растащены птицами-падальщиками. 12 ноября местные жители, журналисты и представители общественности собрались посмотреть на зрелище. Подводные заряды установили с подветренной стороны животного, надеясь, что ветром остатки отнесет подальше в море. После детонации произошел взрыв, последствия которого вышли далеко за рамки ожиданий. Облако из песка, жира и частей тела взлетело вверх на высоту около 30 метров. Фрагменты кита упали на землю на расстоянии до 500 метров вокруг, засыпая собой территорию пляжа, автостоянки, машины и строения. Особенно драматичным стал случай с автомобилем марки «Oldsmobile». Местный житель купил его недавно по акции под названием «Огромная скидка размером с кита». Большой кусок туши пробил крышу этого автомобиля. Птицы, которым предназначалось съесть остатки туши, не прилетели. Вероятно, звук взрыва отпугнул их. Большинство останков остались лежать на берегу, и сотрудникам пришлось самим заняться ручной сборкой и утилизацией. Хотя серьезных травм никто не получил, неприятные ощущения от случившегося оставались длительное время. Сегодня подобные случаи предпочитают решать иначе. Туши погибших морских животных либо оставляют разлагаться естественным путем, либо аккуратно хоронят. Audio Stories.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
1: Хочу все знать о жизни на Земле.
2: Гордость, пафос — это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое — это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
1: «Биология» — подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой.

0: Audio Stories.
1: Аура селенит – это минерал, который состоит из золота и селена. Ранее его возможно было только синтезировать искусственно в лаборатории. Долгое время поиски природного аналога оставались тщетными. Дело в низкой химической активности золота, которая крайне редко вступает в реакции. Впервые природные образцы ауры селенида были обнаружены на Камчатском месторождении, которое расположено на глубине всего около километра ниже земной поверхности. Исследовательская группа обработала около 20 килограммов породы традиционным способом, применяя дробление, просеивание и промывание водой. Анализ полученного материала позволил увидеть мельчайшие частицы нового минерала, внешне похожие на грифель карандаша. Минерал оказался неизвестным науке и отсутствовал в международной минералогической базе данных. Чтобы подтвердить открытие, ученым потребовалось изготовить синтетический аналог и провести сравнительные тесты. Новый минерал получил имя молитойвоемит в честь места обнаружения. Вслед за ним были официально утверждены еще три новых элемента, включая толстыхит, названный в честь докторской степени российского ученого-геолога Надежды Толстых. Последующие изучения привели к открытию еще двух минералов – гачингита и ауроселенида. Эти минеральные образования возникают в верхних горизонтах Земли, куда попадают растворы из глубинных очагов магмы. Поднимаясь вверх, раствор кипит, выпуская частицы металлов, в частности золота и серебра, которые осаждаются чаще всего в виде прожилок внутри кварца. Обнаруженные на Камчатке минералы сформировались в сильно кислом растворе. Ключевую роль сыграло присутствие кислорода, который обеспечил протекание окислительных процессов.
0: Audio Stories.

расстояния, на любой дороге в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области поражены объекты, задействованные в разгрузке и хранении горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Минобороны охарактеризовала удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры ВСУ. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад противника в районах населенных пунктов Славянск, Белинка, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск, Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли около 200 боевиков, 4 бронемашины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер. За сутки ликвидировано 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня. Армия России поразила цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта Украины. Попавшим в российский плен наемникам не хватает смелости признаться в участии в боевых действиях на стороне Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В качестве оправдания говорят, что они занимались тыловыми вопросами. По данным Бастрыкина, почти 1000 иностранных наемников, воевавших в составе ВСУ, объявлено в международный розыск. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало сырье для новых вооружений.
2: Как известно, Россия одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники. Как всегда бывает, в такой большой работе много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства.
1: В Кремле рассчитывают, что американские переговорщики смогут приехать в Москву и продолжить очное общение по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков также отметил неизменность позиции России в вопросе нераспространения ядерного оружия.
3: Вы знаете, наша позиция в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом. На мирную атомную энергию. И это право должно быть и у Ирана, это право должно быть и у Саудовской Аравии, и у других государств.
1: В Вашингтоне заявили о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке мирной ядерной программы королевства. Правительство вводит новый грант для молочных ферм. Кроме того, как сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании Кабмина, корректируются нормы селекции в области племенного животноводства и некоторые другие положения государственной программы развития сельского хозяйства.
4: Чтобы помочь малым хозяйствам, вводим новый грант на реализацию проектов акселерации молочной фермы в размере до 265 миллионов рублей. Соответственно, средства эти позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику, оборудование, ну и решить вопрос с кормовой базой. Особые условия будут предоставлены и аграриям приграничных регионов. Они смогут получить государственную поддержку на производство молока, ну и, конечно, таким образом снизить собственные издержки.
1: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Кубани. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры в Азовском и Черном морях, столкнулись с серьезными угрозами безопасности. 21-й ЕСовский пакет санкций не включает запрет на доставку российского сжиженного газа европейскими танкерами в страны, не входящие в ЕС. И в Евросоюзе при этом согласились расширить существующие запреты на экспорт, они коснутся предметов и технологий, которые используются в российском ВПК. Ограничения также коснулись финансового и банковского секторов. Санкции введены против Дом.РФ, МТС-банка, Точка-банка, Яндекс.Банка и Озон-банка. Трамп признал, что Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США. Американский лидер в ходе выступления в Вашингтоне отверг утверждение СМИ о том, что Тегеран сейчас находится в более сильной позиции, чем 4 месяца назад. Трамп проведет в ближайшие часы новое совещание по военной операции против Ирана. Глава американской администрации изучает возможность проведения новой массированной атаки на Исламскую Республику. Слабая магнитная буря началась на Земле в четверг. Она стала второй за июль, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, явление может сохраняться до середины пятницы по московскому времени. Новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: 24 июля в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22, в Москве 24 градуса, облачно. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

0: Audio Stories.
1: Угарный газ – это опасный загрязнитель воздуха, который не виден глазу и не имеет запаха, но способен нанести значительный ущерб организму. Возникая при пожарах или неисправностях газовых приборов, он быстро вызывает интоксикацию. Молекула газа присоединяется к гемоглобину крови примерно в 200-400 раз активнее кислорода, вытесняет его и препятствует поступлению к мозгу и другим органам. Лечение основано на интенсивной подаче чистого кислорода пациенту. Однако даже выжившие пациенты нередко страдают длительными нарушениями функций мозга или сердечно-сосудистой системы. Специалисты медицинской школы Университета Мэриленда разработали новую методику борьбы с последствиями отравления угарным газом. Их идея заключалась в модификации белка, который действует как молекулярный абсорбент. Этот модифицированный белок активно захватывает молекулы угарного газа, при этом оставаясь нечувствительным к кислороду и оксиду азота, который регулирует артериальное давление. Экспериментальная терапия продемонстрировала способность очищать кровь от угарного газа буквально за считанные минуты.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Ученые выяснили, что патогенные бактерии прицельно ищут определенные полезные вещества, которые содержатся в плазме крови, и используют их в пищу. Такое поведение называется бактериальным вампиризмом. Стремясь добыть нужные микроэлементы, болезнетворные организмы способны проникнуть в кровеносную систему человека и вызывать заражение. Эксперименты показали, что некоторые особо опасные виды бактерий, которые поражают кровь, реагируют на наличие особого химического компонента – аминокислоты серин. Она служит строительным материалом для белков, поддерживает иммунитет, улучшает память и когнитивные способности, участвует в липидном обмене, производстве иммуноглобулинов и выработке антител. Выяснилось, что сразу три типа бактерий – сальмонеллы, кишечной палочки и цитробактер кассери – стремятся заполучить сыворотку крови человека. Эти микроорганизмы являются главной причиной гибели пациентов с хроническими воспалениями кишечника, которым подвержен примерно 1% жителей Земли. Часто у таких больных происходит внутреннее кровотечение, которое открывает доступ бактериям в кровоток и приводит к инфицированию.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, нормы у которых изменились, причем в лучшую сторону, в пользу народа, так сказать. Речь идет о словах, в которых ударение ставили неверно, если не все, то уж точно подавляющее большинство. При этом искренне считали, что говорят правильно. И наоборот, нормативные варианты, зафиксированные в словарях, воспринимали как ошибочные. И вот первый пример от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
2: Посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются.
1: Догматов, догмат. Такое ударение в этом слове стало нормативным совсем недавно. А раньше нужно было говорить догмат, догматов. Сейчас узаконена двойная норма. Так что тем, кто всегда говорил догмат, можно не переучиваться. Догмат и догмат – оба варианта правильные. Далее мы переходим к наречию и слушаем, что сказал все тот же гость Марат Сафаров.
3: Это действительно... Ну, требовал не только знания своей профессии, но и вот именно что вот этих вот нюансов, которыми они, в общем-то, мастерски обладали, конечно.
1: Мастерски. Такое ударение стало нормативным всего лишь год назад. А раньше правильным вариантом считалось только мастерски. Сейчас мастерские и мастерские, оба варианта стали литературными. Ну и мы переходим к глаголам вместе с Диной Кернарской, гостьей программы «Хорошо темперированный эфир».
4: Да, исчерпали. Разделались, да. Но никогда нельзя исчерпать. Мы же просто приводим какие-то, ну, наиболее характерные примеры.
1: Исчерпать, правильно. Это слово прошло долгий путь и поменяло ударение. Раньше нормативным был вариант исчерпать. Только он один, никаких вариантов. Потом появилась двойная норма. Исчерпать и исчерпать. Но по последним сведениям, нормативным считается только вариант исчерпать. Те, кто говорит иначе, пора переучиваться на исчерпать. Переучились? Отлично. И мы переходим к следующему глаголу вместе с ведущим Александром Пушным.
5: До сих пор, вот, Елена Владимировна, спасибо вам за эфир, до сих пор многие балуются зеркалами, особенно всякие, значит, участники.
6: Смысл-то в чем? Чтобы ребенок не баловался, да? Чтобы он не кривлял вот эти свои рожи.
1: Баловался, балуются. Сейчас это уже норма. Но раньше были допустимы только варианты баловался, балуются. В самом современном словаре, рекомендованном Министерством просвещения, принята двойная норма – баловаться и баловаться. И, кстати, Александр употребил еще одно интересное слово – кривлял. Дело в том, что оно без возвратной части «ся» не употребляется, но ведущий употребил, и получилось неплохо. Раньше я уже сталкивалась с подобной словообразовательной схемой. Сейчас довольно модным стало слово «улыбать». Говорят так – «ты меня улыбнул» или «меня улыбнул этот мем». А вот теперь и еще один новый глагол получили – «кривлять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в Messenger Макс. Там у меня есть канал. Заходите, не пожалеете. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Аудиосторис.
1: Бирманский тигровый питон относится к числу крупнейших видов змей на Земле. В 70-е годы 20-го столетия этих обитателей Южной Азии начали ввозить в Соединенные Штаты Америки, где они пользовались популярностью среди любителей экзотических домашних питомцев. Однако содержать такую огромную рептилию, длина тела которой может превышать 4 метра, а масса равняться массе взрослого человека, довольно сложно. Многие владельцы предпочли выпустить своих питомцев на свободу во Флориде, где благоприятный климат обеспечивал комфортные условия обитания. Вскоре популяция питонов резко возросла, а сами пресмыкающиеся принялись истреблять местных животных, включая мелких грызунов, приматов, небольших оленей и даже аллигаторов. Катастрофическим событием стало разрушение центра размножения питонов в 1992 году ураганом Эндрю, после которого на волю вырвались сотни особей. Сегодня эти инвазивные животные превратились в настоящую угрозу экосистеме штата Флорида. Для контроля численности власти организовали кампанию по массовому отстрелу питонов. Периодически проводятся соревнования по охоте на них. Совсем недавно Университет Флориды предложил оригинальное техническое решение – разработка роботов-кроликов, оснащенных солнечными батареями и способных воспроизводить движение и тепло живых болотных зайцев, служащих кормом для питонов. Роботы оснащены сенсорами и системами навигации, фиксирующими координаты питона в момент нападения. Такая стратегия позволяет оперативно локализовать и поймать опасных рептилий.
0: Аудио сторис.

доброй ночи. Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Недавно в Соединенных Штатах Америки был зарегистрирован уникальный случай рождения ребенка из эмбриона, который оставался замороженным более 30 лет. История началась в 1994 году, когда американка Линда Арчард обратилась к процедуре экстракорпорального оплодотворения после бесплодия длиной в 6 лет. Из материалов супругов было создано 4 эмбриона, один из которых был успешно подсажен женщине, в результате чего родилась здоровая девочка. Линда мечтала иметь еще детей, но супруг выступал против продолжения попыток. Невзирая на развод, Линда продолжала хранить эмбрионы в криобанке, несмотря на растущие расходы. Спустя годы, столкнувшись с наступлением климакса, женщина начала искать семью, которой могли бы понадобиться ее эмбрионы. Процедура заморозки эмбрионов в середине 90-х годов 20 века проводилась методом постепенного охлаждения, что могло приводить к формированию ледяных кристаллов, потенциально вредных для плода. Поэтому медицинские учреждения зачастую отказывались от принятия столь старых зародышей. Тем не менее, Линда встретила семейную пару Пирсов, которые мечтали стать родителями после 7-летних неудачных попыток зачатия. 2 оставшихся жизнеспособных эмбриона были перенесены в матку Линдси Пирс. Одна из клеток благополучно преобразовалась в плод. Ребенок по имени Тадеус Дэниел Пирс появился на свет, став живым свидетельством рекордного срока консервации эмбриона. Аудио сторис.

человеком, стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно

0: опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
3: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. Маяк.
4: Я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры,

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Audio Stories.
1: Гиперметропия или дальнозоркость. Проблемы со зрением, при которой человек плохо видит вблизи. Традиционно коррекция дальнозоркости осуществляется посредством специальных очков или контактных линз с бифокальной оптикой. Американские офтальмологи представили Каплевиз. Это экспериментальный препарат, который дает возможность нехирургической коррекции зрения. Действующее вещество препарата ВИЗ – ациклидин, механизм воздействия которого основан на сокращении диаметра зрачка и изменении формы хрусталика. Благодаря уменьшению размера зрачка увеличивается глубина фокуса, что обеспечивает большую площадь четкого восприятия изображения. Так, острота ближнего зрения повышается без необходимости постоянного ношения очков. Стоит отметить, что ВИЗ – не первое средство подобного назначения. Ранее, в 2021 году, американские регуляторы разрешили использование капель VET, которые также вызывали сокращение зрачка, но сопровождались рядом неприятных побочных эффектов. Отличительная особенность ВИЗ состоит в отсутствии дискомфорта при применении и сохранении эффекта до 10 часов подряд. Препарат прошел завершающую стадию клинических испытаний и ожидает официального утверждения компетентных организаций.
0: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российским высокоточным оружием воздушного базирования поражен порт Южный в Одесской области. Под удар попали объекты, задействованные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. По данным Минобороны, топливо предназначалось для обеспечения подразделений ВСУ. Министерство охарактеризовало удар как часть кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры ВСУ. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам и полкам ВСУ в районах населенных пунктов Волчанская, Гавриловка, Днепропетровской области, Зорница, Любицкая, Никольская и Общая Запорожской области. Противник потерял свыше 300 боевиков, 6 бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Российские военные рассказали детали освобождения Благодатного в Запорожской области. Противник успел выстроить эшелонированную оборону и поднял в воздух десятки дронов.
2: Мы прошли через уже нами занятые пункты вольные, подготовились, сделали маленькую разведку. В принципе, вычислили, где находится наш противник, и несколькими группами в обхват начали обходить населенный пункт.
3: Пивишек они не жалеют, летят по несколько штук на каждого солдата. Стараемся противодействовать всеми силами, уклоняться, бегать по лесополкам, прятаться.
4: Если в подвале они находились внутри, делали траншею, заходящую, допустим, в дом, чтобы при штурме перебежать в дом внезапно.
0: Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня. За сутки уничтожено 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер. Армия России за сутки поразила цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало «Сырье для новых вооружений». Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, способных самостоятельно создавать материалы не только для перспективного оружия, но и для модернизации уже существующих систем. Россия фиксирует положительную динамику на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков призвал ориентироваться на позицию МИДа в вопросе украинского урегулирования.
5: Здесь в первую очередь нужно следить за комментариями нашего Министерства иностранных дел. И хочу вам напомнить, что Министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Это действительно так. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику.
0: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились в Маниле. Лавров подтвердил готовность России к политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Правительство России выделяет почти более 3 миллиардов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение энергетического оборудования. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
6: Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом, водой. В полном объеме работали и поликлиники, и образовательные учреждения, объекты торговли, питания, промышленные предприятия, ну и, конечно, общественный транспорт. Нужны четкие профессиональные действия и по обслуживанию коммунальных, инженерных и энергетических систем. Сегодня выделим почти 3 миллиарда 300 миллионов рублей Белгородской области на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования, включая и подстанции, и трансформаторы.
0: Власти также поддержат рыбопромышленные компании Крыма и Кубани. Глава правительства отметил, что многие предприниматели, занятые развитием рыбного промысла и аквакультуры в Азовском и Черном морях, столкнулись с серьезными угрозами безопасности. Танкер «Деливер», задержанный французскими властями, спустя почти месяц покинул район порта Марселя и продолжил движение в Средиземном море. Судно, напомню, следовало из России в Камерун. Газета «Монд» со ссылкой на прокуратуру писала, что суд оштрафовал компанию владельца танкера за непредоставление документов, подтверждающих национальную принадлежность судна. Посольство России во Франции назвало действия Парижа очередным фактом пиратства. Трамп проведет новое совещание по военной операции против Ирана в ближайшее время. На мероприятии в агентстве по охране окружающей среды президент сказал, что дела у США в Иране обстоят очень хорошо, но признал, что у Тегерана все еще есть военный потенциал. Глава американской администрации изучает возможность проведения новой массированной атаки на Исламскую республику. Молния ударила в ракету во время старта в Китае. Ракетоноситель Чэньчжэн-3В не получила повреждений, и миссия по выводу спутника Тяньлань прошла успешно. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 24 градуса тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Носок, в котором легендарный Майкл Джексон выходил на сцену во время европейского тура History World Tour в 1997 году, ушел с аукциона во Франции за 6000 евро. Предмет, декорированный стразами и пайетками, первоначально выставлялся на торги за 2500 евро. Носок привлекает коллекционеров. Согласно истории, в этом носке Майкл Джексон исполнил хиты «Beat It» и «Billie Jean» и знаменитый танцевальный трюк «Лунная походка». Именно тогда, выступая в Ницце на стадионе «Шарлерман», певец потерял свой фирменный аксессуар. История находки тоже интригует. Техники сцены обнаружили брошенный на полу театра сверкающий носок спустя некоторое время после завершения выступления. До настоящего времени владелец держал уникальный экспонат, аккуратно оформленный в раме, ожидая достойного покупателя. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Фонтаны стали визитной карточкой Пятигорска, погруженного в зелень парков и садов. Невозможно представить современный город без сверкающих водных струй, которые украшают его улицы и площади. Но долгие годы ситуация складывалась иначе. Несмотря на богатство региона минеральными источниками, город испытывал дефицит питьевой воды. Качество воды из реки Подкумок оставляло желать лучшего, поэтому чистую питьевую воду доставляли специально оборудованными водовозами. Лишь в 1884 году вблизи горы Юца открыли пресноводный источник, который с 1890 года обеспечивал город необходимым объемом свежей воды. Тогда же появились первые городские фонтаны. Они украшали курорт, освежали воздух летними днями и служили резервом воды на случай пожаров. Самым знаменитым из первых фонтанов стал расположенный в городском сквере «Великан». Его струя достигала высоты 10 метров. Рядом с ним обустроили специальную зону отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Позднее одна мощная струя уступила место множеству тонких потоков, которые разносили влагу в разные стороны. Фонтан прекратил работу в 1910 году из-за засорения трубопроводов. Летом 1912 года, после капитальных ремонтных работ, «Великан» преобразился. Превратился в живописный архитектурный ансамбль, выполненный местными мастерами. На месте простого сооружения возникла композиция в форме волшебной горы с пещерами, которые охраняют 8 фигур гномов. Образ 8 гномов выглядел столь оригинально и загадочно, что сразу завоевал популярность среди горожан и гостей города. Облик фонтана сохранился до наших дней, а вечером современные декоративные светильники придают ему особое магическое сияние.
0: Audio Stories.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Chocolat.
1: Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.

0: Аудиосторис.
1: «Лестница выживших» или «Лестница Би» сыграла решающую роль в трагедии 11 сентября 2001 года. Она находилась в северной башне Всемирного торгового центра. Лестница – единственная наземная конструкция, которая сохранилась после катастрофы и служила выходом наружу для большого числа людей. Полицейские, пожарные и обычные люди пробирались по этой тесной бетонной лестнице, преодолевая панику и разрушения. После атак она была бережно сохранена как знак героизма и стойкости. Стальной каркас и бетон помогли людям пережить катастрофу, но именно воспоминания и рассказы, связанные с этими местами, сохраняют память о страшных событиях той эпохи. Сегодня она представлена в Национальном музее и мемориале 11 сентября в Нью-Йорке.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Существуют мифы, согласно которым уховертки якобы заползают в человеческое ухо, прокусывают барабанную перепонку и там откладывают яйца. Уховертки вырастают до 15 миллиметров. У них длинные клешни на брюшке, которые создают не очень приятное впечатление. Однако на самом деле уховертки питаются мелкими насекомыми и растительностью, а острые щипчики служат исключительно для обороны, захвата жертвы и исполнения брачных церемоний. При ближайшем рассмотрении выясняется, что эти существа вполне себе симпатичны. Например, самки ряда видов проявляют исключительную материнскую заботу, что среди насекомых встречается крайне редко. Осенью оплодотворенные самки роют норы, проводят зиму и весной производят потомство, никак не затрагивая уши человека. Яйцеклетка становится предметом постоянного ухода самки на протяжении нескольких месяцев. Мать перемещает яйца из одной камеры в другую, обеспечивая наилучшие условия среды обитания, защищает яйца от паразитов и проводит около 80% времени непосредственно рядом с яйцами. Позже, когда вылупляются молодые нимфы, самка занимается их вскармливанием, ловит мелких животных или кормит детей полупереваренными порциями пищи. Такая родительская активность длится несколько недель вплоть до 3 линек молодняка, пока они не достигнут зрелости.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Американец Сильвестер Ропер – талантливый инженер и изобретатель XIX века. В 1863 году он сконструировал одну из первых моделей автомобиля – паровую повозку, известную как карета Ропера. Помимо этого, он разработал оригинальное оружие – дробовик с барабанным механизмом подачи патронов и уникальное ружье с дульным сужением, которое предназначено для повышения точности стрельбы дробью. Жизнь этого выдающегося новатора закончилась трагически в 1896 году. Стремясь подтвердить превосходство машин над физической силой человека, Ропер построил паровой велосипед, фактически первый прототип мотоцикла. Чтобы продемонстрировать преимущество своего детища перед обычными велосипедистами, он организовал публичные соревнования возле Гарвардского моста в Кембридже в США. Во время гонок ему удалось развить рекордную скорость около 64 км в час, всего за 2 минуты 14 секунд. Однако человеческий организм оказался не готов к таким скоростям. Сердце инженера не выдержало нагрузки, и Ропер погиб в результате потери управления своим транспортным средством. Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Миновав сувенирное буйство, я нашел, наконец, обувную лавчонку, где хозяин вместе с женой, братом, тещей и четырьмя детьми доказал, что мне следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, каких расхаживал по Капри римский император Тиберий. Ничто так не влияет на самочувствие человека, как обувь. Она определяет его отношение с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее. Я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза. И туристы тоже стали симпатичными. Возвращались мы на старинном пароходике. Два итальянских старичка пели неаполитанские песни. Все выглядело, как в нехитрых рекламных фильмах. Ярко-голубое небо, как они добиваются такого цвета. Райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды. А вот нарисовать такое не поверят. Расстояние счищало излишнюю красивость. Оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбачьи шхуны, солнце, белая пена прибоя да некоторая грусть. Легкая. В самый раз. И я почему-то подумал, хорошо, что Ленин видел это. Хорошо, что в нелегкой, суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри. Такое же небо, такой же пароходик, теплый йодистый воздух.
0: Даниил Гранин. Неожиданное утро.

0: Audio Stories.
1: Узкоротые змеи – одни из самых миниатюрных змей планеты. Внешне их легко спутать с простыми земляными червями. Взрослые особи достигают длины максимум 30 сантиметров, а самый мелкий вид едва дотягивает до 10 сантиметров. Цвет тела преимущественно коричневый. Черные точки глаза почти неразличимы, но зрение у них все же присутствует, хотя и плохое. Змеи не ядовиты. Образуют свое жилище в мягкой почве и подстилке листьев. Питаются небольшими мягкими насекомыми и их личинками. Подобно дождевым червям, они поднимаются на поверхность почвы в период дождя из-за избытка влаги. Реже их можно встретить и на ветках деревьев. Особый интерес вызывает их взаимоотношения с североамериканскими совками. Совки приносят змей в гнездо живыми и невредимыми. Попавшие туда змеи остаются неподвижными, не пытаясь выбраться, даже если такая возможность имеется. Вместо бегства они устраиваются в нижних слоях гнезда, подальше от внимания и клюва птенцов, регулярно поедая появляющихся мух и личинок, которые развиваются на остатках принесенной пищи. Так змеи очищают гнездо от паразитов, снижая риск заражения птенцов личинками и повышая вероятность их здорового роста.
0: Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают уничтожать портовую инфраструктуру Украины, задействованную в интересах ВСУ. В течение дня в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южный поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, предназначенных для украинской армии. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 6 бригадам противника в районах населенных пунктов Рыжовка, Уланово, Могрица, Сумской области, Сосновка, Большие Проходы, Дементьевка, Рубежная, Харьковской области. ВСУ потеряли около 300 боевиков, 3 боевые бронемашины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили цеха производства и места хранения БПЛА большой дальности, объекты ТЭК и транспорта. Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня. За сутки уничтожено 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Новый главком ВСУ Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел в России, в том числе о терроризме и геноциде русскоязычного населения, сообщил источник RT в правоохранительных органах. Драпатый объявлен МВД России в розыск. В 2017 и 2019 годах он командовал подразделениями, которые обстреляли ЛНР и ДНР более 70 раз, в результате чего погибли и были ранены 154 человека. Владимир Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности. Его темой стало сырье для новых вооружений. Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран, способных самостоятельно создавать материалы не только для перспективного оружия, но и для модернизации уже существующих систем. «Россия остается открытой для переговоров по Украине», – заявил пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков сказал, что контакты по украинскому урегулированию идут, но говорить об ускорении этого процесса сейчас не приходится.
2: «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится. Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог».
0: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио ранее встретились в Маниле. Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому разрешению украинского кризиса, а также указал на недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружением. Республика Крым, Севастополь и Краснодарский край получат субсидии для поддержки предпринимателей, которые занимаются добычей, разведением и переработкой рыбы и морепродуктов, сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, часть этих средств будет направлена на компенсацию затрат и сохранение рабочих мест.
3: Вылов рыбы и ее разведение в тех местах связано с серьезными рисками. Чтобы помочь организациям сберечь рабочие места, направим субсидии 3 российским субъектам. Средства получат Крым, Севастополь и Краснодарский край, что позволит помочь возместить часть затрат на операционные расходы для более чем 30 организаций. Рассчитываем, что такой подход даст возможность повысить их устойчивость. Правительство продолжит поддерживать предпринимателей, которые занимаются, соответственно, добычей водных ресурсов и их разведением и переработкой.
0: Михаил Мишустин сообщил о выделении Белгородской области более 3 миллиардов рублей на компенсацию затрат на приобретение необходимого специализированного оборудования. Верхняя палата Конгресса США проголосовала против ограничений военных полномочий президента в иранском конфликте. Предложение предусматривало, что Трамп выведет вооруженные силы США из зоны боевых действий за исключением особых случаев. Глава американской администрации заявил, что в настоящее время изучает возможность проведения массированной атаки на Иран, причем удары будут масштабнее, чем прежде, сказал Трамп в интервью порталу Axios. С 24 по 26 июля в нескольких регионах России прогнозируется высокая пожарная опасность. Как сообщили в гидрометцентре, в зоне повышенного риска Мурманская область, Республика Коми, Волгоградская, Астраханская, Херсонская, Иркутская, Магаданская области, а также центр Красноярского края. В столичном регионе с пятницы начнется повышение температуры окружающего воздуха. По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Вадима Заводченкова, без дождей в Москве не обойдется.
1: В Москве интенсивность осадков ожидается небольшой. В такой ситуации солнце, выглядывающее в разрывах туч, сможет прогревать воздух в столице до плюс 23-26, и лишь в понедельник будет немного прохладнее. По предварительным прогнозам, такая неустойчивая с ливнями и грозами погода задержится в центре России вплоть до конца июля.
0: Погода. В пятницу днем в Санкт-Петербурге небольшой дождь, плюс 22. В Москве 24 градуса, облачная погода без существенных осадков. Сейчас в столице плюс 14, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.
4: Маяк.

0: земля моя, и праздновать с тобой.
1: Аудиосторис.
2: Японская писательница Мари Кондо известна своими рекомендациями по поддержанию порядка дома. Она предлагает читателям задуматься, доставляет ли удовольствие владение конкретной вещью, и, если нет, смело от нее избавляться. Теперь у Кондо появился своеобразный конкурент в лице блогера Аманды Джонсон, которая специализируется на тематическом контенте про уборку. Она рекомендует своим подписчикам оригинальный подход к решению вопроса. Ее метод заключается в следующем. Если вы сомневаетесь, стоит ли расстаться с какой-нибудь вещью, представьте ситуацию, когда она окажется сильно загрязнена продуктами жизнедеятельности. Затем подумайте, будете ли вы готовы потратить усилия на очистку предмета. Если желание устранить загрязнение отсутствует, значит, эта вещь не важна, и лучше ее утилизировать. Этой практикой пользуются люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, которые испытывают трудности с концентрацией и оценкой нужности предметов. Применив этот подход, блогер освободилась от давно неиспользуемых вещей – старой одежды, игрушек, декоративных элементов для праздников и прочего. Аманда отметила эффективность метода, который позволил ей преодолеть эмоциональную привязанность к старым вещам и сконцентрироваться на действительно важных аспектах быта.
1: Аудиосторис.
3: В спящем городе ветер кружится, свет в окошках давно погас. Побеседуй со мной по-дружески, дай мне руку десятую.

0: наша юность, десятый класс.
1: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Карл Эмиль Петерсон, шведский моряк, который жил в конце 19 века. Он направлялся в Австралию на торговом корабле, когда судно попало в бурю неподалеку от архипелага Бисмарка. Проснувшись утром, Петерсон обнаружил себя на побережье острова Табар. Остров был населен воинственным народом людоедов. Местные жители вскоре обнаружили моряка, связали его и доставили в деревню, искренне радуясь удачному улову. Однако судьба улыбнулась шведскому мореплавателю благодаря его внешности. Ярко-голубые глаза Петерсона привлекли внимание местных жителей, так как раньше аборигены не видели ничего подобного. Глава племени принял решение сохранить шведу жизнь, пленившись необычным цветом глаз. Со временем Карл сумел завоевать доверие вождя, помогая племенным жителям осваивать сельское хозяйство и садоводство. К тому же Петерсон успешно налаживал торговые отношения с соседствующими племенами. Вскоре лидер коренного населения отдал замуж за Карла собственную дочь. После смерти вождя в 1908 году власть перешла к самому Карлу. Новый глава запретил практику каннибализма и приложил много усилий по развитию племени. Со временем местное население стало обретать признаки цивилизации. В 1922 году Карл ненадолго посетил родную Швецию. Спустя год, передав должность вождя своему первенцу, Карл окончательно оставил остров.
0: Аудио сторис.

снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета,

0: Аудиосторис.
1: Хайнц – один из самых узнаваемых брендов кетчупа в мире. Создатель бренда Генри Хайнц отличался упорством и страстью к своему делу. Разработанный им рецепт кетчупа основывался на принципе абсолютной безопасности продукта. Чтобы покупатель видел чистоту состава кетчупа визуально, соус начали продавать исключительно в стеклянных прозрачных бутылках. В 20 веке пищевая промышленность Америки находилась под сильным влиянием производителей, которые препятствовали введению любых стандартов качества продукции. Многие предприниматели, освоившие массовое производство еды, пренебрегали качеством, добавляя в пищу вредные добавки – гипс, кирпичный порошок, формалины и прочие небезопасные компоненты, пользуясь отсутствием проверок качества. Генри Хайнц выступил против этой практики. Он считал, что потребители вправе рассчитывать на получение здоровой, безопасной и качественной еды. Совместно с химиками он проводил проверку продуктов конкурентов, выявляя присутствие токсичных и несъедобных компонентов, публично разоблачая недобросовестных производителей. Хайнц открыто заявлял о необходимости введения государственных норм и контроля качества пищевых продуктов, игнорируя попытки властей ограничить его деятельность. Свое собственное изделие – кетчуп Хайнц – он рекламировал как полностью натуральный, полезный и вкусный продукт, качество которого наглядно демонстрировалось покупателям благодаря прозрачности упаковки. Сегодня сертификация пищевой продукции обязательно повсеместно.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Для съемок фильма «Интерстеллар» Кристофер Нолан самостоятельно вырастил целое кукурузное поле. Поскольку режиссер не нашел подходящего поля поблизости от горных пейзажей и не желал прибегать к компьютерной графике, он вместе с командой приобрел участок земли и посадил там кукурузу. Так фильм получил эксклюзивное поле, которым создатели могли управлять по собственному усмотрению, выбирая оптимальное время съемки. Всего было засажено 202 гектара, что обошлось примерно в 100 тысяч долларов. Капля в море бюджета фильма в размере 165 миллионов долларов. По завершении съемочного процесса урожай был собран и продан. На этом команда заработала 162 тысячи долларов, что полностью компенсировало затраты на посадку. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Под горой Икена в Японии на глубине 1000 метров располагается уникальная научная установка «Супер Камиаканда». Одно из наиболее масштабных и таинственных исследований в современной науке. Внешне это гигантская камера, которая оснащена более чем 11 тысячами золотых фотоумножителей, окружающих резервуар объемом 50 тысяч тонн ультрачистой воды. Но истинная ценность эксперимента кроется в его предназначении – поиске нейтрино, практически невесомых субатомных частиц, которые свободно проходят сквозь планету, словно ее не существует. Эти мельчайшие частицы рождаются в результате мощных ядерных реакций внутри звезд, сверхновых и Солнца. Поскольку взаимодействие нейтрино с обычной материей чрезвычайно слабо, их обнаружение оказывается весьма сложной задачей. Именно это явление фиксируется высокочувствительными детекторами, позволяя ученым восстанавливать траектории и энергии нейтрино. Вода, которая используется в установке, обладает фантастически высоким уровнем чистоты, фактически становясь агрессивной средой. Любые примеси отсутствуют настолько, что вода способна вызывать коррозию материалов. Один яркий пример иллюстрирует это свойство. Обычный стальной молоток, оставленный в резервуаре надолго, постепенно разрушался под воздействием сверхчистой жидкости, которая вытягивала ионы металла в попытке достичь химического баланса. Audio Stories.

0: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах.
2: Неплохо очень иметь три.

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: очень совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Оу!
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00.
2: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
2: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Из дневника.
3: 20 сентября 1926 года. Весь успех, все достижения, наконец, обретение уверенности в себе, в чувстве твердой земли под ногой сложилось, когда перестал бояться своих промахов, своих неудач. И в этом нашел свой жизненный метод пережить неудачи с терпением и даже иногда с веселостью.
2: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: В языке хадза щелкающие звуки играют роль полноценных согласных. Уникальные щелчки представляют собой неотъемлемый элемент языковой культуры хадза, а вовсе не заимствование извне. В языке хадза дыхание также становится важной составляющей высказывания. Быстрый вдох или мягкий выдох кардинально меняют смысл произносимых слов, поэтому речь хадза воспринимается как изящный танец звуков и пауз, каждый из которых наполнена значимым содержанием. Особое очарование языку придает природный ритм его звучания. Повторение и подбор слов передают атмосферу повседневности народа, охоты, прогулок и рассказов. Ритм служит таким же важным инструментом понимания, как и сам лексический состав. У языка хадза отсутствует традиционная письменная форма. Лингвисты трудятся над разработкой методики записи, поскольку некоторые звуки невозможно адекватно отразить ни на английском, ни на суахиле. Стандартный латинский алфавит совершенно бессилен перед всеми нюансами звучания хадза. Язык хадза хранит в себе живую историю человечества. Им владеют лишь около 1000 жителей Танзании, и он остается одним из немногих примеров чистой лингвистической традиции.
0: Audio Stories.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины. Высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области поражены объекты, задействованные в разгрузке и хранении горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ. Минобороны охарактеризовала удар как часть продолжающейся кампании по поражению военной и логистической инфраструктуры ВСУ. Солдаты и офицеры Южной группировки нанесли поражение формированием 4 бригад от противника в районах населенных пунктов Славянск, Беленькая, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск и Николаевка в ДНР. ВСУ потеряли около 200 боевиков, 4 бронемашины, 20 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер. За сутки ликвидировано 7 управляемых авиабомб, 8 реактивных снарядов и около 500 вражеских дронов самолетного типа. Силы ПВО сбили 172 украинских дрона в течение дня. Армия России поразила цеха производства, их местохранение БПЛА большой дальности. Попавшим в российский плен наемникам